0: и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирилл Петрович по обыкновению своему, разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал. Кирилл Петрович, встав из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником. Кирилл Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее: «Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете вы мне псаря-парамошку с повинную, а будет моя воля наказать его или помиловать. А я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен, да и от вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорным ко услугам. Андрей Дубровский». По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным. Но оно рассердило Кирилла Петровича не странным слогом и расположением, но только своей сущностью. «Как?» Загремел Троекуров, вскочив с постели босой. «Высылать к ему моих людей с повинной? Он волен их миловать, наказывать? Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его! Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова». Кирилл Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своей пышностью, но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца и того протравили. Обед в поле под палаткой также не удался, или, по крайней мере, был не по вкусу Кирилла Петровича, который прибил повара, разбронил гостей и на возвратном пути со всею своей охотою нарочно поехал полями Дубровского. Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское. Кирилл Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение. Дубровский объезжал однажды малое свое владение. Приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит. Прежде всего, никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту. Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирилла Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку, так называлась деревня его соседа, разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковы подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление. Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости. Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее. «Государь ты наш, Владимир Андреевич, я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькиным. Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя глупое. А в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние, а мы из кони ваши, и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева. Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит у нас. Дожди идут вот уже другая неделя, и пастух Родя помер около Миколина дня». Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на 8-м году своего возраста. Со всем тем он романтически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями. Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах. Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления. Тот же день стал он хлопотать об отпуске, и через 3 дня был уже на большой дороге. «Итак, все кончено», — сказал он сам себе, Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты. И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее, облокоченную на перила, в белом утреннем платье с алою розою в волосах. И портрет этот достанется врагу моего семейства, подумал Владимир. Он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей. А в ее спальной, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет. Нет. Пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня. Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец все утихло. Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большую частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью «Письма моей жены». Сильным движением чувства Владимир принялся за них. Они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой в объятия доброй подруги. В одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира, в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душой в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время, стенные часы пробили 11. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю, двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу, ключ лежал на столе. Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол. Топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечой, Владимир узнал Архипа Кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы!» — отвечал Архип по шепту. «Господь помилуй и спаси! Хорошо, что вы шли со свечою». Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца. «Я хотел... Я пришел... Было проведать, все ли дома...» Тихо отвечал Архип, запинаясь. «А зачем с тобой топор?»
1: «Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить? Те приказные такие, вишь, озорники. Того и гляди,
0: ты пьян. Брось топор, поди выспись».
1: «Я пьян?
0: Батюшка Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было.
1: Да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело? Подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора. Эк они храпят, окаянные. Всех бы разом таки концы в воду».
0: Дубровский нахмурился.
1: Послушай, Архип, сказал он, немного помолчав, не дело ты затеял. Неприказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною.
0: Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкой фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка», — отвечал тонкий голос, — «Василиса да Лукерия. Пойдите по дворам», — сказал им Дубровский. «Вас не нужно».
2: «Шабаш!» — промолвил Архип.
0: «Спасибо, кормилец», — отвечали бабы и тотчас отправились домой. Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему. Они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их. «Да сна ли нам?» — отвечал Антон. «Да чего мы дожили? Кто бы подумал?»
1: «Тише!» — прервал Дубровский. «Где Егоровна?»
0: «В барском доме. В своей светелке», — отвечал Гриша.
1: «Поди, приведи ее сюда, да выведи из дома всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных. А ты, Антон, запряги телегу».
0: Гриша ушел и через минуту явился с своей матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь. Кроме приказных никто в доме не смыкал глаз.
1: «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Не осталось ли никого в доме?»
0: «Никого, кроме подьячих», — отвечал Гриша.
1: «Давайте сюда сено или соломы», — сказал Дубровский.
0: Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.
1: «Подложите под крыльцо, вот так, ну, ребята, огню».
0: Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.
1: «Постой», — сказал он Архипу, — «кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Поди скорее отопри их».
0: Архип побежал в сени, двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвив полголоса: «Как не так? Отопри!» И возвратился к Дубровскому. Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвелось и осветило весь двор. «Ах ты!» — жалобно закричала Егоровна. «Владимир Андреевич, что ты делаешь?» «Молчи!» — сказал Дубровский.
1: «Ну, дети, прощайте, иду, куда Бог поведет. Будьте счастливы с новым вашим господином».
0: «Отец наш, кормилец», — отвечали люди, — «умрем, не оставим тебя, идем с тобою».
1: Лошади были поданы. Дубровский сел с Гришей в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу.
0: Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трещали, сыпались. Пылающие бревна стали падать. Раздался жалобный вопль и крики: «Горим! Помогите! Помогите!»
1: «Как не так?» — сказал Архип, злобную улыбкой взирающий на пожар.
0: «Архипушка», — говорила ему Егоровна, — «спаси их, окаянных! Бог тебя наградит!»
1: «Как не так?» — отвечал кузнец.
0: В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы, но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли. Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар, искры полетели огненной метелью, избы загорелись.
1: «Теперь все ладно», — сказал Архип. «Каково горит, а? Чай из Покровского славно смотреть».
0: Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирилла Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете.
3: Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать, наверное, каким образом будут они приняты.
0: Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседи редко езжали к Кириллу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирилла Петровича. Огромная библиотека, составленная большую частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение.
3: Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной поварихи», не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах.
0: Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирилл Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность, и которую принужден он был, наконец, выслать тихонько в другое поместье, когда следствия сего дружества оказались слишком явными.
3: Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияние, которое, видимо, имела над Кириллом Петровичем.
0: В чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых? Сам Кирилл Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет 9, напоминающий полуденные черты мадемуазель Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном. Несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды, похожих на Кирилла Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми.
3: Кирилл Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.
0: Маша не обратила никакого внимания на молодого француза. Воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиной. Она не заметила и впечатления ею произведенного на мистера де Форжа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности.
3: Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.
0: Несколько дней спустя, после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него.
3: Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Де Форж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежалось, двери отворились, Кирилл Петрович вошел, изумленный развязкой своей шутки. Кирилл Петрович хотел непременно объяснения всему делу. Кто предварил Де Форжа о шутке, для него предуготовленный, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей. Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.
0: «Я не слыхивал о медведе», — отвечал де Форж. «Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую по моему званию не могу требовать удовлетворения». Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать.

0: «Вот Бог послал свистуна», — говорила она в полголоса, — «эк посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман».
1: «А что?» — сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет».
0: «Что за беда?» — возразила сердитая супруга. «А разве не знаешь приметы?»
1: «Какой приметы? Что свист деньгу выживает. И, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все нет, как нет. Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать, дай ему лошадей, да провались он к черту».
0: «Подождет, Пахомовна. На конюшне всего 3 тройки, 4-я отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу своей шеей отвечать за француза».
1: «Чу, так и есть. Вон скачут. Эге, да как шибко. Уж не генерал ли?»
2: Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.
0: «Лошадей?»
2: — сказал офицер повелительным голосом.
0: «Сейчас», — отвечал смотритель, — «пожалуйте подорожную». «Нет у меня подорожной. Я еду в сторону. Разве ты меня не узнаешь?»
2: Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши, кто такой проезжий.
3: «Бог его ведает», — отвечала смотрительша, — «какой-то француз. Вот уж 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел проклятый».
2: Молодой человек заговорил с проезжим по-французски. «Куда изволите вы ехать?» — спросил он его. «В ближний город», — отвечал француз, — «откуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер».
3: «А кому из здешних помещиков определились вы?» — спросил офицер.
2: «Господину Троекурову», — отвечал француз.
0: «К Троекурову?
2: Кто такой этот Троекуров?» «Я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями он не церемонится и уже 2 засек до смерти. Помилуйте! И вы решились определиться к такому чудовищу?
0: Что же делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости, и тогда еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.
2: Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? Спросил он.
0: Никто, отвечал учитель. Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример, выгоднее.
2: Офицер задумался.

0: «Послушайте», — прервал офицер, — «что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно, в Париж?» Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою. «Лошади готовы», — сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое. «Сейчас», — отвечал офицер, — «выйдьте вон на минуту». Смотритель и слуга вышли. «Я не шучу», — продолжал он по-французски. 10 000 могу я вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги». При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций. Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать. «Мое отсутствие, мои бумаги», — повторял он с изумлением. «Вот мои бумаги. Но вы шутите. Зачем вам мои бумаги?»
1: «Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?»
0: Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своему молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.
1: «Ваш паспорт?»
0: «Хорошо. Письмо рекомендательное посмотрим. Свидетельство о рождении прекрасно.
1: Ну вот же вам ваши деньги. Отправляйтесь назад. Прощайте».
0: Француз стоял, как вкопанный.
2: Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилл Петрович ежедневно выезжал на охоту. Чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кирилловну. Особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, с своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа. В его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кирилловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкую записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее.
0: «Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».
2: Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием, с увещаниями или дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи. Кирилл Петрович сел играть в бастон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами. В двух шагах от себя нельзя было ничего видеть. Но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым.
0: Но Дефорж стоял уже перед нею. «Благодарю вас», — сказал он и тихим, и печальным голосом, «что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы вы на то не согласились».
2: Марья Кирилловна отвечала заготовленную фразой: «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности». Он молчал и, казалось, собирался с духом.
0: «Обстоятельства требуют, я должен вас оставить», — сказал он наконец. «Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться».
2: Марья Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.
0: «Я не то, что вы предполагаете», — продолжал он, потупя голову. «Я не француз Дефорж, я Дубровский». Марья Кирилловна вскрикнула. «Не бойтесь! Ради Бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться. Ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте. Вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение. И сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти 3 недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...
2: Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.
0: «Простите, — сказал Дубровский, — меня зовут. Минута может погубить меня.
2: Он отошел. Марья Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку.
0: «Если когда-нибудь, — сказал он и нежным, и трогательным голосом, — если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?»
2: Марья Кирилловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.
0: «Вы меня губите!» — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?»
2: «Обещаюсь!» — прошептала бедная красавица.
0: Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале громче обыкновенного, насвистывая свою песню. Весь дом был в движении. Слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышне перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кирилловну. Голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало. «Скоро ли?» — раздался у дверей голос Кирилла Петровича. «Сию минуту», — отвечала дама, — «Марья Кирилловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли». Марья Кирилловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились. «Невеста готова», — сказала дама Кириллу Петровичу. «Прикажите садиться в карету. С Богом!» — отвечал Кирилл Петрович и, взяв со стола образ, — «Подойди ко мне, Маша», — сказал он ей тронутым голосом, — «благословляю тебя». Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.
2: «Папенька, папенька!» — говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирилл Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь. За ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала. Думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала. Священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова. Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселое поздравление присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла. Они вышли из церкви, на паперте толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обижал и снова оказал прежнюю бесчувственность.
0: Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово. Туда уже отправился Кирилл Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодой женой князь немало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами. Слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом, проехали они около 10 верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони. Карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». «Что это значит?» — закричал князь. «Кто вы такой?»
2: «Это Дубровский», — сказала княгиня.
0: Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо. Кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. «Не трогать его!» — закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили. «Вы свободны», — продолжал Дубровский, обращаясь к бедной княгине.
2: «Нет», — отвечала она, — «поздно. Я обвенчана. Я жена князя Верейского».
0: «Что вы говорите?» — закричал с отчаяния Дубровский. «Нет, вы не жена его! Вы были преневолены, вы никогда не могли согласиться!»
2: «Я согласилась, я дала клятву», — возразила она с твердостью. «Князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала, я ждала вас до последней минуты. Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас».

Приближается знаменательная юбилейная дата. 27 августа советскому кинематографу исполнится 60 лет. Как заявил на своих страницах журнал «Спутник кинозрителя», все мы имеем самое прямое отношение к кинематографу. Зрителю без кино скучно, но и кино без зрителя не существует. Время от времени мы возвращаемся к старым фильмам. Мы прощаем их неважное изображение, техническое несовершенство, полустертую пленку, не очень разборчивый звук или полное его отсутствие. Мы прощаем странную по нашим сегодняшним понятиям актерскую манеру, прощаем наивность шуток. Почему же нам хочется возвращаться ко всему этому снова и снова? Наверное, потому что старые фильмы сохранили для нас свою эпоху. Сохранили полно и ощутимо.

Мы все киношники, мы пламенное племя. Мы все художники, рисующие время. Пусть после смерти монумент не сложат нам из кинолент наш монумент, его величество момент. Пусть после смерти монумент не сложат нам из кинолент наш монумент, его величество момент.

Бессмертный Чаплин пляшет в котелке. Чапай не тонет столько лет в реке. Калины красной ржавчине не съесть, пока кино на белом свете есть. Пока кино на белом свете есть. Мы все киношники, мы пламенное племя. Мы все художники, рисующие время. Пусть после смерти монумент не

кино страдает, плачет и поет. В кино себя эпоха узнает. А если улыбается кино, то нам смеяться тоже не грешно.

После смерти монумент не сложат нам из кинолент наш монумент, его величество момент. Пусть после смерти монумент не сложат нам из кинолент наш монумент, его величество момент.

0: Недавно под рубрикой «Незабываемые киноленты» центральное телевидение показало фильм «Возвращение Максима». Главную роль в картине исполняет народный артист Советского Союза, герой социалистического труда Борис Петрович Чирков. Борис Петрович дважды посетил наш город, был гостем не только иркутских кинозрителей, но и иркутских радиослушателей. В память об одной из таких встреч мы сохранили магнитофонную пленку. Более 10 лет значится она в нашей редакционной фонотеке. Чуть позже вы ее услышите. А пока нам бы хотелось воспроизвести запись, сделанную в кинотеатре «Баргузин» всего несколько дней назад, перед началом обычного сеанса, к нашему разговору, не имеющего никакого отношения. С Юрием Никитиным, Валерием Остроумовым и Сергеем Филипенко, студентами Госуниверситета, мы говорили о старых кинолентах и, в частности, о известной трилогии, повествующей о жизни паренька из Питера, в роли которого снимался Борис Петрович Чирков.
1: Ну, я вспоминаю, как давно первый раз я увидел вообще всю полностью трилогию.
0: Юрий Никитин.
1: Проходит некоторое время, уже на фильм смотришь другими глазами. И я недавно опять посмотрел по телевизору фильм и ощутил, что не изменилось почти ничего. В моем отношении к этому фильму осталась вот эта чистота восприятия, осталось то, что вера во все то, что происходит на экране. То, что смотришь и не думаешь о том, что это фильм, о том, что это актер. Кажется, все это было.
0: Валерий Остроумов.
2: Максим тоже, в общем-то, конкретен как характер, как человек. И вот на этом маленьком конкретном человеке вдруг создается вся эпоха, создается атмосфера того времени, и вообще создаются все те люди, которые жили и творили в то время, которые создавали эту революцию.
0: Сергей Филипенко.
1: Почему он не стареет, этот фильм? Потому что его снять нельзя по-другому. Потому что все это сыграть нельзя по-другому. Главная простота и вот чистота этого фильма просто покоряет и остается в наших сердцах на многие годы.

Тарабар, Саню, хочешь ту красть? Где та улица, где та дом, где та барышня, что я влюблен? О, вот эта улица, вот этот дом, ах, а вот эта барышня, что я влюблен? Где та улица, где та дом, где та барышня, что я влюблен? Ах, вот эта улица, вот этот дом, ах, вот эта барышня.

0: Ну а сейчас у микрофона создатель образа Максима, народный артист Советского Союза Борис Петрович Чирков.
1: Не только я создавал Максима, а и Максим делал меня как человека, делал меня как художника. Не по той причине, что мы 6 лет вместе с ним жили бок о бок, это само собою, конечно, а главным образом потому, что заложено было в этом человеке, а заложено в нем была доброта к людям, осмысленность существования человека на земле, стремление моего героя к благородной цели. Мне думается, не будь Максима, наверное, я просто по человеческим своим свойствам был бы хуже, чем я есть. Я не хвалюсь тем, что я из себя представляю. Но мне думается, что вот это взаимное влияние одного человека на другого, оно самое для меня значительное, пожалуй.
0: Послушайте фрагмент из третьей серии фильма, сцену разговора комиссара Максима с саботирующими чиновниками Государственного банка.
2: Здравствуйте, граждане. Чем могу служить?
3: Группа служащих поручила мне... Мы всегда рассматривали свою работу в банке как службу народу. Мы ушли из идейных соображений. Но наше сердце по-прежнему здесь. Что же вы сделали с банком, гражданин комиссар? В купонном отделе, где работало 100 человек, теперь какие-то 20 курьеров. В валютном отделе 5 счетчиков. Что такое? В сложнейших книгах копаются безграмотные люди. Курьеры.
4: 30 тысяч одних курьеров.
3: Что же дальше?
2: Разрешите ответить? Так вот, предыдущий оратор, конечно, все исказил.
5: Еще бы! Истина вам не по душе.
3: Попробуйте опровергнуть.
2: Все исказив. По его мнению, дело обстоит нехорошо. Мало сказать нехорошо. Отвратительно обстоит дело. И считать гражданин банковской деятель не умеет. Если бы в купонном отделе работало 20 человек, а то ведь только 7. И в валютном не пятеро, а один. И не счетчик, а тоже курьер. Действительно, совсем по Гоголю одни курьеры.
3: Вот видите,
2: а банк у нас все-таки работает.
3: Готово, товарищ комиссар?
5: Закончили.
2: Дорогие, давай, клади сюда.
6: Как несете,
2: здорово.
6: Эх, музыку бы сюда, барабанный бой.
2: Общегосударственных доходов и расходов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики на 1918 год.
7: Кто на машинке печатан?
8: Попова и Слуцкая.
7: Примировать их. По 2 фунта картошки.
2: Есть. Но красиво напечатано, с чувством. Роспись общегосударственных...
7: Ох, чует мое сердце напутано. Со школами все напутано.
3: Ничего не напутано, все в порядке.
7: Врешь, не со школами, так с больницами.
3: И с больницами полный блеск.
7: А родильные дома включили отдельно?
8: Включили.
7: А пособие солдаткам?
8: Тоже.
3: Все как следует, хоть сейчас, товарищ Ленин.
9: Можете не волноваться.
2: Да не могу, волнуюсь.
7: Думал ли я, питерский токарь, что когда-нибудь первым буду глядеть первый бюджет рабочей республики? Как же не волноваться? Да я не за то волнуюсь, что плохо составлю. Ну, наверное, плохо.
3: Ну.
8: Да нет, ночи не
2: но
8: спали.
2: Обязательно плохо. Первый ведь. Копеечный. Но от того-то он, может, мне и дороже. От того я и волнуюсь. Прямо, ну, братцы, прямо петь хочется. Давайте, спою. В честь первого годового бюджета Российской Республики, любимую. Только тихо, чтобы делу не мешать.
10: Крутится жар на лугой, крутится.
9: вертится, вертится головой. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер башню.

0: Режиссер фильма трилогии о Максиме Леонид Захарович Трауберг, не прямой участник нашей сегодняшней встречи, но его воспоминания, записанные однажды на пленку, мы с большим удовольствием воспроизводим. Леонид Захарович рассказывает о том, как Максим впервые встретился со своими зрителями.
1: Окончился худсовет. Нам сообщили, что картину дали на просмотр на комсомольскую конференцию. Мы свету не взвидели. Помчались на трамвае, машины не было. В этот кинотеатр молодежный на углу Садового и Невского. Примчались, задыхаясь, а уже начался сеанс. Нас не пустили в первый этаж. Мы побежали во второй. Стоит такая осанистая дама и не пускает, говорит, мест нет, все полно. Мы говорим, мы режиссеры. Она говорит, мне все равно, что вы режиссеры. И в это время из зала раздался смех. Там в первой части друзья Максима направляют мастера не в ту сторону. И вот тут-то она смилостивилась и пустила нас. И когда мы вошли, мы увидели действительно массу молодых лиц. Они смотрели все на экран и смеялись. Весело, по-настоящему счастливо смеялись от проделок вот этих замечательных молодых рабочих парней. А когда последовала сцена, где Максим обманывает заведующего цехом и в ответ на вопрос, кто принес листовки, таинственным шепотом сообщает поп, тут грянул такой смех вообще, что дальше почти ничего не было слышно из его речи. А на Украине во время просмотра под открытым небом на воздухе, когда 4 или 5 тысяч комсомольцев смотрели юность Максима, в сцене, где полицейские хотят сорвать Максима с фонаря, какой-то парень, как писала газета, огромного роста, подбежал к полотну, забарабанил по нему и закричал: «Сволочи, пустите его, не смейте его трогать!»

0: Прозвучала русская народная песня «Крутится, вертится шар голубой». Да-да, мы не оговорились. Именно русская народная песня. Хотя многие считают ее специально написанной к фильму о Максиме. Заметим, что таких специальных песен в картине практически не было. А те, что звучали с экрана, были предложены режиссеру в ходе съемок самим Борисом Петровичем Чирковым. Так сказать, из собственного песенного запаса.
1: Здесь придумали песню не для украшательства, а песня – это одна из сторон характера этого человека. Песня – это его оптимизм, песня – это его вера в жизнь, песня – это его широкая натура какая-то. У него не только одна какая-то песня, а у него песен много. Вместо того, чтобы сесть за стол и задуматься, и уронить слезу, он вместо этого берет и поет какую-то песню, соответствующую его настроению. И наоборот, он радуется, и вместо того, чтобы засмеяться, он поет песню, которая выражает его радость. Начинаются дни золотые, удалой неподкупной любви. Ах, вы, кони мои, вороные, черные вороны, кони мои. Песню-то эту я услышал случайно на пароходе. Потом, как выяснилось, песня-то в Астрахани возникла. Она вроде наполовину народная, наполовину какая-то, чуть не разбойничья.
2: Начинаются дни золотые, удалой неподкупной любви.

догнать. Нас не выдали черные кони, вороных им теперь не догнать. Мне степные дорожки знакомы, как завижу хоромы свои, крикну: кони мои вороные, черные вороны, кони мои, крикну:

Заканчивая нашу сегодняшнюю встречу, мы хотим предложить вашему вниманию песню, прозвучавшую много лет назад. Композитор Евгений Жарковский написал ее для фильма «Русский матрос Иван Никулин», а исполнил ее Борис Чирков.

0: Мама молодецкая, да, крепость удалецкая, да, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, да, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, да, как пойду косить, да, ворогов разить. Да, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, да, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, да.
1: Антон!
0: Э?
1: Ты чего эту пищаль в лодку тащишь?
0: Как чего? Валите из нее!
1: Ой, маменька, это в кого же?
0: Как в кого? Сама знаешь, нянька, в дальний путь, в иные края с хозяином плывем.
1: Собрался Аника воин с печи на кровать тараканов воевать.
0: А что, и повоюю? Может, по дороге шиши нападут, аль зверь осьмиглавый встретится, так я их пищальным огнем и побью?
1: Ой, Антон, что это ты больно храбер стал.
0: А что? Я ни в сон, ни в чех не верю. Ни беса, ни лешего не боюсь. Вот вернусь, порасскажу, как я с ведьмами да кикиморами сражался. Увидишь, нянька, каков я удалец.
1: Удалец, да только против ягнят далец.
0: Фу! Мне забава, да, хозяину слава, да. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, да.
2: Капочка.
3: Ну?
2: Батьку едет на гулянку. Пойдешь?
3: Пойду.
2: А меня возьмешь?
3: Возьму.
2: Ой, капочка, какая ты нынче красавица. Лучше всех на гулянке будешь.
1: Девоньки, голубоньки, вы, может, в лодочку-то соломки постелите, чтоб батюшке помягче ехалось.
3: Антон!
0: Эй!
3: Соломы!
0: Эх ты, ух ты, ух ты!
1: Девоньки, красавицы, а может, соломку-то ковром накроете?
2: Антон!
0: Эх!
2: Ковер!
0: Эх ты, ух ты!
3: Ты чего это?
4: Батюшку жалко.
2: Эх, разнюнилась. Тебя не впервой батюшка-то уезжает.
4: Вернется гостинцев, но везет он добрый. Мне такое привезет, такое!
2: И мне такое!
4: Это какое такое?
2: Да уж не хуза твоего!
4: Ой, да как это не хуза, я старше, а то!
2: Ой, да тебя хоть в партю наряди, все равно хороша, как ворона на заспине!
4: А ты-то как опара в гостях!
2: Да я хоть опара, да на хороший пирог! А на тебя-то никто и глядеть не хочет! Коска драная!
4: Киска!
1: Ты что умеешь, Господь с вами? Батюшка в дальние края собрался, через леса дремучие, мурмские, и по морю, по океану, а вы семечки лущите и бронитесь. Эх, ни заботы от вас, ни жалости.
4: Помолчи ты, нянька, надоело.
2: Надоело до смерти.
1: Аленушка, сиротиночка ты моя горькая, ну что ты плачешь, глазоньки слезишь, а?
4: Батюшку жалко, ну как он в чужих краях маяться-то будет? На море океане ветры буйные, в лесах звери рыкучие, а в городах чужие люди злые.
1: Не печалься, моя ясонька, вернется жив-здоров родимый батюшка. А ты не плачь, не прибавляй ему печали, ведь слеза при разлуке гнетет, не надо.
4: Не буду, не буду, нянюшка.
3: Ой, батюшка!
2: Ой, родненька!
3: Да на кого же ты? Нас покидай!
2: И куда со ты уезжай?
5: Ну, дочери мои милые, дочери мои любимые, пора мне и в путь. Оставляю вас в полном дому, ни в чем у вас нужды не будет.
4: Ты только сам скорее воротись, батюшка.
5: Как смогу, ворочусь сразу, доченька. Вся моя душа с вами, милые. Нет у вас, родимой матушки, оттого у меня за вас день и ночь сердце болит.
0: Хозяин, поехали!
5: Сейчас. Только отдам ключи хозяюшке.
4: Да неужто ты, батюшка, меньшой сестре ключи отдашь?
2: Аленку над нами старшой поставишь?
5: Да ведь вы, доченьки, песни петь, на гулянки ходить, хороводы водить мастерицы. А Алёнушка все дома сидит, за всем хозяйством глядит.
1: Никогда такого сраму не было.
2: Чтобы младшей сестре хозяйкой быть.
4: Отдай им ключи, батюшка, отдай.
5: Ну что ж, по чину и правде так полагается. Возьми ключи, Капа, да гляди. Не обижай Алёнушку, жалей её.
0: Хозяин, поехали!
5: Сейчас. Ну, дочери мои милые, хорошие, пригожие, что вам из далеких краев привезти?
3: Батюшка!
1: Привези ты мне, батюшка, сарафан шелку зеленого, и чтоб пуговицы на нем были серебряные, позументы позолоченные, а красы такой невиданной, чтоб все мои соседки-подружки от зависти полопались.
5: Трудное дело, доченька. Да знаю, знаю я, где такой сарафан купить. Будет тебе гостинец по сердцу.
2: Ой, а мне, батюшка, привези бусы сапфировые, и состёски, чтоб были золотые, и чтоб в одной бусинке солнце сверкало, а в другой, чтобы месяц серебрился. И красы, чтобы такой, чтобы все соседки-подрузоньки от зависти сохнуть стали.
5: Потяжелее твоя работа, сестриной. Да знаю я, знаю, доченька, где такие бусы купить, раздобыть. Будет тебе гостинец по сердцу.
2: Батюшка!
5: А ты что же молчишь? Тебе что привезти, доченька моя любимая, звездочка моя тихая.
4: Государь ты мой, батюшка, не вези ты мне ни сарафанов шелковых, ни ожерелий хрусталевых, а привези ты мне аленький цветочек, да краше которого, чтоб на целом свете не было.
5: Задала ты мне работу тяжелее сестриных. Коли знаешь, что искать, то как не найти?
1: Да, батюшка.
5: А как найти то, чего не знаешь?
4: Да. Ну, поищи, батюшка.
5: Буду стараться, доченька, вот найду ли...
0: Хозяин!

0: Ya jere.
1: Девки, батюшка еще отъехать не успел, а мы уже за ворота в хоровод.
2: Да помолчи ты, нянька, надоело.
3: Надоело до смерти.
2: А то недолго за ворчание ты на скотный двор попасть, поворчишь там стеляка. А ничего, капушка, не твое дело вмешиваться, я здесь хозяйкой-то оставлена.
3: Избаловалась при батюшке-то, любимица.
2: А мы ее от баловства-то отучим. Вот тебе прялка и приди, и чтоб к моему приходу два веретена напряла. А пойдем, Эфиса.
3: Ой, пойдем, Капа.
2: А пойдем, Эфиса.
3: Ой, пойдем, Капа. И сдурися, аленький цветочек захотел.
2: Пойдем, Эфиса, пойдем, Капа, пойдем, Эфиса, пойдем, Капа.
1: Аленушка, сиротиночка ты моя безответная. Заклюют ведь тебя здесь без батюшки.
4: Ничего, нянюшка. Батюшка скоро вернется и привезет мне аленький цветочек.
1: Аленушка, да скажи ты мне, сделай милость, что это за цветочек такой? Для чего он тебе понадобился?
4: Ой, сама не знаю, нянюшка. Только раз во сне он мне приснился. Стоит, горит, словно солнце утреннее. Красы невиданной и неслыханной. И запах дивный от него, как струя бежит. И так мне стало светло да радостно, словно все мое счастье, нянюшка, в цветочке этом аленьком. Небывалое счастье, неслыханное.

0: демонический дух чую. Кикимора, кикимора.
1: Чего ты веришь?
0: К лесу заветному лодка плывет. Люди к берегу правят. Что делать, кикимора?
1: Прячемся,
0: Кикимора!
1: Подслушаем?
0: Ага!

0: Вот они, заветные мурманские леса. Страшно тут, нежель и нечисть.
1: Не бойся, хозяин, с Антоном не пропадешь. Со мной моя пищаль сговорная. Всех из нее огнем побью. Только скажи, хозяин.
2: Что?
1: Может, мы в такую глушь-то заехали. Все товары продали, дочкам гостинцы купили. В самый раз домой возвращаться.
0: И товары продал я, и старшим дочкам гостинцы купил по их желанию.

0: А не нашел я цветочка аленького для Аленушки. Хоть обыскал все базары турецкие, хоть обошел все сады заморские. Не могу домой раньше быть, чем найду цветочек аленький. И сказали мне мудрецы седые в стране тьму тараканской, коли хочешь ты найти цветочек аленький, ищи его в глуши заветных муромских лесов. Теперь понял?
1: Ну, теперь-то понял.
0: Ну, то-то.
1: Ай! Ой, хозяин, пошли. Пошли в разные стороны, поищем, нет ли где цветочка аленького.
0: Да, пойдем, только ты в меня с перепугу и своей пищаль не выпали.
1: Это я-то с перепугу?
0: Ну, ты-то, что это ты расхрабрился? Ну.
1: А что, я ничего не боюсь.
0: Пошли.
1: Я человек рисковый.
2: Ну, Лешенька, слыхал?
3: Слыхал.
2: Беда, Лешенька.
3: Беда.
2: Зови хозяйку.
4: Зову я, зову бабу Ягу костяную ногу. Ты месяц свети, ты ветер свисти, ты лес шуми. Ой, ты, баба Яга, прилетай, прилетай!
5: Кто меня зовет?
2: Мы, хозяюшка, мы, слуги твои верные.
5: Что случилось? Что приключилось?
2: По лесу люди ходят.
3: Маленький цветочек ищут.
5: Не дам сыскать, не дам сорвать. Заколдован цветок колдовством злым, скрыт от людей лесом густым. Нет путей, дорог к нему не достанется никому. Ты, леший, их попугай,
3: а-а-а.
5: Ты, кикимор, мне помогай. Гасни, гасни, месяц ясный. Эй, болотные огни, по лесу раскиньтесь, заведите захожих путников в трясины непролазные.
3: Один сюда возвращается.
5: Спрячемся, напугаем их наваждением лесным.
3: Ага.
1: Никого. И куда этот хозяин-то зашел? Заведет его нелегкое в чащобу непролазную. Пропадет. А я что? Я не пропаду. Со мной моя пищаль заговоренная. Да и сам я человек десятка не зайчьего. Тень.
5: Вот.
1: Тень, не боюсь я никого, даже без самого. Не боюсь я никого, даже без самого. Че это там на меня-то идет? Не подходи, не подходи, я храбрый. Не подходи, стрелять буду, вот ей бог убью, не подходи.
6: Ветка. Не боюсь я никого, даже без самого.
1: Чур меня, не подходи, не подходи, я храбрый, не подходи, я храбрый. Убили.
5: Но этому надолго заказано ходить в леса дремучие. Пропал купец. Не выбраться ему из лесу, не найти цветочка аленького. Ну, мое дело сделано.
2: Кукареку! И наша служба на сегодня окончена. Пойдем спать, Илеш.
3: И то пойдем спать. Стали мои старые косточки, уж 3000 лет по ночам бегаю.

0: Нет, страшен я, страшен.
1: Ау! Вот ты где, господин мой добрый. Ну, давай в жгуты играть.
0: Давай, Алёнушка.
1: Вот тебе моя жемчужная повязка. Ты ее спрячь, и я отвернусь. Можно?
0: Нет.
1: Можно?
0: Нет.
1: Можно?
0: Можно.
1: Ищу я жгут, ищу я заповедный. Тут или не тут?
0: Холодно, холодно.
1: Там или не там?
0: Холодно, холодно.
1: А может, там?
0: Теплее, теплее.
1: Вот он!
0: Горячо,
1: пошла.
0: Горячо.
1: Я победила, я победила. Ну что ж, ты стал грустен. Опустил голову.
0: Сядь со мной, Алёнушка.
1: Сижу, господин мой.
0: Всем ли ты довольна, Алёнушка?
1: Всем, всем, мой ласковый.
0: Не надо ли тебе чего?
1: Да ничего мне не надо, все у меня есть.
0: Проси, проси все, что захочешь. Попросишь, звезды сниму для тебя с неба синего, украшу тебя ими. Попросишь... Ясный месяц достану из-за туч, чтоб гляделась в него, как в зеркальце.
1: Да ничего мне не надо. Все у меня есть. Разве только дом родной. Хоть в щелочку бы видеть.
0: Алёнушка.
1: Что?
0: Очень я страшен.
1: Ну что ты? Ты добрый такой.
0: Неужели не противен я тебе, девонька?
1: Ты противен? Да за что ж?
0: Ах, Алёнушка. Сам я себе противен. Руки мои кривые, глаза красные, шерсть косматая, лицо безобразное.
1: Не терзай ты себя понапрасну. Не пугаюсь я больше тебя. Так хорошо мне с тобой, да ласково.
0: Знаю. Добра ты со мной, да ласково не от любви ко мне, а от девичьей жалости.
1: И люблю я тебя, и жалею. И кабы могла жизнь свою отдала, только чтоб ты был счастлив, да радостен.
0: Ах, Алёнушка, только не покидай меня никогда. Умру я без тебя.
1: Бедный ты мой, бедный. Что ты так сердито смотришь на меня, нянюшка?
2: Не узнаю. Не узнаю свою Алёнушку. С чудищем по саду бегает, аукается. А дома родной батюшка на смертной постели лежит, с белым светом прощается.
1: Что ты говоришь, нянюшка?
2: Гадала я на наговорной водице, нагадала батюшкину смерть. Взгляни-ка в ковшик серебряный, увидишь лицо родимого.
1: Батюшка! Родимый мой батюшка! Вижу тебя! Глаза твои меркнут, щеки твои бледнеют. Ой, горе! Горе-то у нас какое, нянюшка! Ты приди, приди скорее, друг мой милый! Ну, приди же ты!
0: Здесь я, Алёнушка.
1: Не гневайся ты на меня, на просьбу на мою.
0: Какая же твоя просьба, Алёнушка?
1: Отпусти ты меня на день один единственный в дом родной. Гадала мне нянюшка, нагадала батюшкину смерть.
0: Не проси, не проси об этом, не губи меня.
1: Тревожно мое сердце, ну хоть на полдня отпусти в дом родной.
0: Не проси, Алёнушка, умру я без тебя.
1: Ну хоть на час один единственный отпусти.
0: Не могу я тебе противиться, сорви цветок аленькой. Подними его высоко, и окажешься там, куда сердце зовет.
1: Спасибо тебе, милый мой, добрый мой.
0: Иди, Алёнушка, иди в родимый дом, но помни, коли дорог я тебе, коли не хочешь моей погибели, воротись к полуночи.
1: Я раньше вернусь.
0: Или умру я с последним ударом часов полуночи.
1: Я раньше вернусь. Верь, верь мне своей Алёнушке. Идем, нянюшка!
0: Нет, не любишь ты меня, Алёнушка.

0: Погожим осенним днем бродил по боевке. Есть у нас в Курске, прямо в городской черте, такое уремное местечко по берегам Тускари. Вокруг прибоина шумит город, а здесь девственная тишина. Среди соловьины чищобного разнолесья возвышаются и неохватными колоннами подпирают небо серебристые тополя, словно поседевшие от времени. Говорят, им уже за 200 лет. Иные суховершат, в непогоду скрипят омертвевшими ветвями, в изреженных кронах перестукиваются, сноровисто плотничают дятлы, соря окрест трухлявой, бражно пахнущей щепой. А в прикорневых дуплах, похожих на индийские вигвамы, мальчишки, еще не обремененные думами о беге времени и прочих высоких премудростях, разжигают костры и даже подкладывают в огонь где-то раздобытую проржавевшую гранату, пытаясь исказить старое дерево, причинить ему побольше боли и зла, всеми средствами повалить его, дабы насладиться зрелищем, как с оглушительным и раскатистым на всю урему треском надломится поднебесный великан, и, роняя сучья, давя и руша соседние дерева, рождая стон и ветер, грохнется о содрогнувшуюся землю. Но чаще больное и старое дерево подрезают пилами специальные рабочие, расхватывают на кряжи, и мощный трактор, охватив тросами, отволакивает их куда-то. При виде упавшего тополя на душе делается скорбно. Некоторое время пристрастно замечаешь, что в силуэте леса чего-то не хватает. Но потом постепенно смиряешься и привыкаешь, как и должно тому быть. Старики уходят один за другим, но лес остается. На смену ветеранам поднимаются новые поколения, кто еще совсем юный, с несколькими листочками на незатвердевшем прутике, а кто уже в подростковом высокомерии, расталкивая других, прогонисто рвется к солнцу. Такой вот молодец, двумя руками не объять, одетый в рубчатое корье обножья, будто примеривший новые неразношенные сапожки, но чуть выше ствол еще бархатно-гладкой, с темными поперечными пропестренными, на бирюзовой, словно атласной рубахе, широко и жадно раскинутыми во все стороны ветвями ручищами, как бы стремящимися побольше, пошире захватить вокруг себя пространство, такой вот удалец счастливо вымахал, даже не на ровном месте, а на дне продолговатой замусоренной канавы. Да ведь это же траншея! Вдруг знобка осенила меня, когда я взглядом проследил почти неприметную ложбину ужиными извивами, уползавшую под сырую сумеречную сень подлеска. Конечно, траншея! Вот отвилок, ведущий к пулеметному гнезду, а эта вот ямка, заросшая черемушником, бывший солдатский блиндажик. Сколько их, этих рубцов войны, еще виднеется на Курской земле. Особенно при вечерней заре, когда низкое косое солнце удлиняет тени от оглаженных временем окопных брустверов. И вид их всегда холодит, оторапливает душу. Но все-таки не так поразил меня след траншеи, как этот тополь, вознесшийся над окопом. Ведь он пророс и выбросил свой робкий побег никак не раньше, чем из траншеи ушли солдаты. Иначе они затоптали бы тебя, сказал я сочувственно дереву, ведь ты был тогда еще такой крошечный. Я уже толкал свою пушку по болотам Белоруссии, обходил немецкий многотысячный котел под Бобруйском, откуда черным враньем несло горелые штабные бумаги, и по ночам над окруженными лесами всплескивались мертвенно-бледные ракеты отчаяния, тогда как ты едва только проклюнулся крошечным красноватым росточком на дне брошенного окопа. Еще тебе надо было расти все лето, чтобы дотянуться верхним листком до бруствера и хотя бы на цыпочках взглянуть, что там, с окопом. Вот так-то, брат. А я к тому времени уже топал по дорогам Польши, соседней с нами земли, затянутой, как бывает поутру, над тополями низким дымом, сквозь который непреклонно возносились острые стрелы костелов. Жарко и дымно горел Белосток. А помнишь гипсовые Мадонны под тесовыми острыми кровельками на польских полевых перекрестках, скорбные и кроткие, с младенцами на руках, простреленными немецкими автоматчиками? После мы пили пилотками из Нарева, севернее Варшавы, и лишь потом уже по снегу повернули на север, в Мазуры и дальше в Тевтонские земли. Впрочем, что ты помнишь? Ничего ты не помнишь. Я хлопал ладонями, стучал кулаками по его обножью, пытаясь разглядеть затерянную в синеве вершину. Удары и шлепки мои были глухи и жалки, а ствол неподатлив и безразличен, как монолит. И я вдруг всем своим смятенным существом ощутил, какая толща времени напластовалась над нами, бывшими фронтовиками. И еще был случай, когда я вот так остро и знобко ощутил эту толщу. Как-то пришла повестка из горвоенкомата. Обыкновенная служебная открытка с обычным предписанием явиться такого-то к таким-то 00 по вопросу воинского учета. Ну, дело привычное, как говаривал Беловский Африканыч. Захватил положенные документы, пошел. Дорога тоже привычная. Все послевоенные годы горвоенкомат располагается на тихой обочной улице с неказистыми провинциальными домишками. Пока проходишь этот путь от дома до военкомата, странное превращение происходит с тобой. В начале пути голова еще полна дум о прерванных делах, ну, скажем, о том, ехать или не ехать в Москву. По выходе из лифта с тобой почтительно здоровается консьержка, и это ее почтение невольно добавляет тебе сознание собственной значимости. И ты самодовольна, покашляв, добившись от голоса авторитетного звучания, надев для большей респектабельности притемненные очки, а скорее для того, чтобы, не отводя глаза, рассматривать встречных прелестниц, бодро цокаешь по утреннему тротуару. Но странное дело, как только ты вливаешься и смешиваешься с толпой у дверей военкомата, так все мирское, суетное оставляет тебя. Срабатывают какие-то старые, дотоль подспудно дремавшие рефлексы. Откуда-то появляется готовность делать, как все. Терпеливый сколько угодно стоять, терпеть табачный дым, стекание дождевых капель за воротник. И в то же время ухом ловить и беспрекословно исполнять любые команды. Когда я подошел у входа на уличном тротуаре, уже толкалась, перемешивалась, гомонила, балагурила, ерничала, дружно хохотала и повально курила плотная толпа. «В чем дело?» – спрашивали только что прибывшие. «Зачем вызывают? А ты что, не слыхал?» «Да нет, а что?» «Ну как что? Ложку с котелком прихватил?» «Нет, а зачем? Что-нибудь серьезное? А то как же, сейчас термос привезут. Будут по секундомеру смотреть, кто как пшенку рубает. Который разучился, не уложится во времени того на месячную переподготовку». Народ дружно регочет, а новичок смущенно озирается.
1: Нет, правда, ребята. А правда такая. Ты какого года?
0: 25-го, а что? Ну вот и достукался. Весь 25-й на увольнение.
1: Как на увольнение? Снимают с учета?
0: Ага, под зад коленкой.
1: Нет, правда, совсем? Что же, выходит, уж не нужны?
0: А ты чего хотел, до вставных челюстей числиться? Пора и совесть знать. Послужил, дай послужить другому.
1: И я видел на лице бывшего солдата растерянность и смятение, какое испытал и сам только что. Небольшими группами по алфавиту по нескольку букв одновременно стали приглашать в зальчик. На кумачевом столе графин и стопка краснокорых военных билетов. В каждом на 34-м пункте, где значилось «исключен с воинского учета за достижением предельного возраста состояния в запас», стояла большая гербовая беспрекословная печать и комиссарская роспись. Все. Обжалованию не подлежит. Отказаковались, голубчики, подумать только. Уходил почистую насовсем. Безвозвратно 25-й год. Уходили бывшие 20-летние солдаты Победы, мальчишками форсировавшие Днепр, освобождавшие пол Европы, штурмовавшие Берлин. Ходили в атаку на яростные вспышки пулеметов. Схватывались в рукопашную в тесных, заваленных трупами траншеях со связкой гранат, ползли навстречу бегущим, лязгующим, отшлифованно сверкающим гусеницам. Но даже среди смертельной опасности они не были способны удержать свое еще неизжитое подростковое мальчишество, потребность озорства и шкоды. Помню, как в Польше ползали мы на нейтралку за ничейными огурцами. Весь смак этих вылазок заключался в том, что по всему живому били немецкие снайперы. И надо было не попасться им на мушку. Ползли, прячась в ложбинках между гряд, затаивались, передыхали, усмиряли стук крови в висках, снова осторожно переползали. И, набив пазуху огурцами, счастливые и гордые, на животе поворачивали обратно. Вдруг тю-у! Это снайпер жахнул по шевелящейся ботве. Заметил, гад. Хорошо, хоть не разрывной, только продырявил листья над самой головой. И вот они уходили в окончательный и безвозвратный запас. Посидевшие, натруженные, изработавшиеся за эти, в общем-то, нелегкие послевоенные годы. Дорогие мои мальчишки, товарищи по солдатским невзгодам и радостям, какие вы все стали! Право, наворачивается слеза. Они еще хорохорились, изображали из себя бравых, бывалых, якобы и до сих пор не растерявших той прежней бравости, шутили, вспоминали и пускали в ход окопные пословицы и побаски, вроде той, дескать, оторви бумажки твоего табачку закурить, а то спички у старшины забыл. Но мне-то видно, все не переживают в себе эти приспевшие горестные минуты. Никто из них не обрадовался предстоящей полной свободе и освобождению от самой святой обязанности быть защитником своей Родины. Никто с этим в глубине души не согласился и не смирил себя. А тем временем майор за кумачевым столом выкликал: «Никандров Алексей Федотович, есть!» Торопливо из задних рядов, позвякивая медалями, на ходу шаря рукой у горла, будто проверяя, застегнута ли пуговица, к столу печатно вышагал и остановился, руки по швам, щуплый, неказистый мужичок в провислом, куропаточно-сером пиджаке. Он снял сетчатую подрисовую соломку шляпу, сунул подмышку и провел ладонью по жидкому косому зачесу на темени. от имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, торжественно уже в который раз, дойдя до буквы «Н», повторил майор, «благодарю вас за доблестную и безупречную службу в рядах советской армии. Я на Северном флоте служил», — с гордецой уточнил Никандров. И майор, заглянув в его билет, поправился. «За службу в рядах Советского военно-морского флота служу Советскому Союзу!» Истово грянул северофлотец. И тонкая жилистая его шея, и большие оттопыренные уши в как бы капустных прожилках в раз залились краской. Майор протянул Никандрову руку, потискал ему ладонь, а другой вручил военный билет. «Разрешите обратиться, товарищ майор?» — вытянулся Никандров. «Пожалуйста, обращайтесь. А если того, ну, чего-нибудь такое неладное, так и как, может, опять позовете?» «Обязательно позовем», — засмеялся майор. «Учтите!» — поднял палец Никандров и почему-то погрозил им майору. «Мы еще моем, так что про нас не забывайте! Рановато еще!» «Да угомонись ты, полудра!» — кто-то, смеясь, одернул северофлотца. «Весь проход песком засыпал!» — в зале захохотали. «А ты заткнись!» — огрызнулся моряк. «Еще поглядим, чей песок!» «Никудаев Степан Петрович есть! От имени Президиума служу Советскому Союзу!» И вот как выстрел в упор, неотвратимое и неизбежное, Носов, сердце разом толкнулось надрывно, обожгло виски. «Есть такой?» «Есть! Иду!» Но идти за этой свободой действительно было трудно. Ноги подло обмякли, во рту сделалось сухо, шершаво. Надо бы в таком случае собраться с духом, найтись, как-то отшутиться. Не показать виду, что тебе стало вдруг муторно, не по себе. Но не нашелся, молча деревянно побрел, глядя в одну точку чем-то занавешенными глазами. Не нашелся потому, что до последнего мгновения был внутренне не готов, не верил в такое, как в солдатской молодости не верил в свою смерть. От имени, возвращаясь к своему месту, раскрыл билет, а там, как у всех, за достижением предельного возраста. Да, братцы, бежит время. Вот и в грядущем мае прогремят залпы уже 40-го салюта нашей победы. Подумать только 40-го! Какой высоченный тополь времени поднялся над нашими головами. Даже для страны это немалый отмер, не говоря об отдельном человеке. Иных уж нет, осиротели их боевые ордена и медали. А для уцелевших это, как поется в песне, воистину праздник с сединою на висках.
2: Виктор Астафьев. «Пролетный гусь». Читает Олег Табаков. Передача первая.
3: Растерзанный усталостью, мокрый до нитки, повесив ружье на плечи и положив на него руки, плелся к городу Данила Солодовников. Уйдя еще до рассвета в тайгу, он не сделал ни одного выстрела и даже не видел ни одной птицы, годной в варево. Холодный ветер нанес ворохи серых в середине чернью клубящихся туч и с раннего утра по переменке хлестал по земле то дождем, то липким снегом. На полустанке Акбары он мог бы вспрыгнуть в грузовой состав, что делал не раз и не два, возвращаясь с охоты, поскорее вернуться домой, обсушиться, отогреться и уснуть. Но он не мог, права не имел возвращаться домой с пустыми руками. В маленькой одноконной избушке, по амбарному крытой тесаным желобом, его ждали жена и сынишка Арканя. Эдакое послевоенное тощенькое создание с доверительно распахнутыми голубенькими глазками, с жилками, синеющими на виске и на горлышке. Ему шел 4-й год, и он по своему возрасту был хорошо развит, говорил почти чисто и забавно, сообразиловка его крепко работала хоть в играх, хоть в запоминании песен, стишков или там всяких подсказулек, но был Аркани болезненно плаксив, часто болел насморком, у него напересчет выступали по бокам ребрышки, да и выглядел он года на 2,5, а все от неустройства. От нервности, от слабого питания матери. И где им было что взять? Застряли вот в городишке под названием Чуфырино и бедуют тут. Зубарики играют, как говорил с невеселой усмешкой Данила. Свело их Марину и Данилу в долгом послевоенном пути прямо на железной дороге. Данила ехал спецэшелоном из Пруссии в Россию и кое-что прихватил с собой. Не то чтобы много и богато, но на первый случай хватило бы барахлишка. Да глухой ночью загрохотало под колесами поезда, качнуло вагон, и вместе со всеми на нарах спящими вояками Данила обрушился вниз, больно обо что-то ударился. «Бандера!» — завопил кто-то в темноте, и безоружное воинство брызнуло кто куда. Днем на станции их собирали, подсчитывали и, распределив по вагонам во след идущего эшелона, отправили дальше. Данила лишился всего своего имущества, даже котелка лишился и пары белья, и новой пары портянок, выданной при демобилизации. Веселая братва из другого эшелона в беде не оставила. Ел Данила из котелка соседа по нарам, шинеленку малоношенную ему уделили, шапчонку с серым мехом и потной подкладкой подбросили. Ну и ладно, и добро. Едут солдатики по домам, ноги свесив из открытой теплушки, песни орут. У кого есть, тот выпивает, кто умеет на гармошке играть, тот играет. Солдатики-то, братики, по домам едут. А Даниле, в сущности, и ехать-то некуда. Он рос в семье ссыльного дяди, который, по сообщению его жены Дарьи Фоминишной, погиб на войне. Ребятишек, а их накопилось куча, пришлось горемычной женщине сдавать в детдом. Сама же она, видать, тоже сгинула в военной коловерте или переехала куда. Сколько ей не писал Данила, ответа не было, и когда спутники спрашивали Данилу, куда он едет и где его высадка, он, придавая голосу беспечность, кричал: «В город Чуфырино!» Почему вошло в голову это название? Где он его прочел или услышал, не мог Данила впоследствии ни себе, ни другим людям объяснить. Просто было радостно на душе от победы. Просто хотелось орать, плясать, всех обнимать, всякие шутки веселые, каламбурные слова говорить. А чем Чуфырино не каламбур? Чуфырино, Пупырино, Колтырино, Колупаево. Красота! Скоро выяснилось, никакие бандеровцы на эшелон не нападали. Откуда они в Белоруссии-то возьмутся? Просто На второпях, восстановленной, кое-как шитой на старых гнилых шпалах крепленной линии, произошла очередная авария, которую и крушением-то не назовешь. Сошли и опрокинулись под откос последние вагоны, разорвало состав на части, и вот паника, с войны незабытая, сделала свое дело. Разбежались по ближним болотистым лесам солдатики. Многие, в их числе и Данила Солодовников, всякого имущества лишились. Ну, дуром нажито, по дурости бывает и прожито. Вот котелок жалко. Жалко вещь необходимая всюду, в пути в особенности. Эксплуатацию котелка соседа по нарам надо было как-то отрабатывать, и Данила бегал с солдатской посудиной за кипятком. Варево чаще всего разносили по вагонам в котлах и в ведрах, тут же разливали, кашу или картошку толченую накладывали всяк в свой котелок, сколь душе угодно, или сколько в брюхо войдет. Народ ехал в этом счастливом эшелоне богатый, с имуществом и деньжонками. Кутили победители напропалую. Казенную еду почти не потребляли. Жрали сало, масло, молоко, фрукт прошлогодний выменивали. Долго ехали по разбитой только-только войну перемогшей земле. На станциях вдоль эшелона всяк со своей посудинкой выстраивались оборванные ребятишки. Молча, протянув руку, стояли старики. Кособочись на тележках, к линии выкатывались инвалиды. Много было инвалидов. И сама сплошь поувеченная земля выглядела инвалидно. За Минском уже на шибко разбитой станции стояли долго и не ведали, когда двинуться дальше. Станции забиты эшелонами и тучей народа. На кое-как прибранном перроне, издолбленном взрывами, вечером затеяли танцы под аккордеон. Любовь недолговечная закрутилась, мимолетные страсти вспыхнули. Данила на танце был не гораст, но влекомый общей волной возбуждения и веселья тоже приволокся на перрон. Днем он приметил возле водокачки худенькую, коротко стриженную девушку, сидящую на чемодане, спиной прислонившуюся к обогретой стене кубового помещения. Хотел заговорить с ней, но о чем заговорить не знал и оттого не заговорил. И сейчас вот солдатик тайно надеялся, что встретит ту девушку на перроне, и уж непременно с ней заговорит, хотя опять же заговорит ли, решится ли, положительно сказать себе не мог. Что-то было в ней, в той опрятно одетой военной девушке такое, что заранее исключало верные солдатские приемы и подходы на знакомство вроде «который сейчас час». Какое сегодня число, и тем более, девушка, что-то назади вас выпало, и пар идет. Серьезная была девушка, строгая, хорошо, видать, хорошими родителями воспитанная. Сколь не крутился Данила на перроне, как не напрягал зрение, увидеть ожидаемую девушку не смог. А веселье под тремя тусклыми перронными фонарями набирало силу. Иные пары уж и в сторону сваливали. Девушки утомленно обмахивались платочками, взвизгивали в отдалении. Хорошо им, этим певцам и танцорам. Они едут домой, а он? Он-то куда? У него нет никакого дома на земле. Но углубляться в эти мысли Данила себе не позволял. Как-нибудь все образуется само собой. В большой такой стране найдется и ему уголочек. Он привык уже в армии, чтоб за него думали, куда-то вели, направляли, определяли. Так не может быть, чтоб сейчас вот взяли и кинули его одного на произвол судьбы. А ноги, меж тем, сами вели его к водокачке. И не вели, прямо вот тащили. И только он завернул за округлость кубового помещения, сразу и увидел ее. Сердце его радостно вздрогнуло. Там возле кубовой было еще народ, в немалом числе был, но он лишь ее и увидел. «Здравствуйте, девушка». «Здрасте, здрасте», — ответила девушка, выпрастываясь из высоко поднятой шинели. «Вы кто будете?» «Да никто. Днем приходил за кипятком и вас заприметил». «Заприметил, значит?» «Заприметил». «А ты с какого эшелона и как тебя зовут?» — решительно перешла она на «ты». И он чистосердечно все ей рассказал. И про эшелон, про то, что ехал он в другом эшелоне, да беда приключилась, и что зовут его Данилой, фамилия у него будет Солодовников. А меня зовут Марина, и сижу я здесь уже 4 сутки. Вот как! А что ж делать-то? А вот чего. Ты возьмешь меня с собою, у вас же все же эшелон есть, и он поздно или рано куда-то пойдет.
4: Конечно. Поздно или рано, только как быть-то? Одна солдатня в вагоне, да в эшелоне почти во всем.
3: Скажешь, я твоя родственница, двоюродная сестра. Ты меня нечаянно встретил.
4: Ну, коли так... Ну, конечно.
3: А раз, конечно, бери чемодан и айда к тебе домой.
4: Ну, айда-то когда?
3: Он взял чемодан. Марина надела рюкзачишко, из которого догадался Данила. Она уже почти выела харчишки. В вагоне почти не было народу. Все на танцах, на гулянье. Дежурный по вагону, сидя спавший возле печки, забитый жарко топившимся углем, вскинул голову, точно воробей на зерне, ничего не разобрал со сна. Вагон из-за безлюдья освещался только от печки. И снова погрузился в сладкую дрему. Данила подтащил Марину за рукав к нарам, забросил чемодан наверх и прошептал, подсаживая ее: «Лезь, мое место крайнее возле окна, с краю и лепись». Он еще деликатно потоптался внизу, считая, что женщине перед сном надо чего-либо с собой сделать, но чего точно не ведал. А когда прыжком бросил себя наверх и нащупал спутницу, она уже не шевелилась, она спала, не сняв шинели. Он осторожно придвинулся к ней, накрыл своей шинелью сверху ее и себя, и успокоенно, даже жалостливо подумал: устала, бедная, и сам уснул. Но спал чутко, ночью часто ощупывал рукою рядом лежащую спутницу, поправлял шинель. Она не шевелилась и не слышала, как уже в глухой час забегали подле эшелона люди с фонарями, закричали: «Все по вагонам!» И скоро вагон дрогнул, по составу покатились щелчки буферов, и вот уже покатился он в ночь, вдаль. Данила успел еще подумать: «Ну, теперь-то ее уж никто не высадит». И уснул на утреннем крепким молодым сном. Просыпалась солдатня поздно, неохотно, уже где-то поза Белоруссией. Марина, проснувшись, полежала еще, прислушиваясь к себе и к миру, прикинула, сколько может терпеть, решила, что хоть до смерти будет терпеть. Посмотрела на солдатика рядом мирно спящего. Соломка приклеилась к углу его рта, смоченного слюнкой сладкого сна. Она двумя пальчиками, привычными к пинцету, убрала соломку с припухлых губ Данилы, проелозив на заднице, как раю нар, спустила ноги и сказала: «Здрасте, братики-солдатики».
4: «Здра!» Не сразу и разбродно ответили ей от печки. Вокруг нее уже несколько курцов горбились накинутыми на плечи телогрейками и бушлатами. Остальной народ, умаянный танцами и поспешно утешенный по кустам и за развалинами построек, спал. Старший вагона, сержант Анапричук, дремал, зажав цигарку в кулаке, или уж добирал сна наутре. Заслышав женский голос, старшой подскочил, будто его позвала одна из вчерашних напарниц издалека. Уронил телогрейку, на пол остался в кальсонах и, зажав накрест лопищами беспризорно открытую ширинку, попятился под навес нар, где начал звенеть пряжкой командирского ремня, натягивая на себя обмундирование. Явился на свет, зачесывая расческой волосы на бок, при двух рядах наград на гимнастерке, и, пристально глянув на девчину, мятую, потлатую со сна, поинтересовался: «Як звиняюсь до пиру, то есть сюды попалы?»
5: «Зданий. Такая неожиданность. Сижу у поезда, жду, и вдруг является будто свыше посланный мой двоюродный братец. Я его еще днем увидел, когда он за кипятком приходил. Думаю, наваждение. Уж слишком счастливая неожиданность.
4: Эй, кем была на войне эта трещотка?» — спросил пожилой усатый сержант.
5: — Да не трещотка я не трещотка. Это я с радостью разговорилась. А на войне я не была. Считайте, что я в ивако-госпитале медсестрой работала. Могу и документы показать. И метнулась в угол к вещмешку, хотя все необходимые в дороге документы были у нее застегнуты на пуговку и на булавку изнутри в нагрудном кармане гимнастерки. А метнулась она вглубь вагона за тем, чтоб тряхнуть дрыхнущего Данилу, и почти в панике ему шепнула: «Допрос начался, помогай!»
3: Помощи не потребовалось. Только спрыгнула она с нар, только протянула документы сержанту, как со всех сторон послышалось: «Медсестра! Медсестра, да еще госпитальная! Это нам тебя Бог послал! У нас тут и хворые, и раненые есть! Вон у Ивана свищ на ране открылся! Эй, Иван! Слезовай давай, снар, первую помощь приспела!» И кто-то зашевелился наверху, посыпалась вниз в щели меж плах перетертая солома.
5: Я сейчас! У меня и бинт, и йод, и спиртик у флакончика есть. Мне б только руки помыть.
3: Сей же момент ей полили на руки. Она попутное лицо умыла, голову прибрала, волосы под косынку упрятала, на ходу посреди вагона соорудила медпункт, поставив ящик на попа, прикрыла его чьим-то пустым вещмешком, еще и белой тряпочкой застелила. «Данила!» Смотрел на все это сверху и от удивления только и мог сказать, да и то про себя: «Вот это да!» Всех больных и в помощи нуждавшихся солдат Марина сноровисто и быстро обиходила, будто и не замечая Данилу с открытым ртом, пеньком торчащего на нарах, и когда закончила, присела на ящик, положила руки на колени и выдохнула: «Ну вот, слава Богу!» И добавила, помедлив: «Надо, ребят, в вагоне прибраться. Что же вы-то как поросята? В объеде возитесь, солому надо сменить, перестелиться. Тут и раны засорить запросто можно, и обовшивить. А вы, небось, к невестам, к женам едете». Завтракали они с Данилой из одного котелка и чай пили из него же. В полдень на какой-то непредвиденной остановке ребята натеребили из кирды соломы, перетрясли все манатки, постелились вновь. Старший вагона Анапричук объяснил правила поведения на ближайшее время.
4: справу робить тільки вночі, або когда Мариночка заснеть. Материться з воздержанієм, поганого анекдоту не травіть, і главне, хлопці, саме главне, мовчок. По ешелону ні-ні, понабігіть аглоєдови ранених і контужених і всяких до сестри лічиться. Мовчок! І все. А як же вона? Будемо сторожить. Лесу або кустов не буде. Посадимо її по одну сторону вагона, а самі по другу. Як-небудь хлопці подалікають.

И ухаживать пробовали, домой звать. От великого говоруна Данила она и добилась-то всего, что едут они в какой-то неведомый город Чуфырина и должны высадиться на станции Чуфырина по расчетам глухой ночью. Марине в голову не приходило, что Данила придумал это название, что едут они в никуда, никому. И заметила она, он робко пытается от нее избавиться, сбыть ее куда-нибудь.

0: Москву их эшелон не пустили. Загнали куда-то на обводную станцию со множеством переплетенных между собой путей. Здесь уже куковало много эшелонов с демобилизованными победителями. Никому и нигде они не были нужны, везде были помехой и лишней докукой. Стояли долго. На станции той промышленной с заводскими трубами и черными тополями в отдалении царило пьянство, драки, грабежи, воровство. И шныряли вербовщики по вагонам, созывали на восстановление народного хозяйства, на новостройки, на рыбалку, на золотые прииски, а также в ремесленные училища и в таежные поисковые экспедиции. Обещали сразу же и подъемные деньги, и пересадить на другой поезд. «Однако я на рыбу завербуюсь, на Камчатку рвану», — заявил Данила.
1: «А как же я? Как же Чуфырина?»
0: «Чуфырина подождет. А тебе место всюду есть. Ты медсестра. Смотри, вон в вагоне-то сразу хозяйка сделалась». И скрытая обида просквозила в голосе Данилы. Ни профессии у него нет, ни образования путного. Одни мечты и надежды. За время пути, хоть и немного, они вызнали друг о друге, да и вызнавать-то особо нечего было. Биографии они не накопили. Война — какая-то биография. Пустое время, понапрасну для жизни потраченное. Марина на медсестру и без войны выучилась. Родилась она по документам в Ленинграде, была еще крошечной, когда ее родители, папу, затем и маму куда-то завербовали и увезли. Более о них ни слуху, ни духу не было. Папина сестра какое-то время держала девочку в виду, собиралась со временем, когда разрешат забрать ее из детского спецприемника. Но началась война, тетя попала в блокаду и, видимо, там и погибла. На письма, которые посылала Марина в Ленинград, никто не откликался, или они возвращались с пометкой «Адресат не значится». И оставалось ей одно — вцепиться в Данилу, этого нечаянного сродного братца, и никуда его не отпускать. А как его не отпускать, чем закрепить? Оставалось только одно, давно испытанное средство. Она о нем по природе ей данной и от госпитальных подруг знала. Вечерком потихонечку, спрятав узелок под шинелью, она утянулась вглубь мрачной и шумной станции, нашла баню еще и получше заводской, железнодорожную, вымылась хорошо, сменила белье, даже постирушки маломальские сделала, и тихо-тихо вернулась в вагон, где все его обитатели уже крепко спали. Она забралась на свое место, почувствовала мягкую подстилку на соломе, догадалась, что это бушлат Данилы, спехала его из-под себя в голова, незаметно застелила портянками солому и с глубоким вздохом водрузилась на постель. — Ты чего возишься-то? — Помыться удалось?
1: — Удалось, удалось. Об этом не беспокойся.
0: О чем же мне беспокоиться?

0: Я знаю, о чем. Слышу, как ты неспокойно спишь. Хоть и теленок, а все молодой живой человек. Шепчась, она все плотнее придвигалась к нему и жарко дышала в ухо. Потом вдруг начала его целовать и выдыхивать прерывистым шепотом: «Данечка, Данюшечка, Данечка, Данюшечка, чудушка мое, чудушка!» Как они спарились, Данила и не помнил. Услышал только, как Марина простонала сквозь стиснутые зубы и сразу вроде как опала завядшим листом с дерева. Зато уж на всю жизнь явственно запало в голову то, что происходило потом в темноте вагона. Марина возилась у стены вагона, что-то долго вытирала, затем еще дольше натягивала на себя непросохшие после стирки трусы, наконец отрешенно вздохнула. «Вот и все! А ты, дура, боялась, как говорится в народе». Данила притаился, молчал. Но скоро понимать начал, что молчать в такое время неудобно, и, как многие мужчины при подобных обстоятельствах, принялся неуклюже каяться. «Прости, я же не знал, что ты такая. Войну прошла, огни и воды, и вот...» Помолчал, лицо ее пощупал, оно было все в слезах. Вдруг она встрепенулась, бесцеремонно пощупала его промежность. «Тюха! Застирывать надо! И брюки, и кальсоны!» «Зачем? Зачем, зачем? Разоблакайся, говорю!» В тесноте, неумело ворочаясь, он начал снимать с себя, что велели. Марина помогала ему. Вскоре зачурлюкала вода в кране дежурного бачка для питьевой воды. Взбрякивала пряжка ремня, пощелкивали о железо пуговицы. И вот злоумышленница с узлом в руках вскарабкалась на нары, долго пристраивала брюки в открытое окошко, цепляла их за крючки люка, чтобы обдувало. «Кальсоны наденешь мокрые. На штаны солдаты подумают, может, описался боец. А кальсоны — это братулика». Они прибрались и теперь уже лежали, прижавшись друг к другу под шинелью. «Прости еще раз», — прошептал он еле слышно. «Да не переживай ты, Даня, не казнись. Поздно или рано это неизбежно произошло бы». И долго-долго молчала, не шевелилась и как-то слишком умудренно и устало добавила: «Да и теперь не зашьешь обратно, даже операционным кетгутом, пластырем не заклеишь. Конечно, не в такой бы постели, не в этом логове, но не одни мы нынче такие бесприютные. Спи, спи давай». И она стала, как ребенка, прихлопывать его по шинели, баюкать вроде. «Что же выходит, мы теперь уж муж и жена?» Засыпая, прошлепал своими детскими пухлыми губами Данила. «Выходит», — подтвердила она и поцеловала его в щеку, в преддверии бороды, обметанную пухом. «Марин, а кетгут — это чего?» «Багор через плечо. Спи». Эшелон помаленьку разбредался. Кто уходил на московские, на подмосковные станции и за взятки, за трофейное барахлишко пристраивался в пассажирские поезда, кто взбирался на крыши вагонов и, привязав себя к трубам вентиляции, к ступеням, с комфортом дул домой, или куда воину хотелось.
1: Укоротившиеся на 3 вагона эшелон из-под Кёнигсберга объединились с другим укоротившимся эшелоном и загнали на станцию Ярославль, где было и без того тесно. Ярославцы погнали эшелон дальше, и закружился он по каким-то снулам, не иначе как еще 9 веку, вологодско-костромским станциям, без надзору и призору, пока не наскочил на станцию Буй. Ну, на крупном железнодорожном узле под таким хлестким названием шуток не любили. Анархии не воспринимали. Здесь военный комендант слепому, почти безнадзорному движению эшелонов с фронта решил придать хоть какой-нибудь порядок и хоть как-то ввести их в поток нормального движения. Эшелон укоротился еще раз и значительно укоротился, затарахтел вперед на восток, и хоть ни ходка и ни влад с пассажирскими поездами тарахтел, дело кончилось тем, что в глухой час ночи Марина растолкала Данилу и в панике зашлась громким шепотом: «Чуфырина! Слышь, Данила, Чуфырина! Чуфырина, да проснись же ты! Неужто за дорогу не выспался?» И она вытолкала его из обжитого родным сделавшегося товарного вагона. Несколько давних спутников проснулись, кто-то, скорее всего, на плечук, скинул вниз котелок, старую шинель, бушлат, на котором они спали, и холщовый мешок с булкой хлеба, с десятком пачек концентратов и парой банок американской тушенки. Они сидели на перроне, ошеломленные вдруг наступившей разлукой со спутниками, сделавшимися, считай, друзьями, и, глядя вслед очень скоро отбывшему эшелону, помахали ему дружно. Данила несколько раз про себя, затем и вслух, прочел электричеством высвеченную надпись над перроном станции «Чуфырина». «Чуфырина». И правда, что «Чуфырина» написано. Растревоженная до слез разлукой с добрыми спутниками, Марина вдруг почувствовала накатывающую на сердце волну новой, еще более гулкой тревоги. «Ты что, Даня, ты что, не узнаешь родную-то станцию?» «Да какая она мне родная?» После долгого молчания виновато молвил Данила. «Знать, видел я название-то где-то в расписании. Мне думалось, выдумал. А она вот она и в самом деле есть в наличности». «О, Господи!» — вздохнула Марина. «Ну, пойдем. Пойдем в вокзал. Стало быть, это наша судьба. А может, и дальше поедем на ту и хоть Камчатку, что ли, рыбу ловить? Чудушка ты мое неразумное!» С тех пор вот, с нечаянно молвленного в свадебную ночь слова и пошло: «Чудушка ты мое! Чудушка ты мое!» Они 2 суток прожили в вокзале, набитом до отказу, даже места на деревянном диване дождались и поспали поочередно. Данила сходил в город, почитал объявление о приеме на работу и предоставлении жилья. На работу всюду требовались квалифицированные или крепко образованные кадры. Насчет жилья никаких посулов, лишь общежитие местами да реденько комнаты с подселением в переживших свой век бараках и заводских домах, встроенных в 30-х годах. А так-то городишко был ничего. С речкой, втекающей в огромный пруд, в бетонной плотине которого пошумливала водой турбинка, вырабатывающая энергию для эмальзавода. Город Чуфырина, разбросанный по уральским предгорьям, в общем-то состоял как бы из отдельных поселков, плотно приникших к бокам и округлостям холмов. Вернувшись в вокзал, Данила доложился Марине, что, мол, ничего, город, не хуже и не лучше других. Сравнивать ему, в общем-то, было не с чем и не с кем. В армию он был призван из серенького райцентра, где учился в двухгодичном ремесленном училище на полевода для совхоза, к городку прилегающего. Важным кадром земледелия быть намечался. И, как говорится, кто море не видал, тому и лужи в диковинку. Вот и Чуфырина сошло бы за город, если б приютило молодоженов. И уж судьба, так судьба, предсказанная Мариной. В вокзале часто проверяли документы. И все время за кем-то бегали, свистели, ловили. Лейтенант-фронтовик, состоящий при станционной комендатуре, проверив во второй раз документы у молодоженов, поинтересовался, к кому они приехали и думают ли здесь задерживаться. «Думаем», — последовал дружный ответ. «Думать-то, мои дорогие, мало! Надо действовать, работу, жилье искать, на военный учет становиться». Перепроверив народ в вокзале, кого-то и милиции сдавши, комендант вернулся к Даниле с Мариной и сказал: «Идем за мной, молодые люди. Да-да, с вещами. Может, я вам кое в чем пригожусь». В узенькой прокуренной комнатке с завядшими шелковыми шторами, в которой стоял продавленный кожаный диван, на стене висела корявая копия картины Шишкина «Рожь», над столом портрет Сталина, на столе телефон старого образца еще с ручкой. Лейтенант махнул в сторону дивана, располагайтесь, мол, сам же принялся вертеть ручку телефона. — Виталь Гордеевна, вас приветствует лейтенант Хруничев, Генка который. — Ну, подсмотрел я, кажется, вам квартирантов. Молодожены, не буйные, в пьянстве незамеченные. Ага, ага, проходите. Они у меня тут отдохнут. Виталия Гордеевна, женщина в железнодорожной форме с погонами какого-то непонятного чина, в средних летах, с чуть приметными усиками и желтыми от табака пальцами, на смотрины много времени не тратила. Пробежала глазами по Дане и Марине, перед ней вскочившими с дивана, имущество оглядела и махнула рукой: «За мной». На ходу уже бросила: «Спасибо, Гена». «Ну что вы, Виталь Гордеевна», — раздалось вслед. «Спасибо потом говорить будете, коли подойдут вам квартиранты». Виталия Гордеевна в давно нечищенных туфлях решительно шагала впереди. Навожители Чуфырина бежали следом, передавая друг другу чемодан. Железнодорожница привела молодоженов на улицу Новопрудную, на исходе которой вторым от воды посреди зеленой полянки с палисадником перед окнами стоял крепкий от копоти почерневший дом с давно некрашенными наличниками и покосившейся ветрами и дождями траченной трубой над крышей. В доме была кухня с дощатой пристройкой, в проеме занавешенной, давно не стиранной, петухами вышитой занавеской. За филенчатой, застекленной дверью располагался большой квадратный зал, застеленный половиками. У стены, у дальней, стоял красивый диван, прикинутый ковром. В углу — иконы с давно, видать, не зажигавшейся лампадой. Вбок из зала вела дверь с двумя давно тоже белилами крашенными створками. Там была спальня, красиво застеленная цветастым покрывалом, из-под которого виднелась кружевная прошва и пышные подушки, прикинутые кисейной накидкой, собранной по краям в оборке. Над кроватью тоже висел тяжелый ковер, на ковре ружье с патронташем и ножом в красивом кожаном чехле. Успевшие за дорогу узнать у молодых людей всю их короткую, но насыщенную жизнью биографию, Виталия Гордеевна деловито распорядилась: «И вот здесь, в спальне, располагайтесь, только постельное белье, если оно у вас есть, застелите. Условие мое простое. Молодой человек обеспечивает дом дровами. Молодая хозяйка следит за домом, обихаживает его и, как медсестра, помогает мне, потому как я после тяжелой операции. Денег никаких не беру, Да и откуда у вас деньги? Работаю я в техническом отделе железнодорожного узла, отпросился на час. Так что побежал я. Вот мой телефон. Через 4 дома вверх, дом Хруночевых, откуда происходит Генка. Там телефон, звоните, если что. Ну, я побежала. Да, вернулась она для пояснений. Во дворе зимовка есть, в ней котел. Погрейте воды, помойтесь. В баню уж потом соберетесь. Они жили ладно и даже складно. Строгая хозяйка Виталия Гордеевна порой бывала даже сурова, поскольку сопротивления от квартирантов нигде и ни в чем не встречала, но вскоре помягчела нравом. Первонаперво она сводила молодоженов на худо засаженный еще хуже ухоженный огород и показала на свободный участочек земли, уже начавший зарастать травою. Вот хотел капусту посадить и огуречную гряду соорудить. Да куда там? Шов болит, голова кружится, того и гляди, в борозду сунусь. Так что садите здесь картошку. Семена есть. Ну что, середина июня. Авось вырастет, и вам какое-никакое подспорье. Она же, Виталия Гордеевна, пристроила молодоженов на работу. Марину медсестрой в железнодорожную школу и техничкой одновременно, две ставки пусть и небольшие, а все же кормные. И Данилу скорым временем определила на курсы слесарей среднего ремонта вагонного депо. Стипендия ученика пусть и ничтожная, всего 250 рублей, булка ж хлеба на рынке не менее 500 стоит, зато спецовку выдают... И дрова из отходов выписывают, да и учиться-то всего ничего, там и разряд дадут, на сдельную работу поставят. Лето промелькнуло быстро-быстро. Картошка успела вырасти, огород сами убирали. Виталия Гордеевна велела свою и квартирантову картошку засыпать в подполье в один сусек. К осени Данила получил разряд. Его определили в ремонтную бригаду. За лето Данила успел кое-что сделать по дому, чего надо выкрасил, подлатал, всему учась в процессе жизни и по подсказке опытных людей. Подремонтировал печь, переложил трубу, починил крыльцо, сгнившие сусеки в подполье подладил. Марина пласталась после работы и выходные дни, побелила все, что надо, тоже учась в процессе жизни и по подсказкам хозяйки. Перестирала, перетрясла все барахло в доме и медицинские обязанности справляла сноровисто и умело. У нее даже клиентура на Новопрудной улице появилась. В первую голову сама Виталия Гордеевна, затем подруга ее с детства Хруночева, и всякий люд, который припирал или он попадал в беду, ломился в дом, стучал среди ночи в окна. Марина шла на зов страждущих в любое время. Виталия Гордеевна качала головой сокрушенно. Ох, простодырка! Заездят они тебя, заездят! Ты хоть какую-никакую плату с них бери. Да ведь неудобно. А им по ночам-то тебя эксплуатировать удобно? Должно быть, Виталия Гордеевна и ее подруга Хруночева провели соответственную разъяснительную работу. Медсестре кто бидончик молока, кто творожку, когда и сметанки принесут, когда и рублишко, когда и пятерку незаметно в карман халатика сунут. Данила был сражен в ту еще летнюю пору, когда Марина открыла чемодан и начала вынимать оттуда добро. 4 простыни, 4 наволочки, 4 полотенца, халат белый, халат ситцевый в цветочках с пуговками во весь разлет. Но главное, самое главное, что достала Марина со дна чемодана, это кирзовый саквояж с застежкой, в нем железный кипятильник с сундучком, шприцы, иглы, бинты, вата, йод во флакончике — и разные ампулы и таблетки.
0: «Не бойся, не бойся», — вразумила Данилу молодая жена, — «не украдено все это, разбоем не добыто. Это нам, как награду за наш труд, за доблесть нашу, выдал начальник госпиталя, полковник Бугринин. Свертовый госпиталь себе, значит, и главному врачу, и замполиту вагон добра отправил, ну и нам со стола своего крохи кинул. Всему персоналу белье, нам же, сестрам, еще по чемоданчику с прибором, но самое главное — это...» Марина извлекла в марлю завернутые коробки с ампулами. «Вот, укрепляющие и обезболивающие. Только высокому начальству полагалось колоть. И вот сестрам по отдельности тоже, как награда». Часть лекарств Марина израсходовала на Виталию Гордеевну и ее соседей. Но затем, сказав себе «стоп», припрятала кое-что, и, как впоследствии оказалось, не напрасно припрятывала. Нельзя сказать, чтобы первая послевоенная зима была для молодоженов очень трудная. Она была, как у многих людей в стране, просто трудная. Данилу влили в новую бригаду, составленную почти сплошь из недавних фронтовиков, поставив во главе ее опытного бригадира. Возглавлял цех среднего ремонта мастер Арефий Воротников, и никакое начальство, кроме себя, в свои владения не допускал. Обмануть его было невозможно, да никто и не пытался это сделать. Воротников знал сам, когда, где, кому и зачем сделать приписку в рабочем наряде. Беда была в том, что нормы выработки остались на среднем ремонте прежние, и оплата труда тоже прежняя, почти еще довоенная. И если бы честно платить за работу, то все ремонтники из депо давно бы разбежались. Хорошо и упорно приписывал Воротников новой бригаде, уважая фронтовиков и их законные завоевания. Но дела у новой бригады не шли в гору. Правда, и под гору совсем не валились. Здесь, на среднем ремонте, работали две знаменитости всей Североуральской дороги. Тойво Хомеляйнин, которого все называли Толей, и Анатолий Аржанов. Этот и по метрике был Анатолий. Из раскулаченной семьи через все препоны пролез кулацкий выкормыш на ответственное производство. Хомеляйнин тоже был нечист в смысле биографии, высланный из-за Ладоги финн или угр, поди разберись. По роже, так, пожалуй, что угр, то есть происходил он из давно вымершей нации. Говорил он мало, резко, как бы презирая всех людей или сердясь на них. Скорее всего, так оно и было. Другое дело Толик Аржанов, долговязый, с как бы привешенными к туловищу чужими огромными ручищами, светлоглазый, с горсточкой мелких белесых кудряшек, прилепленных к темечку, улыбчивый, словохотливый, способный полчаса смеяться над маломальски срамным анекдотом. Других же вагонные слесаря и не знали. Хомеляйнин и Аржанов ни в каких бригадах не состояли, работали каждый по отдельности, много месяцев и лет соревнуясь между собой и выполняя трудовое задание аж на 500%. Два с детства обездоленных великих мужика, один из сильной нации, другой из кулацкой семьи, их никуда и на работу-то не брали. Уж в 39-м году по мобилизации в вагонное депо на средний ремонт направили, где и работать-то никто не хотел. К ним, как к передовикам производства, приставали разные чины из партийных, подсылали к ним корреспондентов из газет и с радио. Хомеляйнин никого к себе не подпускал, а Толик Аржанов беседовал. Охотно.
2: Да что ж, родина, родина требует, вот и работаю.
1: Опытом?
2: Опытом делюсь, с молодыми, со всеми, кто пожелат. Докурив цигарку, Толик растаптывал ее в междупутье и заключал. Ты вот что, мужик, ты напиши там все, что я думаю. А мне работать надо. Простой не оплачивается.
1: Мастер Воротников, прячась среди вагонов или в крытом четырехоснике, иногда выпивал с этими мужиками и слесарей своих братью чумазую наставлял. «Вы, ребята, присматривайтесь к этим мною сотворенным стахановцам. Они ведь не все силы берут. Кое-что смекают. Опыт! Великое дело! Опыт!»
0: И присматривались, и многому подучились. Два передовика производства особое расположение имели к фронтовикам. Закурить давали, когда и трояк взаймы отслюнявят, от своих в горсть не вмещающихся получек. Многому научился Данила, втянулся в трехсменную работу в бригаде, пусть и не передовой, но лишним не был. Но очень уж промерз он за зиму средь железа и мазута, спецовку до того просмолил, что уже не гнулась она, и грева от нее никакого.
1: На исходе зимы в ясный февральский день он привел из железнодорожного родильного дома жену и принес в руках хорошо закутанного всю дорогу до дому проспавшего сыночка Аркашу. Имя это Марина и Данила придумали заранее. Дождались Виталию Гордеевну с работы, развязали узелок с существом, сучившим синенькими руками и ногами, жмурящимся от света. Она посмотрела, поздравила молодых родителей и пригорюнилась. «Ох, ребята, вам бы самим в жизни закрепиться, потом уж и ребеночка соображать. Вы ведь птицы залетные, вроде еще и не расписанные. Вот, я так и догадывалась. Ты в ночную смену, Данила? Завтра же ухвачу подругу Хрунычиху, сама второй крестной матерью стану и в ЗАГС. Эти пролетарии, понимаете, вас даже к детской кухне не подпустят без регистрации, на ребенка карточку не выдадут, к поликлинике не прикрепят, тебе, мама молодая, декретный не выплатят. Ох, горе мне с вами, ох, горе! А сама уж откуда-то тащит и капорочек розовый с кружевцами, теплые байковые обуточки с вязками, распашонку байковую в горошек, наряжает парня, ворочает его смело, а он вроде бурчит.
0: А я думала, вы не заметили, дрогнула ртом Марина и припала к Виталье Гордеевне.
1: «Уж так уж и не заметила, глаз не имею», — ворчала Виталья Гордеевна, и новой гребенкой с серебряными буквами по ободу причесывала белесую ладненькую голову молодой мамы. Папе сунула пакет, в котором завернута была синяя рубаха с уже заправленными в рукава блескучими запонками. Данила начал благодарить, попробовал поклониться. «Лан-лан! Не умеешь спину гнуть, и не учися. Навязчива эта привычка».
0: Скоро весна началась, травка проклюнулась, огородная пора приспела. Арканя, как его все в доме называли, рос податливо, хотя был худенький, но шустрый, пошел на 10-м месяце. Тот радости было. Потом и залопотал, и заговорил мама, папа. Родители подтренировывали. И он однажды выдал «баба Итя» следующим за родительским званием. Эти слова были. Виталия Гордеевна, и без того не чаявшей души в ребенке, совсем уж счастлива сделалась. Чем могла, тем и помогала Даниле с Мариной. Давняя подруга ее Хруночиха, осуждая или радуясь, ворчала: «Родней родных, а не у тебя!» И, повременив, добавляла: «Всем бы таких вот детей!» Мои его насмодеи поразлетелись, поразъехались и не пишут ничего. Хотел Генку около себя удержать, да где там, завелся за какой-то пролетной юбкой, теперь еще в дальнейшем таежном гарнизоне сопли на кулак мотает. И в отпуска к матери вырваться не может, семья одолела. А зарплат как у офицера, хоть он и мойр ныне, однако мундир бесплатный и фуражка со звездой. Вот тебе и прибыток. Мать же и помогай имя. А куда денешь, а? И, наворчавшись, Хруночиха, крепкая еще баба, в старухе неохотно переходящая, отправлялась домой, на ходу недовольно роняя: «За молоком-то ходите, пока корова доится, и я в силе. Потом отработайте. Марина шприцом, Данилка вон лопатой и топором». И отрабатывали, и урабатывались, выходных и праздных часов не знали ни тот, ни другой. Операция бесследно не прошла для Виталии Гордеевны. Долго она крепилась, но пришлось все же по болезни уходить на пенсию. Очень скромную, хотя и занимала она должность в одном из технических отделов дороги, но на железной дороге всегда были заработки малые. Оттого до войны корову держали, чтоб старики, отец и мать Федора Всеволодовича и Виталь Гордеевны, имели хорошее здоровое питание, и сын вырастал крепким, жил не впроголодь. Федор Всеволодович, муж хозяйки, служил в том же отделе, что и Виталь Гордеевна. Был он на здоровье не крепок, но шибко курил и втихаря попивал. Он был молчалив. Заперт был Федор Всеволодович, однако характеру несгибаемого. Избавляя мужа от дурных привычек, Виталия Гордеевна сама начала курить, да и попивала одно время в перегонки с мужем. И неизвестно, что получилось бы из этой нечаянной семьи, если б не Хруночиха, не добрая ее подруга. Она и за волосья непутевую соседку Виталию таскала, и зелье отбирала, и топала, и орала. Она же добрый совет дала доблестной паре: детей больше одного не заводить. И этого бы поднять, с этой первеющей задачей справиться. Последствия абортов, вон когда сказались, вон когда располосовали ее и все поврежденные внутренности перебрали, да обратно затолкали и зашили. А муженек жил и пил тихо, в могилу тоже тихо и незаметно отправился, запершись перед кончиной с сыном, заканчивающим школу, и давший ему ценный совет: после школы поступать в военное политическое училище. В комиссары выйдет, всегда будет иметь хлеб с маслом, и в случае войны от губящего огня отодвинут будет на безопасное расстояние. Владимир Федорович, вняв совету отца, благополучно кончил военное партийное училище, как отличник и передовик нацелился на академию, но помешала война. Однако в мясорубку 41-го года он по молодости лет не угодил. Вынесло его уже на Волгу под Сталинград. В политотделе, обливающейся кровью армии, он даже чего-то пытался сотворить героическое, один раз заменял командира стрелковой роты и пусть на кратком боевом опыте, но постиг: тут и убить могут. Командующий армией, прижатый к кромке берега Волги, убирал все лишнее из клочка избитой кровью пропитанной земли и, принимая переплавившееся под огнем пополнение,
1: На обратном транспорте отправлял на другой берег подразделение с бумагами, сейфами, типографиями, газетками и боевыми листками, важных персон из финансовых и секретных отделов, все время кого-то выслеживающих и стреляющих. Чтобы не путались под ногами, не делали видимость неутомимой работы, бдительного контроля, в том числе и за ним, за командующим. На пути с опасного берега на безопасный транспорт тоже бомбили, иногда топили. Шальная бомба угодила в баржу, которую старчески дыша тянул колесник еще до революционной эпохи. В барже той отбывал исполнять свои обязанности остаток политотдела армии, в которой люто бился с врагом и Владимир Федорович Мукомолов. Многие политотдельцы утонули, иных подобрали, умеющие хорошо плавать сами добрались до берега. Владимир Федорович, с раннего детства не вылазивший летом из заводского пруда и затем в политучилище получивший разряд по плаванию, был как раз в числе тех, кто героически достиг спасительного берега. Большую целенаправленную работу провел он вместе с политотделом, чтобы увековечить память погибших товарищей. Все они поименно были перечислены в армейской газете, все живые и мертвые награждены, в их числе и Владимир Федорович медалью за боевые заслуги. Был сооружен специальный щит, увенчанный гвардейским знаменем, и на том щите помещены были фотографии всех погибших. Щит тот стараниями и неусыпным надзором был дотащен до Берлина, и там уж, после капитуляции врага, сдан куда-то на хранение. Щит этот здорово помогал политотделу делать видимость невероятно нужной фронту изнурительной боевой работы. Владимир Федорович более опасностям себя не подвергал, крепко усвоив, что главная задача его и политотдела всей героической сталинградской армии — не особо мешать воевать людям, но и держаться так, чтобы о них совсем не забыли. Куда-то съездить, звонить, собираться на конференции, требовать, чтобы рядовые коммунисты на переднем крае всегда подавали пример, в борьбе с врагом, не жалея себя, бились на самом ответственном участке фронта. Политотделы, да еще армейские, во второй половине войны набрались боевого опыта и ближе 20 километров к боевым позициям не приближались. Вдруг важные бумаги во фронтовом огне сгорят, вдруг задержится выпуск очередного номера армейской газеты, боевых листков, плакатов, агитационных листовок. Это же катастрофа! Это же удар героической армии с тыла, так недолго дожить до того, что и наступление затормозится или вовсе остановится. В личном плане Владимир Федорович приобрел на фронте солидное тело и жену Нель Сергеевну, и как кадр, умеющий руководить и направлять, был назначен после войны на работу в лагеря для военнопленных. По пути на Северный Урал заезжал домой к маме, отправив жену, покамест тоже домой, в город Свердловск. Гнетущее впечатление произвел на маму родной сын. Своей вальяжностью, беспрекословностью в суждениях, умением вести светскую беседу на достойном идеологическом уровне, даже походкой, как бы все перед собой стаптывающей, непреклонной, он подавлял, морально властвовал над людьми. И, заслышав о том, что военнопленных скоро начнут возвращать назад, Виталь Гордеевна с тревогой подумала, что и сын ее, оставшись не у дел, может быть, уволен из армии и вернется домой. Но об этом она не только никому ничего не говорила, даже думать себе об этом запрещала. Жизнь трудная, тяжкая, все же куда-то, наверное-таки, вперед, катилась и катилась себе. В городе Чуфырино наметилось выделение в отдельный завод от эмалево-железного завода, крупного и пока единственного в стране предприятия по изготовлению чугунных квартирных ванн. Следовательно, и строительство смежного с ним предприятия по изготовлению эмали и красок. В связи с развертыванием этих, а также других немаловажных предприятий, начало стремительно полнеть население города. Вдали за прудом, на пастбищных холмах, поросших кустарником, как-то безгласно подпортив, правда, пейзаж, совсем почти незаметно огородились два лагерька строгого режима. Надо было копать котлованы, строить подъездные пути, подводить канализацию, поднимать в небо трубы, ставить столбы электропор и много-много другой тяжелой работы возникало, подходящей только для преступников, искупающих свою черную вину перед народом и государством старательным, иногда смертельным трудом. Данила колебнулся. Колебнулся было уйти из депо на новостройку, чтобы побольше зарабатывать, но Виталь Гордеевна тормознула его, заявив, что да, на железной дороге палат каменных не наживешь, однако железная дорога — самая стабильная и надежная, что есть в нашей стране. На новостройках же наших, как и всюду, неразбериха, садом и жилья скоро не дождешься. На новостройках лишь посулы скорые и деньги резиновые. Данила успокоился. Марина же и представить не могла, куда она без угла Виталия Гордеевны, без досмотра ее, без ее советов и помощи. Аркашка и вовсе без нее ни шагу, баба Итий зовет, за подолом таскается. Но все же без тревоги, без надсад жизни не бывает. Очень уж болезненным, плаксивым рос Арканя, и когда попробовали его определить в железнодорожный детский садик, врач, посмотревший его, резко заключил, чтоб сперва в порядок привели ребенка, потом уж предлагали его в общественное детское заведение. Одним огородом, пенсией Виталии Гордеевны и заработками молодых родителей семье еще можно было тащиться, но ребенка не укрепить. И тогда Виталия Гордеевна подвела Данилу к кровати, сняла с гвоздя ружье, сунула его в руки квартиранту и сказала: «Владей пока, добывай мясо, как древний хозяин очага. Я тебя к Пахомке Верещаку прицеплю. Он тебя маленько поднатаскает». Пахомка Верещак, человек без возраста и определенного облика, жил тоже на улице Новопрудной, но за прудом. Он, отродясь, не занимался никаким общественно полезным трудом, жил как бы в свое удовольствие, как бы в забавах все время. Плел ивовые корзины, под их марку и морды для поимки рыбы, мастерил на нитке прыгающих и физкультуру на нитке делающих человечков, вырезал свистульки, по найму ремонтировал мебель, погреба, а иной раз и бани. Главным призванием в жизни Пахомки Верещака была охота, вроде бы несерьезное занятие. Добыв где-то справку с печатью заречного медпункта о том, что ему, Пахомке Верещаку, круглогодично разрешена охота на здешнем пруду, тут он и шерудил по зарослям камыша и куги, гоняя утиные выводки, а с проснегом лупил ушепролетную утку. Вот к Пахомке-то Верещаку воспитанники, как он сам называл Данилу, и попал квартирант Виталии Гордеевны. У Пахомки ни детей, ни тем более воспитанников никогда не было. Он испытал чувство важности от порученного ему дела, терпеливо натаскивал практиканта не только по утке на пруду, но и по ближним покосам и полям на тетерю, на репца, по первотропу и на зайца. Охота в пригороде становилась все труднее и малодобычливее. С каждым годом множилось число тех, кто любил пострелять и попользоваться дичью, дарами природы, к почти голодному столу. Хитрый Пакомка Верещак нечасто, но открывал свои секреты и однажды затащил Данилу на ближайшие от города поля подсобного хозяйства эмаль-посуда. Благодаря этим полям и фермам не издох в войну эмалепосудный завод и его боевой коллектив. Хозяйство давнее, с начала 30-х годов существующее, с тех пор, как разорили русских крестьян, согнали их с земли, и рабочий класс вынужден был переходить на самокормление или сдыхать с голоду. Хозяйство это росло и крепло, потому что вчерашние крестьяне не забыли еще привычную работу, усердию же и строгости в деле их учить не надо было. Вот отучивать... Потом настойчиво возьмутся и шибко преуспеют в этом прогрессивном направлении. Возле полей подсобного хозяйства, как и возле старых деревень, велась птица. Косачишки, реденько глухари, и в глуши ельничков зимовали рябчики. Весной над березничками тянули вальшнипы, над болотами жужжали бекасы, курлыкали журавли и стонали по полям чибисы, а поздней осенью и ранней весной на поля как бы наезжали с небес гагаканьем стаи усталых гусей, иногда усаживались средь полей, но так умело выбирали место, что ни с какой стороны к ним не подберешься. Скрадов на поле, скирд и суслонов они избегали. Придумал был фокусник Пахомка вкапывать бочку серед поля. Поживился одной или тремя птицами и гордился этим. Грудь выгибал, пьяненько хвастался. Да я любую птицу какой хош величины и умственности добуду и не охну. Показав Даниле по секрету заветные места, Пахомка приложил губам кривой палец с черным ногтем. «Не шкни, чтоб никому ни слова, ни полслова!» И всхохотнул презрительно. «Они ж верхогляды вдаль прут, а че под носом летат, не ведают!» Разведали за две осени. Дичь в округе выхлестали почти подчистую. Стрелки-то не наше горе, не Пахомка с Данилкой, хоть по бутылке, хоть по фуражке палят так, что дребезги и лоскути летят. Тетеревов они нарочно на крыло поднимали, чтобы одним выстрелом выбить пару или несколько птиц. И опустело запрудье. В углу дальнего поля были сооружены Данилой два скрада. Из них он попользовался птиченкой иной раз тетере по две, когда и самого косача приносил. Он перестал посещать и подновлять скрады, они истлели, обрушились. Нынче вот из последних сил поволокся в свой добычливый угол охотник. Вдруг повезет, вдруг тетерь или косач, сохранившийся в болотных крепях, уповая на непогоду, вылетит на поле зернышек пособирать, забытую былку не осыпавшегося овса клювом потеребить. Нельзя ему, нельзя пустым домой возвращаться, нельзя ему, нельзя больного мальчишку без мясного бульона оставить. Правда, он и мясной-то плохо ест, с крошками иногда ложку другую отхлебнет, и все. Рвать его ночами стало, за животишко держится мальчик, из ушек у него течь начало. По стародавней интеллигентной привычке Виталия Гордеевна держала в зале на круглом столе, покрытом темно-синей скатертью с кистями, две вазы, маленькую, наполненную карамельками, большую — яблоками. Мальчишка, когда по бойчее был, приставал к хозяйке. — Бабытя, хочу люлю и яблочко. Никогда... В каком бы настроении ни была, но баловню своему не отказывала баба Итя. А ныне вот гладит его по головке и терпеливо толкует. «Нельзя тебе, Люлю, малыш, нельзя. Обметал тебя.
0: из ушек течет, а Ябочка, вот, сейчас мы натрем на терке, сейчас-сейчас, мой хороший, сейчас-сейчас, мой маленький.
1: Смуглая, с черненькими джигитскими усиками, глазище с ложку, тоже черные, вдруг отчужденной сделалась Виталия Гордеевна и молчаливой. Пытались отгадать Данила с Мариной, в чем дело. Хозяйка открылась сама.
0: Ружье, Данилушка, на гвоздь. Из спальни выселится ко мне или в зимовку переселяйтесь, мальчика не распускать. Сын домой возвращается с женою. И боюсь я, что жизнь наша мирная круто изменится.

Приехали супруги Мукомоловы с кучей добра, румяные, пригожие, похожие на дворян и с дворянскими, пусть пока еще и коряво выглядевшими привычками и манерами. На радостях встречи соседей собрали, мать в голову стола посадила сына с невесткой, и хотя квартиранты отнекивались, завлекли за стол и Данилу с Мариной. Поднарядились молодые, бывший солдат боевые медали на пиджак прицепил, но лучше бы он этого не делал. В чине подполковника, уволенный в запас Владимир Федорович Мукомолов, наградами обременен не был. Медаль, полученная за Сталинград, орден Отечественной войны второй степени, щедрой рукой командующего армией, отваленный всем офицерам, отправлявшимся в запас или для прохождения дальнейшей службы, и еще с заключенным в красивый бант гвардейским знаком да медалькой за победу над Германией. Вот и все, что могло блестеть на выпуклой, воистину гвардейской груди боевого офицера, как бы созданной для ношения на ней сверкающих рядов наград. А тут парнишка молокосос, можно сказать, и три медали у него, да еще недавно через военкомат выданный припоздалый орден Красной Звезды и лазоревой ленточкой светящаяся медалька за взятие Кёнигсберга. Застолье было сковано почтением и застенчивостью. Сколь его не расшевеливали Владимир Федорович и Нелли Сергеевна, сдвинуть с места не смогли. Вся спереду и сзаду из кругленьких предметов состоящая и круглое румяное лицо имеющее, Нелли Сергеевна сыпала шутки, прибаутки, пробовала рассказывать анекдоты. Гости сдержанно смеялись. Виталия Гордеевна вообще в веселье участия не принимала. Сидела с каменным почернелым лицом, изредка отдавая распоряжение по кухне подруге своей, Хруночихе, и Марине, которая охотно помогала и тревожно наблюдала, как в чужом перу напряженно чувствует себя Данила, как он совершенно непривычный к солидной компании тяготится празднеством. «Ты выпей, выпей, чудушка мое!» — подтолкнула его под бок локтем Марина. Он и выпил, почувствовал себя раскованней, попробовал даже пошутить, вроде бы у него получилось шутливое начало. И тут, уловив оживление за столом, Владимир Федорович Мукомолов обратился через стол к Даниле. «А что, молодой герой? Вижу, не зря вы на фронте время проводили. Вижу, по наградам бились с врагом, как и полагается советскому воину». «Мало я с ним бился, повременив, ответствовал гость. Месяца, может, полтора-два, в бою-то вообще был несколько раз всего». «Скромность украшает человека», — встряла в разговор Нелли Сергеевна. «Да какая тут скромность? Под Кёнигсбергом прибыли, делая ударение на «и», — ответил Данила. «Когда уж он весь был разбит и почти полностью захвачен, так что и медаль у меня выдали, считай, ни за что. Вот на косе там досталось». «На какой косе?» «А я название не помню. Большая такая голая коса, в море удаленная. Вот там нам дали, как дали». «Ну и вы им, конечно, дали. Я знаю, о какой косе идет речь. Трупами врагов ее завалили». «Да пока до этого дела дошло, мы ту косу...»

0: Извините, с песком и камнями сравняли. Другая уж дивизия, кто говорил, две или три на косу поперли. Но немец все еще оказывал сопротивление, и когда уж его подпятили к воде, загнали по пояс в мутную жижу, вот тут начал руки поднимать. Нет, сильные вояки немцы. Иные вплавь бросали, чтобы до Швеции доплыть. Через неделю трупы волнами выбрасывал на косу, а там еще наши убитые не убраны. Жуть! Жуть! И все же не дрогнули, победили, сломали врага. Да-да, да-да, победили и сломали. Но скоро узнали через солдатское радио, что ее, косуту, и брать-то не надо было. Только заблокировать, и все, немцы псами сдались, а то положили тысячи тысяч русских людей. Не жалели их в начале войны. В конце ими тоже никто не дорожил.
1: «Ну, молодой человек, кто это вам сказал? Опять солдатское радио?» — усмехнулся Владимир Федорович.
0: «И солдатское радио, и другие источники», — блеснул познаниями ученого языка Данила.
1: «А вы, извиняюсь, где в это время были?»
2: «Владимир Федорович выполнял на фронте ответственную и важную работу», — пояснила Даниле и всему застолью супруга Мукомолова.
0: «В политотделе за много верст от фронта мешками кровь проливал». Чуть не бухнул Данила, но вовремя воздержался. Однако ни с того ни с сего врезалась в разговор Марина. Должно быть, ее задело, что та вот сытенькая, холеная дамочка стрекочет тут, права качает, а она так много тяжкой, кровавой и страшной работы на фронте переделавшая. Не может, что ли, заступиться за своего Данилу, пусть и с худалой грудью, не может заслонить бойца, да?
2: И заслонила.
0: «Конечно. В такой дали от фронта, где и выстрелов не слыхать, работа куда важнее, чем у таких вот вьюнош, дурную голову под пули подставлявших».
2: Кривая усмешка шевельнула усики на губе Виталии Гордеевны. Она нашла взглядом раскрасневшуюся от волнения задрожавшую Марину и кивнула ей головой. «Молодец, девка».
0: Нелли Сергеевна же, вскочив с места, выплеснулась словесным фонтаном, заверяя компанию, что молодые люди неправы, захлебываясь, рассказывала, как они погибали в горящем Сталинграде, и Владимир Федорович только благодаря мужеству и недюжинной силе спасся с разбитого плавсредства, не утонул в Волге. Долго она еще трещала, долго с волнением рассказывала о фронтовых дорогах, о ночных кошмарных бомбежках, срочной работе, и все в помощь фронту, все для его облегчения и поднятия духа военной силы.
2: Марина взяла с колен бабы Ити прикорнувшего сына и унесла его в летнюю кухню-зимовку. Гости тоже вежливо начали прощаться, отодвигать стулья и покидать дом Виталии Гордеевны, так кажется, за весь вечер и не открывшие рта. Вторую половину вечера промолчал и Владимир Федорович, будто решил про себя, нарвался разок и хватит. Хрунычиха, убирая со стола, и, дождавшись, когда новоприезжие хозяева отправились на прогулку перед сном, но, скорее всего, посовещаться насчет дальнейшего совместного с квартирантами проживания, буркнула подруге: «Ну, Виталя, держись. Энти, господа, ни тебе, ни ребятишкам жизни не дадут. Сживут». И началась тихая, никому неведомая война в доме Мукомоловых.

0: почему, мама, нет ружья на месте?
1: Данила с ним ушел на охоту. Мясо ребенку надобно.
0: Мясо, мясо надобно! Знать ничего не знаю, чтоб завтра же ружье на месте было. Мне его отец подарил. И нечего!
1: Вечером горничная пара явилась наполовину хозяйки, и невестка застрекотала. «Знаете, мамаша, если вам так дороги эти люди...»
0: «Никакая я тебе не мамаша!» — обрезала невестку Виталия Гордеевна. «Завтра же велю заколотить дверь в вашу половину, готовить кофе и будете на плитке. Ребят, пока не устроятся жильем, останутся в зимовке. Все! Вопросы есть еще?»
1: Заткнув нос и рот, фирменным немецким платочком Нелли Сергеевна, рыдая, убежала к себе.
0: Владимир Федорович грузно последовал за нею, обернувшись в дверях, покачал головой. — Я этого, мама, от тебя не ожидал. — А что ты ожидал? Что ты ожидал? Привык, чтоб тебе подтирали задницу, лебезили перед тобой.
1: И, докурив папиросу, метко швырнул ее на шесток печки.
0: Эх, бездарь, бездарь! Не хватило ума даже на то, чтобы на всем огромном фронте найти нечто приличнее этой еловой финтифлюшки. Иди! Видеть тебя не хочу!
1: Данила знал, что ружье ему доверили в последний раз, и хоть убейся, но что-нибудь добывай. Забрел на приречное поле, где прежде Пахомка закапывал бочку, и как во сне невнятно и устало и донеслось до него... От соснового бора, что был за городом, в котором летами располагался пионерлагерь, пока еще едва-едва различимая, в мороке шла и снижалась на ночевку стая гусей. Большая стая гусей. И тогда, движимый какой-то ему неведомой силой, Данила вдруг зашептал. — Господи, помоги мне! Нет, не мне, Аркашке, отроку хворому, помоги! Он у нас крещеный. Клич гусиный яснел и приближался. Данила приотпустил стаю и из обоих стволов дуплетом ударил в гущу ее. Не коснувшись земли, стая плавно взмыла вверх, тревожно закричала и, пересекая перелесок, ушла за речку. Но пока стая набрала высоту и скрылась, Данила увидел, как один гусь, оттопырив крыло, задрожал им, словно бы стряхивая из перьев капли, и косо пошел к земле. Данила точно отметил место, куда снижался гусь. Это было недалеко, но ничего там, куда он пришел, не обнаружил. Гусь все-таки пробовал уйти, скрыться, но сил его достало только на то, чтобы сойти с тропы. Данила схватил гуся обеими руками, зарылся в его крылья, в перо лицом, и услышал еле внятное тепло, еще хранящееся в недре птицы. Он так, не отнимая от мокрого лица убитую птицу, и вышел на поле, и пошлепал к пруду, завывая от счастья или плача от радости. — Что так долго-то? — спросила Марина. — Я уж тут беспокоиться начала.
0: Вот, развязавши петлю вещмешка, бережно выложил на столик свою добычу Данила. — Гусь, — пояснил он, — редкая здесь птица. Бывает только пролетом.
1: Ты ружье верни хозяевам. Напоминали опять. Тускло отозвалась Марина и начала умело теребить птицу. Тоже вот научилась вместе с ним. Он добывать птицу, она ее обихаживать. Не помог и гусь Аркаши. Он почти насильно ему всунутую в рот ложку схлебывал и отталкивал ручонкой. «Не хочу, животик болит».

Аркаши не стало поздней осенью. Никакие уже маминые укольчики не облегчали его, никакие порошки и таблетки не действовали. Мучительным и долгим был исход ребенка. Он истрадался, глядел на мать, на отца, на бабу Иту взрослым укоризненным взором, как бы отраженные от лампадного огонька блики блестели в глубине этих догорающих глаз и о чем-то вопрошали глаза ребенка взрослых людей. Пахомка Верещак, сыскав каких-то заречных дружков, выкопал могилку на новой половине запрудного кладбища, так множественно и широко расселившегося за короткое послевоенное время, что старое кладбище с деревьями, сиренями, разными кустами боязливо вжалось в себя, уступая место этому нагому, со всех сторон обдуваемому последнему людскому пристанищу. Когда отшелестели и удалились шаги Пахомки, стоявшие по ту и другую сторону холмика Марина и Данила, вдруг сцепились над могилой в неистовом объятии и выли громко, пока был голос. Потом уж плакали молча, до тех пор, пока не иссякли в них слезы и силы. С того вот дня с похорон Аркаши Данила и начал сдавать. Дело дошло до того, что среди зимы его отправили в отпуск и, выдав выходное пособие, вернули ему трудовую книжку с единственной пока записью, давшей в железнодорожной поликлинике дельный совет искать работу в тепле и полегче. Данила сделается шабашником, будет пилить и колоть дрова в частных дворах, но чаще в школе, где работала техничкой Марина, а рядом развивалась и набирала уверенности жизнь второй семьи. Владимир Федорович Мукомолов, отдохнув после службы, назначенное самому себе время, сходил в горком, встал на партийный учет и попросил побеспокоиться насчет его трудоустройства. И скоро ему предложили возглавить партком нового завода по изготовлению эмалированных ванн. Сперва совсем недолго ходил Мукомолов на завод пешком, затем ездил на дежурном автобусе, и вот уж за ним закрепили персональную черную «Волгу». Виталия Гордеевна, молча наблюдавшая за ближней ее окружающей действительностью, иногда поражалась, неужели они оба со своим Нелюнчиком не понимают, что путались в ногах воюющих, теперь вот путаются в ногах работающих людей, мешают им нормально жить и трудиться. Не понимали и не поняли бы. Целые армии дармоедов, прихлебателей, как считали, что на войне и в мирной жизни без них и шагу не сделать, что были они главная движущая сила военных побед и возрождающегося прогресса, вот так и считают. Ну а тут сбоку или уже в ногах копошились какие-то Солодовниковы и множество им подобных. Данила угодил в туберкулезную больницу, и, как заметила Марина, не торопился оттуда возвращаться, чтобы вовсе уж не затруднять ее жизнь. Однажды на записке обнаружила она завернутый в бумажную салфетку бутерброд с сыром и сверх него круто сваренное яйцо. Она бросилась в больницу, утащила его на лестницу и заколотила в его уже звенящую грудь кулаками. — Ты задумал умирать? Не смей, не смей! Как же я тут одна-то? Чудушка ты мое! Скоро не о чем сделалось думать. Больной Данила Артемович Солодовников в конце того же месяца тихо скончался в изоляторе. Сгорел, как раньше писалось, от скоротечной чахотки, нынче более научно и вежливо,
от прогрессирующего туберкулеза. Теперь жизнь Марины шла будто в полусне. Во дворе она старалась бывать меньше, на глаза мукомоловым не попадаться, все свободное время, наклонив голову, что-то вязала крючком, словно давила и давила чуткими пальцами юрких вошек. Нелли Сергеевна, утвердясь в ей по всем законам и правилам принадлежащей жизни, скараулила момент, когда свекровь была во дворе, Марина в дровянике, и громко, ровно бы глухим, голосом заявила: «Виталия Гордеевна, мы уважили вас, прорубили отдельный ход, но нам же нужна кухня, нам же надо питаться где-то. Так что квартирантка пусть освобождает летнюю кухню». «Ты чего шиперишься-то? Совесть-то хоть какую поимей! Марина в госпитале всю войну работала, людей спасала, в то время как ты бойким передком подталкивала фронт к победе. Так неужели же она не заработала себе уголка в дощатом сарайчике?» Нелли Сергеевна настроилась решительно и заявила, что, кроме всего прочего, у ее любимой Маринки муж болел туберкулезом, и сама она на туберкулезницу похожа. «Палочка же Коха!» — она даже повторила выразительно. «Палочка Коха!» — переходчиво, заразительно, и они с Владимиром Федоровичем не желают заболеть такой дрянной болезнью. Кроме того, они решили по утрам делать пробежки. Посторонние будут их стеснять. Что же касается уборки дома и прочих хозяйственных хлопот, так они все равно будут нанимать домработницу. Та попутно приберет и вторую половину дома. Так что, Виталия Гордеевна, даже если вы будете перечить, мы все равно выставим вещи вашей жилички за ворота». Из дровяника выметнулась Марина, бледная, трясущаяся, с неполным бременем дров, и как-то уж несоответственно виду и настроению, твердо и почти спокойно заявила: «Я не позволю прикасаться к моим вещам мародерством запачканными руками, и со двора уйду сама». «И-ти-ти-ти-ти! Какие мы гордые, какие мы честные и непреклонные!» — принялась ехидничать, начавшая полнеть и пухнуть Нелли Сергеевна, которая, выпади ей доля жить в коммуналке или бараке, была бы непобедимым кухонным бойцом. «Поломойка! Нищенка! Чтоб духу твоего здесь не было!» — сорвалась Нелли Сергеевна на крик. «Не то предупреждаю, не то мы сами...» «Я потрубаю руки всякому, кто притронется к моим бедным, но честным вещам». «Что, Марина?» — строго проскрипела Виталь Гордеевна и властно приказала: «Ступай к себе! Ступай, я сказала!» И, повернувшись к невестке, плюнула табачной горечью: «Говно!» Идти Марине было некуда. Она попробовала попроситься у директора школы пожить в бывшей комнатке медпункта, но директор сказал, что медпункт время от времени бывает нужен, и предложил ей до тех пор, пока он хлопочет ей место в железнодорожном общежитии, пожить в кладовке. Кладовка со времен построения школы не убиралась, не чистилась, была забита старыми ведрами, тряпками, вешалками, ломаной мебелью и на праздниках ослужившими небрежно свернутыми плакатами и другим невообразимым хламом. В ней пахло тлелым деревом, мочой, мышами, гнилыми вениками. Все барахло надо было убирать и приводить в жилой вид кладовку, конечно же, самой Марине. Возвратившись в чистенькую, тепло натопленную, прибранную зимовку, Марина не плакала, не билась о стенку головой.
она принялась перебирать свое небогатое наследие. Отдельно отложила чистое белье, рубашку, ситцевое платье в крапинку, материю, которую купил ей Даня с первой своей рабочей премии, выходные туфли, чулки, девичью сестринскую косынку с алым крестиком в середине. Долей и труднее всего дело обстояло с фотографиями. Их и немного вроде бы, но все памятные, все бесценные, в альбомчике с бархатной обложкой на лобовой стороне, вторую сзаду Марина содрала, когда сооружала подушечку для Данилиных наград. На первой же странице обложки в поллиста величиной, глянцем покрытой и украшенной в уголке аккуратным знаком немецкого фотографа, встретилась Марине девушка, в которой она не вдруг узнала себя. Конечно, фотографии свойственно приукрашивать все, в том числе и человека, но все же ничего, деваха была. Глаза открытые, голубые, такие же, только посветлее потом у Аркаши были. Губы улыбчивые, или, как в романах пишут, чувственные. Нос ровненький, ни маленький, ни большой. Прическа бегуди взбодрена и волниста, гордо откинута в бок и назад. Она никогда не вздыхала о прошлом, не жалела себя и своей молодости, никому не жаловалась на жизнь, но тут вдруг тихо и как-то само собой заплакалась. И уже не утихали, слезы текли и текли, что березовый сок, пока она перебирала фотографии и бросала их в печку. Труднее всего было с прошлогодней фотографией, на которой сняты они были трое. Марина с полузаплетенной косой и в новом платье у тумбочки с искусственными цветами. Данила, сидящий на стуле, на коленях у него Арканя, лупится глазенками в аппарат, ждет, когда из него птичка вылетит, как дядя фотограф обещал. Она не позволила себе разрыдаться. Ослабеет. Располоснула на четыре части фото, бросила клочки в печь, отряхнула руки о передничек и вдруг начала неумело бросать кресты на себя, глядя на картонную иконку, которую сама же купила за 20 рублей после смерти Аркаши. Мимолетом подумала, что надо было бы, наверное, идти в церковь, к Богу, но уж чего соваться с верой, когда вся вера потерялась и зашла. Да и о Боге вспомнила она сейчас вот, когда приспичила. Это что же опять спекуляция? Снова приспособленчество, желание прожить с чужой помощью? Нет, это уж пусть мукомоловы и все прочие на них похожие живут. Она... уж раз отрешенная жизнью, рыбешка затертая, будто льдом в ледоход. Как-нибудь сама со своими невеликими делами справится. Ночь была длинная, тихая, только с пруда... иногда доносила звуки оседающего и лопающегося льда. Похоже на войну, только опять же на войну ночную с редкой перестрелкой. На войну, изнемогшую от войны, саму себя обессилевшую. Раза два, стуча палкой, проходила в туалет Виталия Гордеевна. На всем пути пропаща, ржава, с железным уже скрипом кашляющая. Один раз заглянула в зимовку, тихо спросила: «Спишь, Марина?»

час, когда начинали гаснуть звезды по краям неба, когда ни одна собака не гавкала, и за прудом светилось всего 2-3 огонька, Марина поднялась на старый сеновал, где в дождливую пору и в очень уж сгустившийся смог сушили белье. Чтобы не очень-то сквозило, на давно заброшенном сеновале Данила зашил старыми вагонными досками старые прорехи, щели в глушине сеновала. В общем-то, было и безветренно, и покойно. Она отвязала Данилой же протянутую по сараю бельевую веревку и начала забрасывать ее на второй от лаза бревенчатый брус. Но мерзлая веревка все соскользала и соскользала вниз. Марина закружилась по сеновалу, обо что-то запинаясь, и упала, наткнувшись на какой-то ящик. Она ощупала ящик и вспомнила. Не ящик это вовсе. Самодельная деревянная тележка, в которой, должно быть, папа и мама катали Мукомолова-младшего еще в младенчестве. Марина нащупала на тележке колесо. Оно оказалось оковано, легко сняла его со сгнившей палочки оси. Все время державшаяся спокойно, отрешенная уже от всего на свете, закаменелая, перекинув веревку с колесиком через брус, Марина вдруг заспешила, зашептала, увязывая веревку в петлю. «Сейчас, сейчас, сейчас, миленькие мои, я к вам, что же я здесь одна и одна, я к вам». Долго ли медицинской сестре, умеющей вязать бинты, хозяйке, самостоятельно везде управляющейся, увязать петлю? Прежде чем надеть на шею холодную от белья стылую веревку, она посидела на детской тележке, дала себе успокоиться, словно после тяжелой работы, и решительно сказала: «Ну, посидела и довольна».

Никаких записок Марина не оставила. Она знала, милиция вынет ее из петли, засвидетельствует смерть. Доискиваться же ни до чего не будет. Не стоит эта худенькая бабенка и зашедшая до замаренного подростка того, чтобы ею заниматься. Да и Владимир Федорович, хозяин здешний, недоволен будет. Марина знала, что Виталия Гордеевна все сделает по уму, положит ее рядом с Аркашей и Данилой, да и сама, судя по всему, скоро рядом с ними ляжет. И добро, и ладно. Вместе дружно и не тесно. Может, и теплее будет на другом свете, приветливее, чем на этом, давно проклятом и всеми ветрами продутом.

Вы слушали рассказ Виктора Астафьева «Пролетный гусь» в исполнении Олега Табакова. Над передачей работали режиссер Эмиль Верник, звукорежиссер Галина Засимова и редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово» – театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.

0: Люблю остроумных людей, песни, слушать и петь, анекдоты, выходные дни, собак, освещенные закатным солнцем московские улицы и еще котлеты с макаронами. Не люблю рано вставать, стоять в очередях, ходить пешком. Это признание Юрия Никулина из его книги под названием «Почти серьезно». Книга была издана в 1979 году и живет у меня дома очень активной жизнью. То есть не стоит на полке. Книга эта – самое лучшее лекарство от ипохондрии. Она побывала уже у многих моих друзей и помогала выкарабкиваться из самых сложных жизненных ситуаций. Недавно книгу переиздали, но мне дорога именно моя, старенькая, с затертыми страничками. С ее автором Юрием Никулиным встретиться было очень трудно. Времени, конечно, у него мало, потому что директор цирка – должность хлопотная, а еще всякие комиссии, редколлегии, фонды. Да к тому же Никулин еще не любит, когда к нему пристают. Но все-таки наша встреча состоялась в его кабинете в старом цирке на Цветном бульваре. Там Юрий Владимирович устроил все, как хотел. Тут и картины, и фотографии. Вот кадр из фильма Чарли Чаплина «Малыш». А это коллаж, подарок юбилею от Юрия Михайловича Лужкова. Юрий Михайлович с цветами в руках, Юрий Владимирович в клоунском костюме. Из уст Лужкова вылетают слова: «Из всех искусств для нас важнейшим является Никулин».
1: У нас с ним большая дружба, и меня с ним еще не только сближает, я с Лужковым, то, что он очень помогает цирку, и помогал. Вы знаете, он меня потряс чем? Когда шло строительство цирка, его назначили зам предмоссовета. И вот раздается звонок. Это говорит Лужков Юрий Михайлович: я зам председателя. Сейчас у вас идет работа, подготовка, значит, строительство вашего нового цирка. Скажите, чем вам нужно помочь? Есть у вас какие-нибудь проблемы с транспортом? Я говорю, я так удивился. Я говорю, знаете, первый раз, обычно мы ходим, кого-то просим, а тут вдруг первый раз вышестоящий руководитель, будем так называть, чиновник, вдруг позвонил и сказал: напрашивается на работу, как говорится. Я говорю: нет, спасибо, так я несколько был удивлен. А потом у нас возник буквально, через неделю, целая история. У нас финнов возили на работу 2 автобуса, интуриста. Ну, и в это время какая-то итальянская делегация приехала, и они заявили: мы будем его возить, а 3 дня не будут вам возить этих финнов из гостиницы на стройку утром рано. Ну, я возмутился, уж как так. Я говорю: почему, что они платят нам валюты, а вот нам платят рублями. Ну, короче говоря, я звоню Лужкову, сейчас думаю, проверю все дело. Юрий Михайлович, это Никулин, вот вы говорили, у нас, знаете, проблемы. Что... Так, трубку не кладите. Как он там стал всех долбать? Вы договорились, вы срываете строительство, все. Найдите автобус. Все, нашли автобус, все. Никаких не было. И вот с этого началось. И не раз я к нему обращался. Во время стройки то у нас песок пропал. Песку не могли найти. Не сахарного, естественно, а для строительства хорошего песку. Ну вот, и он всем помогал. И вот когда уже он стал мэром, и цирк построили, я как-то пришел к нему на прием, были свои проблемы здесь, все. И вот я ему напомнил это, он говорит: а что же я? И вот что у меня еще нравится в нем, он, вы знаете, он человек искусства. Вот если бы он не был мэром, он мог бы еще, может быть, даже быть актером. Я знаю, он пародист, он хороший рассказчик. Он любит юмор во всех его проявлениях. Ну, живой человек. Вот. Я страшно боюсь, когда люди юмор не понимают, что они такое пошутишь, а он не понял. Думаю: о, это опасно. С ним шутить нельзя. Знаете? Так что вот вам, так сказать, объяснение к этой фотографии, которая висит.
2: Так, ну я не вижу у вас здесь фотографии вообще президента. И ваши фотографии с президентом.
1: Ну, конечно. Вот самое интересное, что у президента есть, да. А у меня нет. Просто мне ее не дали. У меня такой фотографии нет. Я, может, и поставил бы. Он мне с Ростроповичем фотографии. Там мы стоим в обнимку, когда он первый раз приехал в Москву. После, будем так говорить, отъезда. И впервые приехал в Москву. Он, интересно, он летел вместе с оркестром из Токио. Когда первый раз он приехал в Москву, это было 2 года тому назад, по-моему, дата, в 91-м. И была телеграмма в госконцерт. Вылетаем из Токио завтра, рейсом таким-то, все. Будем в Москве там в 16 часов. Прошу забронировать на 19 часов 123 билета на спектакль Старого Московского цирка. Вы представляете? И они все пришли, оркестр в цирк, был, и вот был. И я по всему случаю одел клоунский костюм, вышел. И от имени цирка, от имени артистов и публики поздравил его. Хоть у него там звание было вроде бы снято, а я прямо сказал: народный артист Советского Союза. И он встал, и публика вся встала, как они его приветствовали. Как они его приветствовали. Он был растроган, конечно. И я в честь его спел песню о цирке.

0: Когда это случилось, что вас вот так с Ельциным сфотографировали? Чья это была идея?
1: А идеи не было. Я скажу, это было 1 апреля. Да, 1 апреля устроили в доме приемов, отмечали юбилей «Огонька» журнала. 70 лет «Огоньку». Вот. И вот, значит, была вся эта коллегия, были приглашены, и пришел с супругой президент. И когда, значит, там начались разговоры, все, меня пригласили, но мы с ним были знакомы до этого. Я к нему на прием там приходил, решали проблемы цирка. И с внучкой однажды мы с ним встретились в Кремле на елке. Он разговаривал с ней, даже фотографии есть. А что-то начали, я ему рассказывал, по-моему, анекдот. Вот так, лицом к лицу. И кто-то снял, так получилось, мы друг на друга смотрим. И даже не знаю, что за фотограф это. Я смотрю передачу, когда Рязанов вел из квартиры. И когда уже кончалась передача, он уходит, говорит, вот смотрите, какой портрет у вас с Никулиным. Я прямо ахнул. Они вот там, где-то там в шкафу, по-моему, под стеклом он был там. Да, ну вот не знаю. Пока этот фотограф мне не несет фотографии. Обычно так дают, знаете, такие. Да.
2: Юрий Никулин в программе «Разные судьбы». Спонсор программы – бизнес-клуб Лазаря Шестакова.
0: Скажите, а клоун вообще профессия опасная в политическом смысле, как вы думаете?
1: Не знаю, я не считал ее политически опасным. Никогда. В нашем...
0: у вас никогда не было никаких неприятностей в этом смысле, нет? Вот в годы, там, уж столько лет, сколько вы работаете в цирке, уж наверняка были какие-то там политические анекдоты, которые вы слышали, те самые, за которые раньше сажали, да? Вы никогда не хотели их вынести на арену? Или просто, ну, так вот не получалось?
1: Нет, у меня не было проблем. У меня только однажды в Киевском цирке, когда я выступал, и во время каникул играл Бармалея, и ловил двух мальчиков-акробатов, значит, там, героев, из сказки, которые мы показывали. И когда спрашивали Бармалей, ну что с ними делать? Я говорил, накормить и отправить на картошку. Ну, обычно на картошку отправляли всех, все. Ну и директор, кто-то из начальства там был из партийного на представление со своими детьми, видно, возмутился, как это так, что как можно говорить про картошку. Да, а зал смеялся. Ну, конечно, так было неожиданно. Бармалей там на картошку посылает. Ну, и там директор перепугался, говорит, это будут неприятности. А тот говорит, я буду давать телеграмму в Москву, какие-то вольности. Потом меня пригласили туда, в этот самый, в райком. Это, правда, дальше райком не шло. Из райкома были партийного. И спросили, вот почему так говорите, у вас есть это в тексте? Ну, в тексте этого нет, но в Москве, когда мы эту елку делали, и присутствовали члены правительства, и Фурцева была, и тут Микоян, по-моему, был, и нам никто даже слова не сказал. А почему вы вдруг такие бдительные стали? Ну, ерунда все это.
0: Как говорила Эллочка Людоедка, мрак.
1: Мрак, конечно, мрак. Вот, когда вот до революции с клоунами, там были всякие истории у Дурова, там высылали клоунов.
0: Да, зеленый с свиньей, да, знаменитая история, да?
1: Да, с свиньей там всякие, он говорил там. Либо выходил рубль там, держал в руках и подкидывал из рук в руки, а там на рубле же был император. И я спрашиваю, что ты делаешь? Он говорит, да так, валяю дурака. Ну, вот тоже, значит, там высылали, все. Но так, чтобы вот кого-то там посадили вот за это дело, и у нас в цирке не было. У нас единственное, вот из артистов, даже не из артистов, а в Калинине был инспектор манежа, ну, который объявляет номера. Так я как раз, мы когда работали в Калинине первый раз, он только что возвратился из лагеря. Он 10 лет отсидел в лагере. А отсидел в лагере он за то, что на улице подошел к киоску, и когда покупал газету, посмотрел и сказал. И кто-то сказал, ну что там? Он говорит, а что? В «Известии» нет правды, а в «Правде» нет «Известий». Он такой каламбур сказал.
0: Это истинная история была?
1: Да, его замели, все, да. И он пришел в цирк, и когда вечером там артисты за кулисами собрались, он говорит, надо же, за что посадили меня? Говорит, ну-ну. И снова он рассказал этот анекдот. Его снова взяли. И вот, ну, потом его, через 3 месяца он пришел, видно, решили, что он же за это анекдот сидел, и не знаю, там чем-то. Но, во всяком случае, вот, брали за анекдоты, да. Я собирал анекдоты, записывал, конечно, у меня были тоже политические. Я вот сейчас думаю, что только просто у меня хорошие были друзья, обидно, которые... А ведь как было, сидел человек в компании, рассказывал, но кто-то шел и говорил все, и этого кто рассказывал, и тех, кто слушал и не пришел, не доложил. Вот тот-то пришел, а вот да, так что ужасно было. Ну, я так старался, конечно, близким говорить, друзьям, единомышленникам.
2: Анекдоты от единомышленников, внуков Юрия Владимировича Никулина, вы услышите во второй части нашей передачи через неделю.

Судьба судьбы судьбе, судьбою.

0: Мы продолжаем наш разговор с Юрием Владимировичем Никулиным в его кабинете в Старом цирке на Цветном бульваре. Давайте не будем сегодня вспоминать его известные кинороли и клоунские номера. Поговорим о семье, в которой все были подробниками, потому что по вечерам подробно рассказывали друг другу, что произошло за день. А воспоминания о родителях для Юрия Владимировича самые дорогие.
1: Я обязан им, отцу и матери. Они тоже были творческие люди, они же были артисты провинциального театра. Отец был драматург, он писал для цирка, для эстрады, репризы, клоунады. Так что не очень просто, что я так взял и пошел в цирк. Так сказать, были причины. И отец, потому что меня никуда не приняли, ни в кино, ни в театральное там училище.
0: А у вас здесь была какая-то история, когда вас заметил Эфрос, по-моему, да? И пригласил, по-моему, с Войновым вместе, да, к себе?
1: Да. Эфрос меня заметил, это был 46-й год, я уже учился в студии клоунады, куда меня приняли. И он ко мне подошел и говорит: ты знаешь, у нас тут студия одна организовывается, есть такой режиссер Воинов, а я у него, так сказать, главный помощник. Вот я смотрел, вот у вас экзамен там был, вот вы сдавали. Может, придешь, просмотришься. Очень интересно, студия, он собирается новый театр делать. Я пошел, меня просмотрели. Там экзамен был серьезный. Да. И приняли. Вот я был одновременно в студии клоунады, и в этой студии там 3 раза в день занимались, готовили спектакль.
0: И что, какие-то драматические роли вам даже там предполагалось играть?
1: Да, драматические роли. И когда наступил момент, когда уже там мне дали роль, и начались разговоры, а я же там ничего не получал. Это было трудное время, 46-й год, карточки. А в цирке я получал 500 рублей стипендию, такой стипендии вообще не было, потому что нас, студентов, приравняли к артистам 4-й категории. 500 рублей стипендии и 2 карточки нам давали, служащую и рабочую, потому что мы занимались акробатикой, там, жонглированием, все такие штуки делали. И считали, что в цирке должно быть питание дополнительное. И мы под это дело. А у Войнова нет. У Войнова наоборот даже. Мы там должны были... Вот репетировали там в каком-нибудь клубе или занимались. А там остается там уборчество, все. Мы там собирались там по рублю, там по 2, сейчас людей брали, чтобы там оплатить то, что там охраняли, там уборчество, все. Да. Так что там одни расходы были, а даже тоже важно было, материальная сторона. Да, отец тогда уже плохо зарабатывал совсем, мама одна кормила нас.
0: Она же тогда уже на скорой помощи работала.
1: Да, она работала на скорой помощи диспетчера. Так что вот.
0: У вас в жизни были такие моменты, как будто судьба вас вела сама? Вы так сами считаете или нет? Ну, я читала в вашей книге о том, как с вами случилось несчастье на манеже, когда вы упали с лошади, да? И мама ваша, будучи диспетчером скорой помощи, приняла вот этот вызов.
1: Да. Как, я всегда говорю, как в кино, как будто вот специально придумано.
0: И со своей женой Татьяной вы тоже познакомились, как в кино, в общем-то, да?
1: Ну, в общем, конечно. Нас познакомил Карандаш. И когда я от него уходил, когда мы почувствовали себя, что мы можем самостоятельно работать, он где-то расстроился. Потому что он нас ценил и как учеников, как партнеров. Мы же с ним вместе делали сценки, выезжали на гастроли. И когда я выходил, он говорит: зря, Никулин, вы от меня уходите, зря. Вот сам я много добра сделал. Ну, я вас учил, но я же вас оженил. Как удачно, да? Вы хорошо живете? Я говорю: очень хорошо. Спасибо вам, Михаил Николаевич. Он меня познакомил с ней. Ну, не на предмет женитьбы. А вот так вот случилось, что он лошадь брал из Академии Тимирязевской и попросил... девочек 2 студенток, они занимались конным спортом, чтобы они немножко лошадь подрессировали. Научили по манежу бегать. Такая смешная лошадь там была, родилась. Такая лошадь-уродец.
0: Это тот самый лапоть,
1: да.
0: С которым работал Карандаш.
1: Да. Ну вот тот самый лапоть, да. И когда они пришли, девочки, к нему в цирк, а мы его куда-то вызывали, он говорит: ну, Никулин, забейте девочек, побудьте с ними. Вот одна из них сразу мне приглянулась. А до этого я был занят, и ни за кем не ухаживал, ничего. Для меня учеба была все. Думал, все, надо кончить студию, встать на ноги. Ну, куда, какой жених там? И не было у меня никого. На примете никого не было.
0: Вообще такой однолюб, да?
1: Да, наверное. Наверное, да.
0: Вот интересно, а Максим ваш не стал актером? Ни цирковым, ни драматическим. Он почему-то пошел в журналистику.
1: Самое интересное, что он все-таки детство у него тоже прошло в цирке.
0: Да, вот эти дети из опилок, они же всегда обычно выходят тоже на манеж.
1: Да, он разъезжал с нами, и маленький был в цирке, и видел, как работают там дети. И он решил работать в цирке. Уже так сказать, у него было, да, ему было лет, наверное, 12-11, и он говорит, я буду работать в цирке, я буду акробатом. Акробатом хотел быть. И там эти друзья наши в коллективе, там были акробаты. Давай, Максим, мы тебя тут поднакачаем, будешь работать, будешь ездить там. Да, но у него несчастье, у него, он принес большую, очень сложную операцию в детстве на почке. Там боролись, его там ногой ударили, и у него получилось заболевание почки, и ему делали операцию очень сложную. Это, так сказать, ему определили, врачи сказали, что нет, запрещено этим заниматься, да.
0: А клоуном он не хотел стать?
1: Нет. И еще у него было, мне даже понравилось, необычно было, он занимался, подготовился к экзаменам у нас дома с приятелем своим. По-моему, класс был 8 или 9, я уж не помню. Они готовятся к экзаменам, а я в соседней комнате сижу, там что-то читаю. Ну, и там его приятель спрашивает. Ну что, Максим, наверное, ты артистом будешь, как отец. Он говорит, почему? Ну, тебе это легко. Там, отец скажет, там тебя примут. Будешь артистом. Он говорит, нет, я не буду артистом. Он говорит, а почему? Да ты знаешь, я вот буду артистом. Какой-нибудь? Ну, артистом я буду. И вот будут говорить. А вы знаете, вот Никулин, Максим, это сын
0: того Никулина.
1: Юрия Никулина. Отец был хороший артист, а сын дерьмо. А я ведь не хочу, чтобы так говорили. Ну, вот так он, все. Ну, он такой он у меня. Любит юмор тоже. И однажды он меня разыграл, я даже и не мог на него ругаться. Так неожиданно все произошло. Я иду по улице, а навстречу идет завуч и говорит, Юрий Владимирович, ну что же вы, так сказать, не реагируете, не приходите, я же просила, чтобы вы пришли. Я говорю, а что? Ну, я же вам написала в дневнике, что вот он делает то-то, то-то, то-то, то-то, прошу связаться со мной. Я говорю, первый раз слышу. Как первый раз? Вы же расписались. Я расписался. Да, ваша подпись там, все. Я говорю, вы знаете, я не... Ну, смотрите, выясняйте. Я домой прихожу, он только что из школы пришел. Я говорю, Максим, иди-ка сюда, дай дневник свой. Он дает дневник, я раскрываю это. Смотрю, написано там красными чернилами целое ко мне послание, и, значит, и моя роспись. Я говорю, кто дал тебе право подделывать мою роспись? Он говорит, я не подделал, ты же сам подписал. Я говорю, я не подписывал. Ну, здорово, ну, моя подпись, все. Я говорю, куда я подписал? Вот, ты знаешь, мы когда с тобой, помнишь, шли, как раз я из школы шел, мы с тобой шли по улице, и около... Кафе «Аист», к тебе школьники подбежали, человек, наверное, 20. И все тесовали подписывать книги, книги. А я взял свой дневник и сказал ему, дай артисту подписать, то я спрятаюсь. И ты раз, подмахнул ему.
0: Мальчик талантливый оказался.
1: Ну, слава богу, хоть дальше этого не пошло. Не стал там подлоги всякие делать. Это. Но, в всяком случае, вот вышел из положения. Да.
0: Юрий Никулин в программе «Разные судьбы». Спонсор программы – бизнес-клуб Лазаря Шестакова. Вот мы говорим с Юрием Владимировичем, а вы знаете, что он у нас уже давно дедушка. Внучка Маша уже в 6 классе, Юрик пойдет в 1 класс, а Максимке только 5 лет. Все внуки, конечно, любимые и талантливые, но младший...
1: А вот маленький, мне уже кажется, что он будет комик. Он очень смешной. И с юмором, он такой, знаете, да. Я, да, такое лицо, знаете, тоже очень важно, знаете, с каким взглядом, как это все это. Я помню, был какой-то праздник у них, там, день рождения, и я им принес большую бутылку пепси, знаете, там двухлитровые, что ли. Ну, я их не балую, они дорогие бутылки-то, они там стоят 1000 с чем-то. И принес им. Да, вечером они выпили всю эту бутылку за вечер. Утром просыпается маленький Юрочка, а Максим идет к матери и говорит: «Мама, а дедушка нам купит сегодня пепси?» Он говорит: «Да не знаю, спроси его». Он подходит ко мне и говорит: «Дедушка, так проникновенно, дедуля, спасибо тебе большое за то, что нам сегодня ты купишь пепси-кола». Я умер там, я только раз сказал, уже спасибо, уже, все уже решено. Дедуля пошел, купил, конечно.
2: Куда?
1: А куда денешься? Да.
0: А вот есть какие-то ваши домашние анекдоты, которые вы считаете, что они родились у вас дома, в вашей семье?
1: Вот один анекдот родился в нашей семье, детям рисовал. Он про войну, там все. Бедушка нарисовал нам что-нибудь. Ну, я рисую, я еще со школы любил рисовать. Даже книжку свою я сам иллюстрировал, хотя я не художник. Ну, такое мое отношение, как это все, я вижу своими глазами. Ну, я рисую всякий танк, вот они дают там танк, подводные лодки, там все. Потом нарисовать льва, все. Вот, а наверху, да, наверху летят самолеты, а здесь это вот взрыв, все испугались, и летит, испугалась ворона. Рисую ворону. Дедушка, а ворону могут убить? Я говорю, ее не убьют, я делаю ей каску, ворону на голову. Да, они, это взрослые же там сидят, там слушают, ну, жена там все. Дедушка, а почему каску? Это же как-то и не смешно. Я говорю, не смешно, зато на военную тему. Я говорю, и вот так родился анекдот. Я рассказывать анекдот обычно рассказываю. Летит ворона, а на ней надета каска. Нравится анекдот? Он говорит, что смешного? Я говорю, не смешно, зато на военную тему. И смеются. Ну так. У них свой юмор, вы знаете, вот свой зарождающийся. Вот я много анекдотов узнал от школьников, которые рядом с нами школа, вот с собакой гуляешь,
0: да,
1: они приходят.
0: Там 124-я, по-моему, школа.
1: Да, они мне рассказывают анекдот, в каком случае. Юрий Владимирович, а вот у нас анекдот, вот рассказывают, да-да, я не могу забыть. Как в три приема посадить в холодильник бегемота? Первое, открываем холодильник, сажаем бегемота, третье, закрываем холодильник.

0: в холодильнике. Представляете? Да.
1: Ну, правильно, на 4 приема там и остался. Да.
0: Мы бы такие еще однажды тоже на перемене выбежали, значит, ребята, и несколько человек, и один маленький там с ними парень из другого класса, видно. А он начал задавать мне такую загадку. Что такое зеленое висит на стенке и плачет? Я думаю, не знаю. Они говорят, сопля. Я думаю, что такое? Спрашиваю, почему плачет? А маленький говорит, тебя бы так об стенку. Вот так, такой юмор. Или вот юмор. Страшно. Мне рассказали тоже, и наши, мои обычно не реагируют на анекдоты. Многие когда вот рассказывают, там, дома. А вот этот СМИ, им понравился, вот мне рассказали анекдот. Тоже, ребята. Стук в дверь. Спрашивают, кто там? Голос раздается. Это я, тыбодымский конь. Иди, иди отсюда, нам ты не нужен. Ну вот, все вот опять так, не нужен. Тыбодым, тыбодым, тыбодым, тыбодым, тыбодым, убежал. А они, девушка, расскажи про тыбодым. Я должен все время показывать, стучать, да. И еще им нравится. Опять стук в дверь. Кто там? Милиция, откройте. Никого нет дома. А кто это говорит? Говорит Москва. Московское время 12 часов 30 минут. Юмор. Им нравится страшно.

0: Мы продолжаем наш разговор с Юрием Владимировичем Никулиным в его директорском кабинете в цирке на Цветном бульваре. Обо всем, что любит Никулин, мы, кажется, уже поговорили. О внуках, о цирке, об анекдотах. Ну что ж, теперь поговорим о собаках.
1: У меня раньше были, по тому времени, что вы помните, у меня был резеншнауцер, кобель, его звали Дана. Милиция подарила, очень хороший. А второй фокстерьер. Это Максим нашел собачку эту, где-то буквально выкинутую. Она кричала, было в День Победы. И он принес маленького щеночка домой. А жена переживает. Это же породистая собака, видно, зачем.

0: Ты привел ее. Немедленно верни, там, наверное, люди же ищут, все. Он заставили, он пошел. Ну, в школе еще учился. Пошел туда, поехал на тот двор с приятелем. Стали ходить спрашивать. Оказывается, одной девочке подарили собаку, а мать пришла и выкинула в окошко ее. Буквально, хорошо, хоть на первом этаже они жили. Выкинула щенка оттуда, чтобы этой скотины, говорит, не было. Девочка плакала, все. Если уходила, спрашивала девочка, хорошие руки попали, хорошие? Ей сказали, хорошие. Она, говорит, будет жить у Никулина. Да, девочка сказала, ну, тогда я спокойно, да. Ну вот, и сейчас у нас две собаки, потому что те умерли уже. Решили завести снова резеншнауцера, мальчика. Искали мальчика хорошего. Все, всем попросили там, кому что. Нет, купили девочку. Назвали ее Юта. Ну, буквально девочка от нас прожила 2 недели. И вдруг мы получаем телеграмму, немедленно встречаете с самолетом из ФРГ, тогда была ФРГ. Приятель там работал. Щенка высылает.
1: Тоже Ризина?
0: Тоже Ризина, но мальчика. Ну, Таня говорит, нет, слишком, это, ну, две собаки в доме, это уже ужасно, там, нет, ну, трудно там с ними будет, все. Тогда еще с продуктами было нормально. Ну, а тут она говорит, нет, нет, ну, ухаживать за ними, уж две, одна есть, одна. Вот поживет у нас немножко, я договорюсь, у меня есть, она уже в клубе работала в своем, в этом, фауна. И вот они бегают, эти самые щенки, по даче. Тут приехали родственники, у них тоже щенок. И все они орут, все прыгают, мы сели обедать на террасу. А они там бегают, хватают там, из, как говорят, из рук пищу. Жена их выгнала на улицу. Идите там, вот сидите, пока мы обедаем. Они все вышли. Вот все три долго тяпкали. Вдруг мы замираем. Сверху по лестнице спускается этот новый щенок, этот самый, которого прислали с ФРГ. Он сообразил, что можно бежать вокруг дома, по лестнице на балкон влезть на, вот этот самый, на терраску до верхнюю, и там пройти через комнату и спуститься. Все замерли. Вот ум сообразил, а все нет.
1: Ну уж тогда вы его, конечно, не смогли отдать.
0: И на этом все кончилось. А он так смотрел, такой у него взгляд был. Ты умный? Он так посмотрел, еще голову в бок повернул. Ну все, я говорю, умный, все, он останется у нас. Так он у нас сейчас живет.
1: И как назвали?
0: Как, так же, как был в паспорте. Раз посылали немцы в этот самый, в Россию, у него русское имя Федор. Так и написано в его вот самом, в паспорте. Кличка Федор. Федя. Ну, он очень хороший, так сказать. Видно крови, хороший, такой добротный. И второе место он всегда занимает на любой выставке.
1: И не по блату?
0: Нет, нет, нет. Все. Тут сейчас в последнее время стали приезжать судить иностранцы. И даже увидали его, пригласили, и жена ездила с ним в Румынию на выставку. Он там получил первое место. Вот, так что вот он такой у нас. Но в наше время еще, даже мы довольны, что две собаки. Две здоровых собаки, они служебные. Они хорошие сторожа, они очень преданные. И они на даче-то мы спим с открытыми окнами. Они бегают по участку. Никто.
1: Да и у вас на Малой Бронной теперь стало тоже небезопасно.
0: Да.
1: Грабят квартиры знаменитых людей. У вас же был случай тоже недавно.
0: Да. Обокрали квартиру покойного Владислава Ивановича Плята, причем взяли его все ордена. Так.
1: Что происходит, Юрий Владимирович? Животные, звери сейчас, может быть, действительно лучше, чем люди? Что такое случилось? Вы не чувствуете, как все ожесточились, озлобились?
0: Да они всегда были лучше. Просто мы сейчас только можем сравнить, что происходит. Народ такой озлобленный, нервный. И вот, особенно в очередях, я замечал, стоит какое-то слово сказать человеку. Раньше никогда этого не было. Или, не дай бог, толкнуть. Боже мой, там кричат. Все. Потом убивает страшное отношение к пожилым людям. Я уж не говорю об инвалидах там войны. Кричат эти здоровые, толстые, красномордые. Вот идите вы, недобитые, все вам еще подавай, подавай. Это ужас все. Я никогда не пользуюсь, что там у меня от книжек сижу. Вижу, очередь небольшая стану, большая, ну и бог не пускай, потом возьму все. А так все, всегда так, ну потому что еще не Кулин, а узнают. Что вы возьмите, говорю, ничего страшного, не умру, говорю, постою за правду.
2: Юрий Никулин в программе «Разные судьбы». Спонсор программы – бизнес-клуб Лазаря Шестакова. Всем известно, что Юрий Владимирович Никулин – человек очень добрый. Он жалеет детей, работающих в цирке. И еще?
0: Так мне жалко иногда бывает о животных, которые в манеже. Вот, знаете, хоть я и, так сказать, борец, как говорится, за цирк, и люблю во всех его проявлениях, и понимаю, что без дрессированных животных. Но жалко иногда, все-таки они тоже. Уж лучше в зоопарке были, я вообще за то. Маленький, когда я был, я жалел, когда видел, в клетке сидели эти унылые обезьяны, все. Я отцу говорил, когда я вырасту, я раскрою клетки, всех зверей выпущу ночью, чтобы они успели добежать до Африки. Ну, дурачок такой был, наивный. Вот, чтобы они все были там. Переживал, что они как в тюрьме сидят. Конечно, я хотел бы, чтобы у нас был зоопарк, как вот я был, например, в Австралии. Там потрясающий зоопарк. Ужас. И потом я переживал страшно, будучи артистом, что ведь мы все знаем добрые дурушки и методы. Да. Когда лаской, там, поощрениями погладишь там, кошечку или там рысь, или она и прыгает там в обруч, или еще что-нибудь. А ведь бьют же ведь есть. Что там скрывать? Сейчас-то стали больше за этим следить. Особенно попадаются люди по привычке, как у нас дома, они начинают там, а за границей следят, если они увидят, что один номер выслали. Да, выслали номер. Один был медвежатик, бил медведи. Увидали, сфотографировали на видео. Как? Показали, а там общество любителей животных чуть ли не как имеет право что угодно сделать. И все, вы, да. Так что вот мы с вами договорились до животных. Но время-то у меня идет. Я вот смотрю, я все уже перекрыл. Буду рад очень вашей передаче. То же самое, что вы ко мне пришли, хотя я вас долго и не принимал. Дело в том, что передача у вас хорошая. Это... И когда слушаешь, я с удовольствием слушаю, она такая многообразная, все. И поэтому мне хочется рассказывать то, что я никогда не рассказывал. Ну вот. Ну, а в конце, до конца я, в конце я расскажу анекдот, посвященный вашей передаче. Передача «Эхо Москвы», я вам расскажу анекдот про эхо. Один человек решил одну вершину покорить. Взял с собой рюкзак, там, ледоруб, там, палку, веревку, отправился наверх. Лес. Осталось еще 500 метров идти. Устал страшно, да еще рюкзак. Вдруг видит пещера, грот. Он заходит туда. «Здесь никого нет!» А эхо отвечает. «Кого нет? Нет. Я оставлю здесь рюкзак!» Эхо ответила. «Рюкзак!» Он оставил рюкзак, полез на гору, залез. Поставил там свою палочку, флажочек и зашел вниз. Опять заходит в эту пещеру, смотрит, рюкзака нет. Он кричит, я оставил здесь рюкзак. Эхо отвечает, зак. Он говорит, неужели сперли? А эхо отвечает, ну.

Каждый год в феврале мы вспоминаем горестную дату – день гибели Александра Сергеевича Пушкина. Каждый раз ко времени, разделяющему нас, добавляется год. Еще один очередной год пушкинского бессмертия. Случилось то, что предвидел поэт. Его душа в заветной лире его пережила и будет жить до тех пор, пока в мире жива поэзия.

0: Пожалуй, только полудетские, лицейские, счастливейшие годы, когда расцветал его талант, да 3 неполные года после его окончания, за которые он успел стать поэтической славой России, были относительно спокойными в его судьбе. А после этого ссылки, доносы, поднадзорность, аресты и казнь друзей, притеснение цензуры, одиночество, непонимание, конфликт с великосветским обществом и завершение конфликта, насильственная смерть на 37-м году жизни в полном расцвете жизненных сил и таланта.
1: Обаяние личности Пушкина огромно, неповторимо. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла, писал Гоголь. Помимо гениального ума и таланта, данных ему природой, он соединил в себе прекрасные человеческие черты. Преданность идее, гордый и непокорный дух, редкую отвагу и неистощимую любовь к жизни, и верность дружбе, и доброту сердца, и широту души. И, как свидетельствуют современники, мужество, редкое личное мужество прежде всего. Близко знавший поэта в период его южной ссылки, боевой офицер Липранди вспоминал.
0: Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту. Могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного. И на нем, конечно, он был бы лицом замечательным.
1: Вот как рассказывает об участии поэта в боевом деле на Кавказе во время путешествия его в Арзрум Михаил Пущин, брат его лицейского товарища.
0: Еще не кончили мы обеда у Раевского с Пушкиным, его братом Львом и Семичевым, как пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям. Не успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими. И тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня, не видел ли я Пушкина. Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившимся от фланкирующих драгун, скачущего с саблей наголо против турок на него летящих. Приближение наше, а за нами улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться, и Пушкину не удалось попробовать своей сабли. Хотя и с неудовольствием, но нас он более не покидал, тем более, что нападение со всех сторон было отражено.
2: Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог.
0: У Пушкина, сына своего века, была еще одна возможность испытания личного мужества на последней грани. Испытание дуэлью. Человек чести, высоко ставящий чувство собственного достоинства, он за всю свою жизнь не простил никому ни одного оскорбления, вольного или невольного. Дело, правда, не всегда доходило до барьера, потому что, как только поэт убеждался, что его не хотели оскорбить намеренно, на предложение мира он всегда откликался согласием. Более того, убедившись в невиновности противника и его доброй воле, он мог протянуть руку дружбы вчерашнему врагу. Так закончилось около 15 дел чести. Современники называют разную цифру состоявшихся дуэлей. Их было около 6, но свидетельствуют единогласно. Во всех поединках поэт проявил замечательное благородство. Он ни разу не выстрелил первым, и после промаха противника либо отказывался от выстрела, либо стрелял в воздух. Очевидно, об этом благородстве знали те, кто готовил его последнюю дуэль. Как известно, Дантес выстрелил, не доходя до барьера.
1: И все свидетели неизменно отмечали мужественное поведение поэта перед дулом пистолета. Начиная с самого первого поединка, состоявшегося еще в лицее, как известно, поэта вызвал на дуэль его друг Вильгельм Кюхельбекер за стихотворную шутку. «За ужином объелся я, а Яков дверь закрыл оплошно. Так было мне, мои друзья, и Кюхельбекерна, и тошно». Первым стрелял обиженный Кюхельбекер. Когда он начал целиться, Пушкин закричал его секунданту Дельвигу: «Антон, стань на мое место, здесь безопаснее». Эта шутка сразу придала дуэли трагикомический характер, не сделав ее, однако, безопасной. Вильгельм выстрелил и пробил фуражку на голове своего секунданта. Автор эпиграммы от выстрела отказался. Замечательное мужество продемонстрировал поэт в Кишиневе на дуэли с Зубовым. Он явился на поединок, неся в руках черешню, и в ожидании выстрела, совсем как герой его повести, спокойно выбирал спелые ягоды и выплевывал косточки. Зубов промахнулся, а Александр Сергеевич от выстрела отказался. Конечно, такое пренебрежение опасностью не лишено было некоторой рисовки, но за ним стояло подлинное бесстрашие. И век, поверявший мужество именно таким способом, это заметил и оценил.

0: Судьба, однако, подвергла испытанию еще одну грань пушкинского бесстрашия – его гражданское мужество. И из этого испытания он вышел с честью.
1: Снова тучи надо мною собрались в тишине. Рог завистливой бедою угрожает снова мне. Сохраню ль к судьбе презрение, понесу ль навстречу ей непреклонность и терпение гордой юности моей.
0: Свою юность, как известно, Пушкин связал с декабристами. Весть о разгроме восстания 14 декабря застала его в Михайловском. Свыше 7 месяцев продолжалась для Пушкина пытка неведением о судьбе друзей, товарищей, братьев. Сопоставляя известные ему факты, участников восстания он угадывал раньше, чем их имена были опубликованы в следственных материалах. С ужасом прочитал он известие о казни 5. Со всеми он был знаком лично. С Рылеевым и Бестужевым дружен. Пушкин не был членом тайного общества, но и сам ожидал ареста со дня на день. Поэт писал Жуковскому.
1: Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря политических связей не имею. Но оно объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? О заговоре кричали на всех переулках, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел. Легко может уличать меня в политических разговорах с кем-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно.
2: Мы не знаем, узнал ли когда-нибудь Пушкин о том, что имя его постоянно возникало в процессе следствия, и что спасением своим он обязан только верности своих друзей. Ни один из них не признался в политических разговорах с поэтом. Со своей стороны и Пушкин остался верен друзьям. В эти тревожные дни он сжег свои автобиографические записки, опасаясь, что они могут повредить упомянутым в них людям. Но письма к нему декабристов Рылеева, Бестужева, Волконского оставил и хранил потом всю жизнь. Они несли опасность только ему самому.
0: Итак, дознанием на следствии прямых связей Пушкина с тайным обществом установлено не было. Но царь знал теперь почти все нелегальные стихи поэта, ощутил их силу. По его личному указанию они были изъяты из дел декабристов и сожжены. Самодержец не отважился доверить их даже секретному хранению. Но как поступить с самим поэтом? Формально он за эти стихи уже был наказан ссылкой. Громкая слава в ореоле страдальца делала его для властей еще опаснее. И принимается решение, позднее сформулированное шефом жандармов Бенкендорфом. Если удастся направить его перо и речи, в этом будет прямая выгода. В судьбе Пушкина происходит крутой перелом.
1: Всего покрытого грязью с дороги меня ввели в кабинет императора, который сказал мне: «Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?» Я отвечал как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил: «Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?» «Непременно, государь. Все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем».
2: Какую же нужно было иметь безрассудную отвагу, чтобы вот так просто объявить себя в стане тех, кого не на жизнь, а на смерть ненавидел и преследовал стоявший перед ним могущественнейший человек в государстве, человек, в руках которого решалась в этот момент его судьба. Наверное, никто бы его не обвинил, если бы он уклонился от ответа. Но тогда он не был бы Пушкиным.
0: Весь остальной разговор царя с поэтом носил характер вынужденного компромисса. Николай объявил Пушкину, что освобождает его от ссылки и в виде особой милости берет на себя обязанности его личного цензора. Это нельзя было принять иначе, как с благодарностью, но и поэт должен был принять условия игры. Его договор с правительством осуществлялся на началах, изложенных им самим в письме к Жуковскому.
1: Каков бы ни был мой образ мыслей, политический или религиозный, я храню его про себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости.
0: Договор был, конечно же, нарушен и с обеих сторон. Пушкин, единственный из уцелевших крупнейших деятелей передовой России, не мог хранить свой образ мыслей про себя. Подвигом верности и человеческого благородства было его знаменитое послание в Сибирь друзьям-декабристам.
1: Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и тум высокое стремление. Несчастью верная сестра надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа, и братья меч вам отдадут.

0: Прекрасный мастер эзопова языка Александр Сергеевич умудрялся и в печатных изданиях напоминать обществу о декабристах и о своей верности им. Прозрачная символика пушкинского Ориона была совершенно понятна его современникам, особенно если учесть, что под стихотворением стояла дата, отмечавшая ровно год со дня смерти пятерых. Смерти, продолжавшей стучать в сердце поэта.
1: Нас было много на челне. Иные парус напрягали, другие дружно упирали вглубь мощные веслы. В тишине, на руль склонясь, наш кормщик умный в молчанье правил грузный челн. А я, беспечной веры полн, пловцам я пел. Вдруг лоно волн измял с налету вихрь шумный, погиб и кормщик, и пловец. Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою, я гимны прежние пою, и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою.
2: Но и царская воля обернулась для Пушкина пыткой страшнее самой страшной ссылки. Он попал под такой неусыпный мелочный контроль правительства, при котором ни один шаг его, ни одно слово не было тайной. Мы знаем, какое глубокое возмущение вызвало в нем открытие, что даже его письма к жене читаются полицией и даже даются на просмотр царю. И царь, человек благовоспитанный, не стыдится в том признаться и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина. Такая безнравственность была выше понимания поэта. Какой страшной мукой для Пушкина было, как мальчишке оправдываться перед всесильным шефом жандармов буквально в каждом своем шаге. И он нес этот груз один. Только после смерти поэта один из его ближайших друзей, Василий Андреевич Жуковский, производя вместе с жандармским генералом Дубельтом посмертный просмотр бумаг Пушкина, прочел письма Бенкендорфа к поднадзорному поэту и мог воочию убедиться, что ни один из русских поэтов не был притесняем более него. Жуковский, которого кто-то очень верно назвал самым добрым человеком в русской литературе, был при этом чтении настолько потрясен, что, перечеркивая всю свою прежнюю жизнь опытного и осторожного царедворца, написал шефу жандармов страстное письмо, полное гневных обвинений. Каково было бы вам, когда бы вы в зрелых летах были обременены такой сетью, видели каждый шаг ваш истолкованным предубеждением, не имели возможности переменить место без навлечения подозрения или укора? В ваших письмах нахожу укоры, что Пушкин поехал в Москву, поехал в Арзрум. Но какое же это преступление? В одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что в некоторых обществах Пушкин читал свою трагедию «Борис Годунов», прежде нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям свои произведения для того, чтобы услышать их критику? Неужели же он должен, до тех пор, пока его произведение не дозволено официально, сам считать его недозволенным? Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений писателя. Запрещать это есть то же, что запрещать мыслить. Но разве можно было запретить Пушкину мыслить или творить?
1: Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино печаль минувших дней в моей душе чем старее, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения средь горести, забот и треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной.

0: Пушкин шагал далеко впереди своего времени, своего сословного круга. О светском обществе Александр Сергеевич всегда был невысокого мнения. Уже в 23 года своему вступающему в свет нежно любимому брату Льву Александр Сергеевич изложил свод правил, выработанных не без участия личного опыта.
1: Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала, думая о них, все самое плохое, что только можно вообразить, ты не слишком ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу. Презирай их самым вежливым образом. Это средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые могут причинить тебе неприятности при твоем вступлении в свет. Будь холоден со всеми. Никогда не проявляй услужливости. Люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе.
2: Окружавшее поэта общество, а в последние годы это были высшие слои светской иерархии, судили о нем по себе. Низкопоклонники, льстецы, судившие о достоинстве человека, по близости его к царскому двору, в нем видели выскочку, добивавшегося того же, что и они сами. Для дворцовой челяди всех рангов он был всего лишь сочинителем. «Сочинителю Пушкину!» – выкликали его карету лакеи. Известно, каким глубоким унижением для Александра Сергеевича было пожалование ему царем придворного звания камер-юнкера, которое давалось обычно молодым людям. Меж тем нашлись люди, которые утверждали, что он этой должности домогался. Дважды поэт писал Бенкендорфу, пытаясь вырваться из дворцового плена, и дважды получил резкий отказ. Известно, как раздражала поэта придворная служба. Одна из современниц вспоминала, как, стоя возле нее на придворном балу, позевывая и подтягиваясь, Александр Сергеевич твердил два стиха из старинной песни «Неволя, неволя, боярский двор, стоя наешься, сидя наспишься». А злые языки утверждали, что Пушкина раздражал только камер-юнкерский мундир, и что если бы ему предложили ключ камергера, он был бы счастлив. Между тем, есть прямое свидетельство близкого друга Александра Сергеевича Нащекина о том, что за 3 года до этого Бенкендорф предлагал Пушкину звание камергера, но он отказался, заметив: «Вы хотите, чтобы меня так же упрекали, как Вольтера?» Злоба, клевета, сплетни постоянно преследовали поэта. Но как поэт он был для толпы недосягаем.
1: Поэт, не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный, они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит и в детской резвости колеблет твой треножник.
2: В такой же степени, как неприкосновенность своего творчества, Пушкин отстаивал и неприкосновенность своей личности. И здесь был гораздо более уязвим. Кольцо интриг, все туже сжимавшееся вокруг поэта, затронула область, которая была его святая святых, область его семейных отношений. Наталья Николаевна Пушкина, по отзывам современников, была женщиной редкой красоты. Вот воспоминания графа Сологуба. «Много видел я на своем веку красивых женщин, но никогда не видывал я женщины, которая соединила бы в себе законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословной талией, при роскошно развитых плечах и груди, такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более. Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении. На вид всегда она была сдержана до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге, где она блистала, во-первых, своей красотой и в особенности тем видным положением, которое занимал ее муж, она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе. Я с первого же раза без памяти в нее влюбился. Надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной. Ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы. Я знал очень молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда, собственно, ее даже не видевших.
0: Для тех из современников, кто в истории гибели великого поэта увидел просто драму ревности, одно это свидетельство послужило бы опровержением. Число почитателей красоты Натальи Николаевны было настолько велико, что ревность становилась просто бессмысленной, тем более, что сердце ее было открыто поэту. Душу ее, по его собственным словам, он любил еще более ее прекрасного лица. Но когда среди поклонников Натальи Николаевны появился Жорж Дантес, обласканный Николаем I и принятый в обход всех правил корнетом в кавалергардский полк, его открытое наглое ухаживание сделалось предметом светских сплетен и пересудов. Ловкий авантюрист, эффектный красавец, он ощущал тайную, а иногда и явную поддержку высшего света. Его остроты, грубо задевавшие честь Пушкина и его жены, передавались из уст в уста. Конечно, Дантес никогда не позволил бы вести себя так, если бы не знал о ненависти верхов к поэту. В документах эпохи, мемуарах, свидетельствах переписки страшный воздух тех дней переплетения нитей чудовищного заговора, анонимные пасквили, сплетни, интриги. Как известно, со всем этим поэт покончил единым ударом. Он посылает глубоко оскорбительное письмо Геккерну, усыновившему Дантеса, одному из активнейших участников тех адских козней, о которых друг поэта Вяземский сказал, что только будущее раскроет, быть может, всю правду.
1: «Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены, и не требуя вследствие этого ни мщения, ни правосудия, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю».
0: В лице Геккерна он бросал вызов всей этой высокопоставленной «лужи грязи», как назвал однажды поэт петербургское высшее общество. Дуэль стала неизбежной. Начался стремительный финал пушкинской жизни.

0: За несколько часов до дуэли, утром 27 января, он пишет письмо Даршиаку, секунданту Дантеса, чрезвычайно расположенному к Пушкину.
1: «Я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела, поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. Я привезу своего лишь на место встречи. Господин Геккерн может, если ему угодно, сам выбрать мне секунданта. Я заранее его принимаю, будь то хотя бы его ливрейный лакей. Что же касается часа и места, то я всецело к его услугам. По нашим, по русским обычаям этого достаточно. Прошу вас поверить, что это мое последнее слово, и что более мне нечего ответить относительно этого дела, и что я тронусь из дома лишь для того, чтобы ехать на место. Благоволите принять уверение в моем совершенном уважении. Александр Пушкин».

0: А через несколько часов потрясенный дядька поэта Никита Козлов внес его, смертельно раненого, на руках в дом на Мойке, ставший последним домом поэта. Пушкин с самого начала знал, что умирает, и проявил удивительную стойкость духа и на последнем этапе своего нелегкого жизненного пути. Рассчитывая время уже на часы и минуты, он перестал думать о себе. Первой его заботой была жена. Ее нужно было подготовить к неизбежному исходу, но не сразу, а постепенно, иначе она не вынесла бы. Он поручает это сделать доктору Спасскому, домашнему врачу Пушкиных, хорошо знавшему характер Натальи Николаевны. «Пожалуйста, не давайте больших надежд жене», — сказал поэт. «Не скрывайте от нее. Она не притворщица. Вы ее хорошо знаете». Состояние Натальи Николаевны было ужасно. Друзья опасались за ее рассудок. Пушкину нестерпимо было наблюдать страдания жены. Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском. Посреди самых ужасных физических страданий, вспоминала Екатерина Николаевна Мещерская-Карамзина, Пушкин думал только о жене. В каждом промежутке между приступами мучительной боли он ее призывал, старался утешить, повторял, что считает ее неповинную в своей смерти и что никогда ни на одну минуту не лишал ее своего доверия и любви.
1: Умирающий человек, как правило, замыкается в себе и тем самым уходит от людей раньше, чем перестает биться сердце. Пушкин умирал иначе. Он просит передать издателю Гречу свое соболезнование по поводу смерти его 17-летнего сына Коли, которого он хорошо знал. Поэт беспокоит материальное положение семьи. Он оставляет дела свои в расстроенном состоянии. Однако дома у него сосредоточено огромное, только ему известное богатство. Полный стол неопубликованных произведений. Он успевает ими распорядиться. Человек чести, он не забывает продиктовать долги, на которые нет ни векселей, ни заемных писем. Он ни на что не жаловался, никого не упрекал и благодарил за любой пустяк. Подадут ли воду, поправят ли постель. Вот и хорошо, и прекрасно, постоянно приговаривал он, показывая, что всем доволен. И от этих слов у присутствующих наворачивались слезы.

0: 29 января 1837 года в 2:45 пополудни Пушкина не стало. Когда все ушли, я сел перед ним и долго смотрел ему в лицо, рассказывал Жуковский. Никогда на этом лице не видел я ничего подобного, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась, руки были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что отражалось на лице его, я словами сказать не умею. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было также и выражение поэтическое. Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить: «Что видишь, друг?» Никогда на лице его я не видел выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Вот минуты жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. Таков был конец нашего Пушкина. Именно в этот день будущий словарь Даля пополнился словом, толкование которого он записал тут же, в квартире Пушкина, на отдельном листке бумаги. Бессмертие, непричастность смерти, свойство, качество неумирающего, вечно сущего, живущего, жизнь духовная, бесконечная, независимая от плоти, всегдашняя или продолжительная память о человеке на земле по заслугам или делам его, незабвенный, вечно памятный.
1: Я памятник себе воздвиг, нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал.

Кубы ситцевнабивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили, это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел. Как-то на поминках у фабриканта Костякова старик дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью. Его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения, ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было 4 фунта. И прошло уж много времени с тех пор. Дьячок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего 10 лет назад, а только про село Уклеево ничего другого не рассказывали. В нем не переводилась лихорадка, и была топкая грязь даже летом, особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики, 3 ситцевых и 1 кожевенная, находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около 400 рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей. Отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно, с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец фабрики платил по 10 рублей в месяц. Во всем селе было только 2 порядочных дома, каменных, крытых железом. В одном помещалось волостное правление, в другом, 2-этажном, как раз против церкви, жил Цыбукин Григорий Петров, епифанский мещанин. Григорий Петров держал бакалейную лавочку, но это только для вида. На самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями. Торговал чем придется. И когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по 30 копеек. Он скупал лес на сруб, давал деньги в рост и вообще был старик оборотливый. У него было 2 сына. Старший Анисим служил в полиции, в сыскном отделении и редко бывал дома. Младший Степан пошел по торговой части и помогал отцу, но настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб здоровьем и глух. Его жена Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами, то в амбар, то в погреб, то в лавку. И старик Цыбукин глядел на нее весело, глаза у него загорались, и в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой, который, очевидно, мало смыслил в женской красоте. У старика всегда была склонность к семейной жизни, и он любил свое семейство больше всего на свете, особенно старшего сына, сыщика, и любил невестку. Аксинья едва вышла за глухого, как обнаружила необыкновенную деловитость и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя. Держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик. И все смеялась или покрикивала. И что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал. «Ай, да невестушка! Ай, да красавица, матушка!» Он был вдов, но через год после свадьбы с сыном не выдержал и сам женился. Ему нашли за 30 верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства,
уже пожилой.

0: Злую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как все просветлело в доме. Точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки. Столы покрылись белыми, как снег, скатертями. На окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками. И уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки. Послышались под окнами жалобные певучие голоса уклеевских баб, и виноватый кашель слабых и спитых мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлебом, старой одеждой, а потом, обжившись, стала потаскивать и из лавки. Раз глухой видел, как она унесла две осьмушки чаю, и это его смутило.
1: Тут, мамаша, взяли две осьмушки чаю, сообщил он потом отцу. Куда же это записать?
0: Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и пошел наверх к жене.
1: Варварушка, ежели тебе, матушка, понадобится, что в лавке, сказал он ласково, то ты бери себе на здоровье, не сомневайся.
0: И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей: «Вы, мамаша, ежели что нужно, берите, берите!» В том, что она подавала милостыне, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадках или красных цветочках. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался 3 дня, сбывали мужикам протухшую свинину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, или принимали от пьянок в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до тухлой солонины, ни до водки. Милостынь ее действовала в эти тягостные туманные дни, как предохранительный клапан в машине. Дни в доме Цыбукина проходили в заботах. Еще солнце не всходило, а Аксинья уже фыркала, умываясь в сенях. Самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких ярких сапогах, такой чистенькой, маленькой, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекр батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали к крыльцу беговые дрожки, и старик молодцевато садился на них, надвигая свой большой картуз до ушей. И, глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже 56 лет. Его провожали жена и невестка, и в это время, когда на нем был хороший чистый сюртук, и в дрожке был запряжен громадный вороной жеребец, стоивший 300 рублей, в это время старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами или жалобами. Он ненавидел мужиков и брезговал ими. Если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно: «Что стал там? Проходи дальше, проходи!» Или кричал, если это был нищий: «Бог даст! Бог даст!» Он уезжал по делам, Жена его, одетая в темное, в черном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне. Аксинья торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала, и как сердились покупатели, которых она обижала. И в то же время было заметно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке или, без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх, на небо. Раз шесть в день в доме пили чай, раза четыре садились за стол есть, а вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко. В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых-старших, Хрыминых-младших и Костюкова были соединены телефоном. Провели телефон и в волосное управление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волосной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы. Но когда испортился телефон, то он сказал: «Да, теперь нам без телефона будет трудновато». Хрымины старшие постоянно судились с младшими. Иногда и младшие ссорились между собой и начинали судиться. И тогда их фабрика не работала месяц-два, пока они опять не мирились. И это развлекало жителей Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В праздники Костюков и Хрымины-младшие устраивали катание, носились по Уклееву и давили телят. Аксинья, шурша накрахмаленными юбками, разодетая, прогуливалась на улице около своей лавки. Младшие Хрымины подхватывали ее и увозили, как будто насильно. Выезжал и старик Цыбукин, чтобы показать свою новую лошадь, и брал с собой Варвару. Вечером после катания, когда ложились спать, во дворе у Хрыминых-младших играли на дорогой гармонике. И если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно, и Уклеева уже не казалось ямой. Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе пищи и бумаги в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре. «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности». Внизу каждого письма было нацарапано точно испорченным пером «Анисим Цыбукин». И под этим опять тем же превосходным почерком «Агент». Письма читались вслух по нескольку раз, и старик, растроганный, красный от волнения, говорил: «Вот не захотел дома жить, пошел по ученой части. Что же, пускай, пускай, кто к чему приставлен, да». Как-то перед Масленицей пошел сильный дождь с крупой. Старик и Варвара подошли к окну, чтобы посмотреть, а глядь, Анисим едет в санях со станции. Его совсем не ждали. Он вошел в комнату, беспокойный и чем-то встревоженный, и таким оставался потом все время, и держал себя как-то развязно, не спешил уезжать, и похоже было, как будто его уволили со службы. Варвара была рада его приезду. Она поглядывала на него как-то лукаво, вздыхала и покачивала головой.
1: «Как же это такое, батюшки?» — говорила она. «Этих-тех-тех-тех, парню уже 28-й годочек пошел, а он все холостой разгуливает. Ох, тех-тех-тех-тех!»
0: Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась так.
1: «Ох, тех-тех, ох, тех-тех-тех-тех!»
0: Она стала шептаться со стариком и с Аксиньей, и их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков. Решили женить Анисима.
1: «Ох, тех-тех-тех-тех, младшего брата давно женили, — говорила Варвара, — а ты все без пары, словно петух на базаре, по-каковски шета. Этих-тех-тех-тех, а женишься, Бог даст, там как хочешь, поедешь на службу, ну а жена останется дома помощницей те. Беспорядка ты живешь, парень, беспорядку, и все порядки, вижу, забыл. Ох, тех-тех-тех-тех, грех один с вами, с городскими».
0: Когда Цыбукины женились, то для них и для богатых выбирали самых красивых невест. И для Анисима отыскали тоже красивую. Сам он имел неинтересную, незаметную наружность. При слабом, нездоровом сложении и при небольшом росте у него были полные пухлые щеки, точно он надувал их. Глаза не мигали, и взгляд был острый, бородка рыжая, жидкая, и, задумавшись, он все совал ее в рот и кусал. И к тому же он часто выпивал, и это было заметно по его лицу и походке. Но когда ему сообщили, что для него уже есть невеста и очень красивая, то он сказал:
2: «Ну, да ведь и я тоже не кривой. Наше семейство Цыбукины, надо сказать, все красивые».
0: Под самым городом было село Торгуево. Одна половина его была недавно присоединена к городу, другая оставалась селом. В первой, в своем домике, проживала одна вдова. У нее была сестра, совсем бедная, ходившая на паденную работу. А у этой сестры была дочь Липа, девушка, ходившая тоже на паденку. О красоте Липы уже говорили в Торгуеве. И только смущала всех ее ужасная бедность. Рассуждали так, что какой-нибудь пожилой или вдовец женится, не глядя на бедность, или возьмет ее к себе так, а при ней уж и мать сыта будет. Варвара узнала о Липе от свах и съездила в Торгуево. Потом в доме тетки были устроены смотрины, как следует, с закуской и вином. И Липа была в новом розовом платье, сшитом нарочно для смотрин, и пунцовая ленточка, точно пламень, светилась в ее волосах. Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими нежными чертами, смуглая от работы на воздухе. Грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски, доверчиво и с любопытством. Она была молода, еще девочка, с едва заметной грудью, но венчать уже было можно, так как года вышли. В самом деле она была очень красива.
2: «Ну что ж, нет приданного, мы и без внимания, да, — говорил старик тетке. — Для сына нашего Степана мы взяли тоже ведь из бедного семейства, а вот теперь не нахвалимся, что в доме, что в деле золотые руки».
0: Липа стояла у двери и как будто хотела сказать: «Делайте со мною что хотите, я вам верю». А ее мать Прасковья, паденщица, пряталась в кухне и замирала от робости. Когда-то еще в молодости один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами, Она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх. А от страха всегда дрожали руки и ноги. Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чем говорят гости, и все крестилась, прижимая пальцы ко лбу и поглядывая на образ. Анисим, слегка пьяный, отворял дверь в кухню и говорил развязно.
2: «Ну что же вы тут сидите, мамаша драгоценная? Нам без вас скучно!»
0: А Прасковья, оробев, прижимая руки к своей тощей исхудалой груди, отвечала.
3: Что вы, помилуйтесь, много вами довольны-с.
0: После смотрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим все ходил по комнатам и посвистывал, или же вдруг, вспомнив о чем-то, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится, и женится скоро на Красной Горке, ни желания повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому что в деревне такой уж обычай – сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды. Был как-то особенно развязен и говорил не то, что нужно. В деревне Шикаловой жили портнихи, две сестры Хлыстовки. Им были заказаны к свадьбе обновы, и они часто приходили примеривать и подолгу пили чай. Варваре сшили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксиньи светло-зеленое, с желтой грудью и со шлейфом. Когда портнихи кончили, то Цыбукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны. И, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать. Анисим приехал за 3 дня до свадьбы во всем новом. На нем были блестящие резиновые калоши, и вместо галстука повязан красный шнурок с шариками. И на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое. Степенно помолившись Богу, он поздоровался с отцом и дал ему 10 серебряных рублей и 10 полтинников. И Варваре дал столько же. Аксинье дал 20 четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Стараясь казаться степенным и серьезным, Анисим напрягал лицо и надувал щеки, и от него пахло вином. Вероятно, на каждой станции выбегал к буфету. И опять была какая-то развязность, что-то лишнее в человеке. Потом Анисим и старик пили чай и закусывали, а Варвара перебирала в руках новенькие рубли и расспрашивала про земляков, живших в городе.
2: «Ничего, благодарить Бога, живут хорошо», — говорил Анисим. Только вот у Ивана Егоровича происшествие в семейной жизни. Померла его старуха Софья Никифоровна. От чахотки померла. Поминальный обед за упокой души заказывали у кондитера. По 2,5 с персоной. Да. И виноградное вино было. Виноградное, которое мужики, наши земляки, за них тоже по 2,5. Да. Они ничего не ели. Нечто мужик понимает соус. Нет же. 2,5, сказал старик и покачал головой. А что же, конечно,
1: Там не деревня. Зайдешь в ресторан подзакусить, там спросишь того другого. Ну, компания, конечно, соберется. Выпьешь, глядишь, уже рассвет. И, пожалуйста, по 3 или по 4 рубля с каждого, да. А когда я со Смородовым, так тот еще любит, чтобы после всего кофе с коньяком, а коньяк по 6 гривен рюмочка. Я теперь всегда с Смородовым, да. Это тот самый Смородов, что вам мои письма пишет. Великолепно пишет, великолепно. Если бы рассказать мамаше, какой человек есть этот самый Смородов, то вы не поверите. Мы его все Мухтаром зовем, так как он вроде армяшки, так и весь черный. Я его насквозь вижу. Я все дела его знаю, вот как свои 5 пальцев. И он это чувствует. Чувствует, все за мной ходит, не отстает. Нас теперь с ним водой не разольешь. Куда я, туда и он. У меня мамаша верный, правильный глаз. Глядишь на толкучке, мужик рубаху продает. Стой, стой, рубаха краденая. И верно, верно, так и выходит. Рубаха краденая. Глаз у меня такой. Я не знаю даже, какая там рубаха, а только почему-то так меня и тянет к ней. Краденые, ну, краденые все тут. У нас в сыскном так уж и говорят. Ну, Анисим пошел Вальшипов стрелять. Это значит, пошел искать краденое. Да, мамаша, украсть всякой может. Да вот как сберечь-то? Велика земля, спрятать краденое негде.
0: Подошел день свадьбы. Это был прохладный, но ясный, веселый апрельский день. Уже с самого раннего утра по Уклееву разъезжали, звеня колокольчиками, тройки и пары с разноцветными лентами в гривах. В вербах шумели грачи, потревоженные этой ездой, и, надсаживаясь, не умолкая, пели скворцы, как будто радуясь, что у Цыбукиных свадьбы. В доме на столах уже были длинные рыбы, окорока и птицы с начинкой, коробки со шпротами, разные соленья и маринады, и множество бутылок с водкой и винами. Пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. Было шумно, слышалась брань, божба. Прохожие останавливались у настежь открытых ворот. И чувствовалось во всем, что готовится что-то необыкновенное.
1: «За невестой! Поехали! За невестой!»
0: Звонки заливались и замирали далеко за деревней. В 3 часу побежал народ. Опять послышались звонки, везут невесту. Церковь была полна, горело паникадило, певчие, как пожелал того старик Цыбукин, пели по нотам. Блеск огней и яркие платья ослепили липу. Ей казалось, что певчие своими звонкими голосами стучат по ее голове, как молотками. Корсет, который она надела первый раз в жизни, и ботинки давили ее, и выражение у нее было такое, как будто она только что очнулась от обморока, глядит и не понимает. Анисим в черном сюртуке с красным шнурком вместо галстука задумался, глядя в одну точку, и когда певчие громко вскрикивали, он быстро крестился. На душе у него было умиление, ему хотелось плакать. Эта церковь была знакома ему с самого раннего детства. Когда-то покойная мать приносила его сюда приобщать, когда-то он пел на клирусе с мальчиками. Ему так памятны каждый уголок, каждая икона. Его вот теперь венчают. Его нужно женить для порядка, но он уж не думал об этом, как-то даже не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем. Он молился и просил у Бога, чтобы несчастье неминуемое, которое готово уже разразиться над ним не сегодня-завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи обходят деревню. И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении, и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивший. Когда возвращались из церкви, то бежал вслед народ. Около лавки, около ворот и во дворе под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые переступили порог, как громко, изо всей силы вскрикнули певчие, которые уже стояли в сенях со своими нотами. Заиграла музыка, нарочно выписанная из города. Уже подносили донское шипучее в высоких бокалах, и подрядчик-плотник Елизаров, высокий худощавый старик, с такими густыми бровями, что глаза были едва видны, уже говорил, обращаясь к молодым.
4: «Анисим и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и Царица Небесная вас не оставит».
0: Он припал к плечу старика и всхлипнул.
4: «Григорий Петров, восплачем, восплачем от радости. Ах, и это хороша у тебя невестка, о, хороша. Все, значит, в ней на месте, все гладенькое, не громыхнет. Вся механизма в исправности, винтов много».
0: Он был родом из Егорьевского уезда, но с молодых лет работал в Уклееве на фабриках и в уезде, и прижился тут. Его давно уже знали старым, таким же вот тощим и длинным, и давно уже звали его Костылем. Быть может, от того, что больше 40 лет ему приходилось заниматься на фабриках только ремонтом, он о каждом человеке или вещи судил только со стороны прочности, не нужен ли ремонт. И прежде чем сесть за стол, он попробовал несколько стульев, прочны ли они. И сега тоже потрогал. После шипучего все стали садиться за стол. Гости говорили, двигая стульями. Пели в сенях певчие, играла музыка, и в это же время на дворе бабы величали все в один голос, и была какая-то ужасная, дикая смесь звуков, от которых кружилась голова. Костыль вертелся на стуле и толкал соседей локтями, мешая говорить, и то плакал, то хохотал.
4: «Деточки, деточки, деточки, Аксинюшка, матушка, Варварушка, будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные!»
0: Он пил мало вообще и теперь опьянел от одной рюмки английской горькой. Это отвратительное горькое, сделанное неизвестно из чего, одурманило всех, кто пил ее, точно ушибло. Стали уже заплетаться языки. Тут было духовенство, приказчики с фабрик, с женами, торговцы и трактирщики из других деревень, волостной старшина и волостной писарь, служивший вместе уже 14 лет, и за все это время не подписавший ни одной бумаги, не отпустивший из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть. Сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Жена писаря, женщина исхудалая, косая, привела с собой всех своих детей – и точно хищная птица косилась на тарелки и хватала,
1: хватала все, что попадалось под руку, и прятала себе и детям в карманы. Липа сидела окаменелая все с тем же выражением, как в церкви. Анисим, с тех пор, как познакомился с ней, не проговорил с ней ни одного слова, так что до сих пор не знал, какой у нее голос. И теперь, сидя рядом, он все молчал и пил английскую горькую. А когда охмелел, то заговорил, обращаясь к тетке, сидевшей напротив.
5: «У меня есть друг по фамилии Самородов. Самородов. Человек специальный, куда, личный почетный гражданин и может разговаривать. Но я его, тетенька, насквозь вижу, и он это чувствует. Позвольте с вами выпить за здоровье Самородова, тетенька».
1: Варвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная, растерянная, и, видимо, была довольна, что так много кушаний и все так богато. Никто не осудит теперь. Зашло солнце, а обед продолжался. Уже не понимали, что ели, что пили, нельзя было расслышать, что говорят, и только изредка, когда затихала музыка, ясно было слышно, как на дворе кричала какая-то баба.
5: «Насосались нашей крови, ироды! Нет на вас погибели!»
1: Вечером были танцы под музыку. Приехали Хрымины-младшие со своим вином, и один из них, когда танцевали кадриль, держал в обеих руках по бутылке, а во рту рюмку, и это всех смешило. Среди кадрили пускались вдруг в присядку. Зеленая Аксинья только мелькала, и от шлейфа ее дуло ветром. Кто-то отоптал ей внизу оборку, и костыль крикнул:
4: «Топорики, внизу плитус-то оторвали, деточки-топорики, плитус оторвали!»
1: У Аксиньи были серые наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих не мигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное. Зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях, а глухой ничего не понимал, не глядел на нее. Он сидел, положив нога на ногу, и ел орехи, раскусывая их так громко, что, казалось, стрелял из пистолета. Но вот и сам старик вышел на середину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую. И по всему дому, и во дворе в толпе пронесся гул одобрения.
5: «Сам вышел, сам, гляди, сам пошел!»
1: Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками. Но те, которые там во дворе, нависая друг на друга, заглядывали в окна, были в восторге и на минуту простили ему все, и его богатство, и обиды.
4: «Молодчина, Григорий Петров, молодчина! Так старайся, старайся, значит, еще можешь заниматься. Ха-ха-ха-ха! Глядите, глядите!»
1: Все это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим, пошатываясь, обходил на прощание певчих и музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу, провожая гостей, говорил каждому:
2: «Свадьба 2000 стоила, 2000».
1: Когда расходились, у Шикаловского трактирщика кто-то обменил хорошую поддевку на старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать:
5: «Стой, стой, стой, сейчас, я сыщу, сыщу, сыщу сейчас, я знаю, кто украл, знаю, стой, стой, стой!»
1: Он выбежал на улицу, погнался за кем-то,
0: Его поймали, повели под руки домой и пихнули его пьяного, красного от гнева, мокрого, в комнату, где тетка уже раздевала Липу, и заперли там. Прошло 5 дней. Анисим, собравшийся уезжать, пришел наверх к Варваре, чтобы проститься. У нее горели все лампадки, пахло ладаном, а сама она сидела у окна и вязала чулок из красной шерсти. «Ух, мало с нами пожил», — сказала она. «Заскучал, небось. Ох, тех-тех-тех-тех. Живем мы хорошо, всего у нас много, и свадьбу твою сыграли порядком, правильно. Старик сказывал, 2000 пошло. Одно слово, живем как купцы, только вот скучно у нас. Уж очень мы народ обижаем. Сердце мое болит, дружок, то есть обижаем, так обижаем, боже мой. Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем. На всем обман, обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое. У людей деготь лучше. Да нечто скажи вот на милость, нельзя нечто хорошим маслом торговать.
2: Ну, это, мамаша, знаете, кто к чему приставлен, мамаша.
0: Да ведь умирать-то надо. Ой-ой, право, поговорила бы ты с отцом-то.
2: А чё же, вы бы сами поговорили.
0: Ну что ж, я ему свое, а он мне, вот как ты, в одно слово, кто к чему приставлен. На том свете так тебе и станут разбирать, кто к чему приставлен. У Бога суд праведный.
2: Да, это, конечно, никто не станет разбирать, сказал Анисим и вздохнул. Бога-то ведь все равно нет, мамаша. Так чего уж там разбирать-то?
0: Варвара посмотрела на него с удивлением и засмеялась, и всплеснула руками. От того, что она так искренне удивилась его словам и смотрела на него, как на чудака, он смутился.
2: То есть, Бог может и есть, а вот только веры нет. Вот когда меня венчали, так мне как-то было не по себе. Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так вот во мне совесть вдруг запищала. И пока вот меня венчали, я все думал, есть Бог, есть. А как вышел из церкви, и ничего. Ничего. Да и откуда ж мне знать, есть Бог или нет? Нас с малолетства не тому учили. И младенец еще мать свою сосет, а его только одному и учит, кто к чему приставлен. Папаша ведь в Бога не верит. Нет. Вы сказывали, мамаша, как-то, что у Гунтарева баранов угнали, а я нашел. Нашел! Это шикарский мужик украл. Он украл, а шкурки-то у папаши. Вот вам и вера, да.
0: Анисим подмигнул глазами и покачал головой.
2: И старшина тоже не верит в Бога. И писарь тоже. И дьячок тоже. А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так ведь это же для того, чтобы люди про них худо не говорили. Ну, конечно, и на тот случай, что, может, и в самом деле страшный суд будет. Теперь так говорят, будто конец света пришел от того, что народ ослабел, родителей не почитает и прочее. Нет, это, конечно, это пустяки. А я так, мамаша, понимаю, что все горе от того, что совести мало в людях. Я ведь вижу насквозь, мамаша, я понимаю. Ежели у человека рубаха краденая, я вижу. Вижу! Человек сидит в трактире. Вам так и кажется, будто он просто чай пьет и больше ничего. А я нет. Чай-то чаем. А я вижу еще, что в нем совести нет. Вот так. Целый день ходишь, и ни одного человека с совестью. А вся причина, потому что не знают, есть Бог или нет. Да, ну, с мамашей прощайте. Оставайтесь живы и здоровы, не поминайте лихом.
0: Анисим поклонился Варваре в ноги.
2: Благодарим вас за все, мамаша. Нашему семейству от вас большая польза. Вы очень приличная женщина, и я вами много доволен.
0: Растроганный Анисим вышел, но опять вернулся и сказал:
2: меня Самородов впутал в одно дело. Богат буду или пропаду. Так ежели что случится, уж вы тогда, мамаша, утешьте моего родителя.
3: Ну, что там, что там? Ох, тех-тех, Бог милостив. А ты бы, Анисим, жену бы свою приласкала. А то глядите друг на дружку, надутые оба. Хоть бы усмехнулись, право.
2: Да, мамаша, какая-то она у меня чудная. Не понимает ничего, все молчит. Молода очень, пускай уж подрастет, что ли.
0: У крыльца уже стоял высокий, сытый, белый жеребец, запряженный в шарабан. Старик Цыбукин разбежался и сел молодцеватым и взял вожжи. Анисим поцеловался с Варварой, с Аксиньей и с братом. На крыльце стояла также липа. Стояла неподвижно и смотрела в сторону, как будто вышла не провожать, а так неизвестно зачем. Анисим подошел к ней и прикоснулся губами к ее щеке, слегка, чуть-чуть.
2: «Прощай», — сказал он.
0: И она, не поглядев на него, улыбнулась как-то странно. Лицо у нее задрожало, и всем почему-то стало жаль ее. Анисим тоже сел с подскоком и подбоченился, так как считал себя красивым. На станции подошли к буфету, выпили по рюмке хересу. Старик полез в карман за кошельком, чтобы заплатить.
2: «Нет, нет, я угощаю!» — сказал Анисим.
0: Старик в умилении похлопал его по плечу и подмигнул буфетчику. «Вот где какой у меня сын!
2: Эх, остался бы ты, Анисим, дома, при деле, цены б тебе не было! Я бы тебя, сынок, озолотил с головы до ног!» Да никак нельзя, папаша, нельзя, нельзя.
0: Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке. Когда старик вернулся со станции, то в первую минуту не узнал своей младшей невестки. Как только муж выехал со двора, липа изменилась, вдруг повеселела. Босая, в старой поношенной юбке, засучив рукава до плеч, она мыла в сенях лестницу и пела тонким серебристым голоском, а когда выносила большую лохань с помоями и глядела на солнце своей детской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонок. Старый работник, который проходил мимо крыльца, покачал головой и крякнул.
2: Эх! И невестки ж у тебя, Григорий Петров, Бог тебе послал. Не бабы, а чистый клад. А?
6: 8 июля в пятницу плотник Елизаров по прозванию Костыль и Липа возвращались из села Казанского, куда они ходили на богомолье по случаю храмового праздника Казанской Божьей Матери. Далеко позади шла мать Липы, Прасковья, которая все отставала, так как была больна и задыхалась. Время было близко к вечеру.
2: «А-а-а!»
6: – все удивлялся Костыль, слушая Липу.
2: «Ага, ну-ну-ну-ну-ну, о-хо!»
6: «Я, Илья Макарыч, до варенья очень охотница», – говорила Липа. «Сяду себе в уголочки и все чай пью с вареньем. Или с Варварой Николаевной вместе пьем, а они что-нибудь рассказывают чувствительное. У них варенье много, 4 банки. Кушай, говорят, Липа, кушай, не сомневайся».
2: «4 банки!
6: Да, богато живут. Чай с белой булкой и говядина тоже сколько хочешь. Богато живут, только страшно у них, Илья Макарыч. Их, как страшно!»
2: «Чего ж тебе страшно, деточка? Чего страшно?» — спрашивал Костыль и оглядывался, чтобы посмотреть, далеко ли отстала Прасковья.
6: Первые, как свадьбу сыграли, Анисим Григорьевича все я боялась его. Они ничего не обижали, а только как подойдут ко мне близко, так по всей по мне мороз по всем косточкам. И ни одной ноченьки я не спала, все тряслась, все Богу молила. А теперь вот Аксиньи боюсь, Илья Макарыч. Она ничего, она все усмехается, а только часом взглянет в окошко, а глаза у ней такие сердитые, и горят зеленые глаза, словно в хлеву у овцы. И скажи, сделай милость, ну когда она спит? С полчасика поспит, а там вскочит, ходит, все ходит, заглядывает. Не сожгли б чего мужики, не украли б чего. Ох, страшно с ней, Илья Макарыч.
0: Около молодой осиновой рощицы остановились, чтобы отдохнуть, подождать Прасковью. Елизаров давно уже был подрядчиком, но не держал лошади, а ходил по всему уезду пешком с одним мешочком, в котором были хлеб и лук, и шагал широко, размахивая руками, и идти с ним рядом было трудно. У входа в рощу стоял межевой столб. Елизаров потрогал его. «Прочен ли?»
6: Подошла Прасковья, задыхаясь. Ее сморщенное, всегда испуганное лицо теперь сияло счастьем. Она была сегодня в церкви, как люди. Потом ходила по ярмарке, пила там грушевый квас. С ней это было редко, и даже ей казалось теперь, будто она жила в свое удовольствие сегодня первый раз в жизни. Отдохнувшие, все трое пошли рядом. Солнце уже заходило, и его лучи проникали сквозь рощу, светились на стволах. Впереди гулко раздавались голоса. Уклеевские девушки давно ушли вперед, но задержались тут в роще. Вероятно, подбирали грибы.
2: «Эй, девки, эй, красотки!» — кричал Елизаров.
6: И в ответ ему слышался смех. «Ха-ха! Костыль идет! Костыль, старый хрен!»
0: А с ярмарки все народ шел и шел. Бабы, фабричные в новых картузах, нищие, ребята. То приезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь. И точно была рада, что ее не продали. То вели за рога корову, которая упрямилась, то опять телега, а в ней пьяные мужики, свесив ноги. Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах.
6: Мальчик изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но все же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу. Уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу все еще было слышно.
4: «А наши фабриканты чего-то не в себе», — сказал Елизаров. «Беда! Костюков! Костюков осерчал на меня! Много, говорит, тесу пошло на карнизы! Как много? Сколько надо было, столько и пошло, Василий Данилович! Так, говорит, так как сколько надо, столько и пошло! Я же его тес этот не с кашей ем-то! Как, говорит, ты можешь мне такие слова? Болван такой, сякой, не забывайся! Я, кричит, тебя подрядчиком сделал. Как говорю, невидаль. Когда, говорю, и не был в подрядчиках, все равно, каждый день чай пил, все равно. Все, говорит, вы жулики. Ну, тут я смолчал. Мы на этом свете жулики, думаем, а вы на том свете будете жулики. А на другой день отмяк. Ты, говорит, на меня не гневайся, Макарыч, за мои слова. Ежели, говорит, я что лишний, так ведь и то сказать, я купец первой гильдии. Я старше тебя, значит, ты смолчать должен. Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник. Это правильно. Так и святой Иосиф, говорю, тоже был плотник. Дело наше праведное, говорю, богоугодное. А ежели, говорю, вам угодно быть старше, то сделайте милость, Василий Данилович. А потом, после этого, значит, разговора, я и думаю, кто же, думаю, старше-то? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки, плотник. Костыль подумал и добавил. Оно так, деточки, кто трудится, кто терпит, вот тот и старше, да.
6: Вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои, уклеевские, не шли к Цыбукину работать, и приходилось нанимать чужих. И теперь казалось в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин без сюртука, в жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай. И горела на столе лампа.
7: «Дедушка! А, дедушка!» — говорил за воротами косарь, как бы дразня. «Заплати их половину! Дедушка! Дедушка! А!»
6: И сейчас слышался смех, и потом опять пели косари чуть слышно. Костыль сел тоже пить чай.
4: «Были мы, значит, на ярмарке. Гуляли, деточки, очень хорошо гуляли, слава тебе, Господи. И случай такой вышел нехороший, да, нехороший. Кузнец Сашка купил табаку и дает полтинник, значит, полтинник купцу дает, а полтинник фальшивый».
6: Продолжал Костыль и оглянулся. Ему хотелось уже говорить шепотом, но говорил он придушенным, сиплым голосом, и всем было слышно.
4: «А полтинник-то выходит фальшивый. Спрашивает, где взял? А это, говорит, мне Анисим Цыбукин дал. Дал, говорит, когда я у него на свадьбе гулял».
6: Тут кликнули урядника. «Да, повели, ох.
4: Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговору».
7: «Дедушка, дедушка!» — дразнил все тот же голос за воротами. Дедушка! А, дедушка!
6: Наступило молчание.
8: А, деточки, деточки, деточки! Забормотал костыль и встал. Его уж одолевала дремота. Спасибо вам за чай, за сахар, деточки. Ну, пора и спать.

0: прочитав его мысли. Он пошел в дом и, немного погодя, вернулся со свертком. Развернул, и блеснули рубли, совершенно новые. Он взял один, попробовал на зуб и бросил на поднос, потом бросил другой.
1: «А рубли-то взаправду фальшивые», — проговорил он, глядя на Аксинью и точно недоумевая. «Этого те Анисим тогда привез, это его подарочек. Ты, дочка, возьми», — зашептал он и сунул ей в руки сверток. «Возьми, брось в колодец, ну их, и гляди, чтоб разговору не было, чего бы не вышло. Ох, ну, убирай самовар, туши огонь».
0: Липа и Прасковья, сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни. Только наверху у Варвары светились синие и красные лампадки, и оттуда веяло покоем, довольством и неведением. Прасковья никак не могла привыкнуть к тому, что ее дочь выдана за богатого. И когда приходила, то робко жалась в сенях, улыбалась просительно, ей высылали чаю и сахару. И Липа тоже не могла привыкнуть, и после того, как уехал муж, спала не на своей кровати, а где придется, в кухне или в сарае, и каждый день мыла полы или стирала, и казалось, что она на поденке. И теперь, вернувшись с богомолья, они пили чай в кухне с кухаркой, потом пошли в сарай и легли на полу между санями и стенкой. Было тут темно, пахло хомутами, около дома погасли огни, потом слышно было, как глухой запирал лавку, как косари располагались на дворе спать. Далеко у Хрыминых младших играли на дорогой гармонике. Прасковья и Липа стали засыпать. И когда их разбудили чьи-то шаги, было уже светло от луны. У входа в сарай стояла Аксинья, держа в руках постель. «Тут, пожалуй, прохладней», — проговорила она, потом вошла и легла почти у самого порога, и луна освещала ее всю. Она не спала и тяжко вздыхала, разметавшись от жары, сбросив с себя почти все, и при волшебном свете луны какое это было красивое, какое гордое животное! Прошло немного времени, и послышались опять шаги. В дверях показался старик, весь белый.
1: «Аксинья! Аксинья! Ты здесь, что ли?» — позвал он. «Ну!» — отозвалась она сердито. «Я тебе давеча сказал, чтобы бросила деньги в колодец. Ты бросила?
2: Вот еще добро в воду бросать. Я косарям отдала».
1: «Ох ты, боже ж мой! Боже мой!» — проговорил старик в изумлении и в испуге. «Ох ты, озорная ты баба! Ах, боже мой, боже мой!»
0: Он всплеснул руками и ушел. И пока шел, все что-то приговаривал. А немного погодя, Аксинья села и вздохнула тяжело, с досадой. Потом встала и, забрав в охапку свою постель, вышла.
3: «И зачем ты отдала меня сюда, маменька?» — проговорила Липа. «Так ведь замуж идти нужно, дочка. Так уж не нами положено».
0: И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но, казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит,

0: И как невелико зло, все же ночь тиха и прекрасна. И все же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная. И все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью. И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули. Давно уже пришло известие, что Анисима посадили в тюрьму за подделку и сбыт фальшивых денег. Прошли месяцы, прошло больше полугода, минула длинная зима, наступила весна, и к тому, что Анисим сидит в тюрьме, привыкли и в доме, и в селе. И когда кто-нибудь проходил ночью мимо дома или лавки, то вспоминал, что Анисим сидит в тюрьме. И когда звонили на погосте, то почему-то тоже вспоминалось, что он сидит в тюрьме и ждет суда. Казалось, будто тень легла на двор. Дом потемнел, крыша проржавела, дверь в лавке, обитая железом, тяжелая, выкрашенная в зеленый цвет, пожухла, или, как говорил глухой, зашкорубла. И сам старик Цыбукин потемнел, как будто. Он давно уже не подстригал волос и бороды, оброс, уже садился в тарантас без подскока и не кричал нищим: «Бухтость! Бухтость!» Сила у него пошла на убыль, и это было заметно по всему. Уже и люди меньше боялись, и урядник составил в лавке протокол, хотя получал по-прежнему, что следует. И три раза вызывали в город, чтобы судить за тайную торговлю вином, и дело все откладывалось за неявкой свидетелей. И старик замучился. Он часто ездил к сыну, нанимал кого-то, подавал кому-то прошение, пожертвовал куда-то хоругви. Смотрителю тюрьмы, в которой сидел Анисим, он поднес серебряный подстаканник с надписью по эмали «Душа меру знает» и с длинной ложечкой.
1: «Похлопотать-те путем некому», — говорила Варвара. «Ох, тех-тех, попросить бы кого из господ, написали бы главным начальникам. Да суда хоть бы выпустили бы. Что парни томить-то? Ох, тих-тих-тих-тих».
0: Она была огорчена, но пополнела, побелела, по-прежнему зажигала у себя лампадки и смотрела, чтобы в доме все было чисто, и угощала гостей вареньем и яблочной пастилой. Глухой и Аксинья торговали в лавке. Затеяли новое дело – кирпичный завод в Бутекине. И Аксинья ездила туда почти каждый день, в тарантасе. Она сама правила и при встрече со знакомыми вытягивала шею, как змея из молодой ржи, и улыбалась наивно и загадочно. А Липа все играла со своим ребенком, который родился у нее перед постом. Это был маленький ребеночек, тощенький, жалкенький, и было даже странно, что он кричит, смотрит, и что его считают человеком, и даже называют Никифором. Он лежал в люльке, а Липа отходила к двери и говорила, кланяясь: «Здравствуйте, Никифор Анисимыч!» И бежала к нему опрометью и целовала. Потом отходила к двери, кланялась и опять: «Здравствуйте, Никифор Анисимыч!» А он задирал свои красные ножки, и плач у него мешался со смехом, как у плотника Елизарова. Наконец был назначен суд. Старик выехал дней за пять. Потом слышно было, из села погнали мужиков, вызванных свидетелями. выехал и старый работник, получивший тоже повестку. Суд был в четверг, но прошло уже воскресенье, а старик все не возвращался, и не было никаких известий. Во вторник перед вечером Варвара сидела у открытого окна и прислушивалась, не приедет ли старик. В соседней комнате Липа играла со своим ребенком. Она подбрасывала его на руках и говорила в восхищении: «Вырастешь большой, большой, будешь ты мужик, и вместе нападенка пойдем, вместе нападенка пойдем, нападенка пойдем». «Ну-ну-ну», — обиделась Варвара. «Какую там еще поденку выдумала, глупенькая? Он у нас купец будет, купец!» Липа запела тихо, но немного погодя забылась и опять: «Вырастешь большой, большой, мужик будешь, вместе нападенка пойдем, вместе нападенка пойдем, нападенка пойдем». «Ну вот, еще заладила, нападенку, нападенку». Липа с Никифором на руках остановилась в дверях и спросила: «Отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так? Ну кто он? Ну какой из себя? Легкий, как перышко, как крошечка. А люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает, все понимаю».
1: Варвара прислушалась. Донесся шум вечернего поезда, подходившего к станции. Не приехал ли старик? Она уж не слышала и не понимала, о чем говорит Липа, не помнила, как шло время, а только дрожала вся. И это не от страха, а от сильного любопытства. Она видела, как прокатилась телега, быстро, с грохотом, полная мужиков. Это ехали со станции возвратившиеся свидетели. С телеги, когда она катила мимо лавки, спрыгнул старый работник и пошел во двор. Слышно было, как с ним во дворе поздоровались, спросили его о чем-то.
2: «Решение прав и всего состояния, — громко сказал он, — и в Сибирь, в каторжную работу на 6 лет!»
0: Видно было, как из лавочки черным ходом вышла Аксинья. Она только что отпускала керосин и в одной руке держала бутылку, а в другой — лейку, и во рту у нее были серебряные деньги в зубах.
1: «А папаша где?»
2: «На станции, — ответил работник. — Нас-то уже, — говорит, — будет потемнее, вот тогда приеду, пока на станции».
0: И когда во дворе стало известно, что Анисим осужден в каторжные работы, кухарка в кухне вдруг заголосила, как по покойнике, думая, что этого требует приличие:
3: «И на кого ты нас покинул, Анисим Григорьевич, соколик ясный?»
0: Залаяли встревоженные собаки. Варвара подбежала к окошку и, заметавшись в тоске, стала кричать кухарке:
3: «Будет тебе, Степанида, будет! Не томи ты, Христа ради, не томи!»
0: Забыли поставить самовар, уже не соображали ни о чем. Только одна Липа никак не могла понять, в чем дело, и продолжала носиться с ребенком. Когда приехал старик со станции, то его уж ни о чем не спрашивали. Он поздоровался, потом прошелся по всем комнатам, молча, не ужинал.
4: «Должно, нездоров я, в голове того туманится, мысли мутятся».
0: Он затворил дверь, чтобы не услышала Липа, и продолжал тихо:
4: «С деньгами у меня нехорошо, нехорошо. Помнишь, Анисим перед свадьбой на Фоминое привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие какие я смешал со своими. Вот когда-то, царствие небесное, жив был дядя мой, Дмитрий Филатович. Все бывало, за товаром ездил, то в Москву, то в Крым, и была у него жена. И эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. Шестеро детей было. И вот бывало, дяденька, как выпьет, то смеется. Никак, говорит, я не разберу, где тут мои дети, а где чужие. Легкий, значит, у него характер. Вот так и я теперь не разберу. Не разберу, какие у меня деньги настоящие, а какие фальшивые. И вот кажется мне, что они все фальшивые.
3: Ну вот, Бог с тобой, что ты, Бог с тобой.
4: Вот покупаю на вокзале билет, даю 3 рубля, и думается мне, будто и они 3 рубля фальшивые. И страшно мне, ох, страшно, должно, нездоров.
3: Что говорить, все под Богом ходим. Ох, тех, проговорила Варвара и покачала головой.
1: Надо б об этом подумать бы, Петрович. Не ровен час, что случится, человек ты не молодой. Помрешь, и гляди, без тебя бы внучка не обидели. Ой, боюсь, обидят они Никифора, обидят. Отца, считай, так уж нет, мать молодая, мать глупая. Ты бы записал на него, на мальчишка-то, хоть землю, ну вот Бутёкина это, Петрович, право, подумай, запиши, продолжала убеждать Варвара. Мальчик-то ведь хорошенький, жалко. Вот завтра поезжай, напиши бумагу. Чего же ждать?
4: Да, а я ведь я и забыл про внучку-то. Надо поздороваться. Говоришь, мальчик ничего? Ну что ж, пускай растет, дай бог.
0: Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках.
4: «Ты, Липонька, если что нужно, спрашивай», — сказал он. «Спрашивай, и что захочешь, кушай. Мы не жалеем, была бы здорова».
0: И он перекрестил ребенка.
4: И, внучка, береги, береги. Сына нет, так внучек остался. Внучек.
0: Слезы потекли у него по щекам. Он всхлипнул и отошел. Немного погодя он лег спать и уснул крепко после 7 бессонных ночей. Старик уезжал ненадолго в город. Кто-то рассказал Аксиньи, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что Бутёкино, то самое, на котором она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщили утром, когда старик и Варвара сидели около крыльца под березой и пили чай. Она заперла лавку с улицы и со двора, собрала все ключи, какие у нее были, и швырнула их к ногам старика. «Не стану я больше работать на вас!» — крикнула она громко. «Выходит так, что я у вас не невестка,
1: а работница? Весь народ смеется. Гляди, говорят, Цыбукины, какую себе работницу нашли. Я у вас не нанималась. Я не нищая, не хамка какая. Есть у меня и отец, и мать.
0: Она, не утирая слез, устремила на старика глаза, залитые слезами, злобные, косые от гнева. Лицо и шея у нее были красны и напряжены, потому что она кричала изо всей силы. «Не желаю я больше служить! Замучилась? Ха-ха-ха! Как работа! Как в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмыгать за водкой, так это мне! А как землю дарить, так той каторжанке с ее чертенком! Она тут хозяйка, она барыня, а я у ей прислуга! Все отдайте ей, арестантке, пусть подавится, а я уйду домой. Найдите себе другую дуру, ироды окаянные!» Старик ни раз в жизни не бронил и не наказывал детей и не допускал даже мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя непочтительно. И теперь он очень испугался, побежал в дом и спрятался там за шкафом. А Варвара так оторопела, что не могла подняться с места, а только отмахивалась обеими руками, точно оборонялась от пчелы. «Ой, что же это, батюшки, батюшки, что же это она кричит?» — бормотала она в ужасе. «Ох, тихо-тихо-тихо-тихо, народ-то, народ-то услышит, потише бы, ой, потише бы!» А Аксинья продолжала кричать. «Отдали каторжанке Бутёкина. Отдайте ей теперь все. Мне от вас ничего не надо. Провались вы. Все вы тут одна шайка. Нагляделась я. Будет с меня. Грабили и прохожих, и проезжих. Разбойники! Грабили старого и малого! Кто водку продавал без патента? А фальшивые деньги кто делал? Понабили себе сундуки фальшивыми деньгами. Теперь уж я не нужна стала!» Около настежь открытых ворот уже собралась толпа и смотрела во двор.
1: «Пускай народ глядит! Я вас осрамлю!»
0: Во дворе на протянутых веревках висело белье. Она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на руки глухому. Потом, разъяренная, она металась по двору около белья, срывала все, и то, что было не ее, бросала на землю и топтала.
3: «Ой, батюшки, ой, уймите ее!» — стонала Варвара. «Ой, ой, уймите! Что же это она такое? Отдайте ей Бутёкина-то! Бутёкина отдайте ей, Христа ради небесного!»
2: «Ну, баба!» — говорили у ворот. «Вот так баба! Ох, расходилась! Страсть как!»
0: Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От корыта и котла около плиты шел пар, и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор, так что, если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз, когда Аксинья вошла, липа вынула из кучи Аксиньину сорочку и положила в корыто, и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который стоял на столе. Аксинья, глядя на нее с ненавистью,
1: выхватила из корыта сорочку. «Отдай сюда! Не твое это дело мое белье трогать! Ты арестантка! Ты должна знать свое место! Кто ты есть?»
5: Липа глядела на нее, оторопев, и не понимала, но вдруг уловила взгляд, какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла, и вся помертвела.
1: «Взяла мою землю! Так вот же тебе!»
5: Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве. И не верилось, что такое слабое существо, как Липа, может так кричать. А потом вдруг на дворе стало тихо. Аксинья прошла в дом молча, со своей прежней улыбкой. Глухой все ходил по двору, держа в охапке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там.
1: Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой. Больница новая, недавно построенная, с большими окнами, стояла высоко на горе. Она вся светилась от заходившего солнца и, казалось, горела внутри. Внизу был поселок. Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила. «Чего ж тебе еще? Чего тебе?» — говорила женщина тихо и в недоумении. «Ну, пей, ну чего ж тебе? Отчего не пьешь?» Мальчик в красной рубахе, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги, и больше ни души не было видно, ни в поселке, ни на горе. «Не пьет», — сказала Липа, глядя на лошадь. Ну вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно где, кричала «Выпь!». Точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо «Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у
0: таинственные птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху, в больнице, у самого пруда, в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка, и все сбивалось со счета и опять начинала. В пруде, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было как будто разобрать слова. «И ты такова, и ты такова, и ты такова, и ты такова, и ты такова!» Ох, какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер,
1: чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой. Ведь жизнь дается только один раз. На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. Липа не помнила, как долго она сидела у пруда, но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали, и не было ни одного огня. До дома было, вероятно, верст 12, но сил не хватало, не было соображений, как идти. Месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка. Липа шла быстро, потеряла с головы платок. Она глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика. Идет ли следом за ней или носится там, вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери. О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц тоже одинокий, которому все равно, весна теперь или зима, живы люди или мертвы. Когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать Прасковья, или плотник Костыль, или кухарка, или хоть какой-нибудь мужик, кричала выпь. Бу-у-у! И вдруг ясно послышалась человеческая речь. «Запрягай, Вавила!» Впереди у самой дороги горел костер. Пламени уже не было, светились одни красные уголья. Слышно было, как жевали лошади. В потемках обозначались две подводы. Одна с бочкой, другая пониже с мешками. И два человека. Один вел лошадь, чтобы запрягать. Другой стоял около костра неподвижно, сложив назад руки. Около подводы заворчала собака. Тот, который вел лошадь, остановился и сказал: «Словно кто идет по дороге!»
6: «Шарик, молчи, молчи!»
1: — крикнул другой на собаку. И по голосу можно было понять, что этот другой был старик. Липа остановилась и сказала: «Бог в помощь!» Старик подошел к ней и ответил не сразу:
6: «Здравствуй!»
1: «Ваша собачка не порвет, дедушка?»
6: «Не, ничего, иди, иди, не тронет».
1: «Я в больнице была», — сказала Липа, помолчав. «Сыночек у меня там помер, вот домой несу». Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошел и проговорил торопливо:
6: «Это ничего, милая, Божья воля. Ну, копаешься, парень!» —
1: сказал он, обернувшись к спутнику. «Ты бы поживей!»
7: «Да твоей дуги нету!» — сказал парень. «Не видать!»
6: «А, не видать! Прямой ты, Вавила!»
1: Старик поднял уголек, раздул, осветились только его глаза и нос. Потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на нее. И взгляд его уже выражал сострадание и нежность.
6: «Ты, мать, — сказал он, — всякой матери свое дитё жалко.
0: И при этом вздохнул и покачал головой. Вавило бросил что-то на огонь, притоптал, и сейчас же стало очень темно. И по-прежнему было только поле, небо со звездами, да шумели птицы, мешая друг другу спать. И Крастель кричал, казалось, на том самом месте, где был костер. Но прошла минута, и опять стали видны и подводы, и старик, и длинный Вавило. Телеги скрипели, выезжая на дорогу.
1: «Вы святые?» — спросила Липа у старика.
6: «А нет, мы из Ферсановки».
1: «Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий, я и подумала, это должно святые».
6: «Тебе далече ли?»
1: «В Уклеево».
6: «Так садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево».
0: Вавило сел на подводу с бочкой, старик и Липа сели на другую. Поехали шагом, Вавило впереди.
1: «Мой сыночек весь день мучился», — сказала Липа. «Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать, и не может. Господи, батюшка, царица небесная, я с горя так все и падала на пол, стою и упаду возле кровати. И скажи, дедушка, ну зачем маленькому перед смертью мучиться, когда мучится большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются. А зачем маленькому, когда у него же нет грехов? Ну, зачем?»
6: «А кто ж его знает?» — ответил старик.
0: Проехали с полчаса молча.
6: «Всего знать нельзя. Зачем? Да как?» — сказал старик. «Вот птица. Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способна. Так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо человеку знать, чтоб прожить, столько и знает человек».
1: «Мне, дедушка, идти пешком легче, а теперь сердце трясется».
6: «Чего? Сиди!» Старик зевнул и перекрестил рот. «Ничего», — повторил он, — «твое горе с полгоря. Жизнь долгая. Будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия!» — сказал он и поглядел в обе стороны. «Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая, будет и хорошее будет, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал. Соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли. И помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку. А проезжий господин тут какой-то на пароме, ежели помер, то царствие ему небесное.
4: глядит на меня жалостно. Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные. Да, да. А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора. Баба была, так в Сибири осталась. В Сибири бабу закопали. Вот так в батраках живу. А что ж, скажу тебе, было потом и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милый, не хочется. Еще бы годочков 20 пожил, значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия, велика, сказал он и опять посмотрел в стороны и оглянулся.
1: Липа спросила: «Дедушка, когда человек помрет, то сколько дней его душа потом по земле ходит?»
4: «Ах, кто ж его знает? Не знаю. Вот спросим Вавилу. Вавила в школу ходил. В школе теперь всему учат. Вавила!» — позвал старик.
7: «А, чего?»
4: «Вавила, как человек помрет, сколько дней его душа по земле ходит?»
1: Вавила остановил лошадь и тогда уже ответил.
7: 9 днем. Вот мой дядя Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила потом 13 днем.
4: Почему ж ты знаешь?
7: А 13 днем в печке стучала.
4: «Ну, ладно, ладно, трогай», — сказал старик, и видно было, что он ничему этому не верил.
1: Когда Липа вернулась домой, то скотина еще не выгоняли, все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик. Он сразу, с первого взгляда понял, что произошло, и долго не мог выговорить ни слова, и только чмокал губами.
4: «Эх, Липа, Липа, не уберегла ты внучка-то, внучка не уберегла».
1: Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала, и тотчас же стала убирать ребенка.
3: «И мальчик-то был хорошенечкой. Ох, тех-тех, ох, тех-тех. Один был мальчик, и того не уберегла, глупенькая».
1: Служили панихиду утром и вечером. На другой день хоронили. И после похорон гости и духовенство ели много и с такой жадностью, как будто давно не ели. Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей: «Не горюйте, о младенце, таковых есть царствие небесное». И только когда все разошлись, Липа поняла как следует, что Никифора уже нет. «Нет и не будет», — поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет мест, что она тут ни при чем, что она лишняя. Аксинья вдруг закричала, показываясь в дверях. По случаю похоронам она была одета во все новое и напудрилась.
8: «Ты чего голосишь там, замолчи!»
0: Липа хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче.
8: «Слышишь?»
0: — закричала Аксинья, в гневе топнула ногой.
8: «Кому говорю? Пошла вон со двора, и чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка, вон!»
9: «Ну-ну-ну-ну-ну!» — суетился старик. «Аксюта, угомонись, матушка, угомонись! Ну, плачет, но понятное дело, дитё померло!»
8: «Понятное дело, понятное дело!»
0: — передразнила его Аксинья.
8: «Пускай переночует, а завтра, чтоб и духу её тут не было, понятное дело!» «Понятное дело!» —
0: передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку. На другой день рано утром Липа ушла в Торгуево к матери. В настоящее время крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят, как новые. На окнах по-прежнему цветет веселенькая герань. И то, что происходило 3 года назад в доме и во дворе Цыбукиным, уже почти забыто. Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович. На самом же деле все перешло в руки Аксиньи. Она и продает, и покупает, и без ее согласия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо. От того, что требует кирпич на железную дорогу, цена его дошла до 24 рублей за 1000. Бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны, и получают за это по четвертаку в день. В селе говорят про Аксинью, что она забрала большую силу. И правда, когда она утром едет к себе на завод с наивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе. Старик Цыбукин уже не вмешивается в дела. Он не держит при себе денег, потому что никак не может отличить настоящих от фальшивых. Но молчит, никому не говорит об этой своей слабости. Он стал как-то забывчив, и если не дать ему поесть, то сам он не спросит. Уже привыкли обедать без него. И Варвара часто говорит: «А наш вчерась опять лег неевший. Ох, тихо-тихо-тихо-тихо». И говорит равнодушно, потому что к этому привыкла. Почему-то летом и зимой одинаково он ходит в шубе и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Обыкновенно надевши шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне, по дороге на станцию или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевельнется. Прохожие кланяются ему, но он не отвечает, так как по-прежнему не любит мужиков. Когда его спрашивают о чем-нибудь, то он отвечает вполне разумно и вежливо, но кратко. В селе идут уже разговоры, будто невестка выгнала его из собственного дома и не дает ему есть, и будто он кормится подаянием. Одни рады, другие жалеют. Об Анисиме стали забывать. Как-то пришло от него письмо, написанное в стихах, на большом листе бумаги в виде прошения, все тем же великолепным почерком. Очевидно, и его друг Самородов отбывал с ним вместе наказание. Под стихами была написана некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка: «Я все болею тут, мне тяжко, помогите ради Христа». Однажды, это было в ясный осенний день, перед вечером старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров, и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет 70, без зубов. Костыль и сторож разговаривали. Старик Яков говорил с раздражением.
10: «Дети должны кормить стариков, поить, чти отца твоего и мать, а она, невестка, погнала свекра из собственного дома. Старику не поесть, не попить, третий день не евши».
11: «Хо-хо, третий день, хо-хо-хо»,
0: удивлялся Костыль.
10: «Вот так сидит, все молчит. А чего молчать, чего молчать? Подать в суд, ее бы в суде не похвалили». Так-так-так.
0: Яков продолжал с раздражением.
10: «Из собственного дома! Наживи свой дом, тогда и гони. Ака нашлась какая, подумаешь, а тут язва, язва!»
0: Цыбукин слушал этот разговор и не шевелился. Старик Яков все продолжал.
10: «Муж-то, муж глухой, муж глупой, так дурак дураком, ну, все равно, что гусь, гусь, не что гусь может понимать. Ударь гуся по голове палкой, и он не поймет».
0: Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на 50, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду. Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только наверху, на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Возвращались старухи из леса, и с ними ребята. Несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился, и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала. Увидев Костыля, липа обрадовалась. «А! Здравствуй, Макарыч! Здравствуй, голубчик!»
11: Обрадовался и Костыль. «Здравствуй, липонька! Здравствуй! Ох, бабочки, девочки! Полюбите богатого плотника! О, деточки мои, деточки!»
0: Вдруг Костыль всхлипнул.
11: «Ух! Топорики, топорики мои любезные!»
0: И Костыль, и Яков прошли дальше. И было слышно, как они продолжали разговаривать. После них встретился старик Цыбукин. И тут вдруг стало тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали. И когда старик поравнялся с ними, липа поклонилась низко и сказала: «Здравствуйте, Григорий Петрович!» И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих. Губы у него дрожали, и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. Солнце уже совсем зашло. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились.

0: Одна фотография. Много лет я уже храню ее у себя, и она до сих пор дорога мне. Попала эта фотография ко мне давно. Когда-то я знал одну девочку, вернее, девушку. Была она похожа на цветок-одуванчик, которого еще не коснулся ветер. Вся легкая, светловолосая, с большими теплыми глазами. В нее влюблялись подряд все ребята, которые знакомились с ней. Бывают такие девушки. Есть в них что-то такое, на что никак нельзя не обратить внимания. Поначалу она была просто приветлива со мной и ничем не выделяла меня из компании своих обычных поклонников. Но я становился все настойчивее и настойчивее, и она в конце концов стала иногда разрешать мне провожать себя домой по вечерам. Мы стояли с ней в темном подъезде ее дома, и часами напролет я шепотом рассказывал ей всякие веселые истории. Когда мимо нас проходили соседи, я замолкал, вплотную придвигался к ней, чтобы нас не заметили.
1: Чего они тут ходят? Это наша лестница.
2: Но они же тут живут.
0: Да, конечно.
2: Тише.
0: Потом соседи уходили, а я все продолжал стоять, прижавшись к ней. Она иногда дотрагивалась до моего пальто своими белыми варежками и отодвигала меня от себя. А иногда делала это не сразу. И некоторое время я дышал запахом ее волос и видел перед собой ее настороженные и любопытные глаза, смотревшие на меня снизу вверх. Однажды я поцеловал ее. Я стоял так близко от нее, так темно было в подъезде, так далеко от нас был город с его гудками машин и звонками трамваев, и так хорошо и непонятно пахли ее волосы, что я не выдержал и осторожно прикоснулся губами к ее щеке. Она посмотрела на меня, потом закрыла глаза, опустила руки и вся притянулась ко мне, словно потеряла равновесие и искала опоры. Я обнял ее, но она положила мне на грудь свои белые варежки, и в ее руках я почувствовал уже знакомый, но на этот раз какой-то мягкий, нерешительный протест, еле уловимый. И было во всем этом что-то новое, неожиданное, требующее разгадки. Потом еще много-много раз мы стояли с ней в темном подъезде ее дома, и я уже больше не рассказывал ей веселых историй. Мы просто стояли рядом друг с другом и молча ждали того часа, когда закрывалась находящаяся неподалеку станция метро, и последний сосед проходил в темноте мимо нас. Потом я поворачивался к ней, все так же молча расстегивал ее пальто, просовывал руки в теплую глубину за ее спиной, обнимал ее, чуть притягивал к себе, прижимался губами к ее губам. И, закрыв глаза, мы медленно поднимались над землей, устремлялись куда-то за облака и еще дальше, еще выше, и долго-долго летали.

0: Ничего, кроме губчного блуждания по лесу, мы стоим теперь на краю света, на том самом краю, за которым ничего нет, ни земли, ни воздуха, ни жизни. Я быстро спустился вниз по карьеру и побежал вперед. Я легко бежал по серебристо-прозрачному лугу между большими стогами сена. И когда я увидел перед собой высокий и могучий, не похожий на все остальные стог великан, я стремительно бросился к нему, почти без усилий, как на крыльях взлетел на его вершину. И я увидел ее, далекую и почти нереальную, неподвижно застывшую на холме над старым песчаным откосом, всю посеребренную невидимыми лучами холодного ночного солнца. Она спустилась с холма и медленно пошла ко мне по зеленовато-прозрачному лугу, околдованная светлой лунной ночью. И когда она подошла к моему стогу, я лег на край и протянул ей руки. И она вложила свои руки в мои, и я начал медленно и осторожно поднимать ее к себе на вершину. И когда ее лицо оказалось почти рядом с моим, я почувствовал, как тянет меня вниз, к земле. И я снова сделал усилие, снова напружинил все свои мускулы, поднял ее к себе и поставил рядом с собой, на вершине. Она выпрямилась, подняла голову и замерла, потрясенная, удивленная видом лунной равнины. Это впечатление усиливалось множеством больших, вытянутых в длину стогов сена, которые были разбросаны по всему лугу. Они были похожи на стадо древних ископаемых мамонтов, которое вышло оттуда, из-за края земли, из небытия, и разбрелось теперь по равнине, и пасется, и щиплет траву, и медленно приближается к нам.
1: Как красиво!
0: Я увидел, как где-то в глубине ее существа первоначальное удивление робко озаряется тихой радостью. И не в силах больше сдерживать охвативших ее чувств, она молча прижала щекой к моему плечу. И мы долго стояли так, прижавшись друг к другу, зачарованные видом лунной равнины. Мы стояли над заснувшей землей, над остановившейся планетой, над замершей на мгновение жизнью, как вечный символ ее неиссякаемости, как неувидаемый знак ее непрерывного продолжения. А луна, в которой уже раз на своем долгом веку смотрела на нас своим древним выцветшим оком, луна ждала, и я легко притянул ее к себе и прижался губами к ее губам. И она закрыла глаза, и я закрыл глаза вслед за ней, и сразу услышал соломенный запах ее волос. А луна ждала. Она терпеливо и настойчиво ждала того, к чему привыкла за долгие годы знакомства с людьми. Луна не сомневалась. Она уверенно посылала на землю холодные волны своего ночного света. А мне так было хорошо. Я не хотел ничего большего, боясь расплескать остановившееся время, боясь выронить из рук и разбить эти хрупкие секунды подаренного мне откровения. Мне казалось, что сделай я хоть один шаг, хоть одно движение, все разрушится, полетит вниз, в пропасть, и навсегда исчезнет эта сказочная равнина,

0: и соломенный запах ее волос, и ее губы нежные и трепетные, как крылья далекой непойманной бабочки. Мне было 20 лет. Я не успел еще ни разу ни в чем разочароваться в жизни, и я твердо знал, что не имею на нее никакого права, что между мной и ей никогда не может произойти это. Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
0: И мы заснули, и все заснуло вместе с нами. И лунная равнина, и посеребренные стога, и небо, наполненное тихим звоном. И даже земля остановила на мгновение свой бег, бессмысленный сейчас, когда те двое, ради кого она совершала свой бег, свое вечное движение по спирали, спали на вершине стога, спали над миром, под луной. Я проснулся первым и не сразу понял, где нахожусь. Светало. Мир рождался заново, нехотя выходя из тумана, неопределенный и расплывчатый. Взошло солнце, и она сразу проснулась. Ресницы ее дрогнули и поднялись кверху. Увидев меня, она несколько мгновений без всякого удивления смотрела мне прямо в глаза, а потом улыбнулась. И я вдруг попытался представить, каким могло быть ее милое лицо, если бы вчера все было не так, как было, а по-другому. Наверное бы она плакала, и на щеках у нее теперь были бы видны засохшие следы слез. Наверное, она спала бы беспокойно, тревожно, и в уголках ее рта появились бы маленькие складки. А что было бы со мной? Нет, я даже не хочу думать об этом. Неожиданно я понял, что люблю ее по-настоящему.
1: А ты хороший. Ты знаешь, мне приснился странный сон. Будто мы с тобой плыли куда-то на пароходе, а потом шли по лесу. Ведь правда, да?
0: Конечно, правда.
1: Как интересно. Дома ничего не знают. Мама, наверное, волнуется, звонит в милицию, в скорую помощь. Ой, как высоко! И как только мы забрались сюда.
2: Садись на край, съезжай. Я поймаю тебя.
1: Нет, я боюсь.
2: Не бойся. Я же поймаю.
1: Ой, смотри-ка, какая туча. Наверное, дождь будет.
0: Я вытянул вперед ладони. Она закрыла глаза и упала мне прямо в руки. Я немного подержал ее на руках, а потом поцеловал в глаза, в левый и в правый. В ту же секунду на нас упал с неба теплый дождь. Она закрыла глаза, подняла голову и, подставив лицо солнечным потоком воды, вся прижалась к дождю, словно старалась вобрать в себя всю его теплоту и нежность. Вся посвятила себя дождю, вся отдалась ему от макушки до пяток, вся упивалась этой неожиданной, подаренной небом радостью. Потом она открыла глаза, и я увидел в них удивление и благодарность. И тогда я прижался губами к ее лицу. По ее щекам текли круглые горошинки дождя, и я ощущал губами их пресный безразличный вкус. И вдруг дождь стал соленым. Она кончила плакать так же, как и начала, не уронив ни единого звука. Она открыла глаза и внимательно посмотрела на меня. И она улыбнулась так, как могла улыбаться только она. Солнечно, серебристо, каждой грустинкой своих больших и серых глаз, каждой росинкой своих омытым дождем губ. И было в этой улыбке все, что хотелось увидеть мне, все, что прожили и пережили мы с ней за эти 2 дня, и понимание, и откровение, и пройденное сердцами друг к другу расстояние, и необычно постигнутая близость. Неожиданно она разбросала руки и, наклонив на бок голову, быстро-быстро побежала вперед. Я понял, она почувствовала себя птицей. В ней проснулось детское ощущение полета. И я знал, не надо мешать ей. Пусть летает, пусть парит над землей, пусть будет птицей. Она наклонила голову на бок, взяла мою руку, прижала ее к своей щеке, устало улыбнулась и снова закрыла глаза. Я пристально вглядывался в ее закрытые глаза. Небо щедро дарило земле дождь, а Наташа смотрела на меня, и я отчетливо видел, как отражается в ее глазах этот серебристый дождь. Именно серебристый, а никакой другой. Как бывает серебристым что-то старинное и дорогое для памяти и несущее в себе точный символ неповторимости минувшего времени.

0: Ты самый хороший. Ты настоящий.
1: Дождь уже кончился вокруг нас. Щедрость неба к земле была исчерпана до конца, а в ее серых глазах он все еще оставался, все еще связывал небо и землю длинными серебристыми нитями, соединяя их воедино и навсегда тревожными искрами радостных слез. И я хотел от нее только одного, чтобы этот грибной дождь и эти два дня, и лунная равнина, и длинные стога сена, чтобы все это оставалось в ее глазах навсегда, и чтобы все это в ее глазах мог видеть только я один. И, кажется, мое желание сбылось. С тех пор прошло несколько лет. Она вышла замуж, и у них родился сын. Счастлива ли она? Не знаю. Я иногда заезжаю к ним. Я пью чай, смотрю телевизор, играю с ее сыном, но, в общем-то, стараюсь не задерживаться. Прощаюсь с ней. Она всегда улыбается мне в прихожей и дарит мне на дорогу кусочек своего серебристого грибного дождя. Маленький-маленький кусочек, одну капельку. Я иду по улице и думаю, жалею ли я о том, что он остается, а я ухожу. И сам себе отвечаю, и да, и нет. Ведь то, что было у него с ней, лучшей своей частью уже позади, уже в прошлом. А у меня это к ней вечно. Ее тайна осталась для меня нераскрытой. Я не сумел разгадать ее женскую загадку до конца, но она мне дала возможность услышать в своем сердце такую песню, какую судьба готовит услышать не каждому. Я сделал в то утро открытие. Люди должны быть добры друг к другу, особенно если это он и она. Люди должны дарить друг другу красоту. Я буду идти к ней через нескошенный луг, через лунную равнину долго-долго, всю жизнь. И серебристый грибной дождь будет бесшумно идти перед моими закрытыми глазами в косых лучах восходящего над землей солнца. И небо будет протягивать к земле свои серебристые руки, и земля прижиматься к небу теплыми, трепетными потоками поднимающегося над полями воздуха. Не было в моей жизни лучшего, чем то утро, светлое, прозрачное и неповторимое. Именно в то утро я начал свою долгую дорогу к горьковатому, мудрому и большому человеческому званию, к пониманию истинной красоты и назначения жизни.

0: В лунный осенний вечер, сырой, холодный, Стрешнев приказал оседлать лошадь. Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко темного денника, самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина. Работник накинул на него узду и тяжелое, высокое казацкое седло. Вытащил его за повод из конюшни, узлом закрутил им хвост. Мерин был покорен. Только глубоко раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга была оборвана, а работник едва вдел ее в пряжку и затянул зубами. Стрешнев, держа в руке арапник, вышел на крыльцо. Горбоносый, с маленькой, откинутой назад головой, сухой, широкоплечий, он был высок и ловок в своей коричневой поддевке, перетянутой по тонкой талии ремнем с серебряным набором, в казачьей шапке с красным верхом. В темном окне возле крыльца открылась форточка. Робкий голос спросил:
1: «Андрюша, Андрюш, ты куда?»
2: «Я не маленький, мамаша».
1: «Да, да».
0: «Андрюша, ты куда?» «Я не маленький, мамаша», — сказал Стрешнев, нахмуриваясь и берясь за повод. Форточка закрылась. Но в сенях стукнула дверь. Шлепая туфлями, на порог вышел Павел Стрешнев, одутловатый, с запухшими глазами, с зачесанными назад седыми волосами, в белье и старом летнем пальто, полупьяный и болтливый, как обычно.
3: «Это и куда, Андрей? Прошу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал ее».
2: «Кого ты можешь уважать? Что ты лезешь постоянно не в свое дело?»
3: «Виноват, виноват.
2: Виноват.
3: Но условное свидание мчится, юноша молодой».
0: Стрешнев, стиснув зубы, стал садиться. Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул быстрой инохотью. В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы бесшумно неожиданно взвивались смеж, и лошадь всхрапывала, шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мертвый, холодные от луны и росы. Луна яркая и точно мокрая мелькала по голым верхушкам, и голые сучья сливались с ее влажным блеском, исчезали в нем. Горько пахло осиновой корой, оврагами спрелой листвой. Вот спуск в разлужье, как будто бездонный, залитый тонким белым паром. Белым паром дышит и Мерин, пробираясь среди кустарников, стеклянных от росы. хруст сучков под копытами отдается на той стороне в высоком лесу темнеющем, по скату горы. Вдруг Мерин насторожил уши. Два плечистых, толстогорлых, тонконогих волка стояли в светлом дыму разлужья. Близко подпустив стрешнего, они взметнулись и неуклюжим галопом пошли в гору по белой от изморози радужно сияющей траве.
4: Господи! А если она еще на день останется? А если она еще на день останется? А если она еще на день останется?
0: А если она еще на день останется, сказал Стрешнев, откидывая голову, глядя на луну. Луна стояла над пустынными серебристо-туманными лугами направо. Осенняя печаль и красота. Мерин, скрипя арчаком, натуживая седное сильным нутром, поднимался в частый высокий лес по глубокой ложбине, размытой ручьями дороги, и вдруг, оступившись, чуть не рухнул на землю. За лесом открылись пустые поля. На скате, среди темных гречишных жнивей, стояла бедная усадьба. Кое-какие службы, дом, крытый соломой. Как печально было все это при луне. Стрешнев вошел в сени, пахнущие из чулана старым отхожим местом. В передней был сумрак. Стекла в холодном поту золотились. Из темного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоте. Стрешнев наклонился. Она быстро и крепко обвела его сухую шею обнажившимися руками и радостно, тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышно было, как по-детски бьется ее сердце. Чувствовался крестик на ее груди. Золотой. Бабушкин.
1: Андрюша.
0: Последнее богатство.
1: Ты до завтра. Да? Я не верю своему счастью.
2: Я пойду, Вера, лошадь убрать. До завтра, до завтра.
0: Ты до завтра, я не верю своему счастью. Я пойду, Вера, лошадь убрать. До завтра, сказал он, думая, Боже мой, с каждым днем все восторженней, и как много курит, как неумеренно в ласках. Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожно проводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами. Крест блестел на ее раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку, заветную, хранимую для самых важных моментов. Единственную.
5: Как твердо знал 15 лет тому назад, что отдам ни минуты не колеблясь. 15 лет жизни за одно свидание с ней.

0: Перед рассветом на полу возле постели горел свеча. Стрешнев, длинный, в шароварах, в расстегнутой косоворотке, лежал на спине, важно отклонив в сумрак маленькое горбоносое лицо, закинув за голову руки. Вера сидела возле него, облокотясь на колено. Блестящие глаза ее были красны, опухли от слез. Она курила и тупо глядела в пол. Она положила ногу на ногу. Маленькая нога ее в легкой дорогой туфельке очень нравилась ей самой. Но боль сердца была слишком сильна.
1: Я для тебя всем пожертвовала.
0: Я для тебя всем пожертвовала, тихо сказала она, и губы ее задрожали. В голосе ее было столько нежности, детского горя. Но, открывая глаза, Стрешнев холодно спросил:
2: чем ты пожертвовала?
1: Всем, всем. И прежде всего честью, молодостью.
2: Мы с тобой не бог весть, как молоды.
1: Какой ты грубый, нечуткий.
2: Во всем мире все женщины говорят одно и то же. Любимое слово, только произносимое разно. Да-да. Сперва с восторгом, с восхищением. Ты такой умный, чуткий. Потом какой-то грубый, нечуткий.
1: Пусть из меня ничего не вышло. Но музыку я любила. Люблю страстно. И хоть немного, но добилась бы.
2: Да не музыку. Не музыку. И как только подарки...
1: Грубо, Андрюша. А теперь я жалкая институтская топерша. И где же? В том самом проклятом городе, который я всегда ненавидела. Разве я не могла бы теперь еще найти человека, который дал бы мне покой, семью, и любил, и уважал бы меня? Но память о нашей любви...
2: Вера, мы дворянское отродье, не умеем просто любить. Это отрава для нас. Это я, а не ты, загубил себя. Да. 15-16 лет тому назад я приезжал сюда каждый день. Готов был ночевать у твоего порога. Я тогда еще был мальчишка. Восторженный и нежный дуралей. Да. Любовь предков, их портреты в овальных рамках с золотой бумажкой. Кому, как не нам с тобой, назначалось все это? Я тогда стишки писал. Любя тебя. Мечтал я о мечтавших. Любивших здесь сто лет тому назад. И по ночам ходил в заглохший сад. При свете звезд.
1: Их некогда видавших.
2: Зачем ты ушла? Зачем? И за кем? За кем из своего рода, из своего племени? Я о тебе с восторгом, с благоговением всегда только как о жене думал. А когда нас свела судьба, и чем ты мне стала? Женой разве? А была молодость, радость, чистота, темный румянец, батистовая косоворотка. Приезжать вам каждый день, видеть твое платье, тоже батистовое, легкое, молодое. Видеть твои голые руки, черные от солнца и от крови наших предков. Татарские сияющие глаза, невидящие меня глаза. Желтую розу в угольных волосах, твою тогда глупую, изумленную какую-то, но прелестную улыбку. Даже то, как ты уходишь от меня по дорожке сада, думая о другом, а притворяясь, что играешь, гонишь крокетный шар. Слышать оскорбительные фразы твоей матери из балкона. Знаешь, это было для меня...
1: Она, а не я во всем виновата.
2: Нет. Помнишь, как ты в первый раз уезжала в Москву? Собиралась, рассеянно пела что-то, не видя меня. Поглощенная своими мыслями, уверенностью в счастье. Я вас поехал провожать верхом. Ясный холодный вечер. Блестели яркие зеленя. Розовели жнивья, и занавеска в открытом окне вагона. От твоей руки, пахнущей вербеной, остался запах и на моей руке. Он смешался с запахом повода, седла, пота лошади. Но я все еще чувствовал его. Ехал в сумерках по большой дороге и плакал. Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я. Я старый пьяница.
0: И чувствуя на губах теплую соль слез, скатившихся по его щекам, по устам, Стрешнев скинул с постели ноги и вышел из комнаты. Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мертвенно синея. Далеко за ним занималась багряная заря. Далеко в холодном потемневшем лесу пел петух в сенцах караульщика. Стрешнев в одних носках сел на ступеньки крыльца, чувствуя, как обливает холодной сыростью его тело под тонкой рубашкой.
2: Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я. А потом, конечно, роли переменились. Ну да теперь все равно. Конец.
0: Утром пили чай в холодной прихожей на огромном сундуке. Самовар стоял на нем нечищенный, позеленевший, давно потухший. Холодный пот, покрывавший окно, сошел с верхнего стекла. Виден был в него солнечный блеск морозного утра, корявое дерево в бесцветной, кое-где уцелевшей зелени. Босая, опухшая от сна, рыжая девка вошла и сказала: «Митрий приехал».
2: «Подождет».
0: «Подождет», — ответил Стрешнев, не поднимая глаз. Не поднимала глаз и Вера. Лицо ее похудело за ночь. Под глазами вокруг век был коричневый налет. Черное платье делало ее моложе и красивее. От черных волос пудра на лице казалась розовее. На дворе слепило низкое солнце. Все крыльцо было седое от мороза. Мороз солью лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик с оловянными глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломой, тоже заиндивевший, ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой и легкой, но уже ветхой, старомодной шубке и в летней шляпке из черной соломы с жесткими ржаво-атласными цветами. Проводил ее Стрешнев по отпотевшим проселочным дорогам до большой дороги. Ехал за телегой. Мерин тянулся к соломе. Он стегал его по морде арапником. Мерин задирал голову и трудно хрипел нутром. Плелись шагом и молчали. Сзади бежала увязавшаяся за Стрешневым старая гончая собака из усадьбы. Низкое солнце пригревало, небо было кроткое, ясное. Возле большой дороги мужик неожиданно сказал:
3: «А я, барышня, опять на лето к вам своего мальчишку пригоню. Я его опять к вам в пастушата предназначил».
0: Вера обернулась с застенчивой улыбкой. Стрешнев снял шапку, наклонился с седла, взял ее руку и поцеловал долгим поцелуем. Она прильнула губами к его сидеющему виску, тихо сказала:
1: «Будь здоров, дорогой. Не поминай лихом».
0: «Будь здоров, дорогой, не поминай лихом». По большой дороге мужик загремел телегой, поехал рысью. Стрешнев повернул, поехал назад без дороги, по жневьям. Собака издали провожала его, четко видные среди золотых полей. Он останавливался, грозил ей арапником. Она тоже останавливалась, садилась. «Куда ж я пойду?» — как бы спрашивала она. И как только он трогался, опять неспешной рысцой бежала за ним. Думал он о далекой станции, блестящих рельсах, дыме уходящего к югу поезда. В голых, местами каменистых лугах, куда он спустился, было почти жарко. Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. великая тишина стояла над пустыми полями, над оврагами, над всей великой русской степью. Медленно плыла по воздуху вата с татарок, с иссохших репьев. На репьях сидели щеглы. Так они будут сидеть целый день, только изредка перелетая, перенося свою тихую, прелестную, счастливую жизнь.

Несколько поколений зрителей наслаждались виртуозным мастерством Елены Маврикиевны Грановской. Она дебютировала на сцене в 1898 году, играла в небольших театрах Петербурга, а с 1903 года в театре Сабурова «Пассаж», преобразованном в 1925 году в театр «Комедия», затем в театре «Сатиры и комедии», Ленинградском театре «Комедии» и, наконец, с 1939 года в Большом драматическом театре имени Горького. А в 1967 году народный артист СССР Георгий Александрович Товстоногов, поставивший спектакль «Традиционный сбор» Виктора Розова, подарил зрителям возможность вновь услышать голос Грановской, уже покинувшей сцену. В записи на магнитофонную пленку прозвучало обращение старой учительницы к своим бывшим ученикам, собравшимся на вечер встречи. В дореволюционном театре Грановская прославилась как выдающийся мастер искрометного диалога, насыщенного богатейшими интонациями. Актриса огромного сценического обаяния, женственная, элегантная, наделенная тонким чувством юмора. В легковесном комедийном репертуаре, в подчас непритязательных пустячках, рассказывающих о любовных приключениях ее героинь, молодая актриса создавала характеры жизненные и правдивые. Она играла озорных горничных, певичек и аристократок с изящными манерами. Непохожие друг на друга, с разнообразными индивидуализированными характерами, четко социально очерченные героини Грановской как бы вырывались из жанра легкой комедии, свидетельствовали о неисчерпаемых творческих возможностях артистки. Огромный талант актрисы часто растрачивался на пустяки. По-новому талант Елены Маврикиевны раскрылся после революции. Зрители по-прежнему ходили на Грановскую, но теперь она все чаще появлялась в русской и зарубежной классике. В ее репертуар вошли Кручинина из пьесы Островского «Без вины виноватый», и Евпроксеюшка в инсценировке романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Елена Маврикиевна играла в комедиях Гальдони и Шекспира, в «Пигмалионе» шоу и все чаще заявляла о себе как актриса репертуар, который охватывает не только комедии, но и драмы. С большим юмором играла Елена Маврикиевна Мерчуткину в «Юбилее Чехова». В диалоге с бухгалтером Хириным слова Мерчуткина

0: обо мне ни одной жилочки.
1: Ваша юристка, как она должна сегодня жалеть и приходить в отчаяние, что отказалась с досадой от своего места в обергофмастерины? Ведь, лишившись власти и доверия, она же не может больше защищать его.
2: Она не может.
1: Того, который сидит у меня под арестом. Ведь, лишившись возможности приходить в любое время во дворец, она же не может, как прежде, встречаться с ним у вас на глазах, да, не возбуждая никаких подозрений.
2: Конечно, конечно, не может.
1: Вот почему она и настаивала на примирении. Вот потому она о нем и просила. Ведь когда она вернется сюда, ко двору...
0: Этого никогда не будет.
3: Ваше Величество, герцогиня ожидает в приемном зале приказаний Вашего Величества.
0: Эбигейл, вы передадите их ей. Скажите герцогине, что мы не можем ее принять. Скажите ей, что мы по своему усмотрению распорядились тем местом, которое она занимала до сих пор подле нас. Пусть немедленно сложит в себя обязанность обергофмейстерины и вернет ключи от наших покоев, в особенности те ключи, пользование которыми ей отныне запрещено.
4: Возможно ли?
1: Ну идите, дитя мое, наступайте, повинуйтесь повелению вашей королевы.
4: Слушаю.
0: Как? Они меня считают бесхарактерным. А, ошибаются.
1: Мы это видим, Ваше Величество.
0: Они слишком долго злоупотребляли моим доверием, моим терпением.
1: Недопустимое положение вещей.
0: Которое дольше продолжаться не может.
1: Мы говорим это давно, Ваше Величество. Но приказывайте, я и мои друзья готовы к вашему слову.
0: Вы правы, виконт, мои приказания, они будут даны вам. Вас я отныне облекаю моим доверием.
1: Благодарю вас, Ваше Величество.
0: Итак... Вы говорите, что этот офицерик?
1: Он все еще у меня под арестом. Ага. А мы займемся этим делом, как только будет образовано новое министерство, парламент распущен, так, и герцог отозван. Ваше Величество сегодня же получит список моих новых коллег, с которыми я лично договорился, приказ о распуске парламента,
0: хорошо,
1: предварительные статьи об открытии переговоров с посланником.
0: Прекрасно.
1: И если Ваше Величество подпишет...
0: Я подпишу. Я все подпишу.
5: В этой роли Елену Маврикиевну можно было видеть на сцене Большого драматического театра и в конце 40-х годов. Новое поколение зрителей, пришедших в Большой драматический театр во второй половине 40-х годов сразу со школьной скамьи, воспринимало Грановскую как живую театральную легенду. А в зале еще сидели зрители старшего поколения, помнившие Грановскую по театрам «Пассаж» и «Комедия». Теперь Елена Маврикиевна играла Раневскую в «Вишневом саде» Чехова и Аполлинарию Панфиловну в пьесе Островского «Сердце не камень». И нет-нет, да и проскальзывали в этих ролях озорные интонации героинь ее юности. В Большом драматическом театре Грановская в полную силу раскрылась не только как комедийная, но и как драматическая актриса, наделенная тонким чувством юмора. Обаянием таланта Елены Маврикиевны окрашены роли, созданные ею в русской классике и советском репертуаре. Среди них Полина Бардина в пьесе Горького «Враги». В ситуации, когда Михаил Скроботов предлагал закрыть фабрику, чтобы не удовлетворять требования рабочих, Полина Бардина представала сначала мягкой женщиной, но постепенно за красивыми фразами все отчетливее выявлялась ее истинная сущность. Столь же естественно, как и в классику, вошла Елена Маврикиевна в советский репертуар. Она играла жену профессора Горностаева в спектакле «Любовь Яровая Тренева», Софью Петровну в «Разломе» Лавренева, Марию Львовну в спектакле «Беспокойная старость» Рахманова. Тонкий знаток женского сердца, Грановская играла Марию Львовну, горячо любящей своего мужа, профессора Полежаева. Она жила его делом, отдавала тепло своего сердца его ученикам. Чувство юмора придавало ей силы в трудные минуты жизни. Звучит запись 1951 года. Полежаев, заслуженный артист РСФСР, Жуков.
0: Дима, я умоляю тебя, ложись.
1: Сам лягу, сам.
0: Сам. Дима, ты устал? Может, мне уйти? Или тебе скучно? Я побуду.

0: Нет, сядь здесь. Ты же знаешь, что ты мне никогда помешать не можешь. Я могу думать и вслух. Признаться, я немножко устал от этих деловых разговоров.
1: Еще бы.
0: Хотя мы все время сбивались на личное. Этот не Бочаров, не хочу больше и думать о нем. Пожалуйста, давай условимся больше о нем сегодня не вспоминать.
1: Хорошо, если хочешь.
0: Да, я так хочу, я так хочу.
1: Пожалуйста.
0: Расскажи мне что-нибудь, Муся.
1: Ты прав не знаешь, Дим, что тебе рассказать.
0: Ну, что-нибудь, ну что у тебя есть, то и расскажи.
1: Да вот, знаешь. Ах да, забыла. Сегодня Миша, ой.
0: А опять Миша? Опять Миша, да?
1: Не буду, не буду, не буду.
0: Миша. Ты знаешь, Муся, ведь Бочаров был...
1: Опять Бочаров.
0: Ладно, ну хорошо, ну ты первая начала, тогда ты и рассказывай уже, рассказывай.
1: Да нет, я просто хотела сказать, что Миша привез нам сегодня продуктов. Петуха. Огромного, жирного. Ведь ты знаешь, какой он хозяйственный? Я только вам на 2 дня. Как-то в 3 дня не съедим.
0: Как ты думаешь, заседание уже началось, а?
1: Да право, не знаю. Ну, наверное, уж началось.
0: Наверное, началось. И как ты думаешь, он уже говорит?
1: Да, наверное, говорит. А знаешь, Дима, послушайся ты меня. Брось ты думать об этих заседаниях. Отдохни немножко.
0: Ну, это заседание нельзя, об Бочарове тоже. Знаешь, о ком мы давно не вспоминали?
1: Да?
0: О матросе.
1: А, да-да.
0: Давно он к нам не заходил.
1: Давненько, да.
0: А, смешной он.
1: Славный.
0: Помнишь, как он Воробьёв недолюбливал?
1: Терпеть не мог.
0: Жалко, что они с Бочаровым не познакомились. Все как-то в разное время они у меня бывали.
1: Да-да.
0: А помнишь, как он добивался у меня? Нет ли у нас гуляша знакомого?
1: Да-да-да. Что это за гуляш такой?
0: Да, я не знаю, что ты знаешь, кушанье, что ли, какое-то флотское? Что?
1: Ай!
0: Что такое? Что
1: петух! Переварился.
0: Ну, вот видишь, ну, вот видишь, вот Муся, ну, звонят, Муся.
1: Я слышу, Дим.
0: Ну, открывай же.
1: Ведь мне же не разорваться, там петух, тут звонки, ну, куда же мне?
0: Ну, беги же скорей, Боже. Кто там?
1: Кто там? Что?
0: А?
1: Подожди, да это тебе пакет.
0: Мне?
1: Послушайте, постойте.
0: Какой пакет?
1: Да погодите же. Ну,
0: что
1: вот.
0: Что такое?
1: Пакет.
0: Книга. Моя книга!
1: Твоя!
0: Кто принес, а?
1: Да не знаю, понимаешь, на лестнице темно. Он сунул пакет и убежал. Похож на матроса.
0: Так, Муся, ну как же ты Куприянова не узнала?
1: Да ведь я говорю, что темно.
0: Ну так верни же его, догони же, ну беги.
1: Ну сейчас. Как его? Товарищ этот, как?
0: Куприянов!
1: Товарищ Куприянов!
0: Ну?
1: Товарищ Куприянов, пожалуйста. Слушайте, погодите же.
0: Все
1: товарищ, ах ты, товарищ Куприянов,
0: что,
1: ну ищи ветра в поле.
0: Муся, что? смотри, предисловие, которое ты переписывала, вот, помнишь?
1: Да.
0: Вон,
1: Кра.
0: Да, помнишь?
1: Да.
0: А ведь на самом деле это красная, вот, она вот.
1: Да. Дима, вот видишь ли, я давно хотела тебе признаться.
0: Да, что такое, что такое?
1: Ты читай, а потом.
0: Да нет, ну говори, я же слушаю, говори.
1: Да нет, дело в том, что, понимаешь, мы с Мишей. Ну, я как-нибудь.
0: Ну говори, я же слушаю, ну говори.
1: Да нет, понимаешь, мы с Мишей вот уже год.
0: Вот интересно, как ты думаешь, кончил он свой доклад или нет, а?
1: Я только вижу, что мне своего доклада не начать. Телефон.
0: Сам.
1: Тише.
0: Сам.
1: Да не беги ты так, ну нельзя же так, осторожно.
0: Слушаю. Сразу предупреждаю. У телефона не Бочаров, а Полежаев. Что? Меня именно и надо? Вот удивительно. Я уже отвык от телефонных звонков. Какой проект института? Никаких проектов института. Пока не кончится война, не хочу и слушать о нем. Да, да, именно потому, что это моя старинная мечта. Что? Уже утвержден? Кем утвержден? Вами? Позвольте, кто со мной говорит? Владимир Ильич?
2: Здравствуйте, Владимир Ильич.
0: Что, уже утвердили? Несмотря на войну? Вы лично?
2: Ох, Владимир Ильич.
0: Слушаю. Под помещение любой дворец? Спасибо. Спасибо, я присмотрю. Помощники?
2: Ну, как не быть. Найдутся помощники, Владимир Ильич. Найдутся.
0: Нет, нет, я здоров. Я совершенно здоров. За что вы мне?
2: Спасибо, Владимир Ильич.
0: Ах, вы прочли мою книгу? Ну, даже очень? Как говорите? Ах, особенно мои замечания против буржуазии и за советскую власть? Да-да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да.
2: Ну, я рад, но я страшно рад.
0: Да-да-да-да. Да, теперь обязательно встретимся, Владимир Ильич. Да нет, помилуйте, какая там беспокойная старость? Нет, это как раз по мне, да. Как рыба в воде. Пожалуйста, не беспокойтесь. Как говорите? Спасибо. Спасибо, я ей передам. До свидания. До свидания, Владимир Ильич. Все хорошо. Все хорошо. Что-что-что-что? Ах, так, да. Да, конечно, конечно, правильно. Да, все хорошо. До свидания. До свидания. До свидания.
3: Ну вот, обо всем и договорились.
1: С кем, Дима?
3: С Владимиром Ильичом Лениным. Он просил мне привет тебе передать.
1: Спасибо.
3: Да, пошли.
1: Ну, пошли.
3: Пошли работать. Ну, пошли.
1: Пошли, ну, пошли. Дима.
4: Елена Маврикина с удовольствием обращалась к советской драматургии. В декабре 1955 года, незадолго до премьеры спектакля «Кремлевские куранты» Погодина, Грановская рассказывала о своей работе над ролью жены инженера Забелина.
5: В начале 1956 года Большой драматический театр выпустит спектакль «Кремлевские куранты». В этом спектакле мне поручена роль жены инженера Забелина. Пьеса Николая Погодина «Кремлевские куранты» шла у нас еще до войны. Потом мы показывали ее в блокированном Ленинграде. Я исполняла ту же роль Забелиной. Теперь погодинская пьеса ставится в новом варианте. Действие пьесы происходит в первые годы молодой Советской Республики. В ней показано начало великих преобразований отсталой, нищей России. Старый интеллигент, инженер Забелин, не сразу оценивает значение октября. Сначала он против сотрудничества с большевиками. Жена оказывается прозорливее его. В ранних постановках пьесы я изображал Забелину простой женщиной, доброй, заботливой матерью. Теперь мне хочется, чтобы зритель понял, что русская патриотка Забелина, несомненно, станет в будущем настоящим советским человеком. В начале пьесы она еще не разбирается в окружающих событиях, но под влиянием общественных перемен, может быть, под воздействием дочери Маши, связавший свою судьбу с революционным матросом Рыбаковым, Забелина активно включается в ритм новой жизни. В предпоследней картине я ощущаю своей героине ее новое боевое настроение. Забелина приносит на работу мужу обед и, успокаивая супруга, настоятельно убеждает его служить своей родине. «Антон Иванович», — обращается она к Забелину, — «работай, ради Бога, и не дерись ни с кем». В этих словах должна слышаться и ласка, и приказания. Постановщик спектакля Константин Павлович Хохлов тоже хочет видеть в Забелиной деятельную, самобытную натуру. Я приложу все силы для того, чтобы именно такой ее увидел наш требовательный ленинградский зритель.
4: В 1956 году в поставленном народным артистом СССР Георгием Александровичем Товстоноговым спектакле «Шестой этаж. Жюри» Грановская сыграла роль госпожи Море. Елена Маврикина словно встретилась с одной из постаревших героинь своей юности. Но были в репертуаре Грановской французские девушки и женщины, с которыми она не расставалась долгие годы. Они жили в песнях Беранже, исполнявшихся Грановской, в шедеврах, сохранившихся в записи 1958 года.
5: Старушка. Ты отцветешь, подруга дорогая, ты отцветешь, твой верный друг умрет. Несется быстро стрелка роковая, и скоро мой последний час пробьет. Переживи меня, моя подруга, но

0: тихонько напевай. А юноши по шелковым сединам найдут следы бывалой красоты и робко спросят: бабушка, скажи нам, кто был твой друг, о ком так плачешь ты? Как я любил тебя, моя подруга, как ревновал, ты все им передай. И кроткою старушкой песни друга у камелька тихонько напевай. А на вопрос, тебя любил он много, он был не друг, ты скажешь без стыда, он в жизни зла не сделал никакого, ты с гордостью ответишь: никогда. Как про любовь к тебе, моя подруга, я песни пел, ты все им передай. И кроткою старушкой песни друга у камелька тихонько напевай. Над Францией со мной лила ты слезы, поведай тем, кто нам идет во след, что друг твой слал и в ясный день, и в грозы своей стране улыбку и привет. Поведай им, как яростная вьюга обрушилась на наш несчастный край, и кроткою старушкой песни друга у камелька тихонько напевай. Когда ж к тебе, покрытый сединами, знакомой славы донесется след, твоя рука весенними цветами, о, милая, украсит мой портрет. Туда, в тот мир невидимый, подруга, где мы сойдемся, взоры обращай. И кроткою старушкой песни друга у камелька тихонько напевай. Чердак. И вот я здесь, где приходилось туго, где нищета стучалась мне в окно. Я снова юн, со мной моя подруга, друзья, стихи, дешевое вино. В те дни была мне слава незнакома, одной мечтой восторженно согрет. Я так легко взбегал под кровлю дома. На чердаке все мило в 20 лет. Пусть знают все, как жил я здесь когда-то. Вот тут был стол, а в том углу кровать, а вот стена, где стих углем начатый, мне не пришлось до точки дописать. Кипите вновь, мечтания молодые, остановите поступь этих лет. Как в дни нужды закладывал часы я, на чердаке все мило в 20 лет. Лизетта, ты, о, подожди немножко, соломенная шляпка так мила, но шалью ты завесила окошко, и в волосы нескромно расплела, со свежих плеч скользит цветное платье. Какой ценой свой легкий маркизет достала ты? Не мог тогда не знать я, но на чердаке все мило в 20 лет. Я помню день, застольную беседу, кружок друзей и песенный азарт. При звуке чаш узнал я про победу и срифмовал с ней имя Бонапарт. Ревели пушки, хлопали знамена, янтарный пунш был славой подогрет. Мы пили все за Францию без трона. На чердаке все мило в 20 лет. Прощай, чердак, мой отдых был так краток. О, как мечты прекрасны вдалеке! Я променял бы дней своих остаток за миг один на этом чердаке. Мечтать о славе, юности, надежде, всю жизнь вместить в один шальной куплет. Любить, пылать и быть таким, как прежде, на чердаке прекрасно в 20 лет.
1: Вся жизнь Елены Маврикиной Грановской была отдана театру. Она ушла со сцены в преклонном возрасте, но до последних спектаклей сохранила жизнеутверждающее восприятие действительности, веру в человечность. Огромный талант и богатство своей души актриса щедро дарила зрителям.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск ретро-рубрики «Маяка. Чего старенького?». У микрофона ее ведущий Игорь Макаров. Летний сезон, который мы 2 недели назад поторапливали песнями, наконец наступил. Хотя по погоде в его начале этого не скажешь. Погода скорее осенняя. Говорят, на этой неделе кое-где даже заморозки были. Вообще с погодой шутки плохи. Я вот зимой иронизировал по поводу теплой погоды и отсутствия снега. Так потом чуть все Приморье не замерзло. А в Москве сугробы кое-где выше человеческого роста навалило. Вроде как накаркал, выражаясь образно. Поэтому я с некоторой опаской объявляю название первого нашего летнего музыкального номера. Фокстрот «Самум». Как вы, должно быть, знаете, «Самум» — это жаркий ветер пустынь, несущий тучи песка и пыли. Я все-таки надеюсь, что поскольку пустынь у нас в стране нет, до этого все же дело не дойдет. Ну, а с музыкальной точки зрения, думаю, вам будет небезынтересно послушать симфонический фокстрот композитора Карла Робрехта в записи танцевального оркестра BBC под управлением Генри Холла. Кстати, это пьеса с последнего компакт-диска «Дискотека у патефона», который мы представляли в прошлом месяце. Послушайте, как музыкальными средствами решен образ могучего вихря. Он то почти стихая, то набирая грозную силу, кружит, завывает, старается смести все живое и неживое на своем пути и, вдоволь порезвившись, улетает вдаль. Такой вот фокстрот «Самум». Включаем запись.

Это был симфонический фокстрот «Самум» в исполнении танцевального оркестра BBC под управлением Генри Холла. Реставрированная на компьютере английская пластинка 1935 года. На мой взгляд, звучит весьма неплохо. Реставрация старых записей, я вам скажу, дело весьма деликатное. Очень часто вместе с шумами и тресками убирается и тембральная окраска. Исчезает естественность звучания. В этом случае реставрированная запись звучит даже хуже, чем нереставрированная. Вот сейчас я вам предложу такую обработанную запись уже с другого компакт-диска. Он был выпущен к столетию со дня рождения Лиди Руслановой. Давно меня слушатели просили найти песню «Стёжки-дорожки» в ее исполнении. Апрелевская пластинка вышла весной 41-го года, но, видимо, тираж ее был небольшим. Никогда мне она не попадалась. Почти все записи Руслановой у меня есть, а вот этой не было. Ладно, будем слушать пока что есть. Включаем запись.

в исполнении Лидии Андреевны Руслановой звучала русская народная песня «Позарастали стежки-дорожки». Запись 1941 года. Следующая фонограмма по качеству будет несколько лучше. Хотя это и концертное выступление, не студийное. Как раньше говорили, запись по трансляции. Но уже 50-х годов, когда стали использоваться магнитофоны. И вот магнитофонная пленка запечатлела один из номеров Леонида Утесова и его оркестра из программы 56-го года «Только для друзей». Это весьма популярная некогда песня Модеста Табачникова на слова Ильи Френкеля «Одесский порт». В апреле, кажется, мы давали песенку «Ах, Одесса моя». Поклонники творчества Утесова активизировались и в большинстве случаев называя вот именно эту «Одесский порт». Что ж, большинством голосов принимается. Слушаем.

порт, значит простер. Маяки за пересыпью светятся, тебе со мной и мне с тобой.

Хотя чуть-чуть со мной побудь. И я иду в кругосветное странствие. Твой дальний край, идет трамвай. Весь твой рейс до 16-й станции. Твой дальний край, идет трамвай. Весь твой рейс до 16-й станции. Махнешь рукой, уйдешь домой. И выйдешь замуж за Васю диспетчера. Мне бить китов у кромки льдов рыбьим жиром.

Леонид Утесов и его оркестр «Одесский порт». Концертная запись 1956 года. Ну, а сейчас уже качество звучания будет просто отличное. Хотя фонограмма и примерно того же периода, 58 года, но это уже студийная запись, сделанная в Государственном доме радиовещания и звукозаписи на улице Качалова. Пленка любезно предоставлена нам Гостелерадиофондом. Наверное, слушатели, которые называли песню «Камыши» в исполнении Лилии Гриценко, уже потеряли всякую надежду ее услышать в нашем эфире. Однако, видите, не надо терять надежду. Как говорится, ищите и обрящите, слушайте, и будет вам дано. Итак, даем запись песни Василия Соловьева-Седова на стихи Александра Чуркина «Камыши». В сопровождении оркестра Гостеатра эстрады под управлением Николая Минха поет Лилия Гриценко.

В исполнении Лилии Гриценко и оркестра театра эстрады прозвучала песенка «Камыши». Запись 1958 года. Между прочим, в середине 50-х эта же мелодия пелась с другими словами Бориса Лихарева и называлась «Василечки-васильки». Новый текст, уже про камыши, написал позже более маститый поэт Александр Чуркин. Наши слушатели знакомы с его творчеством в содружестве с композитором Георгием Носовым. Ну, а закончим мы сегодняшнюю музыкальную ретро-программу записью еще одного корифея советской эстрады Сергея Яковлевича Лемешева. Знаменитая ария из оперы «Рафаэль» Антона Оренского, песня певца за сценой, издавалась на патефонных пластинках, насколько мне известно, в трех вариантах. Перепись с дореволюционного акустического диска Леонида Собинова и записи Сергея Лемешева 1932 и 1947 годов. Но, как я уже говорил сегодня, магнитные студийные записи имеют гораздо лучшее качество, чем патефонные пластинки. Они позволяют нам как бы непосредственно присутствовать в студии, несмотря на полувековую даль. Ну, чем не машина времени. Слушаем запись Сергея Лемешева 1953 года. Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль».

Подошел к концу очередной выпуск ретро-рубрики «Чего старенького», который, как всегда, провел коллекционер и пропагандист эстрады прошлых лет Игорь Макаров. Поздравляю наших слушателей с наступлением лета. О планах передачи на предстоящий сезон поговорим через 2 недели, когда проведем разбор весенней почты. А вот руководство «Маяка» попросило меня сделать еще один анонс, связанный с субботним утром. Этим летом с 9 до 10 часов будут выходить музыкальные радиоочерки о ленинградской эстраде, передача, посвященная 300-летию Петербурга. Мы же с вами теперь встретимся завтра в это же время и послушаем записи итальянской эстрады. Приятного вам отдыха, до свидания.

когда старый билетер, обознавшись, предложил Елене Ивановне программу, она тоже будто по ошибке взяла белый листок. Ей хотелось поглядеть на Танины инициалы и свою фамилию рядом с ними. Когда она проскользнула в ложу, в зале была уже темнота.

С беспокойством оглядела Елена Ивановна зрительный зал. В директорской ложе шевелились смутные тени. Двое рослых мужчин усаживали маленькую женщину поудобнее у барьера. Женщина долго и капризно усаживалась, а мужчины хлопотали вокруг нее. Наконец она уселась, подперев лицо рукой. «Знает ли Таня?» – с тревогой подумала Елена Ивановна. Она стала торопливо выбираться из ложи и почти побежала по пустому фойе с притушенными огнями мимо строя строгих дверей, из-за которых доносилось приглушенное звучание оркестра. Комнатушка администратора, где был внутренний телефон, оказалась запертой на замок. Тогда Елена Ивановна оторвала клочок программы и, расправив его на шероховатой стене, стала быстро писать Тане записку, прижимая локтями сумочку и бинокль и маленькую лису, которую она, как мать актрисы, считала необходимым надевать в театр. Зрители не знали, что в то время, когда на сцене белые лебеди плыли по озеру, Таня в артистической комнате разминала мускулы, неутомимо сгибала и разгибала колени, приседала, подпрыгивала, разогревая свое тело, как пилот разогревает мотор, готовясь к полету. Наконец она почувствовала скользящую легкость в суставах, словно все ее сочинения были смазаны теплым маслом. Парикмахер и костюмерша подступили к Тане в последний раз. Парикмахер еще раз убедился, что плотно уложены Танины рыжие косички и что шапочка из лебяжьих перьев надежно сидит на голове. Костюмерша проверила, прочно ли зашита сзади пачка, и расправила ее белоснежный смявшийся лепесток. «Ни пуха вам, ни пера», — сказал парикмахер. Было видно, что он волнуется. Вспыхнула сигнальная лампа, и Таня вышла из комнаты. Электромонтер уступил ей дорогу.

дорогу с церемонным поклоном принца. Она шла по темным кулисам, между мачт, канатов и громадных полотнищ, похожих на корабельные снасти, превращавших кулисы в подобие палубы парусного фрегата.

оркестр ревел, как океан. Таня шла навстречу его кипению, склонив голову в тревожном раздумье. Стайка девушек в белых, дерзко взбитых пачках гуськом пробежала мимо. «Старуха в ложе!» — шепнула бежавшая впереди. Другая девушка на бегу легко обняла Таню и коснулась щекой ее плеча. Таня молча отстранилась и быстрее пошла дальше, еще ниже наклонив голову. Музыка звала ее фантастической, необыкновенной и по строгим законам существующий мир. И она отстранялась от всего, что мешало ей войти в этот мир, от всего, что противоречило его законам. С каждым шагом становились глуши треволнения прожитого дня. Музыка вела ее в совершенно особенную, не похожую на обычную жизнь. Эту новую, трудную, короткую жизнь надо было прожить ответственно и с честью. Таня задержалась за решетчатой кулисой, изображавшей древесные кущи, вслушалась в музыку, отсчитывая такт. Музыка требовала Таню настойчиво, не давая отсрочки. Она встала на пальцы. Напряглись и подобрались мышцы. Ноги стали длинней. Появилась в корпусе статность. Гармония влилась в ее тело. Таня сразу сделалась очень красивой. И сейчас же два прожектора взяли Таню в скрещение лучей, осторожно повели по сцене. Таня плыла, ослепленная облаком светового тумана, по подмосткам, бескрайним, как аэродром. В черноте проступили руки и лицо дирижера. Лампы пульта освещали его снизу, и оно казалось лицом кузнеца, раздувающего горн. Та рука, что держала палочку, неусыпно и деятельно поддерживала жизнь оркестра, а другая была приготовлена для Тани и держалась повелительно, подобно стартовому флажку. Теперь Таня была целиком в его власти.

подчиняясь стальной дирижерской воле, широко и послушно тек конвейер музыки, и Таня была приставлена к его многоцветному полотну. Ее тело жило, работало, двигалось теперь по законам его течения, и невластно было ни сбавить темп, ни умерить силу движений, ни сменить последовательность фигур. Иногда на вершине какого-нибудь сложного пируэта, на пределе напряжения сил, на границе потери дыхания, тело Тани рвалось ускользнуть из подчинения, на секунду пыталось пренебречь музыкальным полотном, малодушно упростить фигуру. Но дирижер предупреждал ее повелительным и грозным движением, и она победно заканчивала пируэт.

От оркестра катились к Тане высокие волны чувств. Это смутное, неясное, щемящее волнение Таня не смогла бы выразить словами. Даже крик потерялся бы в этом жгучем стеснении сердца. И тогда сам собою рождался жест. Немое и искреннее движение. И живая стихия танца полоняла ее целиком. Таня сама становилась музыкой, отлитой в скульптурную форму.

краем глаза Таня смотрела на своего партнера, Толю Волина. Кудри томно откинуты назад. Простоватое и доброе лицо его при активном участии гримера приобрело то опасное для женщин выражение, в котором неукротимая страсть сочетается со столь же неукротимой энергией.

предстояло встать на Толе на колено. Таня смело ступила на него, потому что уступчивая мягкая Толина поза была обманчивой, и колено оказалось устойчивым и твердым, как скамейка. Плечо тоже было как дерево.

теперь Толя медленно поднимал ее вверх. Под грохот аплодисментов нес через сцену за кулисы. Зрители не знали, что пока гремели аплодисменты, Таня приходила в себя, держась за стенку, бурно дыша, полуслепая от напряжения, как боксер, отброшенный канату ринга. Это было единоборство со своим собственным, вырывающимся из подчинения телом. Пол плыл под ее ногами, колени подкашивались, сердце с каждым толчком росло, а ребра сжимались стальными обручами и все туже и туже стягивали грудь. И Таня укрощала свое тело испытанными приемами борца, отвоевывая обратно мускул за мускулом, постепенно освобождаясь от тисков ребер, терпеливо сдерживая бег сердца. А тем временем шесть лебедей по извечной прихоти балетмейстеров изменили внезапно своей гордой медлительности и прошлись, взявшись за руки резвым галопом, четко отбивая такт. С краю шли две совсем юные балерины. Таня по комсомольской линии держала над ними шефство. Она зорко поглядела им вслед, замечая погрешности движений. Чтобы завтра перед репетицией поправить их обеих. Спектакль заканчивался.

0: С оглушительным шумом сыпались хлопки. Но помалу в их нестройном шуме зародился единый ритм, словно тысячи плещущих рук постепенно сливались в одни исполинские ладони. Казалось, исполин полновесно и мощно хлопал в зале, и все люди, сойдя с ним в оценке, с удовольствием аплодировали в такт. Таня много раз выбегала кланяться. Но великой балерины уже не было, она покинула ложу до конца спектакля. Где-то что-то погасло, потускнел и обезлюдил зал, и лишь девочки-подростки, поклонницы Тани, продолжали бить в ладоши, перевесившись с верхнего балкона. Их хлопки уже не были слышны Тане. Она с нетерпением выбиралась из своей лебединой оболочки, становясь обычной девушкой, отработавшей вечернюю смену. Среди толпы, окружавшей артистический подъезд, она сразу заметила Елену Ивановну. Они взялись за руки. Преждевременный уход великой артистки озадачил их обеих. Таня шла, чуть прихрамывая, утомленной, развинченной походкой. «Не понравилось», — думала Таня. «Да и нечем хвастать». Танцевала в четверть ноги. Длинный черный перечень недоделок, так знакомый каждому мастеру, укоризненно развернулся перед нею. И когда они добрались до дому, Таня была совершенно разбитой. Волнения Тани были напрасны. Она не знала, что великая балерина соблюдает строгий режим, что нет такой силы, которая бы заставила ее лечь в постель позже установленного срока. Срок наступил, и она покинула ложу. Утром она позвонила Таниной маме по телефону. Мама сразу узнала ее низкий, сепловатый голос. «Ты мать Татьяны Ильиной?» – спросил голос. Старуха всех женщин называла на «ты». «Твоя дочь шикарная танцовщица, но местами не тянет». «Понимаешь меня?»
1: Мама так волновалась, что, пожалуй, ничего не смогла бы понять и со страшным выражением лица передала трубку Тане. «Здравствуйте, Полина Сергеевна!» – быстро сказала Таня, и тогда только поняла, что еще не успела поднести к уху трубку.
0: «Где вы там?» – просипел в трубку сердитый голос. «Куда вы пропали?»
1: «Это Таня, Полина Сергеевна!» – сказала Таня.
0: «Ты мне нравишься, слышишь?»
1: «Слышу, Полина Сергеевна!» Трубки замолчали.
0: «Вот что, приходи в четверг в 5 часов. Покажу настоящих лебедей».
1: «Приду, Полина Сергеевна». Трубка опять замолчала.
0: «Приходи в пятницу, в четверг нельзя. Понимаешь меня?»
1: «Хорошо, Полина Сергеевна».
0: «До свидания».
1: «Скажи спасибо», прошептала мама драматическим шепотом. «Спасибо, Полина Сергеевна», крикнула Таня, но уже разъединили, и в трубке запело радио. Последние годы великая балерина жила одна в своей большой квартире и почти никого не принимала. Никто из молодых уже не видел ее на сцене, и лишь память о ней жила в народе. Молодые балерины с бьющимся сердцем пробегали мимо ее всегда закрытых дверей, хранивших тайны неповторимого искусства. Еще не было решено, пойдет ли Таня одна или возьмет с собой маму. Тане очень хотелось пойти с Еленой Ивановной, но она боялась, что мама забудется и начнет говорить. Она скажет, что Таня танцевала еще в колыбели и сперва научилась ступать на пальчики, потом на всю ножку, что у Тани, помимо всего, не сильный, но очень приятный голосок, что таланты Тани в театре недооценивают, а дирекция даже ее затирает. Таня знала, что маму остановить нельзя, что на все гримасы, стоны и протесты мама будет только злиться и огрызаться, и боялась, что Полина Сергеевна не вынесет этих нескромных, неуместных, несправедливых речей и прогонит, разгневавшись их обеих. Было страшно, что Полина Сергеевна, как и всякая волшебница, ни за что не превратится при маме в прекрасную добрую фею. не покинет облик сварливой старушки, в котором она уже многие годы являлась людям. Порешили, что в первый раз Таня пойдет одна, а в другой раз непременно возьмет Елену Ивановну. Стали думать, какое надеть платье и какой подарить букет, потому что великая балерина любила цветы. Но случилось так, что Таня задержалась на репетиции и переодеться не смогла. Она еле успела заскочить в цветочный магазин. «На все», — сказала она продавщице, протягивая деньги. То ли денег оказалось много, то ли дешево стоили цветы, но букет разрастался неудержимо. Розы, гвоздики, левкои, гладиолусы, и опять левкои, и опять гладиолусы. Получилась клумба, а не букет. Но Татьяна постеснялась удержать продавщицу и кивком головы подтвердила на все. Она приняла букет в охапку, как вязальщицы берут снопы, и понесла под сочувственными взорами прохожих. Она шла по улице, глядя прямо перед собой с каменным выражением лица. Какие-то стебли выскальзывали из охапки. Два цветка упали на тротуар, но Таня не смогла поднять их, потому что в руках у нее был еще чемоданчик, где лежали туфли и хитон. Таня думала, что запомнит каждый шаг на пути к Полине Сергеевне. Но забота о букете поглотила все ее внимание, и она не заметила, как очутилась перед дверью. Очень долго не открывали. Наконец послышались легкие шаги. Звякнула цепочка, загремел засов, щелкнул ключ. Дверь открылась. Таня вошла в черноту передней, ослепленная блеском солнечного дня. От букета в комнате сделалось тесно. Началась немая возня с цветами, и Таня была рада этому. Отпадала необходимость слов. Глаза Тани прозревали, и теперь она могла разглядеть великую балерину. Полина Сергеевна была в халате и в балетных туфлях. Лицо ее было сильно загримировано.
0: «Ну-ка, повернись», — сказала великая балерина.
1: Таня повернулась.
0: «Юбка коса, растрёпа, стыдись! Прима!»
1: Таня застеснялась.
0: «Ладно, проходи вперед.
1: Они прошли в комнаты. То была старинная московская квартира. Ковры глушили шаги, картины в золочёных рамах, бронзовые люстры затянуты марлей.
0: Старая балерина усадила Таню на низенький диван. «Наше дело недолговечно», — говорила Полина Сергеевна, расставляя цветы в вазы. «Отплясала и из памяти вон. И сама не повторишь, и никто повторить не сумеет. Так и катится все в крематорий. А останется? Остается только это».
1: Она подошла к шкафу. Выпуклые красные дверцы как бы ломились под натиском содержимого. Полина Сергеевна отворила шкаф, и с шуршанием поползли на пол тяжелые альбомы с серебряными крышками, какие-то ленты, венки. Таня подняла самый толстый альбом. Он раскрылся на портрете Шаляпина с неразборчивой длинной надписью. По соседству была пожелтевшая летняя фотография. В пенсне и узеньких брюках трубочкой стоял на лужайке рядом с Полиной Сергеевной великий русский писатель.
0: «Брось, пустое», — сказала старая балерина. Ее занимала все та же мысль.
1: Остается вот что. В ее сухонькой руке развернулись веером фотокарточки, наклеенные на толстый глинцевитый картон. Это были фигуры ее танца, схваченные объективом моментально навек. Таня сразу узнала знаменитую упругую линию ее арабеска. Но при взгляде на карточки оставалось какое-то обидное впечатление, словно где-то рядом с прекрасным уживается шарж. Таня поняла, исчезло движение, душа танца. То была коллекция окаменелостей. Каменные руки, каменные ноги, каменные вечные улыбки.
0: Полина Сергеевна бросила карточки на стол.
1: Так и катится все в крематорий. Дымок и все.
0: Она стала ворчать на молодежь. Зазнаются, не учатся, не хотят учиться. И вот итог. Есть талант, есть форма, а лебедь не получился. Белый слон, а не лебедь.
1: Таня сидела молча, изображая на лице своем жадное желание учиться. Она даже взяла на колени чемоданчик, открыла крышку, вынула туфли с тупыми носами.
0: «Приведи себя в рабочий вид», — наконец сказала старая балерина.
1: Пока Таня переодевалась, обвивала ноги лентами туфелек, Полина Сергеевна внимательно ее рассматривала, прижимая лорнет дальнозорким глазам. Она отметила для себя, что у Тани красивые руки. Плавная певучая линия сбегала от плеча к запястью. «Пожалуй, Тане не нужны кружева, скрывающие досадную худобу предплечий, кружева, от которых сама Полина Сергеевна всю жизнь не могла отказаться». Еще она отметила, что ноги Тани чуть-чуть тяжелы. Они вошли в знаменитый зал с четырьмя зеркалами от пола до потолка. Великая балерина стала развязывать халат. Таня в страхе взглянула на ее сморщенное личико и в смущении отвела глаза в сторону.
0: Старуха твердо стала на полупальцы и отбежала назад легкой бисерной переступью. «Следи за мной!» – просипела она, тяжело переводя дыхание. «Когда в том адажио, когда в том адажио он отпускает тебя, ты вот так!»
1: И она стала делать движение неожиданное и необыкновенно изящное. У Татьяны загорелись глаза, но старуха оборвала движение. Затем повторила и снова его оборвала. «Ты видишь, я уже не могу. Но это лебедь. Понимаешь, в чем зарыта собака?»
0: «Понимаю, Полина Сергеевна, покорно», — сказала Таня. «Повтори». Великая балерина села в кресло, завернувшись в халат.
1: Таня стояла перед ней неуклюжая, как новобранец. Стыд сковал ее тело. Через силу вскинула она стопудовую ногу, и сейчас же все вылетело из ее головы. «Ага, не можешь, не можешь», — усмехнулась великая балерина. «Не горюй, никто не может. Одна я могла в 20 лет.
0: «Еще попробую, Полина Сергеевна», — сказала Таня серьезно. Усилием памяти она восстанавливала последовательность фигур.
1: «Ну, пробуй, пробуй, пробуй», — машинально и насмешливо повторяла великая балерина. Таня осмотрелась вокруг. Старуха напевала, глядя в сторону, отстукивая такт лорнетом, погрузившись в воспоминания.

Четыре девушки в белых хитонах, смущенные и неловкие, отражались в четырех зеркалах. Вид их подзадорил Таню. Она подумала, что смогла бы стать ловчее их всех. Она тщательно повторила па, зорко следя за девушками, и заметила с удовольствием, что и девушки подтянулись. Таня стала заниматься ими всерьез. Та, что стояла к Тане лицом, неудачно разворачивала ступню, а другая, что стояла сбоку, забывала следить за корпусом. Таня строго поправила их обеих. Зорко наблюдая за девушками и за теми, что стояли впереди и рядом с ней, и за той, что стояла к ней спиною, Таня стала понимать, что мешает им выполнить фигуру. И она подсказала им смелое решение. «Так, Полина Сергеевна?» — спросила она изменившимся от волнения голосом. Но старуха глядела сквозь нее невидящими глазами, машинально напевая мотив, погрузившись в воспоминания.

0: Таня снова сделала па. И его уверенно повторили подруги из зазеркалья. До нее дошла идея образа. Нежно мечутся сломленные руки крылья, и ладонями жадно загребают воздух, душно, не хватает дыхания. Как должно быть красива эта хрупкая подбитая птица, одиноко распростертая на громадном просторе сцены. Тогда Таня сделала то, что всегда позволяла себе в хорошо разученном движении. Позабыла на время о руках и ногах, и о шее, и о корпусе, о строгости линий, проделала па, как велел ей музыкальный мотив, тихо уступая его влекущей силе. Вместе с музыкой в ее тело вошло вдохновение. «Так?» – спросила она отрывисто и дерзко. Наконец великая балерина заметила Таню. «Золото мое!» – сказала Полина Сергеевна. Таня подошла к ней, тяжело дыша. Жилки вздулись на висках, на носу блестели капельки пота. «Как еще много надо!» – думала Таня. Она вспомнила движение Полины Сергеевны, восстановила его во всем минувшем блеске, но собственное тело показалось Тане тяжелым, страдание неискренним. А великая балерина смотрела на нее благодарным взглядом. Молодость проносилась перед ее глазами в громе и славе. Она взяла Таню за руку, потащила за собой через анфиладу комнат, они очутились в маленькой спальне. Великая балерина открыла шкаф, порылась в глубине, и из шкафа повлеклось за ее рукой большое облако дыма. «Вот тебе пачка индийской муслин. Тут 12 слоев, и сквозь них видно руку».
1: «Откуда такая?» – спросила Таня.
0: «Так, подарок шаха персидского». Облако поплыло через комнату и коснулось Таниной руки. «Держи от старухи на память». Глаза ее потускнели, она снова погружалась в воспоминания.
1: Тане страшно захотелось задержаться в спаленке, расспросить Полину Сергеевну о Шаляпине, о шахе персидском, о великих писателях, фотографии которых желтели в альбомах, но время ее кончалось. У нее всегда кончалось время, когда что-то интересное возникало впереди. «Сегодня спектакль. Извините, — сказала Таня. Большое спасибо, Полина Сергеевна».
0: Она быстро переоделась, свои хитон и туфли вложила в чемодан, а подаренную пачку бережно перекинула через локоть, прижав к груди. Они прошли в переднюю. Таня мысленно повторяла новую фигуру, воображая, как завтра на уроке покажет ее репетитору. На пороге великая балерина подержала Таню за локоток. Затем она затворила дверь, повернула ключ, задвинула засов, поглядела в окно. Девочка с рыжими косичками перебегала дорогу, прижимая к груди большую белую птицу. Полина Сергеевна медленно прошла по комнате, вышла в зал с четырьмя зеркалами. В зеркалах еще жил лебединый образ, ее лебедь, воскрешенный Татьяной Ильиной.

только теперь Полина Сергеевна поняла, что ее лебедь у Тани не получился. И не потому, что она не осилила технику, геометрию фигур. В этой части дело обстояло благополучно. Но была тут какая-то неловкость принуждения. Будто Таня сломила себя, но до конца не покорилась. Будто тело Тани, вопреки ей самой, возмущалось и протестовало. Пыталась разрушить строгие рамки образа и делала свое. Самое странное заключалось в том, что Полина Сергеевна не только не могла обвинить в этом Таню, но сама как будто чувствовала законность протеста. Тем не менее, это был проверенный, вошедший в историю образ. Известнейшие критики восхищались им, поэты воспевали его в стихах, о нем были написаны целые сочинения. В сомнении подошла Полина Сергеевна к шкафу, где стояли в небрежении посвященные ей книги, к которым она не прикасалась много лет. Она вытащила запыленный том в парчевом переплете, отпечатанный крупным шрифтом на толстой бумаге. Виньетки в знаменитом когда-то стиле модерн задержали ее внимание. Змеились длинные стебли каких-то подводных растений, плавучие листья и цветы кувшинок сплетались в черно-белый узор. То была эстетика стоячей воды, эстетика болота. Только страдание рождает искусство. Эпиграфом стояла на заглавном листе. Полина Сергеевна улыбнулась. Вечная женственность, сладость греха, сладострастные объятия смерти. Пепел умерших слов был рассыпан на страницах. В каждом абзаце воспевалось бессилие. Какое-то гнусное подмигивание чувствовалось в каждой строке. «Неужели это обо мне?» Ужаснулась Полина Сергеевна и покраснела. Она попыталась припомнить лица авторов этих книг, их заказчиков, их издателей, торговцев. И сейчас же замелькали перед нею живые и бесстыжие глазки любителей закуски. Розовые щеки, белые салфетки, заткнутые за воротник. Но отчетливее всего припомнились усы и бороды. Пики-усики и усы-метелки, бороды прямые и раздвоенные, пущенные по обеим сторонам груди. Трудно было даже представить себе, что сегодня на улице можно встретить похожее лицо. «Боже мой, как изменились люди!» – подумала Полина Сергеевна. «Стали строже, благороднее, взыскательнее вкусы. И она, старая отшельница, поумнела за этот срок. А книги, книги они поумнеть не могут». Снова вспомнилась ей усатая, бородатая арава, негацианты и декаденты, кавалергарды и мистики, меценаты и балетоманы. Как они мешали ей и ее товарищам по искусству, сколько перепортили крови. Они ахали при каждом трагическом жесте, воротили бороды прочь при любом ее жизнерадостном движении. Она рвалась к свету, а ее загоняли в сумрак кладбища. Она шла навстречу подвигу, а ее заталкивали в гарем. Она с ужасом поняла, что не может измерить ущерб, нанесенный ей этой разношерстной аравой. Все прошедшее стало под сомнение. Все напрашивалось на пересмотр. Уж не слишком ли печален твой старый лебедь? Уж не слишком ли скорбны лица женщин твоих времен? И не ты ли восстала первой против этих хилых гаремных рук в европейском ветхом балете? И не ты ли внесла на сцену мира распростертые сильные руки, словно крылья Ники Самофракийской, крылья победы? Как неистовствовали, как бесились бородачи,
И она со свежей досадой вспомнила самую обидную рецензию. «Кавалерист-девица» называлась эта статья. Все равно ты одолела. Твои руки торжествуют ныне на сцене. Так на что же ты жалуешься, старая ворчунья? Ты скрипишь, что молодежь проходит мимо, а она ведь все заметила, все усвоила, все взяла. Большое искусство нельзя передать из рук в руки, как дарят пачку. Оно приходит к художнику как дар народа. И если искусство твое большое искусство, то оно осталось жить в народе. И народ вольет его в молодых, но войдет с ним и все, чем живет народ. Войдет время, события, эпоха, другое время, другие танцы. Куда же ты лезешь со своими рецептами, старая знахарка? Сломанные птичьи черты меркли в зеркалах. И вплывал величаво в залу со сцены театра Танин-лебедь. И плечи белели, как бурун, и катились вдоль рук тяжелые белые волны. То был настоящий лебедь, сильная птица. Про нее говорят, что она крылом убивает человека. Расправляла крылья молодое, незнакомое, свободное племя, и любовь побеждала смерть.

уже темнело. Синие сумерки густели в глубине зеркал, и цветы на столе начинали изменять свои цвета.

Полина Сергеевна встрепенулась. Нужно тут же Тане позвонить, объяснить ей все, посоветовать жить, как живет, танцевать, как танцует, и велеть никого не слушать. Но звонить было решительно некому. Пробил тот торжественный час, когда меркнут люстры в золотом многоярусном зале. Рампа горит под занавесом, как полоска зари под немым вечерним небом, и уже запевает гобой свою песню о том, что летят большие белые птицы, пролетает лето, приходит любовь, взвивается занавес. Идут дни, годы, десятилетия, гремят и проходят бури, но неистребима лебединая стая. Падает лебедь, и его заменяет другой, как бойца в боевой шеренге. И все выше поднимает крылья к солнцу неумирающий лебедь русского искусства.

0: Music Hall. Звезды эстрады 20 века в авторской программе Глеба Скороходова «Говорите мне о любви».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнюю нашу программу мы посвящаем творчеству композитора, пианиста, дирижера Александра Цфасмана и его оркестром. Начнем мы с вещи, где рояль Цфасмана, как и во многих других произведениях, очень важен. Пьеса эта называется «Я люблю танцевать».

популярность коллектив Александра Цфасмана завоевал в 1937 году, когда вышла пластинка «Неудачное свидание». Музыка Александра Цфасмана, стихи Трофимова. Поет Цфасман в сопровождении трио. Ну, трио это условно скажем. Трио музыкантов из его оркестра. Они вместе составили такой своеобразный, редко поющий квартет. Пластинка с неудачным свиданием выдержала за первые два года почти миллионный тираж.

0: а в тех,
1: а я в кино
0: искала вас. Так значит завтра на том же месте, в тот же час.
2: Тот же час.
3: Впрочем, есть слушатели, которые оспаривают первенство неудачного свидания в популярности Цвасмана. Многие говорят, что нет. Самой популярной записью 30-х годов у Цвасмана было другое произведение. Оно называлось «Расставание». Так писалось на этикетке. На самом деле стало известно в быту как «Утомленное солнце». Я не могу объяснить, почему мелодия Юрия Петербургского или Иржи Петербургского, по-разному переводили у нас имя этого композитора. Почему мелодия Петербургского стала столь популярна? Ну, смотрите, Шульженко пела на эту же мелодию песню, которая называлась «Вспомни лето на юге». Квартет Рязанова пел «Листья падают с клёна». У Цвасмана это «Утомленное солнце». Поет Павел Михайлов.

наверное, обратили внимание, что во многих песнях 30-х годов почему-то действие происходит у моря. Но объясняется просто. В то время поездка на курорты, на Черноморское побережье приобрела необыкновенную популярность. Ну и песни, разумеется, отразили это увлечение нашего населения. Причем мне вот недавно задавали такой вопрос. А почему это вдруг поется в одной из песен в парке Чаир? Откуда это? Да это в Крыму. Название татарское. Тогда ведь Крым был татарской автономной областью. И надо сказать, что и в песне, которую вы сейчас услышите, тоже взвился над аулами дым. Откуда аулы в Крыму? Да вот от того, что...

Мне кажется, что записи Цвасмана редко звучат сегодня в нашем эфире, да и к ним также редко обращаются исполнители. Вот пример, исключительный, на мой взгляд, Людмила Гурченко. Она как-то попросила меня подобрать ей, десяток песен 30-х годов, только не берите, пожалуйста, «Утомленное солнце», его и так все поют, сказала она. Она собиралась тогда сделать целую программу и сделала такую программу из ретро-музыки. Мне очень понравилось, как Людмила Марковна слушала записи прошлых лет. «Да, хорошо», — говорила она, — «но, пожалуй, это для программы не нужно. А вот это обязательно. Вы знаете, в этой песне есть какой-то эмоциональный крючок. Он не оставит равнодушным ни одного слушателя». Такой песней Людмила Гурченко назвала произведение Александра Цвасмана на стихи Альбека «В дальний путь». Поет Павел Михайлов.

вообще-то Цвасман и к фортепиано, и к сочинению собственных произведений, и уж, конечно, к джазу пришел далеко не сразу. Вот передо мной страничка с его автобиографией. «Я родился 1 декабря 14 по новому стилю 1906 года в городе Александровске, ныне Запорожье, Екатеринославской губернии, в семье парикмахера», так пишет Александр Наумович. «Отец мой очень любил музыку и играл по слуху на скрипке. Я начал учиться музыке с 7 лет. Сначала на скрипке, но после двухмесячных занятий оставил скрипку и через некоторое время стал учиться игре на фортепиано. В конце 17-го года наша семья переехала в город Нижний Новгород, где я поступил на фортепианное отделение музыкального техникума по классу Тиграновой. Но и в это время, конечно, никто не думал, что Цвасман сочинит одну из классических пьес нашего отечественного джаза. Называется эта пьеса «Звуки джаза». Играет оркестр Московской эстрады под управлением Цвасмана. Но после этой пьесы мы устроим перерыв на новости, а затем будем продолжать.

0: Мюзик-холл. Звезды эстрады 20 века в авторской программе Глеба Скороходова «Говорите мне о любви».
1: Продолжаем нашу программу о творчестве Александра Цвасмана и о его оркестрах. В автобиографии, которую я уже цитировал, Цвасман пишет: «Окончив в 1923 году техникум, я переехал в Москву, где поступил на фортепианный факультет Московской консерватории по классу Феликса Михайловича Блуменфельда, у которого проучился 7 лет. В 1930 году осенью я окончил консерваторию». Вообще-то говоря, 7 лет для обычного обучения в консерватории несколько многовато. В чем же здесь дело? Почему Цвасман так долго учился у блистательного, кстати, педагога? У него Горовиц закончил в свое время, знаменитейший пианист, на весь мир прославленный. А дело все в том, что в 26-м году Цвасман увлекся другим видом творчества, а именно джазом. Он организовал «Амма-джаз». Это небольшая группа, 7 человек музыкантов. «Амма» расшифровывается просто – «Ассоциация московских авторов». Этот оркестр исполнял произведения, которые писали члены этой ассоциации. Выступал он в Эрмитаже, премьера состоялась в начале 27-го года. Выступал по радио и первым записал на пластинке джазовые произведения. С одним из них целая история. Я коротко вам расскажу ее. Это фокстрот Юманса «Аллилуйя». И надо сказать, что Цвасман заново инструментовал ее. Так как «Аллилуйя», там есть напевы и религиозные, там есть перерыв, в котором просто слышится в оркестровом изложении «Господи, помилуй». Это произведение, мне рассказывала Елена Сергеевна Булгакова, услышал Михаил Афанасьевич Булгаков на одном из вечеров, когда они были в гостях. Он был потрясен. Как это так? Фокстрот и «Аллилуйя». В этом какая-то чертовщина, сказал тогда Михаил Афанасьевич. И в его романе «Мастер Маргарита» на балу у сатаны он изобразил оркестр Цвасмана. Цвасман всегда дирижировал во фраке. И здесь, на балу у сатаны, Цвасман, правда, в красном фраке, не в черном, как это было обычно. Он взмахивает палочкой и кричит оркестру: «Аллилуйя!» Вот этот фокстрот.

Вы, наверное, поняли, что эта уникальная запись действительно сделана очень давно, а точнее в 1928 году. С тех пор техника грамзаписи, конечно, совершенствовалась, и то, что мы даем сегодня, в большинстве своем записано уже в 30-е годы, когда оркестр Цвасмана звучал совершенно по-иному. Но надо сказать, что вот с того 1926 года, когда возник Ама-джаз, Цвасман постоянно оставался руководителем различных коллективов. Менялись музыканты, ведомственная принадлежность оркестра, но неизменным оставалось цвасмановское понимание джаза, который он не мыслил без жизнерадостности, лиризма и задушевности, мелодического богатства, ритмической интенсивности. Вот инструментальная пьеса Александра Цвасмана «Тирольский вальс».

еще одно очень характерное для Цвасмана явление. Он считал, что его джаз должен отличаться от американского, английского, немецкого, от всех джазов, тем, что это джаз, который существует на русской почве. Да, он иногда обращался просто к русским темам. В том же 28-м году он сделал 2 фокстрота на русские темы. В 30-х годах Цвасман написал замечательный «Краковяк», в котором вы услышите многие темы народных песен. Это произведение получило высокую оценку у самых серьезных композиторов-классиков.

самобытность фастмановского джаза, конечно, прежде всего обеспечивалась произведениями руководителя этого оркестра. Но надо сказать, что коллектив Александра Цвасмана исполнял и зарубежные произведения. И исполнял их по-своему. Я вот даже сравнивал. Брал одно и то же произведение, исполненное американскими оркестрами, и слушал, как сделал эти произведения Цвасман. Ну, не говоря о том, что Цвасман все произведения зарубежные заново инструментовал, играет его коллектив с каким-то неподдельным энтузиазмом. Вы поймите, в то время не существовало еще монтажа. Музыканты собирались, играли с начала до конца пьесу. Монтировать, выбирать лучшие кусочки, отбрасывать те, где музыканты в чем-то ошиблись, тогда было невозможно. Вот Цвасмановский оркестр исполняет фокстрот Уолтера Дональдсона «Окей».

Фасман вообще внимательно следил за развитием мирового джаза. Наверное, поэтому его ансамбль уже в 30-е годы дал образцы стилевых джазовых разновидностей. Тут и традиционный диксиленд, и современный свинг. И при этом коллектив Фасмана всегда демонстрировал высокий профессиональный уровень. И, пожалуй, по своему профессионализму был лучшим коллективом 30-х годов. Звучит в обработке Фасмана «Фокстрот. Веселая прогулка».

середине 30-х годов был издан справочник «Театральная Москва». Главным образом он писал о репертуаре театров, о том, сколько мест в том или ином зале. А вот о коллективе Цфасмана была даже помещена целая небольшая заметка. «Основное внимание, — говорилось в ней, — джаз уделяет музыкальной стороне исполняемого произведения. Наряду с бравурными фокстротами этот коллектив исполняет лирические произведения, доминирующие в репертуаре». Лирическая доминанта репертуара Цфасмановского оркестра, конечно, определялась прежде всего творчеством его руководителя. Сейчас вы услышите лирический фокстрот Александра Цфасмана «Последний летний день».

конце 30-х годов с пасмом встретил человека, с которым связал всю свою жизнь. Это была прекрасная девушка Ксения. Любовь возникла с первого взгляда. Вместе они прожили до последних дней Александра Наумовича. Ксении Спасман посвятил пьесу, которую он написал сразу после первой встречи с нею. Эта пьеса называется «Как же мне забыть?» И, пожалуй, тут редкий случай. И музыка, и слова Александра Спасмана. Этой песней мы заканчиваем нашу программу. Режиссер Светлана Акиньшина и я, ведущий программы Глеб Скороходов, прощаемся с вами и желаем вам всего самого-самого хорошего.

0: Прислушайся, из ближнего леска испанская кобыла молодая, почуяв жеребца издалека, его зовет, тревожно ожидая. Из привязи сорвавшись, наконец, к ней скачет, шею выгнув, жеребец. Он величаво мчится, он летит, как в приступе безудержного гнева, и гулко под ударами копыт гудит с земли разбуженное чрево. Грызет железо он своих удил, тем овладев, чему подвластен был. Он поднял уши, нисходя к хребту, вздымается дорожка гривы черной. Ноздрями воздух пьет он на лету, пар из ноздрей выходит, как из горна. Недаром око темное коня сверкает ярким отблеском огня. То рысью он идет, шаги считая, спокойно горд и скромно величав, то скоком скачет над землей взлетая, плывет по ветру тело распластав, чтоб гневной красотой своей силой похвастаться перед подругой милой. Ему и дела нет до ездока, кричащего во след: «Постой, куда ты?» Забыл он шпоры жгущие бока, забыл о сбруе яркой богатой. Он слышит только собственную кровь, он видит пред собой свою любовь. Как если бы искусству дав свободу, писал коня художник на холсте, стремясь живую превзойти природу и в живости самой, в красоте, так этот конь превосходил любого осанкой, статью, красотой суровой. Крутая холка, ясный полный глаз, сухие ноги, круглые копыта, густые щетки, кожа как атлас, а ноздри ветру широко открыты, грудь широка, а голова мала, таким его природа создала. Ничто косого не избегнет взора, касанье перышка его вспугнет, приказывая ветру быть опорой, пускается он в бег или в полет, сквозь волосы хвоста его и гривы поет и свищет ветер шаловливый. Он выражает радость в звонком ржании, отзывный голос подает она, но женщина в ответ на обожание, она лукавит гордости полна и отвечает страсти столь открытой упрямыми ударами копыта. Он роет землю в гневе, ловит ртом слепней несчастных, весь покрыт он мылом, и бедра охлаждает он хвостом, разгоряченные любовным пылом. Но вот гордячка, друга пожалев, его безмерный умеряет гнев. А тут хозяин, подоспев, стремится взять под усы горячего коня. В испуге к лесу скачет кобылица, за нею конь уздечка и звеня, и оба обгоняют по дороге ворон, летящих тучей в тревоге. Надгробный плач. Правда с юной красотой, с прелестью такой простой, спят во прахе под плитой. Вечного покоя дом стал для голубя гнездом, спит с подругой он вдвоем. Легок был земной им груз, нет плодовых брачных уз, девственным был их союз. Будет правда, да не та, и не та уж красота, на любовь легла плита. Тот, в ком дух высокий жив, кто красив и кто правдив, плач колено преклонив, помолись, склонившись ниц пред чистейшей из гробниц, пред гнездом умолкших птиц. Прекрасное, прекрасней во сто крат, увенчанное правдой драгоценной. Мы в нежных розах ценим аромат, в их пурпуре живущий сокровенно. Пусть у цветов, где свил гнездо порок, и стебель, и шипы, и листья те же, и также пурпур лепестков глубок, и тот же венчик, что у розы свежий, они ничьих не трогают сердец и вянут, отравляя нам дыхание. А у душистых роз иной конец, их душу перельют в благоухание. Когда погаснет блеск очей твоих, вся прелесть правды перельется в стих. Когда на суд безмолвных тайных дум я вызываю голоса былого, утраты все приходят мне на ум, и старой болью я болею снова. Из глаз незнавших слез я слезы лью, а тех, кого во тьме таит могила, ищу любовь погибшую мою, и все, что в жизни мне казалось мило. Веду я счет потерянному мной, и ужасаюсь вновь потери каждой, и вновь плачу я дорогой ценой за то, за что платил уже однажды. Но прошлое я нахожу в тебе, и все готов простить своей судьбе. Ты не меняешься с течением лет. Такой же ты была, когда впервые тебя я встретил. Три зимы седые, трех пышных лет запорошили след. Три нежные весны сменили цвет на сочные плоды, листья огневые. И трижды лес был осенью раздет, а над тобой не властвуют стихии. На циферблате, указав нам час, покинув цифру, стрелка золотая чуть движется невидимо для глаз. Так на тебе я лет не замечаю, и если уж закат необходим, он был перед рождением твоим. Заботливо готовясь в дальний путь, я безделушки запер на замок, чтоб на мое богатство посягнуть незваный гость какой-нибудь не мог. А ты, кого мне больше жизни жаль, пред кем и золото блестящий сор, моя утеха и моя печаль, тебя любой похитить может вор. В каком ларце таить мне божество, чтоб сохранить навеки взаперти? Где, как не в тайне сердца моего, откуда ты всегда вольна уйти? Боюсь, и там нельзя укрыть алмаз, приманчивый для самых честных глаз. Когда клянешься мне, что вся ты сплошь служить достойно правды образцом, я верю, хоть и вижу, как ты лжешь, вообразив меня слепым юнцом. Польщенный тем, что я еще могу казаться юным правде вопреки, я сам себе в своем тщеславии лгу, и оба мы от правды далеки. Не скажешь ты, что солгала мне вновь, и мне признать свой возраст смысла нет. Доверьем мнимым держится любовь, а старость, полюбив, стыдится лет. Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне, и кажется довольным и вполне. Нередко для того, чтобы поймать шальную курицу или петуха, ребенка на зиму пускает мать, к его мольбам и жалобам глуха, и тщетно гонится за беглецом, который, шею вытянув вперед и трепеща перед ее лицом, передохнуть хозяйке не дает. Так ты меня покинула, мой друг, гонясь за тем, что убегает прочь. Я как дитя ищу тебя вокруг, зову тебя, терзаясь день и ночь. Поймав надежду, вновь ко мне приди, утешь меня, прижми к своей груди. Ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать, не белоснежно плеч открытых кожа и черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле. И все же она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали. Уж если медь, гранит, земля и море не устоят, когда придет им срок, как может уцелеть со смертью споря краса твоя, беспомощный цветок? Как сохранить дыханье розы алой, когда атака тяжкая времен незыблемой сокрушает скалы и рушит мрамор статуи колонн? О, горькое раздумье! Где, какое для красоты убежище найти? Как маятник, остановив рукою, цвет времени от времени спасти? Надежды нет, но светлый облик милый спасут, быть может, черные чернила. Замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше этих веских слов, в которых я твой образ сохранил, к ним не пристанет пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война, мятеж развеет каменщиков труд, но врезанные в память письмена бегущие столетия не сотрут. Ни смерть не увлечет тебя на дно, ни темного забвения вражда. Тебе с потомством дальним суждено, мир износив, увидеть день суда. И так до пробуждения живи в стихах, в сердцах, исполненных любви.
1: Сонет 21. Не соревнуюсь я с творцами од, которые раскрашенным богиням в подарок преподносят небосвод со всей землей и океаном синим. Пускай они для украшения строф твердят в стихах между собою споря о звездах неба, венках цветов, о драгоценностях земли и моря. В любви, в слове правда мой закон. И я пишу, что милое прекрасно, как все, кто смертной матерью рожден, а не как солнце или месяц ясный. Я не хочу хвалить любовь мою, я никому ее не продаю. Сонет 23. Как тот актер, который, оробев, теряет нить давно знакомой роли, как тот безумец, что, впадая в гнев, в избытке сил теряет силу воли, так я молчу, не зная, что сказать. Нет того, что сердце охладело, нет, на мои уста кладет печать моя любовь, которой нет предела. Так пусть же книга говорит с тобой, пускай она безмолвным и ходатай идет к тебе с признанием и мольбой, и справедливой требует расплаты. Прочтешь ли ты слова любви немой? Услышишь ли глазами голос мой? Сонет 25. Кто под звездой счастливый рожден, гордится славой, титулом и властью, а я судьбой скромнее награжден, и для меня любовь источник счастья. Под солнцем пышный листья распростер, наперсник принца, ставленник вельможи, но гаснет солнце благосклонный взор, и золотой подсолнух гаснет тоже. Военачальник, баловень побед, в бою последнем терпит поражение, и всех его заслуг потерян след, его удел опало и забвенье. Но нет угрозы титулам моим, пожизненным любил, люблю, любим. Сонет 27. Трудами изнурен, хочу уснуть, блаженный отдых обрести в постели, но только лягу, вновь пускаюсь в путь, в своих мечтах, к одной и той же цели. Мои мечты и чувства в сотый раз идут к тебе дорогой пилигрима, и, не смыкая утомленных глаз, я вижу тьму, что и слепому зримо. Усердным взором сердца и ума во тьме тебя ищу, лишенный зренья, и кажется великолепной тьма, когда в нее ты входишь светлой тенью. Мне от любви покоя не найти, и днем и ночью я всегда в пути. Сонет 60. Как движется к земле морской прибой, так и ряды бесчетные минут, сменяя предыдущие собой, поочередно к вечности идут. Младенчество новорожденный серп стремится к зрелости, и, наконец, кривых затмений испытав ущерб, сдает в борьбе свой золотой венец. Резец годов у жизни на челе за полосой проводит полосу. Все лучшее, что дышит на земле, ложится под разящую косу. Но время не сметет мои строки, где ты прибудешь смерти вопреки. Сонет 71. Ты погрусти, когда умрет поэт, покуда звон ближайший из церквей не возвестит, что этот низкий свет я променял на низший мир червей. И если перечтешь ты мой сонет, ты о руке остывшей не жалей. Я не хочу туманить нежный цвет очей любимых памятью своей. Я не хочу, чтоб эхо этих строк меня напоминало вновь и вновь. Пускай замрут в один и тот же срок мое дыхание и твоя любовь. Я не хочу, чтобы своей тоской ты предала себя молве людской. Сонет 76. Увы, мой стих не блещет новизной, разнообразием перемен нежданных. Не поискать ли мне тропы иной, прием в новых сочетаний странных? Я повторяю прежнее опять, в одежде старой появляюсь снова, и, кажется, по имени назвать меня в стихах любое может слово. Все это от того, что вновь и вновь, решая я одну свою задачу, я тебе пишу, моя любовь, и то же сердце, те же силы трачу. Все то же солнце ходит надо мной, но и оно не блещет новизной. Сонет 81. Тебе ль меня придется хранить, или мне тебя, не знаю, друг мой милый, но пусть судьбы твои прервется нить, твой образ не исчезнет за могилой. Ты сохранишь и жизнь, и красоту, а от меня ничто не сохранится. На кладбище покой я обрету, а твой приют — открытая гробница. Твой памятник — восторженный мой стих. Кто не рожден, еще его услышит, и мир повторит повесть дней твоих, когда умрут все те, кто ныне дышит. Ты будешь жить земной, покинув прах, там, где живет дыхание на устах.
2: Я вам вкратце напомню, что это за хроника и в чем там дело. Значит, хроника это называется Генрих IV. Это именно та хроника, в которой выведен этот знаменитый толстяк и обжор Фальстаф. Хроника это называется Генрих IV, но название не соответствует ее содержанию, потому что скорее это хроника о отрочестве и юности будущего короля Генриха V. И вот его, так сказать, злым гением, совратителем и в то же время дядькой является этот вот Фальстаф. Действие происходит приблизительно так в 1400 году. Но, собственно, это Англия 1600 года, шекспировская Англия. Когда мы думаем о Шекспире, перед нами встают те 350 лет, которые нас от него отделяют. Но это расстояние, наверное, о нем не подозревал Шекспир. Во всяком случае, оно его не касалось и не волновало. Гораздо интереснее было то, какая картина открывалась перед ним, когда сам он оглядывался назад. И что ж, за ним лежал относительно довольно спокойное столетие, целый век тюдоровский. Хотя это и было, понимаете, время церковных реформ Генриха VIII, Марии Кровавой, но по сравнению с той войной Алой и Белой Розы и с теми междоусобицами и беспорядками, которые до этого были, это был век постепенно налаживавшихся, в конце концов устоявшихся, примелькавшихся и надоевших нравов. Это было то, что по-английски называется «добрая, старая, веселая Англия». Это приблизительно соответствовало тому, что мы мыслим, когда говорим о довоенном уровне. Вот выражением такого английского довоенного уровня был Шекспир. Он был именно выражением веры в то, что улицы, пивные, дома, человеческие привычки, предметы утвари, посуды и всего этого созданы Господом Богом приблизительно так же, как листья на деревьях. Что это совершенно что-то естественное и ничем другим быть не может. Так же, как казалось некоторым из нас в детстве, что это железные дороги, это часть природы. Вот выражением этой веры является творчество Шекспира, а бытописательским, жанровым, я бы сказал, даже передвижническим воплощением этого всего является Фальстаф. Мы всегда романтизируем, немножко перекрываем заморским лаком, когда переводим, когда вообще иностранного автора себе представляем. По существу Фальстаф смешон не остротами своими, не выходками, а объемом своим и полусонным постоянным состоянием, которое мешает ему быть убедительным и веским. Это главное его желание все время. Я вам как раз прочту кусочки, которые как раз смешны этой трагедии Фальстафа. Я просто назову, какие эпизоды предшествуют тому кусочку, который я сейчас вашему вниманию предложу. В конце концов, случилось не так много до этой сцены, которую вы сейчас услышите. Компания принца Генриха, вот этого будущего короля Генриха V, эта компания устраивает нападение на большой дороге на проходящих мимо купцов. Принц и его приятель Пойнс отказываются участвовать в этом налете. Когда это ограбление с успехом производится, и Фальстаф завладевает деньгами этих купцов, тогда в переодетом виде, незаметным образом, именно принц и этот вот Пойнс нападают на Фальстафа и на остальную компанию, отымают у них всю добычу и потом отправляются, как было условлено, в трактир, в эту кабанью голову с твердой уверенностью, что Фальстаф теперь будет расписывать свой позор и поражение, они его с позором прогнали, обратили в бегство. Он будет расписывать это как победу и врать три короба. В чем они и убеждают. Вот в разгаре вот этого всего веселья приходят сведения из дворца, что на севере возмутились два каких-то барона. Как раз в эти часы в Англии начинается гражданская война. Принца требуют во дворец, но они все-таки не торопятся. Попойка продолжается, но в программе наступает некоторая перемена. А именно, в во время этой попойки уже в интермедии, в которой они сейчас

Хорошо. Вообразим, что ты мой отец. Допрашивай меня о моем образе жизни, а я буду отвечать. Фальстаф. Отлично. Этот стол будет моим троном, этот нож моим скипетром, а эта подушка моей короны. Если последняя искра благодати не угасла в тебе, ты будешь тронут. Дайте мне стакан хереса, чтобы у меня покраснели глаза, словно я плакал. Я буду играть с большим чувством, как в царе Камбизе пьет. Хотя ромашка и растет тем гуще, чем больше ее топчут, иная вещь молодость. Чем больше прожигают ее, тем скорее она сгорает. О том, что ты мой сын, имеются, с одной стороны, показания твоей матери, с другой – мои собственные предположения, но сильнее всего говорит об этом что-то отталкивающее в твоем взгляде и это идиотское отвисание нижней губы. Итак, если ты мой сын, потому что дело именно в этом, допустимо ли, чтобы ты был предметом всеобщего осмеяния? Может ли солнце быть прогульщиком и лакомиться ежевикой? Такой вопрос нелеп и не представляет интересов. Может ли наследник английского престола быть вором и таскать кошельки? Такой вопрос осмысленен и заслуживает рассмотрения. Есть вещь, Гарри, о которой ты, наверное, слыхал, и которая в наше время называется смолою. Смола пачкает, учат древние писатели. Так пачкает тебя общество, в котором ты вращаешься. Потому что, Гарри, я говорю с тобой сейчас не выпивши, но в слезах. Не смеха ради, а с болью. И речь моя состоит не только из слов, но также из вздохов и рыданий. И тем не менее, есть один, несомненно, стоящий человек в твоей компании, которого я часто замечал, но, к сожалению, не знаю по имени. Принц, что это за человек, Ваше Величество? Фальстаф, это видный, осанистый мужчина, должен я сказать, несколько полный. У него веселый вид, приятные глаза и очень благородные движения. Дать ему можно лет 50 или около 60. Представьте, я вспомнил, что его зовут Фальстаф. Если это развратник, то я легко поддаюсь на обман, потому что в глазах у него, Гарри, я прочел добродетель. Если дерево познают по плодам, а плоды по дереву, то этот Фальстаф, по-моему, в высшей степени добродетельный человек. С ним поддерживай дружбу, а остальных разгони. А теперь скажи мне, сволочь ты этакой, где ты пропадал целый месяц? Принц, ты с ума сошел? Разве это королевские выражения? Лучше будь ты мною, а я изображу своего отца. Пацан, вот как? Свергать меня? Благодарю покорно. Если у тебя получится хоть в половину так величественно, как у меня, можешь повесить меня за ноги, как зайца в мясной лавке. Действие продолжается дальше, коротенькое такое замечание. Он удаляется за занавеску, Фальстаф, потому что приходит с обыском после этого ограбления. И, конечно, моментально заваливается спать и уже храпит. Потом, когда уходят эти вот шерифы, производившие обыск, принц просит обыскать Фальстафа, его обыскивают, и в карманах только находят трактирный счета. Понял. Фальстаф отдергивает занавеску.

спит, как убитый, и храпит, как лошадь. Принц, действительно, как тяжело он дышит. Обыщи его карманы. Поинс обыскивает его. Что ты нашел? Какие-то записки, милорд. Принц, посмотрим, что в них хорошего. Читай. Поинс читает. Сверх того каплун 2 шиллинга 2 пенса. Сверх того 1 порция соуса 4 пенса. Сверх того хересу 2 галлона, 5 шиллингов 8 пенсов. Сверх того еще хересу дополнительно и анчоусов к нему 2 шиллинга 6 пенсов. Сверх того хлеба на 0,5 пенса. Принц, ты подумай, на такую прорву хереса хлеба только на 0,5 пенса. Спрячь остальные бумажки, прочтем на досуге. Не надо будить его, пусть выспится. Немного попозднее я пойду во дворец. Всем нам надо будет отправиться на войну. Я тебе выхлопочу хорошее место. Этому разбойнику я достану назначение в пехоту. Надо его проучить, пусть побегает. Это я вам прочел потому, что его назначат вербовщиком Фальстафа. И дальше будет тоже полстранички, как он характеризует сам свой отряд, который он набрал. Теперь, значит, в фальстафовской компании есть одна личность под именем Бардоль. Он замечателен тем, что у него коньячный опухший багровый нос. Значит, Фальстаф говорит. Фальстаф. Я страшно похудел с последнего выезда, Бардоль. Я разрушаюсь. Кожа висит на мне, как платье на какой-нибудь высокопоставленной старушке. Я высох, как печеное яблоко. Надо принести покаяние, не откладывая, пока еще я в силах, а то скоро я буду не в состоянии исповедоваться. Пусть я буду перечным зерном или ломовой лошадью на пивоварне, если я не забыл внутреннего вида храма. Внутренность церкви, Господи Боже мой, плохие знакомства погубили меня. Бардоль, сэр Джон, вы в таком унынии, видно, вы недолго протянете. Фальстаф, в том-то и дело. Слушай, спой мне что-нибудь неприличное. Разгони мою тоску. Когда-то я был примерной нравственности. Да, высоконравственной личностью. Я ругался умеренно. Играл в азартные игры не чаще 7 раз в неделю. Ходил в нехорошие места только по четвертям, раз в четверть часа. Было 3 или даже 4 случая, когда я возвратил занятые деньги. Жизнь моя протекала в разумных границах. А что теперь, Бардоль? Как было мне выйти из границ при такой толщине, сэр Джон? Очертания стерлись. Фальстаф. Наведи порядок у себя на роже, а потом учи меня, как мне жить. Ты наш адмирал. У тебя флагманский фонарь на носу. Ты у нас рыцарь ордена ламповщиков. Бардоль, заладили вы одно, сэр Джон. Мое лицо не сделало вам ничего дурного. Фальстаф, нет, конечно. Я пользуюсь им как черепом или напоминанием о смерти с назидательной целью. Чуть я посмотрю на тебя, как задумаюсь о преисподней, и вспомню богатого, одевавшегося в пурпур, ибо вот он мучится в пламени. Входит хозяйка. А-а-а, почтение нашей курочки! Ну что, вы выяснили, кто очистил мои карманы? Хозяйка. А помните, сэр Джон, стану я держать воров у себя в доме. Слыхано ли дело? Я и мой муж обыскали всех поголовно до последнего мальчика, до последней служанки. Волоска до сих пор не пропадала у меня в доме. Фальстаф,
Вот и неправда. Бардольф недавно брился тут и потерял много волосков. Но ведь карман-то у меня вывернули в вашем доме. Нечего корчить святую. Я вас знаю хорошо. Одно слово. Женщина. Хозяйка. Кто? Я? Нет. Как вы смеете? Боже правый, еще никто не обзывал меня так в моем собственном доме. Фальцов, оставьте, я вас отлично знаю. Хозяйка. Нет, сэр Джон, вы меня не знаете. А вот я вас знаю хорошо, сэр Джон. Вы мне должны, сэр Джон, и вы умышленно хотите поссориться со мной, чтобы не платить. Я вам купила дюжину рубашек. Фальцов, из гнилой реднины для мешков. Я их отдал в булочную на мучные ситы. Хозяйка. Вот и неправда. Рубашки голландского полотна по 8 шиллингов аршин, чтобы мне живой с места не сойти. А кроме того, вы перебрали взаймы, наели в кредит и пропустили отдельными рюмочками на 24 фунта. Фальстав, указывая на Бардольфа. Он тоже прикладывался. Пусть платит. Хозяйка. Что вы, сэр Джон, такой бедняк, что с него возьмешь? Фальстав. С таким монетным двором на лице? Что назвать после этого богатством? Надо чеканить золотые из его носа, из его щек. Я ничего не заплачу. Что я, новоприезжий? Уже соснуть нельзя у себя в гостинице, чтоб тебя не обобрали. У меня пропало дедовское кольцо с печаткой ценой в 40 марок. Хозяйка. Господи, какой обман! Сколько раз при мне принц говорил, что оно медное. Фальстав. Твой принц губошлёп и простофиля. Будь он тут, я бы его избил за такие слова, как собаку. В это время входит, конечно, принц. Хозяйка, милорд, послушайте, принц, что скажешь, миссис Квикли? Как поживает твой муж? Он мне нравится, он хороший человек. Хозяйка, добрый милорд, послушайте. Фальстав, плюнь на нее, лучше послушай меня. Принц, да, Джек. Фальстав, в последний раз... Когда я заснул тут за занавеской, у меня опорожнили карманы. Это воровской притон. Тут обирают. Принц, что у тебя пропало, Джек? Фальстав, ты не поверишь, Гарри. 3 или 4 40-фунтовых билета и дедовский перстень с печатью. Принц, ох, этот, пенсов на 8, неважно. Хозяйка, ага, вы слышите, милорд, так и я ему сказал. Я говорю, принц тоже так думает, а он ругает вас, на чем свет стоит, и говорит, я, говорит, отколочу его. Принц, как, я, наверное, ослышался. Хозяйка, если я вру, то нет во мне ни правды, ни совести, ни женской чести. Фальцов, их и нет в тебе. Правды в тебе, что в вареном черносливе, а совести не больше, чем в лисице, выкуренной из норы. Что же касается женской чести, то чего бы то ни было женского, в тебе столько же, сколько в квартальном. Пошла отсюда, тварь ты этакая, пошла. Хозяйка, какая такая тварь, а? Моментально отвечай, какая. Фальстав, такая, что не приведи бог, вот какая. Хозяйка, неправда, не такая я, что не приведи бог, а я порядочная женщина в законном браке. А вот ты, хоть ты и рыцарь, и дворянин, а ты подлец, если говоришь так обо мне. Фальстав, а ты, хотя ты и хозяйка, а животные, если все время споришь со мной. Хозяйка, какое такое животное? А, моментально отвечаю, какое животное. Фальстав, какое животное? Выдра, вот какое. Ну вот, я слишком занял ваше внимание.

0: ведет программу журналист Любовь Перова.
1: Мы знаем, что ныне лежит на весах. Строкой знаменитого ахматовского стихотворения «Мужество» мне хочется начать этот сюжет. Мы знаем, что ныне лежит на весах. Мы говорим «сталинские репрессии», «сталинщина». Мы пытаемся вникнуть в чудовищные цифры со многими нулями, за которыми тысячи тысяч невинно убиенных, миллионы сломанных человеческих судеб. И мы снова и снова спрашиваем себя, как это могло случиться? Как? И что мы все должны совершить, чтобы такое никогда не повторилось? Трагическая дата. 2 февраля 1940 года в подвалах военной коллегии был расстрелян один из величайших деятелей мирового театра Всеволод Эмильевич Мейерхольд. И вот спустя полстолетия, вечер по случаю 50-летия со дня гибели «мастера», как чаще всего называли Мейерхольда его современники, люди театра. Организаторы этого вечера – Международный Мейерхольдовский фонд, Союз театральных деятелей СССР и Театрально-культурный центр при театре имени Ермоловой. Зал театрального центра переполнен. Люди стоят у стен, в проходах, понимая, что ни время, ни место разглядывать их. И все же замечаю здесь известных деятелей нашего театра, а также множество совершенно незнакомых лиц. Есть среди них очень старые люди – по-видимому, актеры Мейерхольдовской труппы или бывшие зрители знаменитого гостима Государственного театра имени Мейерхольда, закрытого по высочайшему повелению в 1938 году. Не знаю, не берусь судить. Скорее всего, здесь и те, и другие. Много молодых лиц, молодых людей, тех, для кого Мейерхольд – трагическая страница нашей истории. Им еще предстоит до конца узнать и осмыслить ее. На сцене рояль, на нем портрет мастера и две зажженные свечи, поминальные свечи. Возле кулис, справа и слева от зрителей, известные актеры, деятели культуры, науки. К микрофону подходит Михаил Александрович Ульянов.
2: Имя Мейерхольда одно из самых дерзких, непредсказуемых потрясателей театральной рутины и театральных околиц. Не время, наверное, сегодня размышлять и рассуждать о творчестве этого гениального режиссера. Сегодня мы собрались с вами и благословим время, которое позволило нам собраться в этом зале, чтобы отдать дань великого восхищения, уважения и горечи нашей безмерной Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду. Что же это было за жуткое, страшное время, если оно вырубало самых талантливых, самых нужных, самых смелых и самых умных людей? Смысл не только в том, чтобы почтить память. Смысл в том, чтобы, оглядываясь назад, мы по-другому смотрели вперед. Мы сейчас живем в хрупкое время. И уроки эти, они должны быть нашим оружием в будущем, в настоящем. И имена таких титанов сцены, как Всеволод Эмильевич Мейерхольд, они должны нам помогать ощутить и попробовать передать это время во всем его многообразии, во всем его трагизме, во всей противоположности. Кто были палачи Мейерхольда? Кто-то, наверное, знает, нам это неведомо. Но то, что Мейерхольд – это одна из необыкновенных страниц русского театра этого уничтожить, расстрелять, сгноить невозможно. И вот это дает чувство надежды и какой-то устойчивости на этой земле.
1: Михаил Александрович Ульянов сказал, не время, наверное, сегодня размышлять и рассуждать о творчестве этого гениального режиссера. Конечно, применительно к «Вечеру памяти», на котором это говорилось, он был, безусловно, прав. Но сегодня, в преддверии Международного дня театра, очень бы хотелось дать вам представление о том, что же делал Всеволод Эмильевич Мейерхольд в искусстве. Я, естественно, не могла видеть его спектакли, и сейчас, говоря вам об их ошеломляющей дерзости, взрывной силе и новизне, я пользуюсь, естественно, чужими словами, чужими эмоциями и чужими, увы, впечатлениями. Я хочу предложить вашему вниманию несколько поистине уникальных записей. Сразу оговорюсь, это фрагменты спектаклей мастера, но записаны эти фрагменты на пленку уже во времена оттепели, то есть спустя несколько десятилетий после того, как актерам, бывшим актерам-мейерхольдовцам, которых вы сейчас услышите, бешено аплодировали зрители. А ведь спектакль, роль, предмет хрупкий. И я прошу вас, отнеситесь к тому, что вы сейчас услышите, ну, скажем, как к наброску углем, сделанному художником по мотивам своей, когда-то прославившей его картины. Николай Эрдман, «Мандат», Гулячкин, Эраст Гарин.
3: Товарищи, это действительно, что ничего нет. Но слова-то мои остались. Героизм-то мой, товарищи, остался. Ведь то, что я российскую престолонаследницу сукиной дочкой назвал, ведь этого-то вычеркнуть невозможно. Вы понимаете ли, до какого я апогея могу дойти? Ведь за эти слова меня без доклада будут пускать. Ведь за эти слова санаторий имени Павла Гулячкина выстроят. Вы думаете, товарищи, что если вы у меня гастрономический магазин отняли и вывеску сняли, так вы меня этим уничтожили? Нет, товарищи! Я теперь новую вывеску вывешу и буду под ней торговать всем, что есть на свете. Всем торговать буду, всем!
1: Маяковский, Клоп, Присыпкин, Игорь Ильинский.
4: Покусай меня, потом я тебя, потом ты меня, потом я тебя, потом снова я, потом снова ты, потом оба мы покусаемся.
1: Александр Островский, «Доходное место», Поленька, Мария Бабанова.
5: Знаете, что я вам скажу?
6: Нет, не знаю.
5: Только вы, пожалуйста, маменьке не сказывайте.
6: Не скажу, будьте покойны.
5: Я бы вам сказала, да боюсь, что вы меня разлюбите.
6: Вас разлюбить? Да разве это можно?
5: Да, а вы правду говорите?
6: Да уж не разлюблю, поверьте.
5: Ну, смотрите, я вам по простоте скажу. У нас в доме все обман. Все-все, решительно все. Вы, пожалуйста, ничему не верьте, что вам здесь говорят. За нами ничего нет. Маменька говорит, что нас любит, а совсем не любит. Только хочет поскорее с рук сбыть. Женихам в глаза льстит, а за глаза ругает. Нас заставляет притворяться.
6: Вас это возмущает? Возмущает?
5: Только я не притворяюсь. Я в самом деле вас люблю.
6: Вы меня с ума сведете.
5: Да еще вот что я вам скажу. Мы ведь совсем не образованы. Сиюля кое-что знает, а я так вовсе дурочка.
6: Как дурочка?
5: Так, как бывают дурочки. Ничего не знаю, ничего не читала. Что вы иногда говорите, ничего не понимаю. Решительно ничего.
1: Юрий Герман. Вступление. Гуго Нунбах. Лев Свердлин.
7: Вольфганг Гёте? Что вы так смотрите на меня? Простите, не узнал вас сразу. Отвык от вашего лица. Виноват. Герр Гёте, разрешите обратиться к вам с одним небольшим вопросиком. Что будет дальше? Что впереди? Что нам, так сказать, предстоит? А? Или вы думаете, что я всю свою жизнь буду торговать порнографическими открытками? А если я не хочу больше торговать? Я инженер, я хочу строить дома, небоскребы. Почему мне не дают строить дома? Почему мне не дают строить дома, Герр Гёте? Черт вас возьми! Почему? Почему?

0: Побывав впервые в театре Мейерхольда, Борис Леонидович Пастернак написал мастеру письмо. Его прочел 2 февраля на вечере памяти великого режиссера Михаил Казаков.
1: Выдержки из письма Бориса Леонидовича Пастернака к Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду, датированные 26 марта 1928 года. Один гений обращается к другому на свойственном им обоим языке. Дорогой Всеволод Эмильевич, жалею, что заходил к вам вчера в антрактах. Ничего путного я вам не сказал. Но вот сегодня я весь день как шалый и ни за что взяться не могу. Это тоска по вчерашним вечере. «Ревизор» был гениальной постановкой, и в разбор ее не хочется входить. Были места неравного значения и в нем, но так именно и дышит всякая творческая ткань. Тут ядро, там протоплазма. Я помню несколько постановок Станиславского. 13 лет, попав на несколько дней в Петербург, вечер за вечером ходил к Комиссаржевской. Я смотрел Чехова. Я их неоплатный должник в том же градусе и смысле, как ваш. Но есть вещь и несоизмеримая. Придя к вам, я впервые и единственный раз в жизни попал в театр. Желоба коридоров иссякли, гул отхлынул, исплыл и заглох. У окна опоздавших к спектаклю вяжет вьюга из хлопьев чулок. Рытым ходом за сценой заляхте и обуглясь у всех на виду, как дурак я зайду к вам в антракте и смешаюсь, и слов не найду. Я увижу деревья и крыши, вихрем кинутся мушки во тьму, по замашкам зимы замухрышки я игру в кошки-мышки пойму. Я скажу, что от этих ужимок еле цел я остался внизу, что пакет развязался и вымок, и что я вам другой привезу, что от чувств на земле нет отбою, что в руках моих плеск из фойе, что из этих признаний любое вам обоим, а лучшее ей. Я люблю ваш нескладный развалец, жадный проседи взбитую прядь. Если даже вы в это выигрались, ваша правда, так надо играть. Так играл пред землей молодою одаренный один режиссер, что носился как дух над водою и ребро сокрушенное тер, и, протискавшись в мир из-за дисков, наобум размещенных светил за дрожащую руку артистку на дебют роковой выводил, той же пьесою неповторимой, точно с запахом краски дыша, вы всего себя стерли для грима. Имя этому гриму — душа.

0: Белая свитка и алый кушак, рву я по грядкам зардевшийся мак. Громко звенит за селом хоровод. Там она песни поет. Помню, как крикнула шигая в сруб: «Что же, красив ты, да сердцу не люб! Кольца кудрей твоих ветрами жжет, гребень мой вострый другой бережет. Знаю, чем чужд ей и чем я не мил, меньше плясал я и меньше всех пил. Кротко я с грустью стоял у стены, все они пели и были пьяны. Счастье его, что в нем меньше стыда, в шею ей лезла его борода. Свившись с ним жгучие пляски кольцо, брызнула смехом она мне в лицо. Белая свитка и алый кушак, рву я по грядкам зардевшийся мак. Маком влюбленное сердце цветет, только не мне она песни поет». 1915 год.
1: «Пять минут ретро» с Игорем Макаровым.
2: Здравствуйте. В рамках отмечаемых на этой неделе памятных дат обратим внимание на исполнительницу из Великобритании, достаточно известную во второй половине 60-х годов. Звали ее Сэнди Шоу. Это сценический псевдоним. Настоящее имя артистки было Сандра Гудрич. Родилась она 26 февраля 1947 года. Таким образом, сегодня должна отмечать свое 57-летие. Ровно 40 лет назад Сэнди Шоу дебютировала на профессиональной эстраде с песенками для тинейджеров. Выступала она на сцене всегда босиком, чем в те пуританские еще времена шокировала ревнителей нравственности. Эдакий подростковый эпатаж, вполне невинный по сегодняшним меркам. Но в 60-е это воспринималось как своего рода протест. Как раз нарождалось поколение хиппи, и многие исполнители на этом играли, так сказать, рассчитывая на протестный электорат. Начало карьеры Сэнди Шоу было довольно удачным. Песни ее неоднократно занимали высокие места в британских хит-парадах. А в 1967-м, представляя страну на телевизионном конкурсе Евровидения, она получила первое место. Всеевропейское признание принесла ей песня «Puppet on a String» — «Кукла на ниточке» или «Марионетка». Довольно популярна была и у нас, правда, не в оригинальном исполнении, а в перепевке польских певиц, в частности, Галины Куницкой. Если бы не эта песня, вряд ли у нас кто-нибудь знал про Сэнди Шоу. Хотя выпустила она за свою карьеру 7 альбомов. Последний в 1988 году. Я предложу вашему вниманию ту самую песню-победительницу Евровидения 67 «Puppet on a String» — «Марионетка» в первоисточнике. Записи певицы из Великобритании Сэнди Шоу.

Его Величество театр. Для этого вовсе нет никакой необходимости строить театральное здание. Вполне достаточно витрины овощного магазина, ибо в витрине овощного магазина маленького провинциального города огурцами была выложена надпись «Свежие овощи, круглый год». Но население к этому привыкло. А тут приехало начальство из центра. «Смотри, какие симпатичные огурчики», — говорят. «Что, действительно круглый год?» «Да». «Круглый год и зимой, и летом. Молодцы!» «Вот это забота о потребителе. И что, вкусовые качества соответствуют?» «Да, вполне соответствует папье-маше». «Огурчики-то у нас из папье-маше, чтоб красиво было. Сейчас думаем переходить на ананасы из гипса». «Позвольте, — говорит, — а свежие огурцы, свежие помидоры, свежие овощи?» А в этом смысле, вы знаете, просто даже смешно. Ну, каждому овощу же свое время. Вот мы с вами сказали, весь мир театр. Но если в обыкновенном театре декорация, костюм помогает актеру, то в театре жизни декорацию ставят там, где хотят закрыть пустоту. Если в обыкновенном театре у актера что-то не получилось, после замечания режиссера на следующей репетиции получится, а в театре жизни никаких репетиций нет. И каждый играет свою роль один единственный раз. Если в твоей основной роли у тебя что-то не получилось, то есть ты ее не довел, не додумал, не доработал, не удивляйся, если получишь роль в массовке, которая тебя не очень обрадует. Ибо в театре жизни не все, но очень многое зависит от исполнителя. Сегодня мы играли роли артистов, вы роли зрителей. Делали вы это вполне профессионально. Спасибо вам за это. А завтра вы вернетесь к своим ролям. Это будет тысячи удивительных, разнообразных и любимых вами ролей, которые все вместе и создадут одну, может быть, не самую легкую, но самую прекрасную роль. Это роль человека. Удачи вам и успехов, достопочтенные братья мои актеры!

Роль ночи я получила много позже. В первые же годы пребывания в театре я, как и прочие молодые сотрудники, участвовала большей частью в народных сценах. Народные сцены – первые ступени высокой лестницы актерского искусства. Я со всей силой хотела бы подчеркнуть, что ступени первые, а не низкие, что они ведут вверх, а не унижают. Творцом народных сцен художественного театра был Василий Васильевич Лужский, блестящий характерный актер. Огромный труд, талант, изобретательность вносил он в постановку их. От участников массовых сцен в художественном театре требовалось многое. Внутренний слух, особый такт, ритмичность, фантазия, выразительность. Пребывание на сцене и безмолвное не смело быть беззвучным. Актер должен был звучать в толпе, как тот или иной инструмент в оркестре, как нота в клавире, точная и необходимая. Народные сцены безжизненны, если участники их действуют лишь по указке режиссера. Если смех, только технический прием, если рыдания передаются внешней дрожью плеч, если платки прикладываются к сухим глазам, а сочувствие герою пьесы выражается гримасой лицевых мускулов, это не искусство, а оскорбление его. Недопустимо хоть на мгновение находиться на подмостках вне образа. Кто из видавших не помнит массовую сцену Мокрого в «Братьях Карамазовых»? Гуляет Дмитрий Карамазов. Хоры, пляски, вихри. Василий Васильевич Лужский, постановщик этой знаменитой и многих других великолепных массовых сцен в художественном театре, умел довести до ума и до сердца каждого участника этих сцен не только его партию, но и всю партитуру, как это делается в образцовом оркестре. Василий Васильевич Лужский понимал, что дивного согласия многих нельзя достичь только административно. Он умел вскрыть в каждом участнике народных сцен его творческую сущность. Он не только не топтал человеческого и творческого достоинства, но в каждом заботливо выращивал художника. Василий Васильевич воздействовал и на равнодушных своей страстной любовью ко всему в театре, любовью даже скрываемой им, тем не менее такой для всех явной. Массовые сцены у Лужского были музыкой, не шумом. У него был план, строгий и стройный, выверенный им и глубоко прочувствованный. Василий Васильевич не давил ничьей инициативы. Наоборот, ее-то он и добивался от каждого. Разве партитура музыкального произведения, которую знает, понимает, уважает, и в которую верит музыкант, давит, ущемляет его? Выходы в народных сценах художественного театра воспитывали в начинающих актерах не только искренность, но и мастерство. Участие в народных сценах и даже в шумах за кулисами может приносить полное творческое удовлетворение в том случае, если спектаклю, в котором ты занят, веришь. Вот почему, когда выходишь на сцену в спектакле «На дне», хотя бы монашкой-сборщицей даяний, и только высунешься через дыру забора во двор ночлежки, всему там веришь. Те несколько минут, а то и секунд, которые отведены тебе ролью, живешь с доверием к сцене и к себе. Такие выхода, в которых крепнет вера в реальность сценического существования твоего, вносят свою лепту в золотой фонд артистического опыта. Или выход «Ряженными в трех сестрах». Действительно попадаешь в дом Прозоровых. Будто печку только что здесь истопили. И кажется тебе, что и за стенами этого жилого дома не кулисы, а город, провинциальный город. И чувствуешь, что это святки. И зима,
и снег так хорошо хрустит. Едва отойдешь от крыльца дома, и будто сейчас помчишься в розвальнях, и зазвенят, засмеются бубенчики. Годы моей и моих сверстников актерской юности прекрасны тем, что участие в народных сценах спектаклей художественного театра позволяло нам близко видеть блистательных его актеров. Мы стояли с ними на одних подмостках. Наблюдая их игру на сцене, их отношение к труду, мы проходили наши актерские университеты. Вот последняя картина живого трупа, картина суда. Обрезков Станиславский, высокий, элегантный, с седыми усами, весь в черном. Он был именно тот Обрезков, который представлялся Толстому в его поэтическом видении. Проходили под руку подсудимые. Каренин Качалов, петербургский барин-камергер, глубоко захваченный свершающейся катастрофой, но внешне идеально сдержанный. И Лиза Германова. Женщина с глазами и бровями такой красоты, что через столько лет они живы в моей памяти. Эти три человека, созданные трудом и вдохновением великого писателя, трудом и вдохновением замечательных актеров и режиссеров, делали всего лишь несколько шагов по сцене. И свершалось чудо театра. Декорация действительно становилась коридором суда. И возникал пред глазами зрителей страшный мир, где сословные предрассудки так извращали жизнь. Мы не нанимали актеров, мы их коллекционировали, писал Станиславский. В этом был залог творческой слитности всех работников театра. Этим достигался высокий уровень трудовой дисциплины, чем так дивно, так разительно отличался художественный театр от других театров. Нет ржавчины, ядовития и равнодушия. Нет ничего бессмысленнее, чем существование в театре без любви к нему. Художественный театр был таким, что нельзя было проводить в нем свои дни равнодушно не только актерам, но и работникам технических цехов. Мы люди тени, но и тень этого театра светла, сказал в день 20-летнего юбилея МХАТа один молодой капельдинер. Такие определения родятся только в сердце и не могут быть вызваны никакими корыстными соображениями. Я верю этим словам. Наши отцы жили на сцене. Искусный обман не мог заменить им правды, и это имело решающее значение в их творчестве. Они сами были еще молодыми тогда и веселыми, но никогда небрежной шуткой, неряшливым словом не оскорбили они сцены и кулис. Кто из нас, давних воспитанников Московского художественного театра, не помнит, как великие старики готовились к выходу на сцену? У небольшой, железной, ведущей на сцену двери, на площадке между двумя маршами лестницы, снизу вверх из гримерных артистов, сверху вниз из гримерных артисток, стоял небольшой диван. На стене над ним горизонтально было повешено зеркало. Вот на этом диванчике под зеркалом располагались по второму, а то и по первому звонку Станиславский, Качалов, Книпер, Лилина, Москвин, Лужский, Леонидов, Бутова, Грибунин. Молчали или переговаривались? Тихо, бережно, будто боялись спугнуть что-то нежное, хрупкое чрезвычайно, и не им одним нужное.
ценное. Слово «ансамбль» Белинский заменил общностью. Ансамбль – французское слово. Оно звучит как ловкая, но внешняя слаженность спектакля, как некий сговор исполнителей пьесы, обеспечивающий всеобщее удобство и успешность заранее заготовленных театральных эффектов. Общность – это совсем не то, что ансамбль. Общность – это русское слово, оно рождено русской душой. Оно означает единодушие, единомыслие. Великие актеры малого театра во второй половине XIX века сумели добиться победной силы общности. Но это было у них стихийно. Художественный театр к общности в игре артистов пришел сознательно. Спектакли художественного театра отличались общностью в самом высоком смысле этого слова. Быть вместе. К этому стремились все работники всех цехов театра. В особенности все актеры добивались солидарности и единомыслия в деле создания спектакля. Актеры художественного театра не делали ролей. Образы были их творческими созданиями. Любезности и комплименты поклонников не могли улестить актеров, если они сами свою игру не считали художественной. У каждого актера есть честь и честолюбие в той или иной пропорции. Бывает, что и при удовлетворенном честолюбии все же голодна честь. Но такой душевный голод способен испытывать только истинный художник сцены, истинный артист. Такое случилось со Станиславским в роли полковника Ростанева в селе Степанчикове. Он дошел благополучно до генеральной репетиции, а на генеральных что-то застопорилось в каких-то уголках сознания Константина Сергеевича. Неуловимые нити мешали ему освободиться от самого себя, не давая возможности вполне перевоплотиться в полковника Ростанева. Станиславский страдал. Те, кто окружал его, видели его муки. Есть чувства, которые могут выразиться вовне только, когда человек не замечает окружающих, когда он наедине с собой, когда, хотя и на людях, он испытывает ощущение полного одиночества. Это испытывал Станиславский в часы генеральной Силарь Степанчикова. Мы загримированные на сцене. Станиславский тоже на сцене и тоже в гриме и костюме. Рампа включена, но занавес не расходится. Помощник режиссера ждет знака Станиславского. Станиславский недвижим. Недвижимы и мы все, как куклы в паноптикуме. Мизансцена к началу последней картины была построена так, что мне, я играла девицу Перепелицыну, было хорошо видно лицо Станиславского Ростанева. Знала, что смотреть в его сторону сейчас не надо, не полагается, грех, но тянуло неодолимо. И я смотрела. Станиславский плакал. Слезы скатывались по его нагримированным щекам и застревали в наклеенных усах и бороде. Они не были проявлением нервозности, знаком малой или слабой души. Художник творил над собой суд. В нем одном боролись прокурор и подсудимый. Жестокая внутренняя борьба шла в нем. Он не приглашал защитника, беспощадный к себе. Он вел атаку против самого себя, признал несовершенным свое творение.
Зачем казнил себя великий артист? Зачем отнимал у себя надежду? Ведь его родственник был тогда еще не готов для жизни, а не мертв. Ростаневу просто еще рано было являться на свет рампы. Требовалось время, чтобы образ дозрел. А времени не было. Шла уже генеральная. В зрительном зале

0: а для его дальнейшего сценического.
1: Эта энергия там существует. Там все виды излучений, там кухня погоды и многие-многие явления, которых мы не знаем. И, наконец, товарищи, что мне хотелось сказать, это народно-хозяйственное значение этих полетов. В самом деле, это очень быстрый транспорт. 1.5 часа вокруг Земли, значит, 30 минут в любую точку земного шара. Вот как можно летать. В свое время, когда первый паровоз пустили, понимаете, так говорили, что пассажиры при скорости 12 км в час будут задыхаться от недостатка воздуха при такой адской скорости. Нам кажется сегодня, что полет на 200-300 км – это такая, так сказать, страшная высота. Но, товарищи, вспомните 10 лет, 15 лет назад на реактивных самолетах, ведь никто не думал летать на пассажирских реактивных самолетах, а сейчас летает Ту-104. Придет, товарищи, время, через космос будут пассажирские, а дальше межпланетные сообщения. Очень интересно использовать космические корабли для средств и трансляции связи, создать всесоюзную для начала, ну, а в будущем обществе и всемирную систему телевидения и связи, установить жесткий контроль над погодой, которая нас так мучит, то недороды, то неурожаи, то суховеи. Все это хотелось бы поставить на службу прежде всего нашему народу, народам социалистических стран и всем прогрессивным народам мира.
2: Первым шагом на пути в космос Сергей Павлович считал проникновение в верхние слои атмосферы для изучения и прямых измерений их физических параметров. Для этого под его руководством разрабатывали соответствующие типы ракет, необходимые для проведения научных исследований. Работа эта была не из легких. Надо было в ограниченные габариты и вес уложить измерительную и регистрирующую аппаратуру, оградить отдельные эксперименты от взаимных помех, обеспечить получение информации с ракет, а в некоторых случаях предусмотреть и возвращение объектов на Землю. И вот ракеты, которые Королёв называл академическими, одна за другой начали штурмовать высоты в 100, 200, 500 километров. Они измеряли плотность, давление, температуру верхних слоев атмосферы, исследовали космическую радиацию, состав воздуха, изучали воздушные потоки. В 1953 году Сергей Павловича Королёва за выдающиеся заслуги в разработке новой техники избирают членом-корреспондентом Академии наук СССР. В том же году он вступает в ряды Коммунистической партии Советского Союза, а в 1956 году удостаивается звания Героя социалистического труда. К середине 50-х годов советское ракетостроение располагало уже богатым опытом. Мощности ракет возросли до такой степени, что возникла реальная возможность достичь первой космической скорости. На повестку дня был поставлен вопрос о создании искусственного спутника Земли. Вспоминая впоследствии, как родилась идея первого спутника, Сергей Павлович писал: «Я пришел в ракетную технику с надеждой на полет в космос, на запуск спутника. Но долго не было реальной возможности для этого. О первой космической скорости можно было лишь мечтать. Созданием мощных баллистических ракет заветная цель становилась все ближе. Работая над первым спутником, мы внимательно следили за сообщениями о подготовке в Соединенных Штатах Америки спутника, названного не без намека авангардом. Кое-кому тогда казалось, что он будет первым в космосе. Я попросил подобрать материал об этом будущем спутнике. Мне приготовили. Еще раз подсчитали, чем мы располагаем. Убедились, можем вывести добрую сотню килограммов на орбиту. Обратились в Центральный комитет партии. Там сказали: дело заманчивое. Летом 1957 года вызвали в ЦК. Было дано доброе напутствие нашим планам. Так на строгом расчете родился первый в мире искусственный спутник Земли. И создали его советские.

0: Советские люди. А потом, как известно, был второй спутник, третий, первая ракета к Луне, вторая, третья, первые полеты к Венере и Марсу.
1: И о каждом из этих экспериментов можно написать повесть, главным героем которой был бы Сергей Павлович Королёв. Он не только руководил своим конструкторским бюро, головным в каждом из этих экспериментов, но и направлял работу десятков смежных конструкторских организаций, научно-исследовательских институтов, лабораторий, испытательных полигонов и предприятий. В жизни своей Сергей Павлович не чурался никакой работы. «Мне мало поехать и посмотреть на машину, которую сделали по моим чертежам. Я сам хочу испытать ее». И вот это постоянное совмещение теории с практикой, конструкторской работы с испытательной, было вторым инженерным кредо Сергея Павловича. «Все своими руками» – таков был лозунг Королева, и ему он остался верен всю свою жизнь.

1957 году Королёву присуждают Ленинскую премию. В 1958 его избирают академиком и членом Президиума Академии наук СССР. Тем временем работы по освоению космоса продолжались по твердо намеченному плану. В 1959 году Сергей Павлович приступает к практической реализации второй своей заветной мечты. Мечты, которая привела к знаменательной дате 12 апреля 1961 года, первому космическому полету человека. И опять родина этого исторического события стала наша страна, а его героем – советский человек, коммунист Юрий Гагарин. Рассказывать сейчас о том, как день за днем подготавливался этот полет, ставший в буквальном смысле слова эпохальным в истории человечества, нет, наверное, смысла. За годы, минувшие с тех пор, об этом написано уже множество книг и статей, создано радио и телевизионных передач, отснято много фильмов. Сотни очевидцев первого в мире полета человека в космос поделились своими воспоминаниями. Они не забыли, кажется, ни одной детали подготовки техники и космонавтов. И во всех этих воспоминаниях всегда и во всем непременно присутствует Сергей Павлович Королёв.

0: Сергей Павлович разрабатывал идеи, выдавал технические требования на конструкцию корабля и носителя, утверждал проекты, следил за изготовлением едва ли не каждого узла и агрегата, вносил изменения, браковал негодные и принимал готовые изделия. Он всегда был в курсе того, что делают смежные организации, как готовятся космонавты. И не было, кажется, ни одной мелочи, которая оставалась бы без внимания Королева. Впрочем, мелочей в космонавтике нет. Вот запись, сделанная во время подготовки к пуску космического корабля «Восток». Позывной Королева «Заря-1», позывной Гагарина «Кедр».
1: «Кедр, я Заря-1, Кедр, я Заря-1. Как слышите меня, мне нужно вам передать».
2: «Заря-1, я Кедр. Вас слышно, хорошо, прием».
1: «Юрий Алексеевич, значит, я хочу вам просто напомнить, что после минутной готовности пройдет минуток 6, прежде чем начнется полет. Так что вы не волнуйтесь. Прием».
2: «Ты у вас совершенно спокоен».
1: «Ну, отлично».
3: «Дается продувка. Кедр, я Заря-1. Ключ поставлен на дренаж».
2: «Понял вас, я Кедр».
3: «У нас все нормально. Дренажные клапана закрылись».
2: «Дается нормально. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. К старту готов. Прием».
3: «Отлично». «Кедр, я Заря-1. Идут надувы, отошла кабель мачта. Все нормально».
2: «Понял вас, почувствовал. Прием». «Быстро работа клапанов».
3: «Понял вас, хорошо». «Дается зажигание, Кедр, я Заря-1».
2: «Понял вас, дается зажигание».
3: «Предварительная ступень. Пробежоточная». «Главное, подъем».
0: Не правда ли, поразительное спокойствие, словно ничего особенного не происходит. Некоторые даже считали, что главный конструктор напрочь лишен элементарных человеческих слабостей, волнения, тревоги. И невдомек было им, что это кажущееся спокойствие главного – заранее продуманная часть стартового ритуала. Она столь же обязательна, как команда «пуск» или «ключ на старт». Это элемент психологической подготовки космонавта, продиктованный стремлением успокоить его, внушить уверенность, что на Земле все в норме, все хорошо. За подготовку и осуществление этого выдающегося эксперимента Королев был награжден 2-й золотой звездой Героя социалистического труда. С каждым новым полетом все сложнее становились эксперименты. Все дольше оставались на звездных орбитах наши космонавты. Всякий раз ставя перед ними все новые и новые задачи, Сергей Павлович говорил, что каждый их полет первый. Первыми были суточный полет Германа Титова. Групповой полет Андриана Николаева и Павла Поповича. Совместный полет двух кораблей с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и Валерием Быковским.
4: Находимся на близком расстоянии. Все системы кораблей работают отлично. Самочувствие отличное.
5: Машина работает отлично. Отлично. У меня все хорошо.
0: Высоко оценивая эти полеты, Королев говорил:
6: много можно сказать хороших слов о том, что совершается на наших глазах. Я хочу только отметить, как бы ни был хорошо подготовлен полет, но об этом мы все понимаем и знаем, что здесь нужно большое мужество, большая воля и большое чувство ответственности. Нужно очень любить свой народ. Нужно беззаветно ему служить для того, чтобы в этот ответственный рейс пойти с чистым сердцем, с крепкими нервами, с чувством долга, выполнить все до последней записи в бортовом журнале, отвечать на все вопросы, включать все нужные рычаги и кнопки, потом спуститься на землю и остаться такими же теплыми, простыми, молодыми парнями, какими остались наши герои-космонавты.
0: Полеты наших космонавтов остались первыми и тогда, когда на смену «Востоком» пришли многоместные космические корабли «Восход». На одном из них в полет отправился первый космический экипаж в составе Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Бориса Егорова. Командовал Павел Беляев. Человек впервые вышел в открытый космос. Это был Алексей Леонов.
7: Нахожусь на обрезе шлюза. Самочувствие у меня отличное. Подо мной вижу облачность, море и Кавказский хребет. Сейчас прошли только. Начинаю выполнять задание.
8: Леша, снять крышку с объектива кинокамеры.
7: Снял крышку. Вижу небо. Отлично себя чувствую. Вытаскиваю фау. Солнце надо мной. Нормальные условия. Начинаю отход.
8: Леша, подходи к шлюзу. Хорошо. Весна, заря, я алмаз. Человек вышел в космическое пространство, находится в свободном плавании.
0: Этот эксперимент был с восхищением встречен во всем мире. Вот как объяснял его значение Сергей Павлович Королев.
9: Зачем нужно выходить в космос? Я думаю, на это очень просто можно ответить, что, собственно говоря, летая в космосе, нельзя не выходить в космос. Как плавая, скажем, в океане, нельзя бояться упасть за борт и не учиться плавать. То есть это связано с целым рядом операций, которые могут потребоваться при встрече кораблей, при необходимости проведения, кстати, это очень сильно упрощает проведение этих специальных наблюдений в космосе. И, наконец, в тех случаях, когда нужно будет что-либо поправить на корабле. Мы, например, думаем всерьез над тем, что космонавт, вышедший в космос, должен уметь выполнить все необходимые ремонтно-производственные работы, вплоть, скажем, до того, что произвести нужную там сварку и так далее, и так далее. Это не фантастика, это необходимость. Чем больше люди будут летать в космосе, тем больше эта необходимость будет ощущаться.
0: Строгая последовательность и многообразие решаемых задач – характерная черта советской космонавтики. Штурм космоса идет у нас одновременно по многим направлениям. Осваивается околоземное космическое пространство, исследуются Луна и планеты Солнечной системы, все более значимой становится роль космонавтики в решении ряда научно-прикладных и народно-хозяйственных задач. Вот календарь космических экспериментов только за 1965 год, последний год жизни Королева. В марте этого года Сергей Павлович возглавляет подготовку и запуск космического корабля «Восход-2». В апреле он руководит пуском первого советского спутника связи «Молния-1». В мае он провожает станцию «Луна-5», в июне «Луну-6». В июле Королев отправляет в космос автоматическую станцию «Зонд-3», в октябре «Луну-7» и второй спутник связи «Молния-1». В ноябре стартуют сразу два космических автомата. Венера-2 и Венера-3. В декабре Сергей Павлович снова на космодроме. В полет отправляется станция «Луна-8».

0: замыслам и планам Королева не было предела. Он готовится начать фундаментальный труд по истории ракетной техники, помогает проектировать станцию «Луна-9», первую станцию, предназначавшуюся для мягкой посадки на поверхности нашего естественного спутника, мечтает о новых полетах космонавтов.
1: Дорога благородная у покорителей космоса. Будем же, товарищи, крепить и дальше нашу науку, крепить обороноспособность нашей Родины. Пожелаем нашим дорогим всем товарищам, кто с нами работает, кто летает, добра и счастья в жизни. Пусть славится великий советский народ, народ-творец, народ-создатель новой жизни.
0: Проходят годы. Многое из того, о чем мечтал Сергей Павлович Королев, сбылось. На звездных орбитах побывал новый большой отряд советских космонавтов. Космический флот страны Советов пополнился кораблями «Союз», орбитальной научной станцией «Салют», автоматическими станциями, способными совершать мягкую посадку на Луне, Венере и Марсе, и целым созвездием космических тружеников самого разнообразного назначения. И во всем этом, сегодняшнем и будущем, всегда была и останется огромная доля труда и идей выдающегося советского ученого, талантливого конструктора, горячего патриота нашей советской Родины, академика Сергея Павловича Королева.

Сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах. Лихач Касаткин мчал Глебова на высоких узких санках вниз по Тверской в лоскутную гостиницу. Заезжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было еще светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколен, но внизу в сизой морозной дымке уже темнело, и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей. Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт, и пестроглазый в ржавых веснушках мальчик Вася, вежливо стоящий в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх. Все это вдруг стало жалко покидать. Давно знакомое, привычное. И правда, зачем я еду? Он посмотрел на себя в зеркало. Молод, бодр, сухопородист, глаза блестят. А в Ницце теперь чудесно, Генрих отличный товарищ, а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча. В номере было тепло, приятно. Надя должна была вот-вот забежать напроститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услыхал скорый стук в дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его вся холодная и нежно-душистая в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих 16 лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз. «Едешь?» «Еду, Надюша». Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку. «Знаешь, я, слава богу, ночью заболела. Ах, как бы я хотела проводить тебя на вокзал. Почему ты меня не зовешь с собой? Почему не позволяешь?» «Надюш, ты же сама знаешь, что это невозможно. Меня будут провожать совсем незнакомые тебе люди. Ты будешь чувствовать себя лишней, одинокой». «Ты у меня умница», — сказал он. «Ты у меня не такая, как другие женщины. Ты сама поэтесса». Она топнула в пол. «Не смей мне говорить о других женщинах». И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом и дыханием.

Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком, он тотчас же увидел Ли. «Все-таки уезжаешь, негодяй», – безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками вслед за носильщиком. «Погоди, пожалеешь. Другой такой не наживешь. Останешься со своей дурочкой-поэтессой». «Эта дурочка еще совсем ребенок, Ли. Как тебе не грех думать, бог знает что. Молчи! Я-то не дурочка. И если правда есть это, бог знает что, я тебя серной кислотой обольью». Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изысканно худую, с длинными острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щеки, шепча: «Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!» За черным окном огненной ведьмы неслись назад крупные оранжевые искры. Мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чащи соснового леса. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшего его с соседним купе. Дверь оттуда отворилась и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыжелимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами. «Ну что, напрощался? Я все слышала». «Начинаешь ревновать, Генрих?» «Не начинаю, а продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовала ее полной отставки». «Вот в том-то и дело, что опасно. Попробуй-ка сразу отставить такую. А потом ведь переношу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь ночевать с ним». «Нет, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что я еду прежде всего за тем, чтобы развязаться с ним». «Могла бы сделать это письменно. И отлично могла бы ехать прямо со мной». «Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметь возможность продолжать работать у него. Он человек расчетливый и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные новеллы? Нынче пятница, 15-е. Ты, значит, будешь в Ницце 18-го, а я не позднее 20-21-го. И довольна об этом. Мы ведь с тобой, прежде всего, добрые друзья и товарищи». Товарищи. Ночью, лежа с ней рядом в темноте, он говорил с шутливой грустью: «Ах, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи, эту темноту в мотающемся вагоне, мелькающие за штором огни станции, и вас, вас, жены человеческие, сеть прельщения человеком. Эта сеть нечто поистине неизъяснимое». «А у Ли?» – спросила Генрих. «Груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны. Верный признак истеричек». «Да». «Она глупа?» «Нет. Впрочем, не знаю. Но ты мне надоела, с Ли». «Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе». «И я этого больше не хочу. И еще раз говорю. Напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлюенции в Ницце. И поедем, не расставаясь и
не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию. Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватило дыхание. Генрих, Генрих, я не узнаю тебя, и я себя.

Брянский вокзал и запах газа, кофе, пива. И уехала Гена, нарядная, грустно улыбающаяся.

И сумерки, когда до самого Антипского мыса пепельным призраком тающего на западе протянулись изогнутые алмазной цепью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей комнаты в отеле на набережной, думала о том, что в Москве теперь 20 градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедая в столовой отеля под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму. Рассеянно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал. Пил кофе, курил в вестибюле, опять ждал, все больше волнуюсь и удивляясь. Что это со мной? В самой ранней молодости не испытал ничего подобного. Не было телеграммы и утром. Он позвонил. Молоденький лакей во фраке, итальянский красавчик с газельными глазами, принес ему кофе. «Паду летер, паду телеграм, месье». Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и плящущего золотыми иглами моря, глядя на набережную и на густую толпу гуляющих, слушая доносящуюся снизу из-под балкона итальянской пени, изнемогающий от счастья и с наслаждением думал. Ой, черт с ней. Все понятно. Но если бы сейчас вдруг постучали в дверь, и она вдруг вошла, спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья. Я сказал бы ей, что никогда в жизни никого на свете так не любил, как ее, что Бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю, возьми меня всего-всего, Генрих. Да. А Генрих обедает сейчас со своим австрияком. Ох, какое это было бы упоение дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которую они распивают сейчас вместе.

после обеда он ходил в густой толпе по улицам, заходил в бары и все пил, пил. То коньяк, то джин, то виски. Возвратясь в отель, он белый как мел, в белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, важно и небрежно подошел к портье, бормоча мертвеющими зубами: «Подо телеграм». И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостью, готовностью: «Подо телеграм, месье, подо летр». Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фрак. Упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами.

дымчатый сизый запад за Антипским мысом был мутен. В нем стоял и мерк диск маленького солнца, обвисшего королька. Он долго глядел на него, подавленный ровной, безнадежной тоской. Потом очнулся и бодро пошел к своему отелю. «Журно от транжей!» — крикнул бежавший навстречу газетчик и на бегу сунул ему новое время. Он сел на скамью и при гаснущем свете зари стал рассеянно развертывать и просматривать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскочил оглушенный и ослепленный как бы взрывом магния. Вена. 17 декабря. Сегодня в ресторане «Франценсриг» известный австрийский писатель Артур Шпинглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, работающую под псевдонимом Генри.

0: Вечером 1 мая за решетчатым забором дома номер 19 по Якорной улице в густой вечерней тени от старых тополей и сирени было шумно. К Журбиным собрались друзья и соседи. Они окружили хозяина дома, Илью Матвеевича Журбина, который стоял на крыльце с двустволкой в руках. Друг Ильи Матвеевича, корабельный мастер Александр Александрович Басманов, громко считал.
1: 20! 21!
2: 21 залп! Салют нации! Товарищи! Рабочий человек родился! Ура!
1: Ну ты, Ильёша, дед теперь! Да. Внука принесли мне ребятки в дом. Так-то, брат, знай наших.
2: Ну, Антона нам, видать, не дождаться. Пошли к столу.
1: Ильёша, может, подождем еще? Нам же не к спеху.
2: То есть как не к спеху? Выпить не к спеху.
1: Ну, Саня, ты меня удивляешь.
3: Да я не про то.
2: А что? Ну, пойдем. Рабочий же человек родился.
4: Батя! Батя! Ну. Дядя Саня! Дуняшка-то! Дуняшка-то!
2: Что?
4: Сына родила!
5: Опоздал, брат, с информационным сообщением.
4: Почему?
5: Что, Костя, замучился бедняга в родилке сидевший?
4: Нет, дядя Саня, а парень-то какой? Ну? 3 800 кг!
2: Сколько?
4: 3 800!
1: Ура! Подходящее водоизмещение.
4: Подходящее, да?
1: А как назвать-то, думали?
4: Думали.
1: Ну?
4: Матвеем по прадеду.
1: Хорошо.
2: Правильно, сынок. Ну, пошли к столу. Ну, пошли. Да. Я, значит, прихожу, говорят, парень родился.
0: С крыльца в опустевший сад спустился младший сын Илья Матвеевича, Алексей. Следом за Алексеем на крыльцо вышла его сестра Тоня.
6: Алёша, так и уходишь. Ты же просил показать, Алёша.
7: Чего?
6: Ну.
7: Ой, верно, забыл. Ну, давай, показывай. Взрослая, значит, стала. Паспорт получила. А получить тебя не могли снять. Нос-то пуговицей.
6: Ну, Алёша.
7: Стал бы с сегодняшнего дня сестренка Тонька не девчонка, а граждан. Антонина Ильинична Журбина. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза.
6: Алёш, ты опять к ней?
7: Какое тебе дело?
6: Это просто нехорошо, Алёша. Ну что она к тебе привязалась? Может быть, ты жениться на ней хочешь?
7: Ты смотри, сама раньше всех замуж не выскочи.
6: Пока не найду такого, как ты, не выскочу, можешь не беспокоиться.
7: Шаблон, значит, нашла, да? Своих женихов по мне мерить.
6: Да ты самый лучший, самый умный, самый красивый.
7: Ну, Тонька. Ну, пусти, Алёш, говорю.
6: Ну, погоди, ну, Алёш, пусти, ну, погоди. Алёш, ну, что ты нашел в этой Катьке? Разве она красивая?
7: Ой, стой. Совсем что? Забыл. Целый день в кармане таскаю. Ну-ка, закрой глаза. Открой рот.
6: Алёшка! Алёшка, Алёшка, что тут?
8: Там увидишь.
6: Красная Москва. Спасибо, Алёша!
0: Но Алёши рядом с ней уже не было. Обернувшись, Тоня заметила Лиду. Жену Виктора, одного из сыновей Ильи Матвеевича.
6: Тетя Лида, смотри, что мне Алёша подарил, красная Москва. Хотите подушиться? Подушитесь, тетя Лида.
9: Тонюшка.
6: Я здесь, дедушка.
9: Внученька, где
6: я
9: ты?
6: Я здесь, дедушка.
9: А, внученька моя, а я тебе подарок. А ты, Лида, ты чего это приголюнилась, красавица?
10: Да так просто, дедушка, устала.
9: А, ну ничего, это пройдет. Тонюшка, вот, смотри, это тебе подарок, ожерельица. Да, вот.
6: Дедушка. Да.
9: Носи.
6: Спасибо, дедушка.
9: Ничего.
6: Спасибо.
9: Носи, будь счастлива.
6: Ой, дедушка.
9: Много счастья прошло мимо людей. А вот не каждому оно доставалось. Та, которая носила это ожерельице, счастья-то так и не дождалась.
6: Это бабушкина, да?
9: Да. Это я кочегаром плавал. Ты поди учила в географии Гавайские острова.
6: Дедушка, а ты очень любил бабушку? По-настоящему, да?
9: По-настоящему? Я ее от нелюбимого жениха увез. От господского приказчика. Выскочила она ко мне с заднего крыльца, как была, в подвенечном платье, в церковь ехать готовилась. Ну, в фате, туфельки беленькие с блесками. Я ее в тулуп, да в розвальни, 20 верст летели в метель, в стужу, а потом нас деревенский батюшка за трояк обвенчал. Вот так с простым солдатом ушла.
6: Ох, наверное, досталось тебе от начальства, дедушка.
9: И вот с той самой морозной ночи нашего венчания

0: Глаза ее синие-синие, так за мной повсюду и шли, и на войну, и в дальние моря. Зажмурюсь, она вот как живая стоит. А ты говоришь, дурочка, по-настоящему.
1: Дедушка.
2: Иди в кино.
1: Я в кино пойду.
3: Ну что, ну так, ну,
4: те годы, чтоб до утра гулять, пора идти.
5: Спасибо за угощение, дед и баба.
4: Дай вам еще, в общем, с десяток внуков.
3: До свидания, Агафья Карповна, до свидания, Илья Матвеевич.
6: До свидания, Вера, до свидания.
4: Антона-то так и не дождались.
5: Эх ты, отец, ты бы потолковей порасспросил сына-то про эту затею.
6: Так ведь, ну что ж, приехала утром. Поговорить толком не успели, сразу на завод. Да ничего, что там расспрашивать? Как бы завод ни перестраивался, все равно без нас старых мастеров не обойдется.
7: Да вон он, Антон-то!
5: Здравствуй, дорогой, здравствуй.
7: Дядя Саня.
5: Здравствуй, Антоша. Ведь ты для меня всегда Антошей будешь. Хоть профессора выходи.
6: Ты что ж, опоздал?
8: Да понимаешь, батя, задержали в заводоуправлении.
9: Дедушка. Здравствуй, дедушка. Я тебя утром не застал. Здравствуй, дорогой.
10: Опоздал, брат. Я теперь прадедушка.
9: Дунька.
10: Дуняшка правнука родила. А я считаю, что мне... одного мало, уж теперь от тебя жду. Давай, Антоша.
9: Дуняшка родила сына.
3: Да.
9: Коська.
3: Что?
9: Поздравляю.
3: Спасибо.
9: Дай-ка я тебя расцелую, папаша.
3: Пожалуйста. 3800.
9: Да что ты?
3: Да. Здоровенный парень.
9: Ну, и назвали, конечно, Матвеем.
3: Обязательно.
9: Правильно.
3: А следующего Ильёй.
9: Ух ты!
3: Да, что?
9: Так давай по второму кругу провернем.
3: Как это так?
9: Ну как, Антон, Виктор, Константин.
3: Что же это выходит? За весь второй круг я один в ответе.
5: Подождите, братья. Ты нам, Антоша, по делу. По делу.
11: Да, ты расскажи, какую катавасию с нами задумал.
9: Да в двух словах и не расскажешь.
3: А вось понятливый окажется.
6: Давай, объясняй.
9: Ну, как бы вам объяснить это толком?
3: Вот толком и рассказывай.
11: Попроще.
9: Ну, как мы строили корабли раньше, да и сейчас.
3: Ну-ка.
9: Ну, закладываем корабль на стапель и строим его, как дом. Знаешь, кирпичик к кирпичику, да, от фундамента до печных труб.
3: Да.
9: А по новому методу корабли будем строить в цехах.
3: Да.
9: Частями. Большими секциями. Вот секция одного корабля, да, секция второго корабля.
7: Значит, это же полная ломка.
9: Верно, дядя Саня. Ломка большая, но необходимая. Да вы понимаете, ведь раньше строили корабль 3 года.
3: Но.
9: А теперь будем строить 3 месяца.
3: Три месяца?
12: Даже помыться с дороги не успел. Ну, люди добрые, отпустите душу на покаяние.
9: Товарищи, ну на практике все станет просто и ясно.
12: Пойдем, я тебе...
3: Просто и ясно.
4: Ломка говорит. Как у него просто получается ломка.
5: Так ведь это ж... полная революция.
4: Стапель вроде уже и не стапель.
6: Вот это... А чего? Чего вы испугались-то? Получится.
3: Обязательно получится.
6: Ну, может, некоторые слетят с круга, у кого поджилки слабые. А всегда так бывает, когда по лестнице-то идешь, да на новую ступеньку подымаешься, ну, у одного ноги выдержат, а у другого нет.
12: Да.
7: Так вот, мы-то с тобой и слетим с этой лестницы.
6: Ты это зря, Сань.
4: Ну что ж, ну пора идти.
7: Да, пошли. Да.
4: Будь здоров, Лена.
6: Будь здоров.
7: Прощай, Матвей Дорофеевич. Ну, Костенька.
3: Что, дядь Саня?
7: Прости сынка до прадедовых лет.
3: Спасибо, дядь Саня, обязательно.
6: Ну, ладно.
5: До свидания.
7: Эх, Илья.
6: Что?
7: Чую я, что все мы, что руда, в переплавку пойдем.
6: Ну да.
7: А вот какой металл-то получится, вот мы посмотрим.
6: Посмотрим, Саня.
3: Посмотрим.
6: Ну что ж, посмотрим.

0: Петушки, переплавку пойдем. Да. Что ты, праздник вроде получился, не праздник. Антон запоздал, Виктор вовсе не вышел к столу.
1: Сидит у себя в комнате, чертит. Зашел к нему, говорит, запутался.
0: А Алешка убежал.
2: А ты-то в его годы сидел дома?
0: Я не помню, бать.
2: Не помню, надо вспомнить, тогда и говори. А что же тогда было?
3: И снова опустел старый сад. Только Лида все бродит по его дорожкам, беспокойно поглядывая то на сумеречное небо, то на море, которое словно начинается тут же, у самого Журбинского сада. Из дома вышел Виктор, присел на крыльцо, торопливо закурил.
4: Витя!
5: Лида, ты что тут делаешь?
4: Да так просто, спать не хочется. Погода какая хорошая, пойдем погуляем.
5: Некогда, Лида. Не хочу мысль перебивать. Вот только вышел на минутку покурить и...
4: Некогда. Ну что ты? Пойдем к морю. Ну пойдем.
5: Лида, не мешай мне сейчас. Дай мне подумать.
4: Виктор, ну разве я тебя вижу? Разве я тебя чувствую? Ну мало тебе дня, да? Ты среди ночи вскочишь, зажжешь лампу, рисуешь что-то. Утром посмотрю, колеса какие-то с зубьями. Ну зачем тебе зубья? Ведь ты же столяр.
5: Лида, ну я работаю, я все время думаю, у меня сейчас, ну, не получается одно приспособление. Ну, как ты этого не понимаешь? Ну, пойди, погуляй одна.
4: Одна?
5: У меня сейчас не получается одно приспособление. Сейчас я не могу, ну, в другой раз, ты извини.
4: Виктор! Некогда, некогда, ему все некогда. Любовь. Задумаешься, да бывает ли она это настоящая, это любовь?
3: А тем временем по Якорной улице, не торопясь, шла голубоглазая Катя Травникова в сопровождении Алёши Журбина.
6: Вы, наверное, устали, Катюша?
7: Немножко устала.
6: Так зайдёмте в палисадник, посидим, отдохнем.
7: Нет, Алёш, это ведь ваш дом, не пойду. Лучше проводите меня домой.
6: Да ну что из того, что это наш дом? Ну чего вы так наших боитесь?
7: Да я не боюсь, просто поздно.
6: Да они уже спят, наверное, все. Мы зайдем, немножко отдохнем, посидим, а потом я вас провожу.
7: Ну, немножко.
6: О, видите, во всех окнах темно уже.
7: Ой, Алёша, цветов у вас сколько!
3: Бросившись к кустам сирени, Алёша принялся поспешно обламывать тяжелые грозди. Собранный букет он неловко протянул Кате.
6: Вот.
7: Спасибо. Алёша, 5 лепесточков. К счастью это.
6: Это, говорят, съесть надо.
7: Правда?
6: Угу.
7: Значит, вы теперь уже дядя Алёша.
6: Да, дядя.
7: А племянника вашего привезли уже домой?
6: Нет.
7: Нет? А, наверное, очень беспокойно, когда в доме маленькие дети, а?
6: Наверное.
7: Наверное. А вот я бы не хотела иметь детей. Да и замуж я не скоро выйду. Учиться надо. У меня так прошлой осенью получилось. Кончил 10 класс. И мама серьезно заболела. Пришлось мне идти работать в чертежнице. Но это временно. Уж этой осенью непременно поступлю в институт. Я ведь, знаете, Алёша, решила, историком буду. А вы любите историю?
6: Я? Я уж, наверное, забыл все. Я ведь только 7 классов окончил.
7: Разве?
6: Верно. Война шла. Меня отец как-то позвал, вот так посадил рядом, говорит, ползавода на фронт ушло, подсобить надо заводу.
7: А?
6: Ну, я и пошел подсоблять. Стал рабочим. Или, как мой батя говорит, могильщиком капитала.
7: А я вот историком мечтаю быть. Очень люблю историю. Вы знаете, я вот в прошлом году читала одну очень интересную книгу о происхождении жизни. Не читали?
6: Нет.
7: Нет. Вон, Алёша, видите сосны? Вот в той книге был нарисован первобытный лес. И вот эти сосны очень похожи на те. А вот вы знаете, например, что с таких же сосен во время пожаров в песок капала смола. А потом, Алёша, те места заливало море. И смола эта за миллионы лет становилась каменной.
6: За миллионы лет?
7: Да. Она, Алёша, превращалась в янтарь. А янтарь очень древний, ему 30 миллионов лет.
6: Шутите?
7: Нет, Алёша, не шучу. Я вам сейчас расскажу. У моей мамы есть такие бусы янтарные, знаете, желтые такие. Алёшенька, и в одной бусинке, если смотреть на свет, видна мушка. Такая маленькая-маленькая, вот меньше комарика. Алёшенька, мушка-то эта жила 30 миллионов лет назад. Я вот когда смотрю на нее, я всегда думаю о том, ну а как же тогда человек должен прожить свою жизнь, чтобы его короткие годы не пропадали зря? Вот думаю-думаю, а додуматься ни до чего не могу. И знаете почему? Потому что не знаю. Вот не знаю, что такое зря, а что такое не зря. А вот вы знаете?
6: Я, наверное, тоже не знаю. Но, может быть, надо стать очень знаменитым, чтобы люди навсегда тебя запомнили.
7: Алёша, а вам бы хотелось стать знаменитым? Вот таким...
6: Мне?
7: Да.
6: Вы, наверное, смеетесь надо мной. Серый человек ничего не знает ни про историю, ни про землю.
7: Нет, я не то хотела сказать, Алёша. Да я сама ничего не знаю. Ну, не обижайтесь на меня.
6: Да я не обижаюсь. Чего мне обижаться-то?
7: Вот дура какая. Вы ведь у нас и так знатный человек. Вон сегодня в газете-то опять ваш портрет напечатали.
6: Да ладно, чего там про это-то? Я все время с вами хочу поговорить по-серьезному.
7: А разве, Алёша, мы несерьезно с вами разговариваем? Мне пора.
6: Подождите еще минутку. Я вам сейчас все скажу.
7: Нет, нет. Не надо, Алёша. Вы знаете, поздно уже. Да, очень поздно уже. Ой, меня так мама не любит, когда я поздно прихожу. Вы знаете, встречать даже выходит, волнуется. Проводите меня, а то мне попадет от нее. Пойдемте.
3: Алексей пошел провожать Катю, так и не сказав ей самые серьезные, самые важные слова. Кончились праздники, и Катя снова заняла свое место за чертежным столом конструкторского бюро судостроительного завода. Время шло. Один месяц сменялся другим. На заводе начался обеденный перерыв. Возле стапельного участка на небольшой площадке стоят скамейки, разбито несколько клумб. Поодаль доска почета. Среди других портретов здесь висит и большая фотография Алексея Журбина. Выйдя из помещения бюро, Катя столкнулась с Вениамином Семеновичем, сухощавым, подтянутым 40-летним человеком в каких-то необыкновенных восьмигранных очках.
8: А, Катюша, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Вениамин Семенович.
8: Что ж вы ко мне в клуб не заходите?
9: Некогда мне.
8: Я вас только вижу во время перерыва. Что это вы читаете?
9: Это по истории.
8: О, знакомый автор, знакомый. И книга очень интересная.
9: Очень.
8: Катюша, вы же чертежница, интересуетесь историей.
9: Вениамин Семенович, я же в институт готовлюсь.
8: Ах, вот как?
9: Да, вот только никак не могу достать всех книг. Вот о Древней Руси ни в одной библиотеке нет.
8: А Руси, позвольте, это что, академика Грекова?
9: Да, академика Грекова.
8: Ну, это не беда, я вам дам эту книгу из моей личной библиотеки.
9: У вас есть эта книга?
8: Да.
9: И оба тома?
8: Как раз именно эти книги подарил мне автор. Такой строгательной надписью.
9: Вениамин Семенович, вы знакомы с академиком Грековым?
8: И очень хорошо.
9: Так может, вы тоже историк, а?
8: Историк? Нет, я романтик. А романтик – это все вместе взятое. И историк, и географ, и поэт, и художник, и все, что хотите. Присядьте, Катюш. Вот вы говорите, знаком ли я с академиком Грековым? А с кем я не знаком? С кем я не встречался? Сколько повидал я знаменитых людей, Катюш.
9: Как должно быть это интересно.
8: Вы знаете, вот у меня дома много интересных вещей есть. Вы знаете, в моей личной библиотеке очень много исторических трудов. И
9: правда?
8: Я скажу, не хвалясь, просто библиографические редкости. Я вам не надоел, Катюша?
9: Да нет, Вениамин Семенович, нет.
8: Да, вот и изменил правилу не досаждать людям своей особой. Но вы знаете, вот вы первая женщина здесь, с которой я почему-то так откровенен. Вот так чуть не с первого взгляда. И право, мне было бы очень приятно, если бы вы зашли как-нибудь ко мне.
9: Вот уж не знаю. Конечно, лучше было бы, если бы вы мне сюда принесли книги.
8: А, понимаю. Понимаю, Катюша, и хвалю. Правильно. Сначала надо поближе познакомиться. Нужно время. Да, дружба развивается между людьми постепенно. Так сказать, эволюционно. Да, но ведь эволюция тоже не единственный способ развития. Вот, диалектика признает закономерным и скачкообразное развитие. А я, право, очень нуждаюсь в дружбе человека, чьи интересы близки мне. Знаете, Катюш, я всегда думал так, что человек должен прожить свою жизнь так, чтобы она не прошла бесследно.
9: Я тоже всегда об этом думаю.
8: Правда? Катюш, давайте договоримся. Завтра вечером я занесу вам сам Грекова в час назначенный.
9: Вот, право, не знаю. Лучше бы все-таки сюда.
8: А помните, как у Блока? И каждый вечер в час назначенный, или только снится мне девичий стан шелками схваченный, в туманном движется окне. Так, Катюша, значит, договорились. Завтра вечером я занесу вам.
9: До свидания.
8: До свидания.
9: Я вам заранее благодарна за книги. До свидания.
3: Смущенно поклонившись, Катя поспешила уйти. Ушел и Вениамин Семенович. На площадку, где они только что разговаривали, вышел плотный сидеющий человек. Следом за ним появилась Зина, девушка с решительным лицом и бантом в косе.
10: Товарищ директор! Товарищ директор!
11: Ну я директор, что такое?
10: Третий день ищу, жду в приемной.
11: А директор и не сидится на месте, носится по заводу. Ничего не поделаешь, время такое. Ну а дело в чем?
10: Вот, путевка министерства. Я окончила кораблестроительный институт и направлена к вам на работу.
11: Так, ну пройдемте туда, что ли. На какую же работу вас назначат?
10: На сборку нового корабля, на стапель. Я технолог-корпусник.
11: Технолог-корпусник. Думаете, что сможете работать мастером по сборке?
10: Уверена, не думаю. Так и в путевке министерства сказано.
11: Путевке министерства. Вас, кажется, Зинаида Павловна зовут. Так вот, Зинаида Павловна, вы не обижайтесь. У меня дома две дочки с такими же, вот как у вас, бантиками. И меня, по правде говоря, страх берет, что им можно доверить корабль.
10: Ну, может быть, ваши дочки с бантиками учатся играть на рояле. Тогда, конечно, другое дело. Но вообще, если это мешает, я могу снять.
11: Ну, вот видите, вы и обиделись. Конечно, вы окончили институт с отличием и имеете все права работать у нас. Но давайте подумаем, куда же вас лучше всего назначить?
10: Я уже подумала. На сборку нового корабля на стапель?
11: Непременно на стапель.
10: Непременно.
11: А-а-а! Илья Матвеевич! Здравствуйте!
12: Здравствуйте, Иван Степанович.
11: Вот, знакомьтесь, начальник первого стапельного участка Илья Матвеевич Журбин. А это инженер Иванова. Окончила кораблестроительный институт, хочет работать у нас на стапеле. Что скажете?
12: На стапеле? Что-то не видывал я женщин на стапеле. Не женское это дело. И грипп тут всякий можете схватить, и насморк, ангину.
10: Вы, наверное, шутите?
12: Нет, не шучу. Я вот прежде чем мастером стать, 16 лет бегал вот тут по лесам. В подсобниках, клепальщиках, сборщиках. А вы так вот бац, бац, и в мастера хотите. Человек он созреть должен. Сила тут нужна, выдержка.
10: Что же, мне тоже 16 лет ждать?
11: Нет, вы, конечно, можете поменьше. Она ведь у профессоров, у академиков училась.
12: Ну вот, пусть теперь у старых мастеров поучится на практике.
11: Ну вот давайте попросим Илью Матвеевича показать вам завод. Походите, присмотритесь, а потом ко мне в кабинет. И мы с вами решим, куда вас направить. Может быть, на стапель, а может быть... В общем, пожалуйте, завтра в 10 часов утра. Илья Матвеевич, да. Дирекция вчера на заседании завкома поддержала ходатайство вашего сына Алексея о предоставлении ему квартиры.
13: Так.
11: Решили дать.
13: Спасибо.
11: Да и как не дать? Лучший работник, знатный клепальщик.
13: Зазнался малость.
11: Ну?
13: Зазнался.
11: Растет семейство-то, Илья Матвеевич. Вширь идет. Внуки, правнуки.
13: Да.
11: Жените, что ли, Алексей?
13: Да ведь не спрашивайте у отца-то.
11: Да, как будто мы с вами спрашивались. Да. Вы на себя, милая, обернитесь.
13: Да, это верно. Верно, верно. Да. Так, ну, товарищ инженер, а вы не слабенькая?
10: А почему я должна быть слабенькая?
13: Портфельчик-то у вас порядочный. Ну, давайте познакомимся.
10: Давайте. Ой.
13: Что с вами?
10: Нет, нет, ничего, пожалуйста.
13: Ну, товарищ инженер, пожалуйте на стапель. Ух ты, как быстро пошла-то, а? Вот стрекозика.
3: Не успели Илья Матвеевич и Зина уйти, как на площадке появились молодая круглолицая женщина Дуняша Журбина и Александр Александрович Басманов.
14: Что думают люди, что думают? Нет, уважаемая, этому я потворствовать не буду. Мы челюсти ждем, а она прохлаждается. Когда вы нам их обработаете?
4: Да который раз я вам говорю, дядя Саня?
14: Я тут не дядя Саня.
4: Ну, товарищ мастер, ошибка у меня вышла с листами. Но я исправлю, дядя Саня.
14: Ошибки не сами по себе выходят, их кто-то делает. Сделал ошибку брак, слыхала такое слово брак? Вот, пожалуй, Селе Матвеевичу. Скажу, может, Дуняшка, невестушка твоя, внучат тебя рожает хороших, а вот на работе бракоделка.
4: Я? Бракоделка?
14: Да, ты бракоделка.
4: Я бракоделка.
14: Срываешь работу.
2: Чего ты раскричался? Брак это мой.
4: Нет, это мой брак, вот, товарищ
2: Дуняшка,
4: мастер, это
2: не
4: мой.
2: Она его исправляет, а брак это мой.
14: Как твой?
2: Так.
14: Да что ты, Матвей Дорофеевич? Первый разметчик завода.
2: Был первый, а теперь не первый. Не поспеваю. И получается, что бракодел, это я бракодел.
4: Деда.
2: Ну, уйди, Дуняша.
14: Уйди.
2: Ну, не ври, уйди.
14: Ну, что в самом деле на самого себя наговаривать, Матвей Дорофеевич? Ну, какой бракодел? Промашка? Ошибка? Ну, ее исправить можно.
2: Да, ошибку исправишь, года не убавишь. Как ты, Илюша, говорил, подниматься по лестнице вверх поджилки не выдерживают.
14: А, товарищ директор?
11: Александр Александрович, оставь нас.
14: Ладно.
11: Матвей Дорофеевич, здорово.
2: Здравствуйте.
11: Давно не видались.
2: Здравствуйте.
11: Да, летит время-то. Летит, летит. Я ведь тебя помню бригадиром первой ударной бригады, когда еще я комсомольским организатором бегал по цехам. Ванюшкой Сергеевым.
2: Издалека начинаешь. Стало быть, невеселый затеваешь разговор. А ты говори прямо. Нам с тобой дипломатию нечего разыгрывать. Я правды не боюсь. Ты говори прямо.
11: Тебе ведь, по-моему, 75?
2: Ошибаешься. 78. И знаю, куда ты клонишь, бывший комсомольский секретарь Ванюша Сергеев. Стар, мол, стал, Матвей Дорофеев. Отстаешь, в разметке путаешь. Так?
11: Ну, не совсем так.
2: Ты сахару не подсыпай, ты сыпь с перцем. Ну, а что прикажешь делать? К старости-то глаза того. Скажи, ты что надумал со мной делать? Что Сторожа меня, да? Вахтеры?
15: Ну вот, и вот скажешь, что ж, вахтеры. Даже смешно слушать. Твоя биография, Матвей Дорофеевич, для всех, для нас, это история завода.
14: Нет, Матвей Дорофеевич, не так.
2: А как?
15: А вот как. Живешь ты в хорошей, всем обеспеченной семье. Вырастил целую бригаду рабочих людей. Может быть, пора и отдохнуть, а? Может быть. Ну, а завод он тоже не забудет своего Дорофеича.
2: На пенсию не пойду. Мне без работы, без завода. Вот.
15: Да разве ж я о пенсии?
2: О чем?
15: Вот хотел с тобой посоветоваться.
2: Нет.
15: Как ты думаешь?
2: Нет, я плохой советчик тебе в таком деле. Тебя над нами начальником поставили, ты и решай. А мое дело маленькое, солдатское. Подчиняйся. А два...
15: Да постой. Постой, Матвей Дорофеевич, ну нельзя же так. Я понимаю, тебе тяжело сейчас. Нужно остаться одному. Вот что, иди-ка домой. Иди. А потом зайдешь ко мне в кабинет. Мы с тобой посидим, подумаем, решим. Вместе же на этом заводе работать начинали. Вместе войну пережили. Заходи.

Директору завода пришлось еще немало подумать о дальнейшей судьбе Матвея Дорофеевича. Дед Матвей был живой историей завода, родоначальником большой и дружной семьи Журбиных, где были представители всех главных специальностей, необходимых при постройке корабля. Когда на завод приезжали корреспонденты газет, директор им так и говорил: «Журбиными поинтересуйтесь, они одни могут корабль построить». Лучшему клепальщику завода, Алексею Журбину, завком выделил даже не комнату, как тот просил, а небольшую квартиру. Алексей с помощью матери и Дуняшки расставил мебель, повесил на стену свою и Катину фотографии и, впервые в жизни оставив родительский дом, приготовился начать новую жизнь. В ясный воскресный полдень Алексей Журбин торопливо накрывал на стол, явно кого-то поджидая.

0: Алло? А, Володя, здорово. Здорово. Включили сегодня, да. Устраиваюсь помаленьку, Нет, Володенька, я сегодня не могу. Никак. Да понимаешь, ко мне придет фотокорреспондент. Ну, какой-какой, откуда я знаю, с какого-то журнала какой. Ну да, день знатного клепальщика. Да я говорил, на заводе много знатных людей. А он говорит, нет, в парткоме вас назвали, в завкоме вас назвали. Да нет, это длинная история, это несколько фотографий, знаешь. Ну да, там, утренний завтрак, там, знаешь. Знаешь, Володя, я тебе вечером сам позвоню. Есть? Ну, сговорились. Будь здоров. С тобой вдвоем были в лодке. О, кажется, он. Одну минуточку, товарищ фотокорреспондент. Одну секундочку. Одну минуточку.
1: Тщательно накрыв стол газетой, Алексей пошел открывать дверь. Удивленный Алексей отступил. Перед ним стоял отец. Из-за его плеча выглядывал Александр Александрович Басманов.
2: Здравствуй, Алешка.
3: Здорово, Алеша. Да.
0: Батя?
3: Да.
0: Дядя Саня?
3: Смотри, ну, недоволен.
0: Что ты? Нет, что?
4: Смотри-ка, передняя-то неплохая у него тоже, а? Хорошо выкрасили. Хорошо. Повесить, вот сюда нет. Надо вешалку прибить. Чего ж некуда сюда, повесить давай. Пальто-то, а? Нет, вот в эту сторону лучше.
3: Ну ладно, пока.
4: Ну пойдем, ключ. Пойдем в ту комнату теперь.
3: Пойдем.
4: Так, хорошо, хорошо. О, как устроил, смотри-ка.
3: Хорошо.
4: Все чин-чином.
3: Все новое.
4: Да.
3: Ты с якорной ничего не прихватил?
4: Ну, зачем же ему старый рухлить? Новую жизнь начинает.
3: Ну, конечно.
4: Так. Что это такое? На столе-то. Ага. Газеткой прикрыл.
3: Нет.
4: А!
3: Вот
4: это да! Смотри, Ксаня, как сын батьку-то принимает.
3: С любовью, с любовью.
4: А как? Ну что ж ты не приглашаешь к столу, Алешка?
0: Вот так я.
4: Вот, спасибо. Ну и Александр Александрович, что ж ты?
3: Спасибо, Алешенька, спасибо.
4: Садись, Сань, садись.
0: Спасибо,
3: вот. Илюша, спасибо.
4: Так, Саш, хорошо. Да. Что это за жидкость такая? О, портвейн, это не подходит.
3: Ну, женское дело.
4: Ну, пойдем посмотрим, что у него в шкафу-то здесь. Вот это вернее. Да, вот, столичное.
3: Трижды очищено.
4: Да, вот.
3: Хорошо.
4: Так. Так, ну, да, так вот о чем я хотел тебе сказать.
3: О чем же, ну-ка.
4: Ну, ладно, давай сначала пропустим по одной. Так.
3: Разрешите, я вам закусочку приготовлю, Илья Матвеевич.
4: Спасибо, Саня, спасибо. Да, ты сам-то бери, сам-то бери
3: это,
4: себе.
3: И сам возьму.
4: Ты не стесняйся, да не стесняйся.
3: Радушно угощает.
4: Будь здоров. Ну,
3: будь здоров.
4: С новосельем, всем. С новосельем, Алеша.
3: С новосельем, Алеша.
4: А.
3: Хорошо пошла.
4: Бери закусочку, ешь.
3: Да у тебя положил, прошу вас, Илья Матвеевич.
4: Спасибо.
3: Так что вы хотели сказать?
4: Так вот, я насчет этого.
3: Чего этого?
4: Ну, нет. Я насчет, да, помнишь, мы с тобой говорили-то, молодым дорога?
3: Ну, как же.
4: Так вот, правильно мы с тобой говорили. Ты знаешь, что я узнал вчера в завконе? Знаешь, какую штуку Алешка-то придумал?
3: Да.
4: Образцово-показательный день знатного клепальщика.
3: Он как?
4: Да, слава на весь Советский Союз.
3: Так.
4: 12 фотографий
3: сколько,
4: в журнале.
3: Сколько?
4: 12 фотографий в журнале, говорю. И на всех он, Алешка Журбин.
3: Так.
4: Значит так. Первая фотография будет такая. Алексей Журбин изволит завтракать.
3: Ага.
4: Ну, видишь, парадные тарелки от матери притащил.
3: Что?
4: Вторая фотография. Такая. Алексей Журбин совершает утреннюю прогулку.
3: Ага.
4: Ну, видишь, при галстуке, в новеньком костюмчике.
3: Да, ничего, галстук
4: хороший. Да. Третья фотография. Алексей Журбин вертится на турнике на заводском стадионе. Стало быть, голый.
3: Как голый?
4: Нет, в одних трусиках.
3: Ну, да.
4: Ну, тоже на весь Советский Союз.
3: Так.
4: Ну и так далее. Тебе старым ведь такое и на ум не придет.
3: Так куда?
0: Так ведь это ж батя, ну.
4: Алеш, ты не мешай. Видишь, мы с Александром Александровичем беседуем.
3: А может, он выпить хочет?
4: Нет, он не пьющий.
5: Что ж ты?
4: Да, ну, так вот, а как пришла слава знатного клепальщика к этому Алёшке Журбину?
5: Ну-ка.
4: Кто надоумил его изменить конструкцию клепального молотка?
5: Вот это, ну.
4: Инженер Корнеев. Он-то, Алёшка, забыл про то, а я-то помню.
5: Нехорошо.
4: Выпьем за здоровье инженера Корнеева.
5: Да. Ваше здоровье, инженер Корнеев.
4: Хорошо. Закусывай, Сань.
5: Благодарю, Люшек, я не стесняюсь.
4: А кто ему помог по-новому организовать работу бригады?
5: Ну, не надо.
4: Или... Мастер Басманов.
5: Не надо.
4: Ну да, он-то, Лёшка, забыл про то, а я-то помню.
5: Ну, бог с ним.
4: Саня, налей-ка еще по одной. Что-то в горле сохнет от такого разговора.
5: Прошу.
4: Вот, спасибо.
5: Так,
4: да
5: вашу
4: ты ешь,
5: рюмочку.
4: Ешь, Саня, ешь, ты не стесняйся. Ты не беспокойся обо мне.
5: Так-с.
4: Да, выпьем за здоровье мастера Басманова.
5: Ну что ты его...
4: Будь здоров.
5: Будь здоров. Спасибо, Алёша, спасибо.
6: А ведь знаешь, Илюша...
4: Да.
6: Ты ведь это верно говоришь. Ведь рабочая слава, она не на голом месте растет. Ее ведь не в одиночку, а сообща выращивают.
4: В том-то и дело.
6: Вот вокруг тебя орлы,
4: да.
6: И ты среди них орел.
4: Угу.
6: А если, скажем, окружают свиристелки одни, то и ты среди них высоких полетов не увидишь.
4: Да-да.
6: Это я к примеру говорю.
7: Да вы что это? Прорабатывать, что ли, меня пришли?
6: Ага, Алёшенька, прорабатывать.
4: Да.
6: Ведь тебе же никто, кроме нас, этого не скажет. Ни комсомол, ни профсоюз, ни администрация. Они тебя до небес возносят. А мы-то старые, мы всякие полеты видывали. Мы чуем, кто как летает, кто прям крепко ввыси держится.
4: Да.
6: А кого этот попутный ветерок взметнул?
4: Вот именно. А на попутный ты ветер не надейся. А то через год о тебе и помину не будет. Одни журнальчики с картинками в сундучке останутся. Вот тогда и любуйся.
7: Да вы что это, бать, я тоже не пойму.
4: А ты сейчас поймешь. Сколько на твоих часах, Саня?
5: Да вроде 3. Ровненько.
4: Ага, самое время. Где у тебя тут радио-то?
7: Батя, не надо.
4: Ну почему?
7: Ну не
4: почему?
7: Надо, батя.
4: Ну ничего, я сейчас сам включу. Так. Вот послушаем.
8: 15:01. Передаем записанную на пленку беседу знатного передовика судостроительного завода Алексея Журбина. Мой метод. У микрофона Алексей Ильич Журбин.
9: Модернизованный мною пневматический молоток и новый метод распределения труда в моей бригаде дали мне возможность добиться в краткий срок замечательных показателей. За короткий срок я сумел доказать, что...
4: Что? Выдернул? Аж самому тошно. Ты вот выдернул, а люди эту твою похвальбу слушают. Слушают и думают. Эх, да чего ж измельчал Алёшка Журбин. Зазнайкой стал. Все я, да мой, да мне, да моя. А рабочий класс, Алексей Ильич, на нем ответственность какая?
6: А ты знаешь ее, эту ответственность, Алешенька? В наши с твоим батькой молодые времена плакат вот такой висел в клубе. Земной шар весь цепями опутанный. И рабочий кувалдой по цепям этим кроет смаху. Только брызги железные летят. Вот он, этот плакат. Куда повесить ты, Илюш?
4: А вот прямо сюда на портреты вешать.
6: Ага. Ну-ка все, пущай смотрят. Я вот 30 лет берегу этот плакат.
4: Вот за тем и живем. За то и боремся, чтобы сорвать эту оплетку с земного шара. Вот наш портрет.
6: Это тебе подарок на новоселье. Все, что ли, Илюша? Пойдем?
4: Да, пойдем, загостевались.
6: Ну, спасибо за угощение, Алешенька.
4: А в общем-то мы поздравлять тебя шли, Алеш. Вчера в завкоме итоги подбили. Месячную программу Алексей Журбин
10: на 520%, говорят, выполнил.
5: Молодец, Алешка, хорошо работаешь. Но на свадьбу пригласи.
10: Дам тебя пригласи.
5: Смотри, не забудь, не зря квартиру получил.
10: Пойдем, пойдем.
5: А? Что-то он загрустил.
10: Загрустил?
5: Подбодрить бы надо.
10: Давай споем песенку. Ага. Нашу.

0: Алексей долго смотрел вслед отцу и Басманову. Потом медленно прошелся по комнате, постоял у окна, снова подошел к столу и вдруг, собрав в кулак все четыре угла скатерти, забросил ее вместе со всеми тарелками и рюмками в самый дальний угол буфета.
1: Измельчал? Измельчал.
2: Алеша?
1: Катюша! Катюша!
2: Дверь открыта у тебя была, я и вошла.
1: Ну, проходи же, Катюша.
2: Алеша, скажи, ты вчера вечером был у нас? Говорил с мамой?
1: Я прождал тебя вчера 3 часа, с 8 до 11. Я испугался, может, заболела. Я и побежал проверить.
2: Я не смогла вчера прийти, я занята была. Алеша, а что ты маме сказал?
1: А твоя мама мне сказала, что ты в театре, да еще со мной.
2: Я нарочно так сказала, чтобы она не беспокоилась. Понимаешь, в чем дело? Моя подруга школьная заболела. Я зашла ее навестить, и поэтому я не смогла прийти.
1: Ну, вот и хорошо. Ну, садись же, Катюша. Ну, раздевайся. Ну, давай книги. Ну, ой, что это такое? Какие
2: это тяжеленные. Очень редкие книги по истории. Их не найдешь нигде.
1: Ну, раздевайся, Катюша. Ну, снимай пальто. Ну, садись же, Катюша.
2: Алеша, а зачем же это одному человеку целая квартира?
1: Почему одному? Ну, в общем, такую дали. Не отказываться же.
2: А я бы вот не смогла сейчас так устраиваться. Обставляться, прирастать к одному месту навек. Нет. Алеша, мы ведь ничего не знаем, ничего не видели. Мне вот уехать хочется. Куда-нибудь в Москву, в Ленинград. Уехать далеко-далеко.
1: А мне вот сейчас никуда не хочется уезжать.
2: Вот видишь, Алеша, какие мы разные.
1: Разные? Почему? Почему разные?
2: Ну, мне вот учиться хочется. Я непременно поеду учиться.
1: А я? Ты что ж думаешь, мне в моих 7 классов хватает, что?
2: Мне хочется путешествовать, Алеша. Увидеть каких-то интересных людей. Я не могу
1: так. Я тоже очень люблю интересных людей. Да ты возьми хоть нашего деда. Это ж такой человек. Он же такую жизнь прожил. Зимний брал. А он, например, дядя Саня Басманов. Ты знаешь, он в гражданскую под Царицыном отца от смерти спас. Вынес раненого с поля боя под огнем.
2: Алеша, я знаю это, но я говорю о другом. Ты меня не понимаешь.
1: Нет. Нет, я все понимаю. Вот приехал брат Антон. Он же слесарем был у нас на заводе. Отсюда и на фронт пошел. А после ранения пошел учиться. Теперь ученый, инженер. По его проекту весь завод перестраивается. Так ты что ж думаешь, я не смогу, что ли?
2: Это все очень хорошо, но...
1: Ну вот, Катюша, вот нам бы вместе с тобой и учиться.
2: Нет, Алеша, это смешно. Я хочу изучать историю, а ты кораблестроение. Ну как же вместе?
1: Да я в другом смысле, Катюша. Я давно тебе собирался сказать, помнишь, еще у нас в палисаднике, да все откладывал. Да я думал, что ты сама все знаешь.
2: Нет. Нет, Алеша, об этом не нужно. Я не могу. Ты очень хороший, простой, но я, Алеша, не могу. Ты меня не поймешь, и не надо. Нам, Алеша, не нужно встречаться. Не нужно. Не могу я.
0: С этими словами Катя скрылась за дверью.

0: Весь следующий день у Алексея не держался в руках молоток. На второй день он сжал его рукоятку, как рукоятку пулемета, и так налег на работу, что далеко обогнал товарищей. Хотелось доказать Катюше, чтобы поняла, почувствовала, кого она оттолкнула. Хотелось доказать, что он не зазнался, не измельчал. Доказать это отцу, Басманову, всему заводу. А на заводе в это время творились важные и сложные дела. Стране нужны были корабли, много кораблей, и строить их надо было быстро. Идея Антона Журбина целыми секциями собирать корабли в цехах была идеей не только его, Антона. Это был результат работы нескольких научных институтов, обобщения огромного опыта советских судостроителей. Чтобы воплотить эту идею, необходима была реконструкция завода. Требовалась ломка многих привычных понятий, представлений, профессий. В одно из воскресений к Ле Матвеевичу Журбину пришел Александр Александрович Басманов.
1: Отработали, брат Илюша, отработали мы с тобой.
2: То есть как это отработали? Нет, еще поработаем, Саня. Да ты сядь, сядь.
1: Да что ты все меня успокоить думаешь? Зря стараешься. Не хочу я, не хочу, чтобы от меня, как с отцом твоим, подошли бы среди рабочего дня, да и сказали, уйди, старик, в сторону. Не умеешь, мешаешь. Не угнаться мне за нынешними темпами. Сам понимаю, не угнаться. Шел в море океан мой последний корабль, уйду и я.
2: Ты упрямый или дурной? Ты же дезертируешь с трудового фронта. А я не пущу.
1: Не пустишь?
2: Да, не допущу дезертирства.
1: Никуда я не дезертирую. Уйду в док по ремонту, вот там пригожусь. А ты, Илья, ершишься. А ведь старое сухое дерево червяком-то изъедено, его из лесу вон, на дрова.
2: Как рассуждаешь, Саня. Ты ж коммунист.
1: Я, Илюша, по-коммунистически рассуждаю. Старое должно уступать новому, молодому, передовому.
2: Так старое, когда оно отжило, когда оно мешает новому. А ты? Ты что, отжил? Мешаешь?
1: Отжить не отжил, а место свое понимаю. Умный ты человек. Как ты не сообразишь, что уходить надо вовремя? Не ждать, пока отставку дадут.
2: Да какую еще отставку? Что ты плетешь?
1: У главного инженера совещание.
2: Ну?
1: Начальника всех собирали. Собирали, а тебя не вызвали.
2: Ну, не вызвали.
1: У главного технолога разговор большой был.
2: Ну, был.
1: Опять тебя обошли. Сын твой, Антон, всех начальников цехов собирал. И тот забыл про товарища Журбина.
2: Ну, что ж, ну, запарились мы с тобой на стапель тут. Вот и не хотели, значит, нас отрывать от дела, ну, по совещаниям таскать там.
1: Да, ну, оторвали бы, так что? Сидел бы да пыхтел. Что вы, Илья Матвеевич, со своей стороны можете возразить на сопротивление косинуса на синус?
2: Что?
1: А Илья Матвеевич молчит, не находит нужным возразить.
2: Раскаркался, что ворон перед дождем, противно слушать.
0: В дверях показался Антон Журбин. Он прислушивается к разговору.
1: Не знаю, Илюша, не знаю. Я, верно, постарше тебя, но и ты не мальчик. Должен чувствовать. Опыт у нас большой, а знаний по теперешним временам не хватает.
2: Да что ты меня необразованностью ткаришь? Ты про Титова Петра Акиндиновича слыхивал?
1: Ну?
2: Никакой теории человек не знал, даже сельской школы не кончил. А какой был кораблестроитель, академики тогдашние перед ним картузы скидывали. Практикой брал, опытом.
1: Титов, дело полувековой давности.
3: А нет, ты не прав, отец.
2: Что?
3: Титов-то верно, что сельской школы не кончал. Но когда ему было 40 с лишним, ты знаешь, он учиться начал. Брал уроки по геометрии, по алгебре, изучал теорию корабля.
1: Вот, слушай умного человека и понимай, уходить старикам надо. Не управиться нам теперь на стапелях.
3: Не-не, дядя да. Сань, тут уж и ты не прав.
1: Нет уж, Антоша, если твой батька не прав, так стало быть, я прав. Вот с ним разговаривай, ему доказывай. А у меня дело решенное. На том и бывайте здоровы.
2: Еще передумаешь?
1: Не передумаю.
2: А не передумаешь, станешь потом на себе волосенки рвать?
1: Не рвать нечего.
2: Найдется. Саня! Ушел.
3: А что это с дядей Саней?
2: Ты мне объясни, что такое со мной. Вот со мной, с Ильей Журбиным.
3: А что такое?
2: А то, что поглупел. Все вы вокруг поумнели, а я поглупел. Ничего не понимаю. На заводе, дома все мимо меня проходит. Вроде уж и нету Ильи Журбина. Куда он и подевался?
3: Я не пойму, о чем ты. Говори толком, батя.
2: А кто ты таков, чтобы тебе отчеты давать? Я думал, сам объяснишь отцу. Долго ли будет пустовать стапель? Шумели, шумели. По-новому будем строить, утроим выпуск кораблей, а стапель-то стоит пустой.
3: Ну, батя, ну тебе же известно, что налаживается поточная линия. Все идет по графику. По графику начнется и закладка нового корабля.
2: Да не с кем мне строить этот новый. 30 лет рядом со мной, от закладки корабля до спуска на воду, стоял Санька Басманов. Где я ему замену найду? Знаний, видишь, ему не хватает, технического образования. Столько лет, видишь ли, хватало, а теперь, видишь ли, не хватает. А ты еще не разобравшись, подтвердил. И выходит, что правда-то на его стороне?
3: Да нет, батя, он, конечно, не прав. Но мне бы хотелось, чтобы и ты понял. Вот в жизни каждого человека, батя, может наступить такой день, когда он почувствует, что начал отставать. Задачи новые, сложные, а его не хватает на их решение. Вот не это ли произошло с дядей Саней? Не это ли и с некоторыми другими? Но если по-честному, батя...
2: Но я же говорю, поглупел твой отец. Ну, учи, учи его, мальчишку.
3: Ну, погоди ты, ну не горячись ты, батя. Вот на войне есть такое правило. Попал под огонь, не поворачивай назад, накроют, а выходил броском вперед. Ты, конечно, прав, что не соглашаешься с дядей Саней. Ну и сам не стой на месте. Ты вот про Петра Титова говорил. Неплохой пример, в смысле учения.
2: Да ты что? Ты на школьную скамью меня? Меня? Илью Журбина?
3: Ну а что ж тут такого, не понимаю.
2: Да я Журбин. Понимаешь, Журбин. Эх, семейной гордости у тебя нет.
3: Нет, есть, батя. Есть. Но она немного шире у меня. За всех Журбиных она. И за тех, которые Степанов, и за тех, которые Васильев.
2: Да ты не увертывайся в сторону-то. Ты мне за весь рабочий класс не отвечай. Не спрячешься.
0: В комнату нерешительно вошла Зина.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Зинаида Павловна.
2: Мать! Ужин скоро?
4: Сейчас, Илюшенька, готовлю.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Илья Матвеевич.
3: Да. Батя, я сейчас. Мы продолжим наш разговор.
2: Нет уж, наговорились. Хватит. Будя.
3: Зинаида Павловна, как продвигается станок Виктора?
5: О, знаете, это будет универсальный станок. Он будет выполнять все, какие есть столярные операции.
3: О, хорошо. Я вам сейчас попрошу его. Виктор!
6: Да, к тебе пришли.
0: Но вместо Виктора в столовую вошла Лида.
7: А, это вы? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Лидия Ивановна.
7: Что, вчера на заводе до 12 часов ночи, сегодня опять на весь вечер?
5: Нет, сегодня я постараюсь недолго.
8: Здравствуйте, Зинаида Павловна, вы, как всегда, точны.
5: Вот, принесла окончательный чертеж вашего станка.
8: Ну, давайте посмотрим. Так.
5: Виктор Ильич, я не совсем уверена, как сойдутся вот эти детали.
8: Эти? Обязательно сойдутся, Зинаида Павловна. На модели в случае чего подгоним. Мы ведь модель сначала всю из дерева изготовим, Зинаида Павловна. Люблю работать по дереву. Живой материал, не то что ваши холодные металлы.
5: Ну что, Виктор Ильич.
8: Зинаида Павловна, а вы какое дерево любите?
5: Я? Не знаю, право. Наверное, кедр он такой высокий, могучий, красивый.
8: Вот-вот. Вы знаете, все люди судят о дереве по внешности. А дерево нужно ценить по его душе, Зинаида Павловна.
5: По душе?
8: Да. Вы вот возьмите, вот эта рамочка сделана из груши. Вот смотрите, внутри что? Вот волокна в дереве свилеваты, волнообразны. А посмотрите на эту сторону. Когда отполируешь, смотрите, какие причудливые картины получаются из строения слоев. Глядишь и думаешь, природа чего только она не умеет. Зинаида Павловна, пойдемте и сегодня займемся вот этим приспособлением. По-моему, получается, а?
5: По-моему, получается, Виктор Ильич.
8: Пойдемте.
5: Пойдем.
8: Зинаида Павловна, а у вашего кедра древесинка мелкослойная, и цвет у нее вроде грязноватый. Полируется...
0: Оставшись одна, Лида берет фотографию, брошенную Виктором.
7: Молодая была красивая, а он и не посмотрел, и не вспомнил. Полировка дерева ему интересна.
5: Лида? Лида? Лида, ну что такое? А?
7: О душе дерева говорит, а души человеческой рядом не замечает.
5: Да о ком ты, Лида? Ну что? Что случилось-то, а?
7: Так ведь сегодня же 12-я годовщина нашей свадьбы. А он забыл. И все забыли. Вы здесь все только о кораблях думаете, о заводе.
5: Да что ты, Лида? Ну как ты можешь так?
7: Могу. Я сегодня все могу. Я больше не буду молчать. Вот замуж выходила, девчонкой была, любила. Думала, будет у меня счастье. Счастье. Если оно и было... Так ушло с моей молодостью да глупостью, а теперь...
5: Лида!
7: Да разве он понимает, разве он видит, что со мной?
5: Лида, Лида, голубушка, не надо. Ну, ну, пойдем ко мне. Пойдем ко мне на кухню. Ну, ну, все будет хорошо, успокойся.
7: Нет, ну... нет. Хорошего я уже не жду.
5: Да что ты?
7: Никому нет дела до меня. Вы здесь все только кораблями живете, кораблями интересуетесь, а если у меня другие интересы, так что, на меня плевать, да? Плевать, я знаю, на меня
5: Лида.
7: Всем плевать. Я...
5: Да, Лида, голубушка, ну не надо. Ах ты, Господи, что это творится в доме?
0: Из верхних комнат по лестнице спускается Илья Матвеевич. Он замечает вошедшего Алексея. Алексей мрачен, слегка пошатывается.
9: А, и ты пожаловал, знатный клепальщик. Был батя знатный. Пятый день хлам клепаем на кладбище кораблей. Кончилась моя профессия.
10: Так тебе и надо. Переучивайся, дурень.
9: Чё это ты, батя, расшумелся, не пойму.
10: А я с тобой еще не так поговорю. Ты почему не женишься? Отвечай, когда спрашивают. Почему не женишься? Какого черта тебе надо?
9: Раздумал.
10: Ты как отвечаешь отцу? Раздумал? Я тебе дам раздумал. Обманул? Всех обманул. Государство обманул. Женюсь, мол, дайте квартирку. А получил и раздумал? Ты что там с девкой натворил?
9: Ничего я не натворил. Ну, гуляли, разговаривали, а характерами не сошлись. Чего тут натворил?
10: Ахинею плетешь. Еще скажи, не пара на тебе крутоносому. Конечно, тебе что артистка, что профессор.

0: и Лиды.
1: За что он его так?
2: Да видно, все за Катюшу. И то сказать, нехорошо поступил Алеша. Гулял с ней, говорил, женится. А теперь вот вроде и отказывается. Не к лицу это нам.
1: Да при чем тут Алеша-то? Ой, вы и богу, все вроде святых, ничего вокруг не замечаете. Как же, Журбины! А что у кого на душе, даже не загляните. Да вы знаете, что на душе у Алёши? Да вы знаете, каково ему сейчас?
2: Да ведь Лидуша не дома живет, не уследишь.
1: Ну, а я? Вот я дома живу. Да не в этом дело. Катя-то сама от Алёши отошла.
2: Сама?
1: Дура с завклубом связалась.
2: С Вениамином Семёновичем? С завклубом?
1: Да-да.
2: Да что ты? Что ты, Лида? Да он уж не так, чтобы молодой.
1: В том-то и дело.
2: А мы-то думали, Алёша сам. Алёшенька.
1: Про собственного сына ничего не знаете. Где уж вам от других?
2: Лида. Алёшенька. Лида, объясни мне, кто.
0: В комнату вбежала Тоня. Заметила на стуле кепку брата.
3: А, Алёшенька у нас.
1: Что это как у нас тихо в доме? Алёша, что случилось?
4: Ничего.
1: Зачем ты говоришь ничего? Я же вижу. Алёша.
4: Сейчас за ухо дернул, как будто маленького. Смотри, красное.
1: Нет. А за что он тебя, Алёша, а? За что? Ну, скажи, Алёша, я тебя очень люблю. Алёша, ну, скажи, не скажешь, да?
4: Хорошая ты девчонка, Тонька. Только не лезь, пожалуйста, с утешениями.
1: Алёша, пойдем завтра на рыбалку, а?
4: Пойдем.
1: Пойдем. Ты-то так сказал, что всякая охота пропала.
4: Да нет, я серьезно, пойдем. Посидим, как бывало на зорьке. Подумаем, что же теперь со мной будет.
1: Какой ты, Алёша, странный. Ну, почему с тобой должно что-то быть?
4: А если не знаешь, нечего и разговаривать.
1: Я знаю, Алёша. Давно знаю. Неужели это тебя еще волнует, а?
4: А как ты думаешь?
1: Думаю, что да, если ты так переживаешь. Только не надо, Алёша. Не надо. Зачем?
4: Смешная ты девчонка.
0: Появились Дуняша с ребенком на руках и Костя.
4: Я пойду.
1: Алёш, ну подожди, сейчас ужинать будем. Да перестаньте вы.
5: А, Алёша, привет, здравствуй. А ты что такой мрачный-то?
4: Ничего я не мрачный.
5: Эх, вижу, что самый веселый человек в этом доме Матвей Константинович.
6: Матвей Константинович.
5: Верно я говорю, Матвей Константинович.
6: Верно.
5: Ладушки, ладушки.
4: Тонь, я пошел.
1: Да тише вы. Алёша, ну подожди, Алёша.
6: Где отец?
1: Он наверху, мама.
7: О, что это вы все какие-то? А вы знаете, у нас бывало командир взвода говорил. А чего, ребят, приуныли? Давайте споем. Давайте-ка споем, а?
6: Меня, милый, не целует, только обещается. Любовь без поцелуя строго воспрещается.
7: Нет, Дуняш, такая песня, как говорится, не сплачивает.
5: Ну, вот опять он.
7: Давайте-ка нашу, Журбинскую.
1: Ой, правда, давайте.
7: Я сейчас баян принесу.
5: Виктор, тащи мандолину, а я гитару захвачу.
7: Зинаида Павловна, вы с нами поете?
8: Нет, я лучше послушаю, я буду публикой.

0: внимание! Песня «Кораблестроителей». Слова поэта Антона Ильича Журбина. Музыка композитора Виктора Ильича Журбина. Внимание!
1: Мальчишку туда и мне, а то в уши ему накричите.
0: Приготовились и...

0: Алёш, ты что, обиделся на меня?
1: Ну ладно, ладно, всякое бывает в жизни. Пойдем, Алешка, споем, а?
2: Неохота, батя.
1: Ну, пойдем, нечего в пузыря отлезть. Пойдем.

0: чемодана в руках, незаметно вышла из комнаты.
1: Честь трудовую ее сберегли.
2: Проходят года нашей жизни, в веках будут жить корабли.

0: А я заметил, Дуняш, когда ты поешь, больно рот широко разеваешь.
1: Да ну, дед.
0: Вот так девка одна деревенская пела, а ей жук влетел. Пришлось операцию делать, резали. Смотри. Ребятки, давайте.
2: Давайте. Я пойду. А?
3: Куда ты?
2: Пойду. Нету настроения.
4: Алёша, я с вами, мне по пути.
5: Зиночка, я вас провожу.
3: Ну что же, вы все расходитесь. И хор развалили. Эх. Молодежь называется. Накостылять бы вам, как в старые времена пшия. Вот знали бы так.
6: Мама!
4: А?
6: Мама!
4: Да тут я.
6: Мама! Лида ушла.
3: Как ушла? Куда ушла?
6: Не знаю, не понимаю. Вот пишет. Ты, Виктор, не любишь меня. Я чужая тебе, чужая в доме. Ухожу от тебя. Мне предлагают работу с выездом из города. Не ищи меня, пишет. Не вернусь.
3: Дай-ка сообщим. Не ищи меня, не вернусь. Ты что, обидел, что ли, ее чем?
6: Чем же я ее обидел?
3: Ну, может, прибил?
4: Оставь. Оставь его, Илья. Лиду. Лиду искать надо. Костя, Дуняша.
6: Да.
4: Господи, Алёш, ты стони, как на грех ушли.
1: Пойдем, Костя. Я сейчас маму только уложу. А ты оденься, Костя.
3: Хорошо. Стой! Искать, вернуть. Ишь ты, чтобы Журбиных еще и милиция разыскивала. Нет у нас такого правила. Кто ушел из нашего дома, того силком не тащим обратно.
7: Как же так, батя? Ушла и ушла. Не годится так. Дуняшка!
4: Да
7: Дуняшка, пошли скорее!
3: Стой, говорю! Бестолковая баба. То сидит, что квашня, на улицу не выгонишь. А то вот тена. С катертью дорога. Не держим за подол.
8: Погоди, что погоди, ты? Батя, не горячись. Давай-ка лучше разберемся. Вот не смогли мы втянуть ее в круг наших общих интересов и не поняли ее собственных.
4: А какие у нее такие интересы, Антон, не пойму. Детей нет, привязанности ни к чему не чувствует, завод не любит. Говорит, я, Дуняша, личной жизни не имею. А какая такая личная жизнь, когда никаких интересов нет?
8: Нет, Виктор, конечно, виноват. Ну, разве можно так? Мучится, изобретает, а жене-то забыл.
4: А ты, жена, позаботься о своем муже. Не давай ему с утра до ночи одними изобретениями заниматься. Сухаря из себя корчить. Да я бы моего Костеньку за такие штучки, да я бы его...
7: Ладно, хватит, а то разошлась больно.
4: Верно, верно, Дуняша. А ты, Антошенька, на Витю не нападай. Ему ведь и так не сладко.
0: Ты, Агаша, погоди, погоди. Вот вы поглядите, как живет Дуняша с Костей. И смех у них, веселье, шутки, и на гулянье, в кино, всюду они вместе. Я ведь слышал, как Дуняшка-то поет в палисаднике Кости. Мой чудный, мой дорогой, мой золотой, хочу уснуть в твоих объятиях. Ты позабудешь в счастье со мной и об отце, и матери, и братьях. Вон слова-то какие.
4: Да что вы, дедушка, я же не в том смысле.
0: Да я понимаю, в каком смысле. Так и должно быть, это любовь называется. А Виктор с химником заделался. И от нее схимы требует. А женщине молодой да красивой эти монастырские уставы не по душе, это понимать надо.
8: Да, Виктор, конечно, виноват, но не один он. Вот все мы только о кораблях и думаем. Вот мы что-то и просмотрели, она и осталась в стороне. Нет, что не говорите, а каждый из нас виноват. И семья в целом.
3: Ну, хватит. Меру знайте. Критиков теперь пошло всяких много. Я глава этому семейству, и я так скажу.
0: А ты помалковай, глава. Сам тут первый виноватый.
3: Да ты что, батя, при чем тут я?
0: Не перечь отцу, не перечь. Вот не вникаешь в семейные дела. Кто должен учить твоих сыновей да невесток? Я?
3: Сам справлюсь.
0: Сам справлюсь. Вижу, как справляешься. Вот надрал бы уши, да,
3: Да
0: перед народом совестно. Ты Дуняшке спасибо скажи, что она внука родила.
9: А на дворе холодно становится. Осень. Унылая пора очей очарования.
0: А ты калитку за собой закрыла?
9: Кажется, закрыла. Приятно мне твоя прощальная краса.
0: Поди закрой, краса.
9: Ну, дедушка.
0: Ну, иди.
9: Люблю я пышную природу, видать.
0: Не надо при ребенке такие разговоры вести, нехорошо. Утро вечера мудренее спать.
8: Или пошли, Дуняшка, пошли.
0: Антоша, Антоша, погляди, чего Виктор-то там один сидит, переживает. Спать идите, спать, спать, спать.

0: Что это происходит у меня в доме? Не пойму.
1: Уже все спят. Ни волнений у них, ни забот у них, ни экзаменов. Счастливые спят.

0: А через несколько дней в семье Журбиных произошло немаловажное событие. Директор завода Иван Степанович Сергеев вызвал к себе Матвея Дорофеевича Журбина.
1: Вот тебе стол, Матвей Дорофеевич. Вот тебе сейф с важными документами, секретными. Это вот телефон городской, а это вот наш заводской, а это вот московский. Его можно переключить на селектор. Видишь? Так что с сыном можешь побеседовать. Бывает, что сам министр звонит. Так что видишь, какая у тебя ответственность? Все молчишь. Не пойму, ты согласен или нет? Так вот, Матвей Дорофеевич, дело ответственное. Не всякому могу поручить, да и не всякой справится. Ну, располагайся здесь поудобнее. Оставайся за директором.
2: Сажает меня ночным сторожем, а плетет, бог знает, что будто в министры определяет.
1: Да вот посидишь на директорском месте, узнаешь, что это такая за должность. Трудная должность. Таких тебе синяков да шишек наставят, откуда и не ждешь. Ну, я поехал.
2: До свидания.
1: Будь здоров, Матвей Дорофеевич.
2: До свидания. Эх, хитрит, хитрит. Важные-то бумаги не здесь хранятся, а в секретной части. Ночью в пустой кабинет никто не звонит. Звонят к диспетчеру. Кончилась твоя жизнь, Матвей Журбин. Кончилась.
0: В дверь заглянул заведующий отделом технической информации завода Евсей Константинович Скобелев.
3: Можно войти?
2: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А и Иван Степановича нет?
2: А Иван Степанович домой поехал отдыхать. А вам чего?
3: Да я насчет курсов.
2: А чего курсы?
3: Курсы мы тут организовали для того, чтобы переучивать клепальщиков в электросварщиков. И вот, понимаете, заводская электростанция сообщила нам, что току завтра не будет. А что это значит? Это значит, что практические занятия сорвутся.
2: Приказать, чтобы ток дали.
3: Прикажите, если можете. Только я думал, что директор, так сказать...
2: А что директор? Дело-то важное.
3: Чрезвычайно важное. Там человек 20 клепальщиков обучается.
2: Вот видишь, 20. Чего ж ты молчал-то? Если дело важное, так мы сейчас и без директора. Значит, городской телефон, это селектор. Вот, вот, заводской. Дочка, дай мне главный пульт электростанции. Главный пульт? Вы что же срываете учебу электросварщиков? Ну, кто говорит? Журбин говорит. Завтра, чтоб к 8 часам ребятам ток был обеспечен. Ты и не спорь со мной. К 8 часам, чтобы ток был. Ясно? Ток будет.
3: Благодарю вас. Матвей Дорофеевич, а что, если не послушают?
2: То есть как так не послушают?
3: Ну, знаете, как это иногда бывает? Скажут, что для нас это указание, так сказать, недостаточно авторитетно.
2: Вот так будешь что... мямлить, так, конечно, не послушают. А ты скажи самостоятельно, обязательно послушай.
3: Хорошо.
2: Ну, ступай, ступай, ступай. Не переживай, ток будет.
3: Матвей Дорофеевич, так вы у нас теперь, значит, вроде как бы ночной директор, а? Ну, честь имею кланяться. До свидания, товарищ директор.
2: Сейчас. Слушаю. Нет, это, наверное, городской. Слушаю. Батюшки, какой же это звонить-то? Ах, московской. Слушаю.
4: Кто у телефона?
2: Дежурный.
4: Сейчас будете говорить с Николаем Васильевичем.
2: С каким Николаем Васильевичем? Ну, хоть объясните, кто Николай Васильевич.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: А директор где?
2: Так что, директор, он уехал, что он ночь сидеть будет. А что надо, спрашивайте, я отвечу.
5: Я просил директора завода еще раз обсудить вопрос об электросварке на открытом воздухе в зимних условиях.
2: Так можно. В чем дело? Мы после гражданской разрухи тоже наш завод восстанавливали. В 40-градусный мороз голыми руками мерзлую землю скребли. Кирпич к ладоням примораживало, с кожей, с кровью в стену укладывали.
5: Это другие времена. Волго-Донской канал голыми руками не проскребет.
2: Времена-то другие, а надо будет, проскребем. Те же люди, сыновья тех же людей. Вот одним словом план выполним. Так и министру доложите, если поинтересуется. Ну, а то, что голыми руками, это я так уж, к примеру, сказал.
5: Скажите, а кем вы работаете на заводе?
2: Ну, тут вот инженер смеется, говорит, ночной директор. А в общем, я старый рабочий, Матвей Дорофеев Журбин.
5: Спасибо вам, Матвей Дорофеевич, за информацию.
2: Пожалуйста.
5: Передайте директору, что утром я снова позвоню.
2: Хорошо. Фамилия-то как будет ваша?
5: Да он знает, догадается.
2: Да.
5: Ну, до свидания, товарищ Журбин.
2: До свидания.
5: Будьте здоровы.
2: До свидания, счастливо, до свидания.
4: Вы кончили говорить с министром?
2: С каким министром?
4: С Николаем Васильевичем.
2: Так, в общем, побеседовали. До свидания.
4: До свидания.
2: Министр, скажи, пожалуйста, ничего, обходительный парень.

0: Совсем неподалеку от маленького домика на Якорной жил человек, не интересовавшийся ничем, кроме своих собственных дел. Человек без семьи, без привязанности, без профессии – Вениамин Семенович. Он полулежал на тахте, перелистывая какую-то растрепанную пухлую книгу, когда в его комнату вошла раскрасневшаяся счастливая Катя. В руках она держала смешного лопоухого зайца.
1: Катюша!
2: Я должна сказать, я хотела сказать, что у нас будет...
1: Интереснейший исторический факт. Понимаешь, фаворитка Людовика XIV, попросту говоря, любовница его, знаменитая маркиза Помпадур, из-за своего очень маленького роста одела туфли на высоких каблуках.
2: Постой же!
1: А придворные дуры подумали, что это новая мода.
2: Я хотела сказать, что у меня... Нет, что у нас будет...
1: Вот, значит, откуда... У тебя твои высокие каблучки.
2: Ой, да
1: скажи, пожалуйста, а ты как будущий историк знала такую любопытную?
2: У нас будет ребенок.
1: Что? Что ты сказала?
2: Я сказала, что у нас будет ребенок.
3: Да. Да, вот и ягодки. Всегда так. Невозможно жить одними цветами. А, Катюш, надо немедленно принять меры.
2: Какие меры?
3: Ну, ты не девочка, должна понимать сама. Зачем нам сейчас этот ребенок? Ну, не нужен, ни ко времени.
2: Но...
3: Кажется, и так ясно. Ну, что ты смотришь, что, не понимаешь?
2: Как же это можно? Нет, нет, я не хочу.
3: Ну, ты слишком молода, чтобы стать матерью. А я, к сожалению, недостаточно молод для такого ограничения свободы, которое приведет за собой присутствие младенца в доме. А потом я ушел из клуба. С этой перестройкой все с ума посходили. Не могут сообразить, что моя область не техника, что ее не перестроишь по приказу в два счета. Искусство, культура, они требуют иного подхода. Не ценит и не понимает меня в этом городе. Меня, конечно, не посмели уволить, ушел по собственному желанию, так что ты пойми меня правильно.
2: Но по собственному желанию только ненужных людей увольняют с работы. Я, конечно, не знаю, но мне было бы очень стыдно, если бы меня выгнали. По собственному желанию.
3: Ну, а мне не стыдно. Я реалист. Я трезвый реалист. Если меня не ценят, я ухожу. Но пойми, я повторяю, что в таком положении мне нельзя обзаводиться детьми. Мне нужна свобода.
2: Какая же это гадость. Боже мой. Какая все это гадость.
3: Катя! Черт знает.
0: Прижав к груди зайца, Катя выбежала на площадку лестницы.
2: Боже мой! Боже мой!
1: Катюша? Здравствуй, Катюша.
2: Здравствуй, Алёша.
1: Как живёшь?
2: Хорошо.
1: Ну, я очень рад.
2: До свидания, Алёша.
1: До свидания, Катюша.
0: Алексей еще долго смотрел вслед Кате. А в это время у дверей квартиры, расположенной этажом ниже, остановился Илья Матвеевич Журбин с ведром и удочками в руках. Лицо у него было задумчивое и даже немного смущенное. Постояв с минуту, Илья Матвеевич решительно нажал кнопку звонка. Дверь открыла Зина.
4: Илья Матвеевич!
5: Он самый. Принимаете гость?
4: Ой, конечно, конечно, Илья Матвеевич, проходите, пожалуйста.
5: Спасибо.
4: Я очень рада, Илья Матвеевич, пожалуйста.
5: А я вот с рыбалки шел, ну и зашел посмотреть, как живете. Ох, набезобразничал-то я у вас, наследил, извините, пожалуйста.
4: Да нет, это ничего, ничего, я сейчас уберу, я сейчас чай поставлю.
5: Да нет, зачем чай, я на минутку. Я зашел вот взглянуть, как живет молодежь.
4: Так вы раздевайтесь, пожалуйста.
5: Да, спасибо, не беспокойтесь.
4: Ставьте ваше ведро и удочки.
5: Вот сюда.
4: Вот так, да? Сюда, да, пожалуйста.
5: Ну. Да. Так. А я вот зашел взглянуть, значит, как живет молодежь.
4: Да.
5: Вот. Что это? Альбомчик. Как у Тоньки. И стишки, что ж тоже такие, да? Как это у нее? Если хочешь быть счастливой, ешь побольше черносливу. И у вас тоже так.
4: Да, ну глупости всякие бывают, конечно.
5: Ну, да.
4: Да нет, вы не обращайте внимания, это случайно.
5: Понимаю. Так, ох, какие книги-то. Начертательная геометрия. Да. Теория корабля.
4: А у меня там Пушкин есть, полное собрание сочинений.
5: Понимаю, понимаю. Корабельные нормали. Так. А книги у вас все больше технические.
4: Так я, Илья Матвеевич, все-таки инженер.
5: Ну да, понятно, понятно. Зинаида Павловна, а вы все помните, что пришлось проходить, не забыли?
4: Не забыла.
5: Ага. А скажите, Зинаида Павловна, а вот попроще, ну, можно закурить у вас, а?
4: Пожалуйста, конечно. Простите, у меня нет пепельницы, вот
5: да.
4: Баночка для тушки.
5: Ничего, ничего, спасибо, спасибо. Я говорю, вот попроще бы, ну, скажем, алгебру, простую геометрию. Вы не забыли?
4: Не забыла. Я, Илья Матвеевич, в школе очень хорошо училась, особенно по математике.
5: Ага.
4: Но я только не понимаю, зачем вы это все спрашиваете.
5: Да я просто так любопытствую.
4: Не видать мне стапеля.
5: А, Зинаида Павловна, скажите, вы других бы, например, могли бы учить?
4: Я, Илья Матвеевич, не пробовала.
5: Ага.
4: Я, наверное, нетерпеливая, буду кричать на учеников.
5: Ну, а если ученики смирные, выносливые?
4: Ой, я не понимаю, как-то вы странно спрашиваете.
5: Странно, говорите, спрашиваю. Да. Что ж, вам, конечно, легче было. Вам папа с мамой помогали образование-то получить.
4: Нет, Илья Матвеевич, я своих родителей не помню. Я в детском доме выросла, а потом жила в студенческом общежитии на студенческую стипендию.
5: Ах, вот как. Хорошо. Это хорошо. Сама, значит, всего достигла. Это характер. Это очень хорошо. Да, был бы я помоложе, я бы тоже сам всего достиг. А вот годы не те, так трудновато одному. Не довелось мне за школьной-то партой сидеть. На стапелях учился. Да не скажу, наука эта крепкая, да только узкая. Она полного обзора-то не дает. Ну, кое-что грызу я сам-то. Да не все разгрызаю, не все по зубам.
4: Илья Матвеевич, так вы хотите, чтобы я вам помогла?
5: А что, не выйдет?
4: Ой, что вы, Илья Матвеевич, да не... Нет, не в этом дело. Поймите, ведь столько знать, сколько я знаю, это ведь очень легко может знать всякий человек.
5: Ну да.
4: Нет, вы такой человек, да мне знать столько, сколько вы, это надо 100 лет прожить, Илья Матвеевич.
5: Да что там 100? Зинаида Павловна, давайте возьмем да попытаем.
4: Ой, я с удовольствием,
5: Илья Матвеевич. Спасибо. Спасибо,
4: Зинаида. Но я не знаю, будете ли вы довольны.
5: Да буду доволен. Садитесь, Зинаида Павловна, садитесь.
4: Да, но вы меня очень плохо знаете.
5: Нет, я вас хорошо знаю. Я помню, когда вы первый раз пришли на стапель, понравилось мне ваше рвение. Я еще вас стрекозихой назвал, извините, конечно.
4: Нет, пожалуйста.
5: И Виктор говорит, толковая, говорит, эта девушка, Зинаида Павловна.
4: Виктор Ильич.
5: Да, а что, вы же тогда ему очень помогли.
4: Да.
5: Только, Зинаида Павловна... Давайте уговор. Про мою учебу молчок. Ни домашним моим, ни чужим, ни-ни-ни. Узнают, стыда не оберешься. Авторитет держать надо. Авторитет, Зинаида Павловна, это дело тонкое. Я вон ведерко захватил и удочки, вроде как на рыбалку, а сам к вам. Ну, а в другой раз вроде придется в бань, что ли, и к приятелю, а сам опять к вам.
4: Что же, Илья Матвеевич, учиться стыдно? Это так неверно. Неверно, Илья Матвеевич?
5: Ну уж, верно или неверно, а вот давайте уговор. Батюшки, это никак к вам.
4: Ко мне.
5: Зинаида Павловна, у вас другого выхода нет, а?
4: Да что вы, Илья Матвеевич, да... садитесь, пожалуйста, садитесь.
5: Только я вас очень прошу, уговор.
4: Все помню.
5: Ну-ну.
0: Зина пошла открывать дверь. Оглядевшись, Илья Матвеевич отошел в самый дальний угол комнаты. И, увидев входящего Алексея, быстро спрятался за этажерку.
4: Алёша, проходите, пожалуйста.
6: Простите, я немножко опоздал сегодня.
4: Это ничего, я сейчас чай поставлю.
6: Да какой, Алёша, там чай, Зин Павлович?
4: А
6: я
4: у
6: на
4: меня
6: смену.
4: Новый чайник.
6: Да мне на смену пора. Батя.
7: 17.
6: Чего?
7: Я говорю, температура 17. Я вот шел с рыбалки... И зашел взглянуть, как живет молодежь. Ну, температура, кубатура тут вот. Да, ох, наследил-то я, пойду вытру ноги.
6: Чего это ты крутишь-то, батя?
7: Выдумаешь еще чего, балбес. А ты какие тут виды имеешь, а? Ты тут амуров не крутишь?
6: Да будет тебе, батя, о чем ты?
7: Да, а кто тебя знает? Девушка-то она симпатичная, толковая, ты смотри у меня.
6: Да хочешь, я тебе правду скажу? Только чтобы дальше никуда не пошло.
7: Что ж, отцу условия?
6: Ну, дело такое, потому и условия.
7: Ну?
6: Я вот к ней второй месяц хожу, только и слышу. Виктор Ильич, да Виктор Ильич.
5: Болтай больше.
6: Да я тебе говорю.
5: Ну как же это, женатый человек?
6: Да какой он женатый? Жена за 5000 километров сбежала.
5: Ну какой не есть, а женатый. Давай помалкивай про это, языком зря не чеши.
6: Могила.
4: А вот и чай готов. Сейчас чашечки принесу.
5: Спасибо.
7: А что же ты все-таки здесь крутишься, а?
6: Да я, батя, в институт решил поступать, где Антон учился.
7: А-а-а.
6: Там заочное отделение имеется.
7: Это хорошо, Алешка, молодец. Ну, а мне, брат, очно-заочно поздновато в институты. Вот я и пришел.
6: Ты...
7: Что?
6: Ты...
7: А, да.
6: Тоже?
7: Тоже.
6: Ну, Вася.
7: А что? Ни одному тебе пришло в голову-то учиться. Отец тоже не глупее тебя.
5: Только помалкивай.
6: Ладно.
4: Вот и чашки. Ага. Илья Матвеевич, вам придется начать пить чай одному.
7: Я, собственно...
4: А мы пока с Алешей займемся.
7: Ну, спасибо большое. Да вы не беспокойтесь,
4: Садитесь. Что у вас, Алёша?
6: Да 6-й раздел, Зин Павловна, 35-я страничка. Вот, заложено.
4: Помню, 6-й раздел. Решите простенькое уравнение. Косинус куб х, умноженный на синус 3х, плюс синус х, умноженный на косинус 3х, равняется 3/4.
8: Вот-вот, знаете, уперся.
4: Ищите доказательства. Что вы, Илья Матвеевич?
7: А, да нет, я ничего. Вы извините, Зинаида Павловна, я уж пойду, а вы уж тут с Алексеем занимаетесь, не теряйте времени.
4: Да что же вы, Илья Матвеевич? Илья Матвеевич! А? Возьмите-ка для начала тогда 2 книжечки. Вот эти. А,
7: спасибо.
8: Давай, батя, я тебя завяжу.
7: Завяжи. Зинаида Павловна, значит, как договорились? В среду можно?
4: Уговор, уговор.
7: Да нет, он знает, он знает.
4: В среду обязательно.
7: Спасибо большое.
8: Ну, держи свои пособия, студент.
7: Да нет, не студент еще, а школьник. Дети в школу собирайтесь. Петушок пропел давно. Попроворнее одевайтесь, смотрит солнышко в окно.
4: Ну, Алёша, давайте продолжать.
0: Время шло. На заводе строили новый корабль по методу Антона Журбина. Вместе с другими работала на стапеле Зинаида Павловна Иванова, ставшей мастером. Однажды вечером Зина зашла к Журбиным. Случилось так, что именно в этот день Илья Матвеевич и Александр Александрович Басманов наконец помирились. Столовые в доме Журбиных. По лестнице из верхних комнат спускаются Басманов, Зина, Илья Матвеевич.
7: Вот и дождались мы с вами, Зинаида Павловна, праздника. Через неделю корабль спускаем на воду.
4: Да, знаете, Александр Александрович, если бы вот не Илья Матвеевич, я ведь могла бы оказаться среди гостей, а не среди строителей.
7: Что?
4: И каждый день мне хочется говорить ему спасибо. Вот спасибо, что настояли перед директором. Спасибо, что на стапель взяли и мастером сделали. И за это спасибо.
7: Ну, всякая там вежливость, благодарности, это ни к чему. А вот Александр Александрович правильно тогда сказал, когда вы впервые пришли на стапель. Он говорит, выйдет из нее мастер. Вот и вышел. Помнишь, Сань?
9: Ну, я-то помню. Я-то всегда знал, не зря их учат. Ну, ладно, я пошел.
7: Ну, будь здоров, Сань.
9: До свидания, Зинаида Павловна.
4: А я вас догоню, Александр Александрович. Мне только одно слово надо сказать Илье Матвеевичу.
7: Ага. Ну, будь здоров.
9: Будь здоров,
7: Илья. Будь здоров, Саня. Ну, ну, будь здоров.
4: Ну что ж, Илья Матвеевич, не пришли вчера на урок, не смогли решить задачу и струсили.
7: Что? Товарищ Иванова?
4: Товарищ Журбин.
7: Товарищ Иванова?
4: Товарищ Журбин.
7: Научил на свою голову. Да нет, задачку-то я решил, а не пришел я по другой причине.
4: По какой же?
7: Да мы всей семьей в театр ходили. Весь первый ряд заняли. Смотрели это, как ее, Фауста. Ну, опера, про черта.
4: Но это ничего. Ну что ж, Илья Матвеевич, придется завтра назначить внеочередной урок взамен пропущенного.
7: Это я не возражаю.
10: Папочка, меня приняли в университет. Молодец. Экзамены по конкурсу выдержала. Почтальон сейчас письмо принес.
7: Молодчина, Тонька.
10: Зиночка, меня приняли.
4: Тоня, молодец.
10: Разрешите подплясать и разрешите лопнуть. Неужели в этом доме половица лопнула?
4: Молодец,
7: Тонька. Ай да, Тонька. Вот видите, Зинаида Павловна, высшее образование-то входит прочно в наш дом.
4: Да, Илья Матвеевич.
7: Первый Антон, потом Антонина.
10: Алёша говорит, перегонит меня.
7: Ну да, у него опыт. Ему в кораблестроительном будет легче, чем тебе в твоем биологическом-то. Да, Зинаида Павловна, значит, я приду. Приду в среду.
4: Обязательно, Илья Матвеевич. Да.
10: Папа,
7: ну?
10: А где мама? Ей телеграмма.
7: Телеграмма? А ну-ка, давай.
10: Так ведь написано Журбиной Агафье Карповне.
7: Ну, давай, давай сюда. Ну... Тонька, Тонька!
10: Ну, ладно, на.
7: Что такое? От кого это? Ну, вот. Говорил бестолковая баба.
5: Приеду 18-го, это значит сегодня. И встретить не успеешь. Поезд прибудет с минуты на минуту.
10: Кто, папа, кто приезжает?
5: Да Лида, Лида приезжает. Виктор-то где?
10: Его дома нет. Тетя Лида приезжает.
5: Ну да.
4: Лидия Ивановна приезжает.
5: Что?
4: Ничего, Илья Матвеевич, нет.
5: А, Тонька, на-ка вот телеграмму отнеси матери и скажи, что я пошел к себе, а то, если я встречу Лиду, ох, я ее и отругаю. Я пошел.
10: Мама!
11: Что?
10: Мам,
11: что?
10: Тетя Лида приезжает, вот телеграмма.
4: Лида!
5: Мать! Вот, а. Лида приезжает, ты с ней поаккуратней.
11: Да ты что, учить меня вздумал, что ли?
5: Ну, я пошел.
10: Мамочка, меня приняли.
4: Да что ты?
10: Ты меня пиши, моя мать. Ох ты, моя умница.
0: Зина направилась к выходу, но в дверях столкнулась с Виктором.
1: Зинаида Павловна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Ильич.
5: Ах, стрекозиха, стрекозиха.
1: Как хорошо, что зашли. С тех пор, как мы кончили работу над станком, вы почему-то перестали бывать у нас.
4: Нет, Виктор Ильич, я всегда с удовольствием вспоминаю то время, когда мы вместе работали.
1: Вспоминаете, а не ходите к нам? Может быть, какая-нибудь причина есть этому?
4: Ничего не бывает без причины, Виктор Ильич.
1: Ну, а какая же причина? Объясните, что провинился перед вами?
4: Чем же вы могли провиниться передо мной? Ну, просто есть причина, которая мешает мне взять да и прийти в ваш дом.
1: Ничего не понимаю. Ну, какие же причины? Я всегда рад вас видеть, а вы что-то затаили против меня.
4: Ну, что же... Что же я могла затаить против вас, Виктор Ильич? Ни к чему нам с вами этот разговор, Виктор Ильич.
10: Зина! Зина, ты сказала Вите? Вите, тетя Лида приезжает, телеграмму мамы.
1: Лида?
12: Мама!
10: Зина, ты когда училась в институте, жила в общежитии? Там хорошо, весело в общежитии, а?
4: Очень.
10: Ты знаешь, а я уже была в университетском общежитии. С девочками ходила смотреть. Мне там очень понравилось. Ты знаешь, мне тебе столько надо рассказать. Зина, пойдем, Зина!
4: Пойдем, пойдем.
0: В опустевшую комнату входят Лида и Агафья Карповна.
13: Ну, входи сюда, что ж ты через черный ход-то?
14: Да это все равно, мам.
13: Лида, голубушка, вернулась. Ну, здравствуй.
14: Ой, да вы мне рады.
13: Ну, как же не рады? Говоришь пустые слова. Родной ведь человек-то. Ну, а Витя...
14: Что?
13: А ты что, Витя не встретила?
14: Нет.
13: А он на вокзал пошел. Видно, в переулок свернул, чтобы скорее. Ну... Иди, раздевайся, вешай пальтишко-то. Господи, боже мой, Лида. Ну, где ж ты была-то? Откуда едешь?
14: Издалека, мамочка, из-за 3-9 земель.
13: Ну, иди, садись, рассказывай, рассказывай. Год ведь не видались. Ох, беды ты натворила, Лида. Горевали мы. А где же вещи-то твои?
14: А вещи я пока на вокзале оставила. А беды я не натворила. Я доброе дело сделала и для себя, и для Виктора, и для всех нас. Ну, об этом мы с Витей поговорим.
13: Ну, а где ж ты пропадал-то?
14: Пропадала? Нет, я не пропадала. Я зимой училась на курсах, а все лето я пробыла в экспедиции. Да я теперь мама геолог, коллектор. Храню экспонаты, которые нашла экспедиция.
13: Молодец.
14: Ох, работа у меня страшно интересная.
13: Хорошо.
14: Вот вы все говорили, Лида Клуша, ей только в палисаднике сидеть, в беседке. А Клушу, мамочка, иной день выхаживала километров по 60. Переправлялась через реки, по горло в воде, а за спиной рюкзак, 20 кг.
13: Матушки Светы!
14: Ездила верхом, взбиралась на скалы. тонула в болотах и пухла от комаров и мошек.
13: И ничего не хворала?
14: Нет, даже не чихнула ни разу.
13: Ну, героиня, героиня ты, Лида.
14: Ну, какая я героиня? Все геологи так работают.
13: Ну, все, да не все. Витя.
12: Здравствуй, Лида.
14: Здравствуй.
12: Что ж ты телеграмму так поздно дала?
13: Витенька, я пойду поужинать, что-нибудь приготовлю.
12: Не успели встретить?
14: Я проезжала мимо нашего города по служебным делам. И вот не выдержала. Решила день-два побыть дома.
12: День-два?
14: Знаешь что, Виктор, давай сразу, чтоб потом не было тяжелей. Вот ты меня осуждаешь. Но ты пойми, я иначе поступить не могла. Мы плохо с тобой жили.
12: Кто виноват в этом? Я?
14: Не знаю. Не знаю, может быть, ты, может быть, я. Не это сейчас важно. Гораздо важнее то, что ты разлюбил меня. А я не понимала тебя. Я чувствовала, что мы с тобой живем врозь душою. И мой отъезд ведь ничего не изменил в наших отношениях. Ну вот смотри, как мы встретились. Муж и жена. Куда там? Так, хорошие знакомые. Ну, может быть, друзья. Ведь мы с тобой друзья?
12: Ты странно спрашиваешь.
14: Ты не понимаешь. Мой отъезд для меня изменил все. У меня есть сила, я в этом убедилась. И она мне помогла найти свое место в жизни. Понимаешь?
12: А раньше я тебе мешал?
14: Ты опять об этом? Нет, не ты мне мешал. Мешала себе сама я. А теперь... Ой, ты все поймешь, когда я расскажу тебе о себе, о своей работе. Ты знаешь что? Давай пойдем на вокзал за моим чемоданом. Я тебе по пути все расскажу, а здесь каждую минуту кто-нибудь может войти. И потом, знаешь, я немножко боюсь Ильи Матвеевича. Я сыровею перед ним. Пойдем.
5: Лида, ну здравствуй, красавица.
14: Здравствуйте, дедушка.
5: Вернулась. Похудела.
12: Лида, я только на минутку, а потом мы пойдем за чемоданом.
5: Ну и как она, жизнь-то? Золото искала или жар-птицу?
14: Железо, дедушка.
5: Нашла?
14: Да, большие залежи нашли, лет на 300 хватит.
5: Это хорошо, польза, значит. А я про тебя хуже думал. Зачем только не по-хорошему из дома ушла? Ведь если куда душа просится, по-человечески обо всем договориться можно.
14: Я знаю, я виновата, дедушка. Я буду у вас просить прощения у Ильи Матвеевича.
5: Ну, какое там прощение? Железо нашла. Вот тебе и прощение. Это если во всенародном масштабе, а в нашем семейном это еще как придется. Ведь ты нам в картуз наплевала. Ты об этом думала, когда из дому тягу давала? Человек должен жить с открытой душой, а не держать камень за пазухой. Приди и скажи... Не нравится мне ваша жизнь, дорогие товарищи. Я свободы хочу, размаха. А вы копаетесь, как муравьи.
14: Я не имела права так говорить.
5: Так по-другому. Ошиблась, мол. Муж не тот попался. А в жизни-то ведь всякое бывает.
12: Я уже готов. Дедушка, нам нужно на вокзал за лидным чемоданом.
5: Ну, идите, идите, я все сказал. Свет погаси. Кто там?
15: Деда.
5: Алёха, это ты?
15: Ты где спишь?
5: Да нет, Алёшенька, у меня ноги болят.
15: Ноги?
5: Да.
15: Я сейчас тебе прикрою чем-нибудь. Давай, вот так.
5: Ну да, спасибо. А ты чего это смурной какой? Случилось что?
15: Нет, ничего не случилось, деда. Все то же. Вот хожу, думаю, а решить не могу. Очень трудный вопрос у меня, дедушка.
5: Так а трудные вопросы, Алёха, решают разом. И когда такой вопрос решают, то вперед глядеть надо. Вот если ты смеяться над собой не будешь завтра, то решай и действуй. И запомни, что в жизни трудно дается, то сердцу любо, а что легко, быстро забывается. Ну так что у тебя за вопрос-то? Давай обмозгуем.
15: Спасибо, дедушка. А ты уже все сказал. Спасибо. Тоня!
13: Да?
15: Тоня!
13: Что?
15: Пойди сюда.
13: Что?
15: Тоня! Тоня, можешь ты сделать мне одно дело?
13: Все, что хочешь.
15: Только честно.
13: Честно?
15: Обещаешь?
13: Обещаю.
15: Ну, понимаешь, какое дело, да? Ну, можно узнать, как там, понимаешь? Ну.
13: Где?
15: Да ну, Катюша, ну.
13: Не знаю. Не знаю, зачем тебе это нужно, Алёша.
15: Тоня, ты обещала.
13: Она дома не живет. Где ее найду?
15: Она живет на подсобном хозяйстве завода. Я был у нее вчера там.
13: Ты? Ты видел Катю?
15: Нет, я ее дома-то не застал. Но я тебе потом все расскажу. Ну, Тоня.
13: Алёша, Алёша, да как же так? Неужели ты до сих пор, Алёша?
15: Ну, Тоня, ты обещала?
13: Ну, раз обещала, конечно. Конечно. Ой, сколько событий за один день. Мама! Мама! Я скоро вернусь. Папа!
15: Иди, иди. Ой, дедушка.
5: Алёшенька. А, Илюша.
7: Что не спишь, бать?
5: Да у меня ноги болят. Да, такой с семьёй все равно, что заводом управлять. Это ведь корабль. То его понесет, то на мель содит.
7: Разное бывает.
5: Да, тут и подводные камни, гляди да гляди. А главное, команда на таком корабле должна быть дружная, и каждый лоцманское дело обязан понимать.
7: А в общем, с курса не собьемся, батя. Крепко держим курс.

0: После того, как Катя, не помня себя, выбежала из квартиры Вениамина Семеновича, перед ней со всей ясностью встал вопрос, как жить дальше? Вскоре стало известно, что Вениамин Семенович уехал из города, собрал свои вещи и потихоньку сбежал. Проходили дни, недели, месяцы. Однажды вечером к Кате приехала Тоня Журбина.
1: Не могла я, Тоня, больше жить там, работать в чертежной. Нет, не могла. И ты не подумай, я не то чтобы стеснялась. Это ничего, конечно, что некоторые смотрели бы на меня косо. Заслужила, так не прячься. Я жалости боялась, жалости соседей наших чертежниц. Любят пожалеть. Вот и перебралась сюда, подальше от всяких жалостей.
2: Это я понимаю, Катюша. А вот твоя мама говорит, что ты даже ее помощи не хочешь. Это правда?
1: Нет, это не совсем правда. Мама меня очень часто навещает. Но видишь ли, в чем дело? Я ведь перед мамой виновата. А раз виновата...
2: Понимаю. Ты гордая.
1: Нет, не в этом дело, а просто я теперь хочу все-все делать сама. Хватит обо мне. Расскажи лучше, как ты живешь?
3: Да я что? Школу вот кончила хорошо. Экзамен в университет сдала.
1: Сдала.
3: Ты знаешь, конкурс был большой.
1: Молодец.
3: Да сдала.
1: Молодец ты, как я тебе завидую. Я ведь, знаешь, тоже так хотела в университет. Так хотела.
3: Катюша, поедем вместе.
1: Ты говоришь и даже не думаешь, что говоришь. Я теперь, Тонечка, отучилась. Вот видишь, мамой стала. Нянчу, стираю пеленки. Вот тут у нас некоторые говорят, что в этом только и состоит жизнь матери. Тоня, а как ты думаешь, правда это?
2: Не знаю.
1: Конечно, не знаешь.
3: Она у тебя здоровая?
1: Девочка здоровая, веселая такая. Смотри, мама говорит, на меня похожа. Я, говорит, такая же в детстве была, белоголовая. Я назвала ее Марина Травникова. И памяти о нем не хочется оставлять. Мы ведь не были зарегистрированы, он не хотел, да и хорошо. Травникова Марина Алексеевна.
2: Алексеевна?
1: Ты, Тоня, не подумай. Я назвала ее так не потому, что... Папу моего звали Алексей Петрович, я поэтому так ее назвала.
2: А он тебя очень любит, Алеша. По-настоящему любит, Катюша.
1: Не говори! Не говори мне этого. Не могу слушать.
2: Катюша, милая, хорошая, прости. Не надо было об этом говорить, да? Катюша, ну я не буду.
1: Нет.
2: Я не буду.
1: Отчего же? Говори, Тоня. Я ведь сама во всем виновата. То, что случилось, уже не поправишь. Не знаю только, как все это вышло. Откуда он взялся? Разве я его любила? Разве такая бывает любовь? Ведь мне это, Тоня, казалось, что у него большая жизнь, большие мысли. Мне так нравилось, что он знает людей, которых и я хотела бы знать. Он мне показывал книги, которые ему дарили ученые, писатели. Мне казалось, что именно с ним жизнь будет настоящей, красивой. Мне хотелось в Москву, в Ленинград, хотелось на Кавказ, хотелось увидеть синие горы. А он был совсем, совсем другой. Я выдумала его сама. И вот все теперь это рухнуло, развалилось. И никому я теперь не нужна, себе самой не нужна, противно. Вот знаешь, только девочке нужна. Проснется, плачет, зовет меня. Тонечка, как страшно то, что я натворила. Страшно.
2: Катюша, не надо. Алёше тоже очень плохо. Ты знаешь, он такой скучный стал. У него всей жизни что работает, да учится.
1: Зачем ты мне все это говоришь?
2: Ну, я пойду, Катюша.
1: Хорошо.
2: Может быть, тебе что нужно? Ты скажи, я привезу из города, может быть, девочке что-то.

0: Что наделала? Что наделала? Алёша?
1: Катюша. Катюша, ты отсюда уезжаешь.
0: Куда я уезжаю? Нет, я никуда не уезжаю.
1: Ты переезжаешь обратно в город. Собирайся. Ну, одевайся, забирай ребенка, едем, там во дворе машина.
0: Да что ты, Алёша, что ты? Что ты делаешь?
1: Ну, собирайся, я тебе говорю, одевай ребенка и едем.
0: Да нет, Алёша, не могу я никуда ехать. Ты с ума сошел? Мне ведь завтра на работу.
1: А, договорились насчет работы? Договорились. Ну, одевайся же, ну где у тебя пальто? Ну,
0: да давай. Постой.
1: Давай, одевай в рукава.
0: Да постой, объясни на дворе ты мне уж толком. Холодно.
1: Ну,
0: объясни
1: ты толком. Да я тебе говорю, ну ты переезжаешь обратно в город. Ты будешь жить у меня на квартире.
0: Ах, вот что. Нет, Алёша, я к тебе не поеду. Ты даже не знаешь, что ты делаешь.
1: Нет, я все знаю, все.
0: Да не могу. Не могу я к тебе ехать, пойми ты.
1: Не можешь или не хочешь? Да нет, Катюш, ты, пожалуйста, не думай. Это теперь не моя квартира. Она теперь будет твоя. Я сегодня же перееду к нашим на Якорную. Ну, ты пойми, ну там же просторно, тепло. Ну, там тебе будет удобнее. И девочке твоей там будет лучше.
0: Ты что, пожалел меня, да? Ты это делаешь из жалости ко мне? А мне не нужно никакой жалости. Мне не нужно никаких жертв. Уходи, Алёша. Уходи, не смей меня жалеть. Уходи.
1: Хорошо. Сейчас уйду. Только скажи, пожалуйста, почему же ты не ответил на мое письмо? Столько дней прошло.
0: А потому что я догадывалась, что ты написал его из жалости. И вот я не ошиблась, конечно. Конечно, из жалости.
1: Только потому?
0: Потому.
1: Ну, тогда я тебе сказал неправду, Катюша. Я хочу, чтобы ты переехал туда вовсе не для того, чтобы мне уезжать. Я думал, ты захочешь остаться со мной. Я хочу быть с тобой, Катюш. Но я не могу без тебя.
0: Я плохая. Ты ведь знаешь, я плохая.
1: Хорошая.
0: Алёша, Алёшенька, разве такое прощают? Нет, нет, Алёша, это невозможно.
1: Возможно.
0: Боюсь этому верить, Алёша.
1: А ты поверь.
0: Алёшенька! Нет, нет, Алёша, не могу я, не могу.

в доме 19 на Якорной улице ждали Алексея. В большой комнате, служившей Журбиным столовой, собралась вся семья. Здесь была и Зина. Антон перебирал лады гармонии.

0: Куда же делся Алёшка, а? Вчера ушел, и вот целые сутки. Антон, я вот все думаю, серьезно ли это у них, а? Обоюдно ли, согласно ли? А может так, кружение головы, а потом пойдет разлад в семье, а?
1: Да, батя, все это очень сложно. Ну, а я, к сожалению, последний день сегодня с вами.

0: Завтра спускаем на воду наш новый корабль, и моя миссия здесь кончена.
1: Да.
0: Еду на юг. Еще один старый завод надо сделать молодым.
2: Антон Ильич.
0: Да?
2: Возьмите меня с собой.
0: Как? Куда?
2: Вот туда, на юг. На строительство нового корабля. Я ведь могу вам пригодиться. Я все-таки усвоила ваш метод.
0: Ничего не понимаю.
1: Я что-то тоже ничего не понимаю. Зинаида Павловна, а что ж, вы заводом, что ли, недовольны?
2: Что вы, Илья Матвеевич? Завод мне стал родным, но...
1: А что ж, нот? Завтра праздник, корабль спускаем на воду, а вы... Виктор, ты пригласил на завтрашний вечер к нам Зинаиду Павловну?
3: Да, Зинаида Павловна, я очень прошу вас.
2: Я, наверное, приду. Меня Илья Матвеевич тоже приглашал. Боюсь его обидеть.
3: А меня обидеть не боитесь. Я ведь тоже приглашаю.
4: Зина медленно подходит к Виктору.
2: Виктор Ильич, не надо об этом. К вам жена приехала, будет ревновать.
4: Да что вы, ревновать? Разводимся мы. Для этого и приезжала. И уже уехала.
2: Простите, Виктор Ильич. Илья Матвеевич.
1: А?
2: Разрешите мне вас поцеловать.
1: Меня? За что?
2: Я вам так обязана, Илья Матвеевич.
1: Да что вы? Да чем вы мне обязаны? Будет вам, да что вы? Агаш, Агаш, смотри-ка, молодые девки на шею бросаются. А ты говоришь, что я старый. Вон оно как. Да. Сколько времени сейчас?
4: Все смотрят на часы.
1: Ух, да. Что там случилось с Алешей-то? Просто ума не приложу. А ты, Антоша, молодец. Корабль твой вышел на славу. Диссертация твоя замечательная.
5: Алешка!
6: Алешка!
7: Добрый вечер!
8: Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Я насчет рыбалки пришел договориться.
1: Ах, это ты, Сань, насчет этих анисовых?
7: Да, анисовых кабелей.
1: Ну как там, Алешка-то?
7: Нет его в клубе.
1: Да что ты? Куда же он делся-то?
7: Зинаида Павловна, по секрету, вы пол-литра-то на завтра припасли?
2: Пол-литра? Зачем?
7: Мастер вы или не мастер? Каждый мастер знает, как только корабль тронется со стапеля к воде, надо, значит, ему вличка, венца, бутылочку, чокнуться.
2: Вспомнила. Старинные традиции. Очень хорошо, что напомнили.
7: Понятно, по технологии не предусмотрено. А... Алешка!
9: Алешка!
2: Алешка!
10: Здравствуйте, товарищи.
1: Здравствуйте, товарищ директор.
10: Что это у вас свет во всех окнах? Свадьба, что ли? А мне вот не сидится на месте. Агафья Карповна,
2: да.
10: Пришел вас лично пригласить завтра на спуск нового корабля. Вот вам персональное приглашение.
2: Благодарю вас.
10: Смотрите, Зинаида Павловна, вот ваш бантик. Возьмите, прицепите его. Целый год в сейфе хранил. Ничего, ничего, прицепите. Теперь он вам не страшен. Выросли, возмужали.
2: Да зачем он мне?
10: Ничего, ничего, возьмите. Вы теперь мастер. А мастеру что не прицепи, он мастер и есть.
2: Алёшка!
7: Здравствуй, Матвей Дорофеевич.
10: Здравствуй. Патриарху семьи привет.
11: Здравствуй.
10: Что, ноги болят?
11: Нет, ничего.
10: Ничего, ничего. Завтра придется стопочку столичной опрокинуть за новый корабль.
11: С удовольствием.
10: Завтра кильблоки долой, кормовые носовые стрелы вон, и зачитаем телеграмку. Вот она. Москва утвердила название нового корабля «Матвей Журбин».
7: Дедушка.
10: Поздравляю, старик.
11: Спасибо. Поздравляю, батя.
7: Слышишь, Матвей Дорофеевич, твоего имени.
11: А почему моего? А может быть, Костиного сынка? Тоже Журбин и тоже Матвей. Ему жить, ему работать, ему радоваться.
4: никем не замеченные, вошли Алёша и Катя.
3: Алёшка!
2: Алёша!
1: Алёша, ну вот, что ж, живите, боритесь, стройте свою жизнь. А мы что? Мы разве против?
2: Мы рады.
11: Катюша, подойди поближе. Ближе, ближе. Встань рядом. Дай рученьку. А ведь тебе с твоим балбесом еще целый век идти рука об руку. А с дедом неизвестно, долго ли еще.
2: Что вы, дедушка, зачем же такие мысли?
11: Это не мысли, это жизнь. Горько.
6: Горько.
11: Горько.
6: Горько.
11: Горько.
6: Горько. Горько.

0: Добрый вечер. Я никогда еще не выступал перед аудиторией, да еще такой огромной. И, признаться, очень волнуюсь. Прям душа в пятки уходит. С чего начать? Вероятно, прежде всего следует представиться. Так вот, меня зовут Фридрих Цворн, и я кровельщик. А история, которую я вам хочу рассказать, произошла в моем родном городе на севере Германии, как вы, вероятно, и сами вскоре догадаетесь, не в Германской Демократической Республике. И представьте себе, произошла она как раз в нашем доме. Доме номер 14 по улице Королевы Аугусты Шарлотты. Название улицы громкое, а дом наш дом, к памятникам старины его причислить трудно, хотя если посчитать трещины, ну да ведь в нашем благословенном государстве, которое называют экономическим чудом, как известно, трущоб не существует, и поэтому мы будем называть нашу конуру вполне добропорядочным частным владением почтенного господина Бельнера. Ох уж этот господин Бельнер, сколько раз семья Крауза, супруги Карлсон и я с женой, все простые рабочие люди, стояли перед ним и тряслись, как бы он ни выбросил нас на улицу. И выбросил бы, если бы не госпожа Ледовон, четвертая жилица нашего дома. Всегда она нас выручала. Умнейшая была женщина и верный друг нам всем, да будет земля ей пухом покойницы. Так было до того самого печального дня, когда, проводив нашу госпожу Ледовон в последний путь, мы все трое, Карлсон, Краузе и я, собрались на углу в погребке «Зеленый олень» и заказали пиво, чтобы помянуть ее добрым словом. Это была тяжелая минута.
1: Да. Вот мы ее и похоронили.
2: Хорошая была женщина.
0: А ведь что ни говори, нам теперь без нее туговато придется.
1: Так выпьем же за светлую память покойной.
2: Выпьем.
1: А народу сколько было на кладбище, из соседних домов и то многие пришли.
3: Один лишь Бельнер не соизволил, не соблаговолил.
0: Кому-кому, а уж ему-то следовало бы быть.
3: Ну, да еще бы, если б не покойная госпожа Ледова, если бы она нас время от времени не выручала, он бы уж сколько раз не досчитался своей проклятой квартплаты.
4: Да, это живодер так живодер.
5: А вот зачем гробом немногие пойдут, когда он отдаст черту душу.
3: То он и это пиво отобрал бы, не заплати мы ему за его конуру.
0: Дай бог, чтобы у всех нас было чем платить.
3: Дай бог.
4: Да, теперь, когда госпожа Ледован не стала, нам уж никто не поможет в трудную минуту.
2: А что, она действительно была так богата, а?
4: Ну, богата, не богата, кое-какие сбережения, видно, имелись.
0: Хотел бы я знать, кому теперь достанутся ее денежки? Родственников у нее вроде не было.
2: Нет, не было.
3: Достанутся кому-нибудь, кто и в глаза-то ее не видел.
2: Ну, помянем еще раз нашу госпожу Ледовон.
0: Верно, помянем
3: ее. Дома номер 14.
0: От дома номер 14.
6: А на следующее утро нас всех неожиданно пригласили в нотариальную контору. Согласно воле покойной госпожи Ледовон, нам было предложено присутствовать при чтении завещания. Представьте себе, как мы были потрясены, когда нотариус вскрыл завещание и огласил следующее.
7: Во исполнение воли усопшей, я, нотариус госпожи Ледован, должен сделать вам, господин Бельнер, сообщение. Вы назначены ее наследником.
8: Бельнер?
2: Кто? Я?
7: Но ведь вы же домовладелец Эрнст Бельнер.
2: Ну, скажем так.
7: Так вот. Сумма наследства 12 тысяч марок. Господин Бельнер, согласны ли вы принять это наследство?
2: Постойте, господин нотариус, вы говорите, что покойная госпожа Ледовон
8: да будет земля и пухом, что она мне завещала 12 тысяч марок. Нет, что-нибудь здесь не совсем так. Скажите, а не спрятаны ли здесь какие-нибудь, как бы это сказать, когти дьявола, нет?
7: Когти дьявола не знаю. А, вот разве только оговорка номер один.
8: А, имеется оговорка. Ну, ясно, я так и знал. Это уж такой народ. То есть я, конечно, ничего не хочу сказать плохого о покойной. Она всегда аккуратно платила за квартиру. Но госпожа Ледевон зачастую платила и за других. Я, конечно, ничего не имею против этого. Дом номер 14 благодаря ей никогда не имел задолженности. Однако такая безбожная щедрость действует пагубно на нравы, господин Нотариус.
7: Послушайте, господин Бельнер, вы очень любите деньги, так?
8: А при чем тут любовь? Плата за квартиру мне причитается по закону.
7: Но ведь покойная характеризует вас как самого жадного человека, которого она когда-либо встречала. А ведь госпожа Ледован дожила до глубокой старости.
8: Ну да, ну конечно, я уже и самый жадный. А я говорю, кто не платит, пусть убирается. Такова жизнь. Однако я пришел сюда не дискуссировать с вами. Дискуссиями денег не заработаешь, так нечем на них и время тратить.
7: Так вот, вы наследуете 12 тысяч марок при условии...
8: При условии?
7: Да вы послушайте меня! При условии, что вы в течение 30 минут подарите одному из жильцов дома номер 14 1000 марок наличными...
8: Минуточку, господин нотариус, повторите, прошу вас, еще раз.
7: При условии, что вы в течение 30 минут подарите 1000 марок одному из жильцов дома номер 14 наличными. Следовательно, речь идет о семье Краузе. О семье Цворн.
9: Спасибо.
7: И о семье Карлсон.
9: Ты понимаешь? Не понимаю.
7: И 12 тысяч марок ваши.
8: Подарить 1000 марок. Боже мой, 1000 марок. Ах, это добрая госпожа Ледевон. Но кто бы мог подумать, что она оставит именно мне. Постойте. А может быть, там имеется еще какая-нибудь оговорка? А?
7: Да, имеется.
8: А? Я так и знал.
7: Если вы не выполните условия оговорки номер один, то вступает в силу оговорка номер два. А это означает, что эти 12 тысяч марок переходят к новому съемщику той квартиры в доме номер 14, которую занимала госпожа Ледевон.
8: Так. Кто-то уж ко мне сегодня утром приходил какой-то слепой музыкант и хотел заплатить за квартиру за целый год вперед. Готов держать пари, что здесь не обошлось без самой госпожи Ледевон. Ну что ж, я велел ему прийти ко мне еще раз. Хотя и терплю каждый день убыток, потому что квартира пустует. Кстати, когда должна состояться передача этих 1000 марок?
7: Согласно завещанию, сегодня с 20 часов до 20 часов 30 минут. Господин Бельнер, я вас буду ждать перед домом номер 14.
8: Итак... Сегодня ровно в 20 часов.
7: Ровно в 20 часов.
6: Мы вышли из конторы в молчании. Мы были поражены и растеряны. Что же касается меня, то я начинал терять веру в людей.
1: Я, кажется, окончательно перестаю понимать людей.
6: Подумать только, что так могла поступить наша госпожа Ледер.
9: Да.
6: Назначить наследником этого Бельнера.
1: Да, и надо же так, владеть. Именно Бельнера. Госпожа Ледован всю жизнь не могла терпеть этого живодера.
9: А можно и мне сказать словечко?
6: Ну, конечно.
9: Если учесть все обстоятельства...
6: Какие обстоятельства, госпожа Краузе?
9: А почему? Я вас спрашиваю, почему госпожа Ледован потребовала, чтобы мы присутствовали при чтении завещания?
10: Как почему? Потому что и мы в некотором роде наследники. Мы же наследуем 1000 марок.
9: Мы? А может быть, вы скажете, кто именно?
10: Да. А кто?
6: Да, именно. Именно, в самом деле, кто?
9: Да уж видно тот, кого господин Бельнер соизволит избрать для этого.
6: О, нет, я готов убить того, кто возьмет у него эти деньги.
9: Зачем? У нас же с вами есть оружие посильнее, если мы, конечно, будем действовать все как один.
10: Неужели вы хотите сказать, что мы...
9: Вот именно, госпожа Карлсон, ведь нам достаточно не принять эту 1000 марок, и Бельнер не получит своего наследства.
10: Госпожа Краузе, а вы способны так поступить? Хватит у вас духу отказаться от 1000 марок?
9: Да, госпожа Цворн, я бы отказалась от денег, если бы только все поступили так же.
11: Ясно, ясно, друзья мои, вот будет потеха.
3: Верно, господин Краузе. Скряга окочурится, если он лишится 12 000 марок, и мы, наконец, избавимся от него.
12: Постойте-ка, мне пришла в голову мысль.
3: Поздравляю, моя дорогая.
12: Погоди. А может быть, госпожа Ледовон именно это и имела в виду?
9: Милая госпожа Карлсон, я совершенно в этом убеждена. Мы же в течение 10 минут говорим об этом.
12: Да?
10: Может быть и так, госпожа Карлсон. Но поймите, ведь 1-го числа надо платить за квартиру.
3: Что касается меня, то я справлюсь с этим.
11: Да, я тоже справлюсь. Как, моя дорогая, мы... Да. Ну а что ты скажешь, Цворн?
6: Дайте, как... Работы нет. Я как раз хотел просить о помощи госпожу Ледевон. Ну, ах, ничего. Пусть это вас не смущает, дорогие мои друзья. Я вас не подведу. В случае чего я съеду с квартиры.
11: Нет, нет, Цворн, нет, никогда. Мы этого никогда не позволим тебе.
6: Но почему вы думаете, что Бельнер придет именно ко мне?
11: Ну, Цворн, можешь в этом не сомневаться. Люди подобного рода всегда знают, где слабое место. Вот что я вам скажу. Теперь, когда не стало нашей госпожи Ледевон, будет позором, если мы позволим Бельнеру распоряжаться нашей судьбой.
3: Правильно, Краузе. Квартплату для Цворна на стол.
11: На стол!
10: Нет, нет, мы не можем. Мы не можем от вас этого принять.
12: Почему?
11: Нет, нет, ну почему? Вы просто обязаны принять. А не то Бельнер всех нас в бараний рог скрутит.
3: Бери Цворн и пусть Бельнер удавится. Пусть он лопнет от злости.
11: Да, надо бросить ему в лицо его грязные деньги.
9: Браво! Браво! Браво!
6: Мы поняли, что если мы будем едины, что если мы все как один будем стойко держаться вместе, то вступит в силу оговорка номер 2, и Бельнеру не видать этих денег, как своих ушей. Но кто же тогда будет наследником? Кто этот новый жилец? А в конторе Бельнера тем временем уже сидел Мартенс, тот самый слепой музыкант, о котором Бельнер говорил у нотариуса.
13: Ну так что же, господин Мартенс, вы должны решить, а то мне некогда. Либо вы платите за квартиру на 5 марок больше, либо я найду другого жильца.
4: Но ведь квартира сырая и холодная.
13: Если госпожа Ледевон жила в ней много лет, так она и для вас будет достаточно хороша. Но если она вам не подходит, что ж, можете поселиться в районе вилл. Кстати, вы знаете, сколько там стоит квартира?
4: Нет, я этого не знаю, господин Бельнер. А вот вы действительно должны знать. Ведь там немало и ваших особняков.
13: Так что же, вы берете квартиру или нет?
4: Госпожа Ледовен дала мне деньги, чтобы я смог внести за год вперед плату за эту квартиру.
13: Госпожа Ледовен?
4: Да, госпожа Ледовен. И вам, господин Бельнер, следовало бы уважать последние желания покойной. А вместо этого вы теперь самовольно повышаете плату на 5 марок в месяц.
13: Какое мне дело до покойников? Вечно согрешишь с вами, прости, Господи. Фактически вы будете жить у меня всего за 5 марок в месяц. Ведь все остальное не ваши деньги, а госпожи Ледевон.
4: Я слеп, господин Бельнер. А у слепых слово «заработок» пишется с маленькой буквы.
13: А я недурно вижу, и поэтому у меня это слово пишется с большой буквы.
4: Ну, хорошо. Поскольку этого желала покойная, то я вынужден согласиться на ваши требования. Но только поэтому. Госпожа Ледовен никогда ничего не делала, не подумав. Видно, у нее и тут были какие-нибудь свои соображения.
13: Ну, то-то же, то-то же, то-то же. Ну, а теперь не задерживайте меня, скоро 20 часов.
4: А если я захочу когда-нибудь немного поиграть на скрипке?
13: Только за особую плату, это нарушает тишину.
4: Я могу спросить разрешение у других жильцов.
13: А это их вовсе не касается, ведь я же хозяин доме.
6: И вот наступило назначенное время. В 19:55 Бельнер встретился у дома номер 14 с нотариусом.
7: Через 5 минут приступаем. Итак, господин Бельнер, вы готовы?
13: Да-да-да, я готов.
7: К кому же мы идем?
13: К кому же мы идем? Подарить 1000 марок Краузе, 1000 марок. Да его жена будет целовать мне ноги. 1000 марок Карлсону. Да он за 1000 марок убьет свою жену. 1000 марок Цворну. Дай ему 1-го числа убираться из квартиры. Теперь без госпожи Ледевон квартплаты ему не выплатить. 1000 марок, боже мой. Чего только эти люди не сделают за 1000 марок.
7: Послушайте, однако...
13: Их получит Сворн. Да-да, господин нотариус, Сворн. Я его не выставлю. Ведь он сможет заплатить мне за 3 года вперед. Таким людям нельзя давать деньги на руки, господин нотариус. Подумайте только, подумайте. 1000 марок. Да они даже оценить-то не смогут такие деньги.
7: Ровно 20:00 начинаем?
13: Да, да, да, да, да, к Сворну, господин нотариус, к Сворну.

0: Добрый вечер, госпожа Цворн. Добрый вечер, господин Цворн.
1: Добрый вечер, господин Бельнер.
2: Добрый вечер, господин Бельнер.
1: Добрый вечер, господин нотариус.
3: Добрый вечер, господа.
2: Господин Бельнер, но ведь до первого числа еще далеко.
0: Да-да-да-да, я знаю. Ну, держитесь, Цворн. Вас ожидает большой сюрприз. Я пришел к вам не требовать квартплату, а подарить вам деньги. То есть я еще посмотрю, достойны ли вы такой чести. Имеете ли вы на нее право? Кстати, вот господин нотариус юрист.
2: И кого же господин нотариус будет защищать, вас или нас?
3: Я прошу, не обращайте на меня решительно никакого внимания.
0: Вы что-то больно обнаглели, Цворн, да-да. А ну, дайте-ка я загляну в квартиру.
2: О, да, не дурно вы здесь устроились. Всякий вам позавидует. Вот будет жалко, если первого числа вам придется выбираться отсюда. А? Такая хорошая квартира.
4: Еще бы, даже с постоянно действующим душем со стен. Вероятно, поэтому и квартплата такая высокая.
0: Ваш муж, госпожа Цворн, не лишен юмора. Жаль только, что этот юмор проявляется у него в неподходящее время и не по подходящему поводу.
4: Вот что, господин Бельнер, выкладывайте-ка ваше дело. Ну что вы хотите от нас?
0: Нет, нет, вы слышали, а? Вы слышали что-либо подобное, господин нотариус? Что я хочу? Да я хочу подарить вам 1000 марок, чтобы вы могли заплатить мне за квартиру за 3 года вперед. Да, да, господин Цворн, я это хотел сделать. Но ваш тон мне что-то не понравился. И поэтому я предпочитаю осчастливить семейство Краузе. Идемте, господин нотариус, идемте.
3: Идемте, господин Бельнер.
0: Здесь мы не встретили надлежащей благодарности. Господин Цворн с ума спятил.
1: Боже мой, что ты наделал? Как можно быть таким человеком? 1000 марок! Это ж такие громадные, такие большие деньги. Как ты так мог? Нет, послушай, еще не поздно, я верну его. Разреши мне вернуть его.
4: Нет! Подумай об остальных. Они доверяют нам. Я не хочу, чтобы они плевали мне в лицо.
1: Да как можно быть таким человеком? Да пусть плюют, подумаешь. Такие деньги. Нет, разреши мне вернуть его, разреши. Но откуда ты знаешь, что другие откажутся?
4: Они откажутся, они обязательно откажутся. Иди на кухню, жена, и запомни, один раз оступишься, по наклонной покатишься.

0: смешно. Это голь еще смеет дерзить. Но я им покажу, да я им... Они у меня еще запрыгают. О, добрый вечер. Добрый вечер, господин Краузе.
1: Ба-ба-ба, вот так гость. Господин Беннер. Коль стучится Беннеру в дверь, это не к добру, поверь.
0: Только оставьте неподобающие шутки, Клауза, оставьте, когда вы разговариваете с вашим домовладельцем. Вы желаете получить 1000 марок?
1: Что? Что вы сказали? 1000 марок? Да от этого даже лягушки в пруду засмеются. Ты слышала, женушка, моя дорогая? Пожалуйста, господин Беннер в роли шутника.
2: Здравствуйте, господин Беннер.
0: Добрый вечер, госпожа Краузе.
2: Здравствуйте, господин нотариус.
3: Добрый вечер, господа.
0: Может быть, вы соизволите объяснить мне, что вы находите столь забавным?
1: Боже мой, вы хотите подарить мне 1000 марок? Да если бы вы мне сказали, что на улице сыпятся с неба сосиски, что ж, этому я бы, пожалуй, еще поверил. Но чтобы вы и дарить 1000 марок, да это даже для анекдота слишком невероятно.
0: Да прекратите же, ну прекратите вы, черт побери, ваши шутки. Вы хотите получить 1000 марок, да или нет?
2: Но, господин Беллер, это же просто не может быть.
0: Ну почему? Почему? Почему это не может быть? Почему?
2: Да вы скорее согласились бы проползти по сточной трубе из одного конца города в другой, чем уступить другим хотя бы грош.
0: Но я же хочу вам подарить деньги. Но я же должен... Да черт мне далось это дурачье. Да я знаю человека, который ради этих денег будет на коленях передо мной ползать. Пошли, идемте, господин нотариус, идемте.
3: Ну, идемте.
0: Идемте, Карлсона, идемте. Я не могу больше слышать этот дурацкий смех. Вы еще пожалеете, что вы сняли меня. Пожалеете. Убирайтесь в оба к дьяволу.
2: Идите вы, господин Беллер, к Богу в рай.
1: Пуля вылетела. Вот это была потеха, моя дорогая.
0: Ой, только бы Карлсон не подкачал. Теперь всем нужно быть как один.

0: господин Беллер, у вас уже немного времени осталось.
1: Черт, ну почему здесь никто не открывает?
0: Вы слишком нервничаете, господин Беллер.
1: 12 тысяч марок, это вам, сударь, не фунт изюма. Неужели я из-за этакой шантропы должен лишиться 12 тысяч марок? Почему здесь никто не открывает?
0: Но вы же богатый человек, господин Беллер. Что для вас эти 12 тысяч марок?
1: Деньги, деньги, сударь, наличные деньги. Эй, алло, алло.
0: Да, здешние квартиры действительно настоящие трущобы. Вот взять бы вам эти 12 тысяч марок и произвести хороший ремонт.
1: Да? Да что, я с ума спятил? Кто ютится во тьме, радуется божьему солнышку. У кого есть свеча, тот уж хочет лампу. А получив лампу, подавай ему люстру. Ну, а раз он уже люстру имеет, то в один прекрасный день он и мои деньги потребует. Ну нет! Ни единого гроша из этих 12 тысяч я сюда не вложу.
0: Ну, пока положим, они еще не ваши.
1: Эй, эй, алло, алло, алло!
2: Что здесь за пожар? А, господин Беллер. Так, так.
1: Дорогой мой Карлсон, давайте только без долгих разговоров. Вот вам 1000 марок.
2: Мне 1000 марок? Так, так.
3: Послушай, хоть раз в жизни послушайся меня. Подумай, такие деньги.
2: А ну, марш в комнату. Кому я говорю, жена?
3: Подумай о ребенке.
2: Ты уберешься-то, наконец.
3: Да-да, я иду. Да ты-то подумай, ведь 1000 марок.
2: Кому я говорю?
0: Господин Карлсон, вы что-то уж очень кричите на свою жену.
2: Когда человеку и со своими собственными гаденькими мыслями справиться нелегко, то нечего еще и жене подливать масло в огонь.
1: Ну что там еще за философия? Ну берите, наконец, эту 1000 марок.
2: Нет.
1: Что вы сказали?
2: Я сказал нет.
1: Он сказал нет?
0: Он сказал нет.
2: Ну а если я, к примеру, не желаю иметь дело с полицией?
1: С какой полицией?
2: Это нетрудно влипнуть в хорошенькую историю. Ведь я-то вас знаю, господин Беллер. Вы и вдруг доброе дело. Тут что-то не так. А вдруг деньги фальшивые?
1: Да клянусь вам своей бессмертной душой.
2: Ай, бросьте, бросьте. Ради 1000 марок вы способны продать свою душу дьяволу.
1: Ну послушайте, Карлсон, ну будьте же разумны.
2: Нет, нет, нет. Еще попадешь в соучастники.
1: Да послушайте, ну возьмите эти деньги.
2: Нет. Я же сказал вам, нет. Ну, разве только если вы пойдете со мной в полицию, чтобы они сами там проверили, не фальшивая ли бумажка.
1: Мне? Мне пойти с вами в полицию? Нет, нет, нет, вы слышали? Вы слышали что-либо подобное, господин нотариус? Да кто же я, по-вашему?
2: Самый большой скряга на свете, как говорила госпожа Ледован.
1: Ледован, Ледован, это прямо какой-то пароль. Подумайте, господин Карлсон, подумайте.
0: Осталось 10 минут.
1: Слушайте, как вам известно, госпожа Ледевон завещала мне свое состояние, и поэтому... Да некогда, некогда объяснять, но прочтите завещание своими собственными глазами. Куда я его сунул? Господин нотариус, у вас случайно нет дубликата? Боже мой, 12 тысяч марок, 12 тысяч... Ну почему вы не даете ему дубликат, господин нотариус? Ну пусть он убедится сам, что все в полном порядке. 12 тысяч марок.
0: Вот дубликат, пожалуйста.
1: Вот, вот здесь все написано. Прочтите, ну прочтите, читайте, жену.
2: Ну а сперва я должен сходить и взять очки.
1: Куда вы?
2: Взять очки!
0: Еще 7 минут.
1: Ну, для этого уже нету времени. Ну, вы слышите, времени у нас нету. Господин нотариус, я вас прошу, идемте быстро к Краузе. Краузе, Краузе, к нему ближе всего.
4: И вот начался второй заход. Теперь уже господин Беллер забегал, как угорелый.
3: Господин Беллер, что вам теперь угодно?
1: Срочно зовите мужа.
3: Мой муж ушел.
1: Вы лжете.
3: Только в самых крайних случаях, господин Беллер.
1: Убирайтесь вы к дьяволу, который сейчас час, который час. Дорогой Цворф.
4: Ну как, господин Беллер, все еще не нашли охотника принять ваши деньги?
1: Что? Теперь я все понимаю. Все вы, вся ваша шайка сговорились. Вы хотите лишить меня 12 тысяч марок. Вы решили меня разорить, но я вам покажу. Я выброшу вас всех на мостовую. Я заставлю вас заложить последнюю тряпку. Я... мой дорогой Цворн, ну, дорогой мой сосед, мы же, мы с вами два стрельных воробья. Ну, давайте мы сыграем сейчас со всеми остальными шутку, а? Ведь мы, ну, ведь мы же с вами всегда хорошо понимали друг друга, ну, не так ли? Вот я и говорю, нам надо держаться вместе, а другим об этом даже и знать нечего. Вы понимаете, никто ничего и знать не будет, ясно?
5: Нет.
1: Но вы еще убедитесь, Цворн, вы еще убедитесь, что я ваш друг. Вы еще будете рыдать от счастья. Я добавлю к этой тысяче еще, ну, 500, то есть 200 марок. Нет, я хотел сказать 300, ну, 500, ну, слышите? Ну, хорошо, ну, я добавлю 600, ну 700. Ну, 800, Цворн, вы же убиваете меня. Мы же с вами христиане, Цворн, я вас умоляю, ну 900 марок. А, черти вы, ну, 2000 марок.
6: Уже одно увидеть вас в таком состоянии, господин Бельнер, само по себе стоит не меньше 2000 марок.
7: Господин Бельнер, еще 5 минут.
1: О, заговорщики, заговорщики, я выброшу вас всех вон. Я вас выброшу всех на улицу, ко всем чертям. Ну, Цворн!
6: Нет!
1: Госпожа Краузе, ваш муж уже вернулся?
6: Как видите, господин Бельнер.
1: Господин Краузе.
6: Хорошо. Давайте-ка мне ваши деньги.
3: Как? Неужели ты можешь? Нет, ты обязан поступить как порядочный человек. Выставь его вон!
6: Но, дорогая, надо же иметь снисхождение к людям. Ведь ты же видишь, как господин Бельнер страдает.
1: Да-да. Да, я страдаю, я страдаю. Я действительно страдаю. Ну, я отремонтирую вам квартиру, Краузе. Ну, возьмите, прошу вас, ну, возьмите. Ну, 2000 марок, ну, я стану перед вами на колени.
6: О, очень хорошо. Вы очень хорошо сделали, что стали на колени, господин Бельнер.
7: Господин Краузе, что вы хотите делать?
6: Я бросаю ему его грязные деньги в лицо.
1: Голодранцы, сброд! Ух, ну, Краузе, я прошу!
6: Нет!
1: Карлсон, прошу вас!
2: Нет!
1: 12 000 марок!
7: При сложившейся ситуации они перейдут в собственность нового жильца Мартенса.
1: А! Мартенс!
6: И он вихрем помчался по лестнице вниз. Мы все, как вы догадываетесь, с живейшим интересом следили из-за дверей за разворачивающимися событиями. И когда он бросился к Мартенсу, мы выскочили из своих квартир, чтобы обменяться впечатлениями.
8: Стойте! Мартенс! Это тот слепой музыкант? Друзья мои, вы знаете, чем это пахнет?
4: Он же не в курсе дела, господин Краузе.
2: Господин Цворн, господин Краузе, он ведь может взять у него эти деньги.
4: И тогда все было зря.
8: Ух, проклятие!
3: Все будет зря, если вы сами сдадитесь. А ну-ка, за ним!
6: За ним!
3: Мартенс должен знать, что его хотят заставить сделать.
6: Мы побежали к Мартенсу, но было уже поздно. Господин Бельнер уже разговаривал с ним.
1: Дорогой господин Мартенс, это я. Я Бельнер, ваш домохозяин.
9: Я не забыл ваш голос, господин Бельнер. Ваш голос не так-то легко забыть.
1: Я, конечно, сегодня был несколько груб с вами. Я очень сожалею. Я пришел просить у вас прощения.
9: Для нас, слепых, слух заменяет зрение. В вашем голосе, господин Бельнер, страх. В чем дело?
1: Страх? Я боюсь.
7: Господин Бельнер, еще одна минута.
1: Ну вот, вот возьмите. Возьмите эти деньги. Ну примите их, так сказать, во искупление моей вины, в знак примирения.
9: Спасибо, господин Бельнер, я не возьму их.
1: Как?
9: Разве деньги могут быть искуплением? Разве за деньги можно простить? Но так и быть, я попытаюсь поверить вашим словам. Вашим деньгам я верить не могу, а поэтому оставьте их у себя.
1: Да нет, вы должны, вы обязаны взять деньги. Я предлагаю вам 2000 марок. Ну, 3000! Ну, возьмите же, возьмите эти деньги!
9: Простите, господин Бельнер, но ваш голос — голос злого человека. Не добра вы мне хотите. Я прошу вас оставить меня в покое.
8: Вот. Нет, нет, нет, нет. 12 000 марок.
7: 20:30, господин Бельнер. Ваше время истекло.
5: Бельнер, что вы? Что? Господин Краузе, Краузе, сворон, скорее, воды, скорее, помощь, скорее.
3: Скорее,
5: помогите.

0: Здравствуйте! У микрофона Жанна Владимирская, автор и ведущая программы «Все о джазе». За режиссерским пультом Пол Карни. Два диска, с которыми нам предстоит познакомиться сегодня, посвящены легендарным джазовым вокалистам, и оба были удостоены высшей награды Американской академии звукозаписи премии Грэмми. Тони Беннет, «A Tribute to Billie Holiday», в честь Билли Холидей, и Диди Бриджвотер, «Dear Ella», «Дорогая Элла». Вообще, в минувшие несколько лет такая форма выражения восхищения мастерами прошлого не просто посвящение на дисках, но в буквальном смысле диски, посвящения, основанные на репертуаре тех, кому они посвящены, стала до чрезвычайности популярной. Кстати, среди дисков, напетых Тони Беннетом в минувшие годы, один был составлен из самых популярных песен Синатры. Но сегодня Беннет возвращает нас к кумиру всех эстрадных исполнителей – волшебной Леди Day.
1: The music seemed to be so reminiscent.

музыка так мучительно что-то напоминала. Я слышал ее когда-то, и вдруг я вспомнил, когда, и вспомнил тебя вслед за этим, мое первое увлечение. Я забыл даже имя твое, но так ярко увидел то время. My old.

My Old Flame, диска Тони Беннет on Holiday, a tribute to Billy Holiday. В дословном переводе у Тони Беннета «Праздники» в честь Билли Холидей. Это игра слов «Холидей» – фамилия певицы и «Холидей» – праздник. Песни, отобранные Тони Беннетом для альбома, это драгоценные сокровища из репертуара одной из самых проникновенных и эмоциональных исполнительниц нашего времени, несравненной леди Дэй. Называть так Билли Холидей стали с легкой руки гениального саксофониста Лестера Янга по прозвищу Пресс, который часто ей аккомпанировал. Помимо столь характерных для Билли Холидей пронзительно печальных песен, Беннет отобрал для диска несколько менее широко знакомых оптимистичных. И вот одна из них, нечто вроде практического руководства для тех, кто хочет, чтобы ему улыбнулась удача. «Смейся над жизнью, не принимай огорчения всерьез. Счастье приходит лишь к тем, кто умеет смеяться. Laughing at life» поет Тони Беннет.

В исполнении Тони Беннета песенка из репертуара Билли Холидей, которую он посвятил диску, достойной высшей награды Американской академии звукозаписи, премии Грэмми. Тони не пытается воспроизвести фразировку Билли или ее стилистику, пишет соратник Беннета, пианист Ралф Шерон. Тонко, изящно и элегантно он возвращает нам ее внутреннюю духовную суть. Я напомню вам, что практически все джазовые записи Тони Беннет сделал с The Ralph Sharon Trio. В составе трио работают, кроме Шерона, Дак Ричардсон, бас-гитары, и Клейтон Кэмерон, ударные. В записи диска, с которым я знакомлю вас сегодня, принимала участие и струнная группа под управлением Джорджа Каландрелли. Благодаря чудесам современной техники, одну из песен диска Тони Беннет поет вместе с Lady Day. God bless the child.

0: Благослови Господь, дитя, God bless the child. Дуэт Билли Холлидей и Тони Беннета. А сейчас еще один диск-лауреат. Дорогая Элла. Элла Фицджеральд, читаем мы на внутренней стороне его рубашки, вместе с другими великими исполнительницами Билли Холлидей, Сарой Вон и Кармен Макрей, была первой открывательницей вокального джаза, проложившей дорогу тем, кто пришел вслед за ней. На мой взгляд, самый большой след и самый значительный оставлен Эллой, ее имени, ее музыки, которая покорила сердца людей во всем мире. Посвящаю я этот диск. Диди Бриджвотер поет песню из репертуара Эллы Фицджеральд «Mac the Knife».
1: Oh, the shark has pearly teeth.

in town. Louis Miller.

0: pearly white. Just a jackknife has my cape, dear. Handy keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy clothes, where's my Keith? So there's not a trace of red on the sidewalk.
1: В исполнении Дидии Бриджуотер песня «Making Osh» из репертуара Эллы Фицджеральд, из диска, названного в ее честь «Дорогая Элла». Диск был удостоен самой почетной премии звукозаписывающей индустрии нашей страны – премии Грэмми. Несколько слов об исполнительнице. Диди 47 лет, родилась в Мемфисе, выросла в Мичигане. К джазу пристрастил отец, профессиональный трубач и преподаватель музыки. Петь профессионально начала в 16 лет, подвязаясь в местных клубах. Поступив в Иллинойский университет, который закончила, защитив диплом по английскому языку и литературе, пела с университетским джаз-оркестром. Вместе с ним, кстати, побывала в рамках культурного обмена в Советском Союзе. С 70-го года начала работать с Тедом Джонсом и Мелом Льюисом в знаменитом нью-йоркском клубе Village Vanguard. С готовностью отзываясь на предложения, связанные со студийными записями, Диди завоевала репутацию исполнительницы, которая одинаково хорошо себя чувствует и в драматических балладах, требующих тонкой интерпретации текста, и в инструментальных композициях. Мы вернемся к нашему рассказу через несколько минут, а сейчас еще одна композиция из диска «Дорогая Элла, Let's Do It».

0: Let's fall in love. Давайте поступать как все, давайте влюбляться. Песенка Кола Портера в исполнении Диди Бриджвотер. В 1975 году имя Диди стало известно не только в кругу почитателей джаза. Она была удостоена высшей театральной награды премии Тони за участие в бродвейском мюзикле «The Wiz» – «Волшебник». В 1986 году Диди переехала в Париж и стала ведущей джазового радиошоу, сыграла главную роль в спектакле о Билли Холидей, приняла участие в постановке джазовой оперы, на сей раз в Германии. Ее первый сольный диск в нашей стране, запись живого выступления во Франции, был выпущен фирмой «Импульс» в 90-м. В 95-м, после триумфального альбома записи выступления на Монреальском фестивале, Диди выпустил диск, в который вошли композиции Хораса Силвера. Толчком к записи диска «Dear Ella» стала кончина первой леди песни. Я испытывала острую необходимость в том, чтобы выразить мою любовь, почтение и боль в связи с утратой Эллы Фицджеральд именно в этой форме, записать диск, в который войдут вещи из ее репертуара. Вместе с тем, говорит Диди, я приходила в панический ужас от мысли, что я дерзаю это сделать. Сейчас, когда альбом выпущен и удостоен премии Грэмми, можно смело говорить о том, что Диди Бриджвотер не только напомнила нам о величии Эллы Фицджеральд, но и неоспоримо подтвердила масштаб собственного дарования. Давай возведем лестницу, которая ведет нас в небеса. Этим призывом, Диди, мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Все о джазе».
1: Let's build a stairway to the stars.

0: Недавно это было. Сидели мы с Мишуткой, ждали, когда папа елку привезет. Давай, говорю, пока маме что-нибудь нарисуем в подарок. Давай?
1: Давай.

0: Вот, что? Рисунок? Что это? Это конь.
1: Твой конь больше на обезьяну похож.
0: А это и есть обезьяна.
1: Ты же сказал, что это конь.
0: Я нечаянно сказала, что это конь.
1: Может быть, это не обезьяна?
0: Может быть.
1: Как же ты сам не знаешь, что рисовал? Может быть, ты утюг рисовал?
0: Какой утюг?
1: Который у нас в кухне стоит.
0: Ага, утюг.
1: Ты уверен, что ты утюг рисовал?
0: А что?
1: Может, это и не утюг? Может, что-нибудь другое? Например, курица или верблюд?
0: Может быть.
1: Так что же это, курица, верблюд, утюг?
0: Я хотел нарисовать обезьяну, курицу, верблюда и утюг, но не успел.

0: Что же мы подарим маме?
1: А что мама подарит нам?
0: Причем здесь мама? Это Дед Мороз подарит.
1: Я не очень на него надеюсь. Как же это он один успеет всем детям на свете подарки разнести? Давай спросим у бабушки.
0: Давай.

0: А Дед Мороз не один. Их много. Сколько детей, столько Дедов Морозов. И каждый подарок несет. Ну, а если кому подарка не достается, это случайно. Вот как однажды это было.
1: Как?
0: Вот слушайте.

0: Шел снег, а в снегу шли Деды Морозы. Они шли не спеша, оживленно беседуя. Заполнив все улицы, шли Деды Морозы, и не было им конца и края. Снег кружился и блестел. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть мохнатые брови, длинные бороды. Вот только лиц совсем не видно, сколько ни присматривайся. Это только Деды Морозы могут так ходить, чтобы лиц не было видно. Но если внимательно прислушаться, то можно было бы услышать приглушенный говор, кашель, смех и как они шмыгают простуженными носами. Каждый из Дедов Морозов нес под мышкой подарок. Но этого уж, конечно, не было видно. Да этого никогда не видно. Хотя каждый раз в Новый год все Деды Морозы проходят по улицам всех городов с подарками. Каждый раз в Новый год поздно ночью в дом к мальчикам и девочкам заходит Дед Мороз, с которым они познакомились во сне. Ведь не может быть, чтобы ты никогда не встречался во сне с Дедом Морозом, и ты тоже. Любой мальчик, любая девочка встречается во сне со своим Дедом Морозом. Одни раньше, другие позже, но обязательно встречаются. А если дети находят подарок у своей кровати, но уверяют, что они никогда не встречались во сне с Дедом Морозом, то они просто этого не помнят. Они непременно встречались, раз утром нашли подарок у своей кровати. Да откуда же он мог взяться тогда, этот подарок? Ну, сами посудите. Ага. Вот. Так вот, во время одного такого новогоднего шествия один Дед Мороз споткнулся, выронил подарок, и очень хорошая детская игрушка, которую он нес в подарок, сломалась об лед, а конфеты и печенье рассыпались по снегу.
1: Ой.
0: Но ему некогда было идти за новым подарком. Утро Нового года уже подходило, и он все равно не успел бы уже. И этому Деду Морозу пришлось только потереть ушибленное колено и отправиться обратно к себе домой. Он побрел обратно, печальный и расстроенный, потому что никак не мог выйти из своего положения. Все Деды Морозы шли в одну сторону с подарками, а он шел в другую сторону пустой, без подарков. Это было, безусловно, печальное зрелище, хотя никто этого не видел.
1: Угу.

0: У него даже слезы капали из глаз. Ему было очень тяжело от того, что он не может принести подарок своему маленькому приятелю, с которым он познакомился во сне. Да, это был неудачливый Дед Мороз. Но не все же время он будет неудачливым. Если он в этом году споткнулся, то не споткнется же он опять в следующем году. И он твердо решил, что на следующий год он принесет своему малышу не одну, а две игрушки, конфет и печенье в два раза больше.
1: Ага.
0: Да, так что тот мальчик или девочка, которые, проснувшись, не нашли своего подарка, получит его непременно в следующем году, и при том в двойном размере.
1: Я никак не думаю, что этот Дед Мороз еще раз споткнется, да так неудачно. Если уж споткнется, то какой-нибудь другой Дед Мороз. А может, никто не споткнется?
0: Конечно.
1: Тогда всем будут подарки.

0: выпадут ёлки!
1: И тут вдруг что началось? Сначала принесли сразу две ёлки. Одну ёлку папа, другую мама. Потом пришел дядя Миша с елкой. Дядя Миша сказал:
2: какая досада!
3: Зачем нам три елки? Три елки нам ни к чему.
1: Безхозяйственность? Только мама это сказала, как вдруг входит дедушка с елкой, а за ним тетя Нюша с елкой. Ура! Пять елок!
4: Боже мой, я так расстроилась. Я хотела вам сделать сюрприз, а тут столько елок.
5: Ну что же делать? Куда же мы денем эти елки? Придется нам отдать их соседям.
2: Как это так? Я принес елку Пете и Мише, и вдруг ее отдают соседям?
3: Я тоже очень обижен. Я принес елку внукам, и я не пойму, при чем здесь соседи.
1: И я не отдам свою елку соседям. Я принесла свою елку племянникам. Пусть они скажут, довольны они елкой.
5: Конечно, довольны.
1: Доволен.
3: Но я купил свою елку первым. Я выбирал ее 2 часа. Я не хочу слышать о том, что ее нужно кому-то отдать.
5: Тем более я. К тому же моя елка лучше всех. По-моему, это сразу видно.
4: Нет, моя елка лучше. Почему? Вы только понюхайте, как она пахнет.
3: Кто пахнет?
1: А дядя Миша взмахнул своей елкой так, что задел деда по носу веткой. Бабушка тихо смеялась в углу. Наконец всем надоело спорить, и папа сказал:
3: я так считаю. Пусть свое мнение выскажут Петя и Миша. В конце концов, это елки их.
1: Мне нравятся все 5 елок.
5: И мне тоже.
3: Нравится. Ну и прекрасно. Елки Петины и Мишуткины. Они довольны, так в чем же дело, я не понимаю.
1: Все согласились с папой и начали устанавливать елки.

Хотя это было не так легко сделать, но в конце концов елки установили. Потом принялись вешать игрушки. Потом пришел Вовка взглянуть на елки. Потом пришел Алька из пятой квартиры. Потом пришли Ленька с Васькой. Каждому я подарил по елке. И мне осталась одна елка. Я все ходил вокруг нее и долго любовался ею. А потом вдруг представил себе, как стало пусто в том месте в лесу, где росли 5 елок. Их вырубили для меня специально. На следующий год я вырасту большой, и тогда не нужно мне будет ни одной елки. Хотя и сейчас я уже не малыш.

Галстук бабочка на мне, сапоги ношу к шине, крупно латана кирза, разъяренные глаза. Первое знакомство, мы вот-вот стыкнемся. Придавил меня Шукшин взглядом тяжким и чужим, голос угрожающий, я сказать тебе должен, я не знал, что ты пижон, шею украшаешь, грязный скульпторский подвал, три бутылки наповал, закусь килька с тюлькой, крик, ты бабочку сыми, ты со станции зимы, а с такой фитюлькой. Галстук бабочку свою я без бою не сдаю. Говорю, не скисший, не пижон я, ерунда. Скину бабочку, когда сапоги ты скинешь. Будто ни в одном глазу стал Шукшин свою кирзу стаскивать упрямо. Не напал на слабачка, и нырнула бабочка в голенище прямо. Под портянками он босс, и хохочет он до слез. Ты, однако, шельма, хорошо за коньяком, если ноги босиком и босая шея. 56-й был год, шла весна, ломая лед. И еще ломались голоса, а не хребты. Пели мы до хрипоты, пили, обнимались. Мы в одну прорвались брешь, каждый молод был и свеж. Это все бесследно. Боже мой, как все легко, если где-то далеко слава, смерть, бессмертие. Мне снится старый друг, который стал врагом, но снится не врагом, а тем же самым другом. Со мною нет его, но он теперь кругом, и голова идет от сновидений кругом. Мне снится старый друг, крик исповедь у стен, на лестнице такой, где черт сломает ногу и ненависть его, но не ко мне, а к тем, кто были нам враги. И будут, слава Богу, мне снится старый друг, как старая любовь, которая вовек уже невозвратима. Мы ставили на риск, мы ставили на бой, и мы теперь враги, два бывших побратима. Мне снится старый друг, как снится плеск знамен солдатам, что войну закончили у Бога. Я без него не я, он без меня не он. И если мы враги, уже не та эпоха. Мне снится старый друг, он, как и я, дурак. Кто прав, кто виноват, я выяснять не стану. Что новые друзья? Уж лучше старый враг. Враг может новым быть, а друг он только старый. А собственно, кто ты такая? С какой такой
судьбой, что падаешь водку лакая, а все же гордишься собой. А, собственно, кто ты такая, когда, как последняя мразь, пластмассою клипсов сверкая, играть в самородок взялась? А, собственно, кто ты такая, сомнительной славы раба, по трусости рты затыкая, последним, кто верит в тебя? А, собственно, кто ты такая? И, собственно, кто я такой, что бою тебя попрекая, к тебе прикандален тоской? Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и, как нанятый, жизнь истолковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать, себя не звести до пылиночки в звездной туманности. Конечно, старо, но поддельных величий умней, и нет унижения в осознанной собственной малости. Величие жизни печально осознанно в ней. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества. Тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется, когда изменяемся мы, изменяется мир, и мы переходим в какое-то новое качество, как вдаль отплываем к неведомой новой земле, и не замечаем, что начали странно покачиваться на новой воде и совсем на другом корабле. Когда возникает беззвездное чувство отчаленности от тех берегов, где рассветы с надеждой встречал, мой милый товарищ, ей-богу, не надо отчаиваться. Поверь в неизвестный, пугающе черный причал. Не страшно вблизи то, что часто пугает нас издали. Там тоже глаза, голоса, огоньки сигарет. Немножко обвыкнешь и скрип этой призрачной пристани расскажет тебе, что единственной пристани нет. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших, прости, прости, пойми, если даже разлюбит любимая сережка ольховой, с ладони ее отпусти. И пристани новой не верь, если станет прилипчивой. Призванье твое, беспричальная дальняя даль, с шурупов сорвись, если станешь привычно привинченный, и снова отчаянь, и плыви по другую печаль. Пускай говорят, но когда он и впрямь образумится, а ты не волнуйся, все
всех сразу нельзя ублажить. Презренный резон, все уляжется, все образуется. Когда образуется все, то и незачем жить. И необъяснимое это совсем не бессмыслица. Все переоценки немало смущать не должны, ведь жизни цена не понизится и не повысится. Цена неизменна тому, чему нету цены. С чего это я? Да с того, что одна бестолковая кукушка-болтушка мне долгую жизнь ворожит. Чего это я? Да с того, что сережка ольховая лежит на ладони и словно живая дрожит. Кальник, но не богохульник. Люблю, как божий дар, багульник и ландыши, и васильки. Но ненавижу мочесточный, любой одеколон цветочный, растливший запах непорочный, как будто химиостихи. А больше всех, не понарошке, люблю цветок простой картошки, как будто брата своего за дух земной. Без карамели, за то, что сделать не сумели, обман хотя бы из него. Жизнь, ты бьешь меня под вздох, а не уложить. До 73 собираюсь жить. Через 33 годка потерпи, казак, вряд ли станет жизнь сладка, но кисла не так. Будет 37 тебе, мой наследник Петр, ну а батька в седине все же будет бодр, будет он врагов бесить, будет пить до дна и на девочек косить глазом скакуна. Будет много кое-чего через столько лет. Результатец кто кого будет не секрет. Встретят улицы и рю общую зарю. Я в мытищах закурю, в Чили докурю. Телевизор понесут под колокола на всемирный страшный суд за его дела. Уничтожат люди рак, бомбу, телефон. Правда, выживет дурак, но не так силен. Зажужжат шкивы, ремни, полный оборот. И машина времени Пушкина вернет. С кровью из клюва тепел и липок, шеей мотая по краю ведра, в лодке качается гусь, будто слиток чуть черноватого серебра. Двое летели они вдоль Вилюя, первый уложен был в лед, а другой, низко летя, головою рискуя, кружит над лодкой, кричит над тайгой. Сизый мой брат, появились мы в мире, громко свою скорлупу проломя. Но по утрам тебя первым кормили мать и отец, а могли бы меня. Сизый мой брат, ты был чуточку синий, небо похожестью дерзкой дразня. Я был темней,
и любили гусы больше тебя, а могли бы меня, сизый мой брат, возвращаться не труся, мы улетали с тобой за моря, но обступали заморские гуси первым тебя, а могли бы меня. Сизый мой брат, мы биты и гнуты, вместе на сливни хлестали хлестмя. Только сходила вода почему-то легче с тебя, а могла бы с меня. Сизый мой брат, истрепали мы перья, люди съедят нас двоих у огня, не потому ль, что стремление быть первым ела тебя, пожирала меня, сизый мой брат. Мы клевались пол жизни, братства и крыльев, и душ не ценя. Разве нельзя было нам положиться мне на тебя, а тебе на меня? Сизый мой брат, я прошу хоть дробины, зависть мою запоздала кляня, но в наказание мне люди убили первым тебя, а могли бы меня. Где-то над Витимом, тонко золотимым, месяцем качаемым с собой, шли мы рядом с другом, то тайгой, то лугом, и застыли вдруг перед избой. Та изба лучилась, будто бы случилась, не из бревен, просто из лучей, со смолой на коже, без людей и кошек. Та изба была еще ничьей. Мы вошли в бездверье, полное доверие, ветер сквозь избу свободно бил, пол был гол, как сокол, в раму вместо стекол млечный путь кусками вставлен был. В кудрях свежей стружки две подружки-кружки спали, обнимаясь на полу. Плотницкий инструмент сдержан и разумен пришлицов разглядывал в углу. Не было иконы, но свои законы создавала кровля, не текла. Пел сверчок в соломе, и Россия в доме даже без хозяев ног была. Посланные свыше будущие мыши слышались, а может, камыши, раскачав печали, медленно стучали будущие ходики в тиши. Было так затишно, было даже слышно, как растут украдкою грибы. В засыпанье что-то было от полета в одиноком космосе избы. Мы, не сняв тельняшек, на манер двойняшек на полу лежали задымя. Ловко получалось, что изба венчалась, но уже брюхатая умя. А на утро в мире стало нас четыре, потому что плотники пришли с братством вольным кратким, выпили мы, крякнув, молока во здравие земли. Снова над Витимом, солнцем золотимым, захмелев слегка от молока, шли мы сквозь саранки плотников рубанки, провожали нас издалека. Молоды мы были, молоко любили, так и трепетала на свету тоненькая стружка, русая сеструшка на моем открытом вороту. Когда во времени возникнет пауза, пусть дрожь военная в нас просыпается, не дрожь трусливая, назад подталкивая, а дрожь счастливая перед атакою
есть право смелости. Под крик исторгнутый в атаке сделаться самой историей. Есть озарение, забыв смирение, начать без времени. Творение времени все рассыпается, когда проклятая прожора пауза нас всех проглатывает, не как обманщики кристальной дерзости. Создайте, мальчики, в антракте действия и не опаздывая, не сдавшись хаосу, штурмуйте паузу, штурмуйте паузу. Я хотел бы родиться во всех странах, чтоб земля, как арбуз, свою тайну сама для меня разломила. Всеми рыбами быть во всех океанах и собаками всеми на улицах мира. Не хочу я склоняться ни перед какими богами, не хочу я играть в православного хиппи, но хотел бы нырнуть глубоко-глубоко на Байкале, ну а вынырнуть, фыркая, где-нибудь на Миссисипи. Я хотел бы моей ненаглядной проклятой вселенной быть репейником сирым, не то что холеным левкоем, божьей тварью любой, хоть последней паршивой гиеной, но тираном ни в коем и кошкой тирана ни в коем. И хотел бы я быть человеком в любой ипостаси, хоть под пыткой в афинской тюрьме, хоть бездомным в трущобах Гонконга, хоть скелетом живым в Бангладеше, хоть нищим юродивым в Лхасе, хоть в Кейптауне негром, но не в ипостаси, подонка. Я хотел бы лежать под ножами всех в мире хирургов, быть горбатым, слепым, испытать все болезни, все раны, уродства, быть обрубком войны, подбирателем грязных окурков, лишь бы внутрь не пролез подловатый микроб превосходства. Не в элите хотел бы я быть, но, конечно, не в стаде трусливых, не в овчарках при стаде, не в пастырях стаду угодных. И хотел бы я счастья, но лишь не за счет несчастливых. И хотел бы свободы, но лишь не за счет несвободных. Я хотел бы любить всех на свете женщин. И хотел бы я женщиной быть хоть однажды. Мать природа, мужчина тобой преуменьшен. Почему материнство мужчине не дашь ты, если б торкнулась в нем там под сердцем дитя беспричинно, то, наверное, жесток так бы не был мужчина. Всенасущным хотел бы я быть, ну, хоть чашкой риса в руках у вьетнамки наплаканной, хоть головкой лука в тюремной бурде на Гаити, хоть дешевым вином в троттории рабочей неапольской и хоть крошечным тюбиком сыра на лунной орбите. Пусть бы съели меня, пусть бы выпили, лишь бы польза была в моей гибели. Я хотел бы всевременным быть, всю историю так огорошив, чтоб она обалдела, как я с ней нахальствую,
распилить пугачевскую клетку, в Россию проникшим гаврошам привести Нефертити на пущинской тройке Михайловская. Я хотел бы раз в 100 увеличить пространство мгновенья, чтобы в тот же момент я на Лене пил спирт с рыбаками, целовался в Бейруте, плясал под там-тамы в Гвинее, бастовал на Рено, мяч гонял с пацанами на Копакабане. Все языки им хотел бы я быть, словно тайные воды под почвой, все профессии иным сразу. И я бы добился, чтоб один Евтушенко был просто поэт, а второй был испанский подпольщик, третий в Беркли студент, а четвертый чеканщик тбилисский, ну а пятый учитель среди эскимосских детей на Аляске, а шестой молодой президент где-то, скажем, хоть в Сьерра-Леоне, а седьмой еще только бы тряс погремушкой в коляске, а десятый, а сотый, а миллионный быть собою мне мало, быть всеми мне дайте, каждой твари и то, как ведется по паре, ну а Бог, поскупясь на копирку, меня в бок издате напечатал в единственном экземпляре. Но я Богу все карты смешаю, я Бога запутаю, будут тысячи лик до последнего самого дня, чтоб гудела земля от меня, чтоб рехнулись компьютеры на всемирной переписи меня. Я хотел бы на всех баррикадах твоих человечества драться, к Пиренеям прижаться, с Сахарой насквозь пропылиться и принять себя веру людского великого братства, не упав до дешевого космополитства. А когда я умру нашумевшим сибирским пионом, положите меня ни в чилийскую, ни в итальянскую землю, в нашу русскую землю, на тихом холме, на зеленом, где впервые себя я почувствовал всеми. Любовь неразделенная страшна, но тем, кому весь мир лишь биржа, драка, любовь неразделенная смешна, как профиль Сирано де Бержерака. Один мой деловитый соплеменник сказал жене в театре «Современник»: «Ну что ты все равно своем нашла, о, дура! Я, к примеру, никогда бы так не страдал из-за какой-то бабы. Другую бы нашел, и все дела». В затравленных глазах его жены забито проглянуло что-то вдовье, из мужа перло, аж трещали швы, смертельное духовное здоровье. О, сколько их, таких здоровяков, страдающих отсутствием страданий! Для них есть бабы, нет прекрасной дамы. А разве сам я в чем-то не таков? Зевая, мы играем, как в картишки, в засаленные, стертые страстишки, боясь трагедий, истинных страстей. Наверное, мы с вами просто трусы, когда мы подгоняем наши вкусы под то, что подоступней, попростей.
Не раз шептал мне внутренний подонок из грязных подсознательных потемок: «Э, братец, это сложный материал». И я трусливо ускользал в несложность и, может быть, великую возможность любви неразделенной потерял. Мужчина, разыгравший все умно, расчетом на взаимность обесчещен. О, рыцарство печальных Сирано, ты из мужчин переместилась в женщин. В любви вы либо рыцарь, либо вы не любите. Закон есть непреклонный, в ком дара нет любви неразделенной, в том нету дара Божьего любви. Дай Бог познать страданий благодать и трепет безответный, но прекрасный, и счастье безнадежно ожидать. И счастье глупой верности несчастной, и тянущейся тайно к мятежу против своей души оледененной, полулюбви запутавшись, брожу с тоскою о любви неразделенной. Упала капля и пропала в седом виске, как будто тихо закопала себя в песке. И дружба, и любовь не так ли погребены, как тающее тело капли внутрь седины? Когда есть друг, то без любовья не страшно нам, хотя и дразнит бес легонько по временам. Бездружье пропастью не станет, когда любовь стеной перед обрывом ставит свою ладонь. Страшней, когда во всеоружии, соединясь и без любовья, и без дружья, окружат нас, тогда себя в разгуле мнимом мы предаем. Черты любимых нелюбимым мы предаем, блуждая в боли, будто в поле, когда пурга, мы друга ищем поневоле, в лице врага ждать утешения наивно из черствых уст, выпрашивание чувств противно природе чувств, и человек чужой, холодный, придет в испуг в ответ на выкрик сумасбродный: «Товарищ, друг!» И женщина вздохнет чуть слышно из теплой мглы, когда признания наши лишни, хотя милы. Но среди вязкого болота, среди потерь, так хочется обнять кого-то. Товарищ, верь, и разве грех, когда сквозь смуту, грызню, ругню, так хочется сказать кому-то: я вас люблю. Зашумит ли клеверное поле, заскрипят ли сосны на ветру, я замру, прислушаюсь и вспомню, что и я когда-нибудь умру. Но на крыше, возле водостока, станет мальчик с голубем тугим, и пойму, что умереть жестоко и к себе, и, главное, к другим. Чувства жизни нет без чувства смерти. Мы уйдем не как в песок вода, но живые, те, что мертвых сменят, не заменят мертвых
никогда. Кое-что я в жизни этой понял. Значит, я недаром битым был. Я забыл, казалось, все, что помню. Но запомню все, что я забыл. Понял я, что в детстве снег пушистый, зеленее в юности холмы. Понял я, что в жизни столько жизней, сколько раз любили в жизни мы. Понял я, что тайно был причастен к стольким людям сразу всех времен. Понял я, что человек несчастен, потому что счастье ищет он. В счастье есть порой такая тупость. Счастье смотрит пусто и легко. Горе смотрит тягостно потупясь, потому и видит глубоко. Счастье словно взгляд из самолета. Горе видит землю без прикрас. Счастье есть предательское что-то. Горе человека не предаст. Счастлив был я неосторожен. Слава Богу, счастье не сбылось. Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось. Я люблю вас, люди, человеки, и стремление к счастью вам прощу. Я теперь счастливым стал навеки, потому что счастье не ищу. Мне бы только клевера сладинку на губах застывших уберечь. Мне бы только тайную слабинку все-таки совсем не умереть.

0: Профессор Гарвардского университета, историк Александр Некрич и главный редактор газеты «Русская мысль» Ирина Иловайская посвятили свои статьи конфликту в районе Персидского залива. Александр Некрич назвал свою статью «Московский вариант багдадских сказок». Он подробно анализирует позицию, занятую советскими руководителями, и отмечает, в частности, что...
1: Горбачев верный своей тактике и в конфликте вокруг Кувейта ведет двойственную политику. С одной стороны, он солидаризируется с президентом Бушем и союзниками по коалиции, предостерегая их, впрочем, от превышения мандата ООН, а с другой поддерживает повсюду, где это только представляется возможным, предложения, движения, инициативы, направленные на приостановление военных действий, чтобы предотвратить уничтожение иракской военной машины.
0: Александр Некрич рассказывает далее о распространении в Советском Союзе проиракских взглядов. Этому, пишет историк, способствуют статьи в газете «Правда», статьи в газете «Советская Россия», публикации и заявления советской военной верхушки. Александр Некрич анализирует советские предложения о мирном урегулировании конфликта, ставящие перед собой целью сохранения Саддама Хусейна у власти в Ираке в обмен на его согласие уступить требованию ООН и вывести свои войска из Кувейта.
1: Но лишь планомерное подавление, а затем и уничтожение военной машины Ирака, его военного потенциала способно заставить Саддама Хусейна отступить, пишет Александр Некрич. А вот мнение об этой войне главного редактора газеты «Русская мысль» Ирины Иловайской.
0: Нет сомнения в том, что Ирак действительно понес очень тяжелые потери и что страна находится в плачевном состоянии. В какой мере разрушена его военная мощь, никто не берется судить. Союзное военное командование не сообщает тех данных, которые у него есть. А поскольку военная политика Саддама Хусейна вся построена на обмане, вполне возможно, что эти данные менее полные и точные, чем можно желать. Разорение страны и страдания населения, неизбежные при любой войне, совсем не волнуют иракского диктатора. Если он останется у власти, то можно себе представить, что он, как Гитлер, решит воевать до конца. Это был отрывок из статьи Ирины Иловайской «Ближневосточная хроника».
1: В рубрике «Обзор событий за неделю» помещены сообщения о положении в Албании и в Болгарии, в Румынии, Великобритании.
0: Но мы сразу перейдем к специальному приложению газеты «Русская мысль», посвященному Литве. Литва, январь 1991 года. Все четыре полосы приложения занимает отчет группы независимых военных экспертов «Союза ЩИТ».
1: 3 февраля в Литву по приглашению Государственной комиссии Литовской Республики по расследованию событий 11-13 января 1991 года председатель комиссии премьер-министр Вагнориус прибыла группа независимых военных экспертов от Союза «ЩИТ» в составе капитана первого ранга запаса Евстигнеева, капитана второго ранга запаса Милкова, подполковника запаса Бучкова и майора запаса Московченко.
0: Газета «Русская мысль», с содержанием которой мы вас знакомим, публикует заключение независимых военных экспертов. Вот выдержки из этого документа.
1: Военные эксперты дают подробную хронику событий. 9 января 1991 года Нишанов и Олейник по поручению президента СССР встречаются в Москве с группой представителей общественно-политических организаций Литовской ССР, которые информировали руководство страны об антиконституционных, антисоветских действиях властей Литвы.
0: 10 января 1991 года президент СССР обвиняет Верховный Совет Литовской Республики в стремлении восстановить буржуазный строй и предлагает отменить все ранее принятые антиконституционные акты. В северном военном городке города Вильнюса развертывается пункт космической связи с Москвой.
1: 11 января 1991 года член бюро Центрального комитета Коммунистической партии Литвы Ермолавичус объявляет о создании Конгрессом демократических сил Литвы Комитета национального спасения КНС, который берет на себя всю ответственность за судьбу республики.
0: В тот же день части воздушных десантных войск заняли Дом печати, здание ДОСААФ, Департамента охраны края и архив, положив таким образом начало использованию военной силы с применением огня. У Дома печати первой жертвой стал учащийся техникума «Лукшис», получивший огнестрельное ранение в голову. Операциями по захвату руководил полковник Кустрюк.
1: 11-12 января от имени Верховного Совета Литвы и его председателя передавались призывы к гражданам Литвы защитить правительственные здания –

0: Население откликнулось на призывы. Тысячи людей вышли на улицы и окружили правительственные учреждения. Наибольшее скопление народа было у телебашни и парламента республики.
1: 13 января 1991 года, 2 часа ночи, войска захватывают здания телерадиокомитета и телебашни. С танка у телебашни и БТРов, разъезжавших по городу, передавалась подготовленная заранее магнитофонная запись с сообщением Ермолавичуса о том, что Комитет национального спасения взял всю полноту политической власти в свои руки. В тот же день после завершения операции в Вильнюс прибыл заместитель министра обороны генерал-полковник Вареников.
0: Военные эксперты пришли к следующим выводам. Комитет национального спасения – это незарегистрированная реально существующая общественная организация. Руководителями Комитета национального спасения являются лица, составляющие ядро Центрального комитета Коммунистической партии Литвы и командование Вильнюсского гарнизона. Комитет национального спасения, самовольно присвоив себе функции высшего органа власти в Литовской республике, 13 января сделал попытку с помощью вооруженных сил СССР совершить государственный переворот с целью свержения законно избранной власти.
1: Комитет национального спасения, предпринявший попытку государственного переворота, повлекшую за собой большие человеческие жертвы, совершил тяжкое государственное преступление, что дает основание для отнесения его к преступным организациям. Руководители и члены Комитета национального спасения подлежат привлечению к уголовной ответственности. Это были выводы военных экспертов. Однако вместо этого произошло следующее. После проведенной операции указом президента СССР от 4 февраля 1991 года министру внутренних дел Пуга присвоено воинское звание генерал-полковника. Приказом главнокомандующего сухопутными войсками Вареникова за смелые и решительные действия личному составу 107-й мотострелковой дивизии объявлена благодарность. Их действия поставлены в пример всему личному составу сухопутных войск. Заключение независимых военных экспертов общественной организации «ЩИТ», которые расследовали причины и последствия событий в Вильнюсе 11-13 января 1991 года, заканчивается словами. События в Вильнюсе стоят в одном ряду со случаями преступного применения советской армии против собственного народа. Новочеркасск, 1962 год, Тбилиси, 1989 год, Баку, 1990 год. События 11-13 января не имеют никакого отношения к межнациональным конфликтам и носят чисто политический характер. Они показали, что партократия стремится превратить советскую армию в заложницу своих преступных политических замыслов, а солдат – в бездумных и безропотных исполнителей. Департизация вооруженных сил МВД и КГБ СССР диктуется объективной необходимостью и должна быть проведена в срочном порядке. Всем национальностям в одинаковой степени угрожает заговор партийно-военной верхушки, которая любым путем стремится остаться у власти, нагло попирая законы и обрекая народы на нищету, голод и смерть.
0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем обзор еженедельной парижской газеты «Русская мысль».
1: Лагеря, места массового захоронения людей, убитых чекистами, гэбистами, уж не знаю, как их назвать, ведь за 70 лет своего существования они столько раз меняли наименование своего учреждения, расследование этих страшных страниц советской истории еще далеко не закончено. Газета «Русская мысль» публикует интервью, которое дал парижскому журналисту Виктору Амурскому Пьер Регуло, научный сотрудник Французского института социальной истории, автор книг «Французы в ГУЛАГе» 1917-1984 годы и «Трагедия солдат по неволе». Обе книги посвящены судьбе французских зэков в советских лагерях. Пьер Регуло неоднократно выступал у микрофона «Радио Свобода», поэтому из этого большого и очень интересного интервью мы взяли только один небольшой отрывок. Журналист спрашивает Пьера Регуло, почему его книга о французах в ГУЛАГе кончается 1984 годом. Значит ли это, что в 1984 году закончилась история советско-французских гулаговских отношений? Пьер Регуло ответил.
0: К сожалению, нет. Эта книга позволила лишь напомнить о том, что между Советским Союзом и некоторыми западными странами до сих пор существует спор о количестве погибших и пропавших без вести на советской территории, а также о тех, кого и по сей день насильно задерживают в этой стране. Правда, после 1984 года некоторые французы смогли вернуться. Например, Тер Саркисяны, написавший книгу о своей судьбе «Красные яблоки Армении». Уроженец Гавра, родители которого были поляками, Виктор Мишалицын. Другой француз польского происхождения Евсташ Капуста. Но до сих пор, насколько мне известно, не могут получить разрешение и вернуться во Францию Алексис и Изабель Куртен. А вот следы некоторых других, как, например, доктора Мариса Амбургера или Жана Тирана, до сих пор не обнаружены. Так что в целом нерешенных проблем осталось не меньше, чем было. Я знаю, впрочем, что сейчас судьбой французов, канувших в советском ГУЛАГе, активно занимаются члены мемориала, и это обнадеживает. В частности, именно благодаря мемориалу стали известны еще около 1000 жертв, о которых их семьи и близкие во Франции не имели точных сведений. Моя книга, о которой мы говорим, охватывает период до 1984 года, но на самом деле эту работу следовало бы продолжить, доведя до 1990 года, сказал Пьер Регуло в интервью, опубликованном 22 февраля в газете «Русская мысль».
1: Сталинских лагерей в стране уже нет, а политические процессы продолжаются. Тут, правда, есть две существенные разницы между ситуацией сегодня и ситуацией в сталинские, хрущевские или брежневские времена. Во-первых, масштабы уже не те. Во-вторых, сегодня, слава богу, ни крестьяне, ни рабочие, ни интеллигенция больше не выступают в печати в поддержку карательных органов.
0: «Русская мысль» публикует статью «СССР. Новые политические процессы». В ней сообщается, что в Киеве 12 февраля начался судебный процесс над Ярославом Демидасем, который обвиняется по статьям 187, 188 и 189 Уголовного кодекса Украинской ССР «Захват государственных зданий, организация массовых беспорядков». Демидась участвовал в акции греко-католиков за возвращение католического храма, в демонстрациях, направленных против заключения нового союзного договора. На суде Ярослав Демидась заявил отвод судьям, являвшимся членами КПСС, в связи с тем, что процесс носит политический характер. Отвод принят не был.
1: Еще одно сообщение. В Москве 13 апреля в зале Мосгорсуда начался судебный процесс над членом Московского координационного совета Демократического союза Валерией Новодворской. Она обвиняется в нарушении частей 1 и 2 закона о защите чести и достоинства президента СССР и по статье 180 прим. Уголовного кодекса РСФСР «Надругательство над советской символикой».
0: 19 февраля в Грозном начался судебный процесс над председателем Вайнахской демократической партии Зелимханом Яндарбиевым, который в уголовном порядке обвиняется в организации несанкционированных митингов.
1: Сообщения, которые вы слышали, опубликованы в газете «Русская мысль» в рубрике «Судьба страны», хотя их, наверное, можно было опубликовать и с подзаголовком «Советская демократия в действии». Но в этой рубрике помещена заметка Сергея Пархоменко, которую «Русская мысль» перепечатала из газеты «Независимая газета». Сергей Пархоменко представил деятельность Михаила Горбачева в совершенно неожиданном и, я бы даже сказала, остроумном ракурсе. Он обнаружил вещь, которая до сих пор проходила незамеченной. Сергей Пархоменко пишет.
0: «Пора наибольшей активности наступает у Михаила Сергеевича Горбачева в субботу. Вот шутки календаря последних полутора месяцев. 22 декабря, суббота. Указ, умиротворяющий Молдову. 29 декабря, суббота. Указ о налоге с продаж. Первый в открытую сделанный шаг к масштабному повышению цен. 5 января, суббота. Указ о президентском варианте аграрной реформы. Ответ Центра на только что принятую Российским чрезвычайным съездом программу отмены новейшего крепостного права. 12 января, суббота. Пауза, которая затянулась, впрочем, всего на несколько часов и оборвалась автоматными очередями в Вильнюсе. Совпадение. Чистое совпадение, уверяю вас. 19 января, суббота. Опять пауза. Подлиннее, правда, но зато опять перед кровью, теперь уже в Риге. Но это уж точно совпадение. 26 января, суббота, указ о борьбе с экономическим саботажем, возвращающий сотрудникам КГБ законное право именоваться чекистами, вместе с излюбленной ЧК практикой безордерных ночных обысков, арестов и экспроприаций. Зато хоть Таллин вздохнул спокойно под утро, пока пронесло. Выбиваются два вторничных указа, 22 и 29 января, о 100-рублевой реформе и об армейских патрулях. Но неурочность их, по-моему, свидетельствует только об одном. Не президенту принадлежала тут инициатива.
1: Впереди у нас еще немало суббот, поэтому будет возможность проверить справедливость наблюдения, сделанного Сергеем Пархоменко. К сожалению, у нас осталось очень мало времени, и мы не успеем познакомить вас с замечательной статьей, которую поэт, заместитель главного редактора журнала «Континент» Наталья Горбаневская посвятила последнему фильму польского кинорежиссера Анджея Вайды «Корчак». Это и рассказ о фильме, и рассказ о полемике, возникшей во Франции после его выхода на экраны. Могу вам только посоветовать, не пропустите этот фильм, когда он появится в советских кинотеатрах. А теперь несколько объявлений из газеты «Русская мысль». Книжные новинки.
0: Издательство «Имко Пресс» сообщает о публикации книги архиепископа Серафима Звездинского «Житие проповеди». В объявлении сказано:
1: епископ Дмитровский Серафим Звездинский 1883-1937 разделил участь большинства русских иерархов, исповедников веры и мучеников. Все пришлось испытать архиерею на его апостольском пути. Неоднократные аресты, ссылки, гонения, бессмысленные перебрасывания из одного края необъятной страны в другой, из Москвы на север, в Визингу, затем в Казахстан, сначала в Алма-Ату, потом в Гурьев, из Гурьева в Уральск, в Омск и, наконец, к месту последнего пристанища, в Ишим. А здесь, в далеком сибирском городе, заодно со всем духовенством, его арестовывают в последний раз и выносят приговор 10 лет без права переписки. Это, как мы знаем теперь, означало расстрел.
0: В том же издательстве «Имко Пресс» опубликована книга архимандрита Сафрония о молитве.
1: Духовный сын святого Силуана Святогорца, ныне настоятель православного монастыря в Англии, архимандрит Сафроний рассматривает в этой новой своей книге разные аспекты молитвы. Молитва как нескончаемое творчество, молитва как путь к познанию, молитва Иисусова и так далее.
0: Русские иммигранты в Париже обратят, конечно, внимание и на объявление о том, что по благословению высокопреосвященного архиепископа Георгия и под председательством преосвященного епископа Романа Содружество паломников устраивает в воскресенье 3 марта 1991 года в 15 часов большое открытое собрание о Святой Земле.
1: Мы закончим свой обзор еженедельной парижской газеты «Русская мысль» следующим объявлением газеты. Поздравляем наших авторов! Большому русскому писателю Георгию Владимову 19 февраля исполнилось 60 лет. 23 февраля исполняется 60 лет замечательному актеру и человеку Льву Круглому. «Русская мысль» желает своим авторам и друзьям здоровья, счастья, удачи. Сотрудники парижского карпункта «Радио Свобода», конечно, присоединяются к этому поздравлению. Говорит «Радио Свобода». Парижский выпуск программы «События и люди» подошел к концу.
0: Его подготовила и вела Фатима Салказанова.
1: С помощью Алексея Маслова, звукооператор Жан-Мари Межо. Всего вам доброго. До скорой встречи. Девятнадцатого января закончился официальный двухдневный визит в Болгарию президента Франции Франсуа Миттерана. В составе сопровождавшей его группы журналистов была специальный корреспондент «Радио Свобода» Фатима Салказанова. Она только что вернулась во Францию. Включаем Париж. Главный вывод, к которому приходишь по окончании этого визита, Франсуа Миттеран выступал в Болгарии как бы в двух ипостасях. Миттеран – президент, деликатно, по мнению некоторых журналистов, излишне деликатно, обходил все острые углы во время встреч и переговоров с болгарским руководителем Тодором Живковым, заботился во время этих переговоров только об одном – способствовать как можно более интенсивному развитию дипломатических и экономических связей с Болгарией. Еще 20 лет назад Франция занимала второе место среди западных торговых партнеров Болгарии. Сегодня она на 17-м месте. Делегация Франции во время переговоров с болгарскими руководителями добивалась в первую очередь положительных перемен в этой области. И был другой Миттеран, глава государства, торжественно празднующего в нынешнем году 200-летие французской революции, 200-летие декларации прав человека и гражданина, 200-летие известного во всем мире девиза Французской республики «Свобода, равенство, братство». Этот Миттеран принял в посольстве Франции большую группу активистов неформального и, добавим, преследуемого клуба поддержки гласности и перестройки в Болгарии, вел оживленную неформальную беседу со студентами Софийского университета, отвечая на самые острые вопросы. Вот, например, один из вопросов, заданных болгарскими студентами президенту Франции. «Что вы думаете о демократии в Болгарии?» Франсуа Миттеран ответил: «Думаю, мое мнение на эту тему менее интересно, чем тот факт, что вы задаете этот вопрос». Мне лично ответ понравился. Действительно, главное не то, что Запад думает о состоянии демократии в Болгарии, а то, что думают об этом сами болгары. Когда студенты задают подобные вопросы, это значит, что сами они уже подумали и над вопросом, что такое демократия, и над вопросом, а есть ли демократия в моей стране, и, возможно, даже уже нашли ответы. Студенты задали и довольно ироничные вопросы, по которым можно судить и об их отношении к руководителю Болгарии Тодору Живкову. «Вы вручили главе нашего государства орден почетного легиона. За какие достижения присуждается этот орден?» Или такой вопрос: «Что вы думаете о престарелых людях, занимающих высокие посты?» Отметим, что Тодору Живкову 77 лет. Франсуа Миттеран улыбнулся и сделал вид, что считает этот вопрос относящимся лично к нему. «Я думаю, что народ должен выбирать наилучшего кандидата, независимо от его возраста», — сказал он. К Живкову этот ответ, конечно, не имеет никакого отношения. Народ не избирал его. И не болгарский народ раздает сегодня высокие партийно-правительственные посты членам семьи Тодора Живкова. И не народ назвал Дворец культуры в Софии именем покойной дочери Живкова Людмилы. Но вернемся к встрече Франсуа Миттерана в посольстве Франции в Софии с группой активистов Клуба поддержки гласности и перестройки в Болгарии. Самый видный представитель этого клуба – академик Алексей Шелудко, которого во французской печати уже называют «болгарским Сахаровым». Заведующий кафедрой химии и физики Софийского университета, член Компартии с 1941 года, видный антифашист, Алексей Шелудко после почти полуторачасовой беседы с президентом Франсуа Миттераном дал в посольстве Франции в Софии на русском языке интервью специальному корреспонденту «Радио Свобода». Качество записи не очень хорошее, потому что интервью шло в окружении многочисленных журналистов, фотографов и членов французской делегации, сопровождавших Франсуа Миттерана во время его визита в Болгарию. Тем не менее, мы познакомим вас с выдержками из этого интервью. Первый вопрос, который я задала академику Шелудко. Вас называют болгарским Сахаровым. Вы не боитесь, что вам придется так же долго ждать официального признания в Болгарии, как академику Сахарову в Советском Союзе? Академик Шелудко – человек очень скромный, и он ответил.
2: Я вообще не могу сравниваться с ним. Ну, что это самый честный человек в мире. Только ради бога не сравнивайте меня. Это страшная обида для Сахарова.
1: Как прошла ваша встреча с Франсуа Миттераном?
2: Ну, я ему вручил документ от клуба, с просьбой поставить конкретные вопросы в нашем правительстве. Кто нарушает законы и кто их не нарушает, чтобы нам дали возможность работать на перестройку.
1: Мой вопрос академику Шелудко. Скажите, пожалуйста, к чему вы стремитесь в своей деятельности? Чего добивается ваш клуб? Ответ академика Алексея Шелудко.
2: Перестройки. Настоящие. В мыслении людей, в политике и в экономике. Надо, вы знаете, нас 45 лет отучали думать самостоятельно. И это надо преодолеть.
3: Скажите, но вы подвергались лично преследованиям за эту деятельность?
2: Нет. Вы знаете, это очень интересно. Значит, репрессии совершенно так же нелогичны и незаконосообразны. За одни и те же преступления, в кавычках, участие в клубе, одних людей исключают из партии, другим людям делают последнее предупреждение, третьим только угрожают, а четвертых вообще не трогают, таких как я. Мне очень смешно, когда беседуют с членами клуба и стараются их убедить в том, что они должны выйти из клуба, что это нехорошая организация, оппозиционная организация, то так как у меня там биография и так далее немножко выше средней, они говорят, что я заблудшийся, понимаете, и что мною манипулируют.
3: Вот вы не хотите параллели с Сахаровым, про него то же самое говорили, что манипулирует его жена.
2: А, Лена Боннер, ну да, она его бережет.
1: Скажите, вы чувствуете какую-то поддержку людей, или вы сейчас в таком же одиночестве, как первые советские правозащитники в 70-х годах?
2: Ну, примерно в таком же положении. Верно, еще не назрело, да. Очень боятся люди, страшно напуганы. Это просто катастрофа.
1: Я выразила удивление, что в этой встрече не участвовали представители другой известной болгарской неформальной демократической организации – Независимой ассоциации защиты прав человека. Почему члены этой ассоциации не участвовали во встрече с президентом Миттераном? – спросила я болгарского академика Алексея Шелудко. Он ответил.
2: Никого не было и по понятным причинам.
1: Почему?
2: Потому что всех их арестовали, в Софию сначала привезли, а потом вернули в Пловдив. И из Пловдива разослали по месту жительства, где они дают подписку о невыезде.
3: Против этой ассоциации газета «Труд» начала кампанию.
2: Да, страшную кампанию. Вообще у нас теперь две кампании идут. Одна против этого комитета и вторая против интеллигенции вообще.
1: В заключение нашей беседы, которая состоялась 19 января в посольстве Франции в Софии, после встречи 12 представителей демократической общественности Болгарии с президентом Франции Франсуа Миттераном, академик Шелудко сказал.
2: Я вам могу дать, если хотите, копию того письма, которое я передал Миттерану.
3: Да, очень хочу. Большое спасибо.
1: В этом письме Алексей Шелудко отмечает, что болгарский руководитель Тодор Живков назвал деятельность членов клуба поддержки гласности и перестройки в Болгарии совместимой с пребыванием в рядах болгарской коммунистической партии. Почему же в таком случае, спрашивает академик Шелудко, деятельность нашего клуба парализована милицией, прокуратурой и всевозможными партийными инстанциями? Академик Шелудко сообщает, что члены клуба поддержки гласности и перестройки в Болгарии подали в Народное собрание жалобу на эти противозаконные действия, но до сих пор не получили ответа. Академик Алексей Шелудко просит в своем письме президента Франции Франсуа Миттерана затронуть вопрос об этом противоречии во время переговоров с Тодором Живковым. Фатима Салказанова, Радио Свобода, Париж.
4: Служу Советскому Союзу. Победой кончилась война. Те годы позади, горят медали, ордена у многих на груди. кто носит орден боевой за подвиги в бою, а кто за подвиг трудовой в своем родном краю. Орлов Георгий, офицер воздушного полка, в бою показывал пример бойца-большевика. Открыл он свой гвардейский счет на берегах Десны, а сбил 20-й самолет в последний день войны. Орлова брат, Орлов Степан, на танке воевал и видел много разных стран, где только не бывал. 4 тигра, 5 пантер подбил из пушки он. Бесстрашный русский офицер за это награжден. Балтиец Николай Орлов, по счету третий брат, был голову сложить готов за город Ленинград. Не раз в атаку он водил, победу с боем брал. Его за храбрость наградил любимый адмирал. Орлов Никита по 3 дня свой цех не оставлял. «Моей стране нужна броня», он людям заявлял. «Пусть я живу в тылу сейчас, от фронта в стороне, мне, как солдату, дан приказ, я тоже на войне». Идет в атаку батальон, бойцы кричат «Ура!», ползет вперед, услышав стон, военная сестра Орлова, Зоя. Будь горда, твой подвиг не забыт, и орден «Красная звезда» об этом говорит. Багровым заревом объят широкий горизонт, пришел состав, привез солдат на белорусский фронт. Кто под бомбежкой паровоз, рискуя жизнью, вел? Орловой Вере этот пост доверил комсомол. Сергей Орлов в Берлин входил, и среди прочих слов он на Рейхстаге начертил: «Здесь был Сергей Орлов». О славном боевом пути расскажет вам сапер. Солдатский орден на груди он носит до сих пор. Огнем немецких батарей накрыта высота, но не ушел Орлов Андрей со своего поста. В бою не дрогнул коммунист, не бросил телефон, и за отвагу был связист медалью награжден. Орловой Клаве 20 лет, и ей не зря почет, что трактористки лучше нет, вокруг молва идет. Она ударница полей, и знают на селе, что лично сам Калинин ей вручал медаль в Кремле. Орлов Павлуша, младший брат, как школьник в те года, не удостоен был наград. Но это не беда. И он, как маленький боец, был с нами в грозный час. Он встал к станку, он взял резец и выполнил заказ. А этот орден носит мать. Спасибо, скажем ей. Она сумела воспитать 10 детей. Она сумела заложить в их души, в их сердца порыв Отечеству служить, быть стойким до конца, пощады от врага не ждать, не отступать в бою. И если нужно, жизнь отдать за родину свою.
5: В эфире передача «От саксофона до музыкального компьютера». В ней принимают участие композитор Алексей Козлов и критик Дмитрий Ухов.
6: Имя Алексея Козлова хорошо известно уже, наверное, 3 поколениям советских любителей музыки. Алексей Козлов издал книгу о современной западной рок-музыки. В Союзе композиторов он возглавляет ассоциацию пост-рок, которая объединяет музыкантов, ищущих в области рок-музыки, а не отдающих себя целиком на потребу публики. Наконец, Алексей Козлов ведет здесь, на Всесоюзном радио, раз в месяц передачу, которая так и называется «Пост-рок», в которой представляет новые коллективы. И если два поколения любителей джаза и рок-музыки хорошо знают Алексея Козлова, композитора, саксофониста и даже пианиста иногда, то вот современная молодежь вряд ли догадывается о том, какое богатое творческое прошлое Алексея Козлова. И не только прошлое. Можно было бы назвать даже нашу сегодняшнюю передачу от West Coast до New Age. А этот диапазон включает практически всю современную музыку, которая создается при помощи джаза, рока и новейшей технологии. Леш, скажи мне, пожалуйста, когда ты начинал в 50-е годы, ты примерно представлял себе, по какому пойдешь пути?
7: Тогда мы не задумывались. Просто хотелось играть любимых музыкантов. Мне, в частности, Джерри Маллигана. Я был фанатиком Джерри Маллигана и больше ничего не хотел.
6: Джерри Маллигана. Значит, West Coast все-таки, да?
7: Это был типичный West Coast, и я думал, что всю жизнь буду типичным белым джазменом.
6: West Coast, напомню, так называли музыкантов, которые работали преимущественно в Голливуде, который находится на западном побережье Соединенных Штатов, и включали достаточно много европейских элементов в ту музыку, которая считалась типично черной, негритянской, темпераментно-джазовой. Записи, конечно, первых выступлений не сохранились. Что бы ты мог предложить, чтобы дать хотя бы представление о том, как вы звучали в те годы?
7: Первая приличная запись, это, как ни странно, сделана в Варшаве в 1962 году, когда мы первая советская группа была на джаз-джембере, на крупнейшем европейском международном фестивале. Там прозвучала моя пьеса «Осенние размышления».

0: Алексей Козлов. «Осенние размышления». «Джаз Джамбори», 1962 год. Кто участвовал в этой записи?
1: Вадим Сакун, фортепиано. Игорь Берушсец, контрабас. Валерий Буланов, ударный. Николай Громин, гитара. И Андрей Товмасян, труба.
0: 60-е годы были годом прорыва советского джаза, скажем так, в официальную культуру. Были молодежные кафе, были попытки организовать музыкальные клубы, где вместе объединялись. Мы хорошо с тобой это помним. Вместе и джаз, и фольклор, и даже, как тогда говорили, биг-бит. И от того времени осталось очень много интересного и, на мой взгляд, до сих пор недооцененного. Я, как критик и отчасти историограф советского джаза, убежден, что самым недооцененным коллективом советского джаза, по крайней мере, не нашло достойного отражения это творчество даже в книге «Советский джаз». Квартет в составе: Алексей Козлов, альтсаксофон, Александр Пищиков, тенор и иногда сопрано-саксофон, Юрий Маркин, контрабас, и Владимир Васильков, ударный.

0: Квартет Алексея Козлова, 1968 год. Дальше вдруг Алексей Козлов на какое-то время исчезает из нашей джазовой сцены. Правда, и, в общем-то, и джазовая жизнь как-то постепенно уменьшается. В частности, в 68-м году состоялся последний в Москве джазовый фестиваль, и возобновлен он был только через 10 лет. Но Алексей Козлов второй раз после 50-х годов уходит в подполье. Я бы очень хотел, чтобы ты немножко рассказал об этом периоде.
1: Но это было действительно второе подполье, и, кстати, более суровое, это рок-подполье. Я превратился тогда в 71-м году или в 72-м в хиппи и организовал джаз-рок-бенд. Причем я обратился сначала к джазменам, но они отказались играть в этом ансамбле, и я набрал музыкантов из рок-групп и создал «Арсенал». Это был 73-й год. И вот первым действием, первой акцией очень активной «Арсенала» была постановка сценической оперы «Jesus Christ Superstar», за что мы стали подвергаться страшным преследованиям. Нас лишали всех прав, всех концертов. Но это дало нам силы для дальнейшей борьбы и большую популярность.
0: Я только хочу напомнить, что с Алексеем Козловым тогда выступали очень хорошие вокалисты, в том числе иранский певец Мехрдад Бади.
1: Да, Тамара Кверквелия, Олег Тверитинов. И вот я могу показать просто коротенький отрывок из той аранжировки, которая была мною сделана, таком в стиле джаз-рок оперы «Jesus Christ Superstar».

0: Алексей Козлов и ансамбль «Арсенал» первого периода. Надо сказать, что ансамбль «Арсенал» достаточно быстро, несмотря на прессинг со стороны культурных властей, добился и официального признания. Ансамбль ездил на фестиваль в Западный Берлин.
1: Более того, в 1978 году я вторично был на джаз-джембере уже с «Арсеналом».
0: Итак, послушаем что-нибудь из этого периода. Я думаю, что поскольку на пластинке не попали очень интересные опыты Алексея Козлова по обработке современной серьезной музыки, то самое время их послушать. Это будет...
1: «Гавот и марш» Прокофьева из оперы «Любовь к трем апельсинам».

0: «Арсенал», «Гавот» и «Марш» из оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». И дальше «Арсенал» начинает очень интересный период, который можно было бы сказать выходом в поп-культуру, в молодежную музыку. Алексей, как эволюционировал «Арсенал»?
1: Ну, у нас было много разных периодов. Был период «ИСЕМ», когда мы стали исполнять такую псевдовосточную музыку с ситаром, с табло. И это привело к уменьшению аудитории, сокращению, потому что музыка оказалась чересчур сложной. Тогда мы пошли на использование современной электроники и стали делать тоже довольно сложные композиции, но более понятные все-таки широкой аудитории за счет того, что это приобрело совершенно современный звук, так как мы использовали последние достижения электроники.
0: Алексей Козлов вдруг с открытием электроинструментов начинает раскрываться как композитор, а не только как автор джазовых тем и импровизатор на эти темы. Что бы ты хотел предложить нашему вниманию?
1: Я хотел бы предложить «Воспоминания об Атлантиде», пьесу, в которой, кстати, вы услышите Александра Пищикова вновь через 20 лет. Он вернулся ко мне, и эта запись приблизительно 1988 года.

0: Алексей Козлов, «Воспоминания об Атлантиде», концертная запись. И мне кажется, что, перейдя сначала к популярным формам, скажем так, рок, электроники, Алексей Козлов вдруг, как всегда, совершил очередной шаг. Он открыл для себя музыку New Age.
1: Действительно, пьеса, которая сейчас прозвучит, я ее отношу к стилю New Age. И я только хочу сказать, почему я перешел именно к этой элитарной музыке. Я думаю, что в условиях полного разложения сейчас культуры, в нашей экономической ситуации, нужно создать какой-то новый элитарный андеграунд. Добровольный андеграунд людей, которые не хотят поддаваться воздействию масс культуры и хотят создать вокруг себя все-таки элитарный слой и музыки. А New Age — это именно элитарная музыка.
0: Мне кажется, и ассоциация построк служит этим же целям, да?
1: Да, конечно.
0: Итак, Алексей Козлов, синтезатор и компьютер, «Пиццикато».

Наша встреча с Алексеем Козловым подходит к концу. И в заключение, наверное, самое время услышать ту пьесу, которую вообще-то многие и так знают. Она стала шлягером. Это редкий случай, когда насвистывают мелодию не песни, а инструментальной композиции, причем довольно развитой по форме. Это из арсенала электронного периода и называется композиция «Ностальгия». Thank you.

закончилась передача «От саксофона до музыкального компьютера». В ней принимали участие композитор Алексей Козлов и критик Дмитрий Ухов.

Однажды в прозрачный солнечный день осени, когда голубое небо кажется очень высоким и чистым от того, что в безветренном воздухе плывут белые нити паутин, я после школьных занятий провожал бабушку Анну в низинку за пожарной, где речка круто поворачивала влево, подмывая обрывистый берег той стороны. Эта низинка широко расстилалась по излучине речки и тянулась далеко до проезжей дороги. Здесь среди блеклой травы густой зарослью кустился татарник, усыпанный цепкими репьями, седая полынь, шалфей, дикая мальва и конский щавель. Бабушка шла с мешочком в руке, чтобы нарвать красно-коричневых кистей щавеля для отвара, которым она поила деда и сама пила от какого-то недуга. Брела она тяжело, не поднимая ног, и, шаркая по мертвой траве своими широконосыми котами, эти кисти рвал я, а она подставляла мешочек. Вот по этому взгорью и по низине этой при старых барах большой да распрекрасный сад был, вспоминала она, оглядывая поляну и пологий спуск от школы и поповского дома. А там вон, где бугры да ямы, да рвы, перед дранкой стояли барские хоромы со всякими постройками, амбарами, конюшнями, скотными сараями да людскими избами. А на месте нашей луки и всего нашего порядка густой лес шумел. Она со стонами опустилась на траву и вытянула разбухшие ноги. Посижу, отдохну маленько. Ноги-то уж не носят меня. А ты походи, пособирай. Но я тоже сел рядом с ней, ярко представил себе этот чудесный сад, где росли яблони, темно-красные вишни. И все эти кудрявые деревья весной уряжались цветами, как хлопьями снега. А выше, перед барскими хоромами, земля тоже расцветала разными цветами, как будто с неба слетала радуга и расстилалась холстами. «Полста годов уж минул с тех пор», — говорила бабушка, покачиваясь, вздыхая и охая, но старческий ее голос словно

0: напевал сказанья или широкую песню о сказочной старине. Она умела рассказывать, умела вложить в каждое слово и свою многострадальную думу, и боль своего сердца. Ни одно ее слово не было пустым и лишним. Она вкладывала в них всю свою душу, и они казались мне хорошо вытканной выкладью или простым, но тонким рисунком лицевой книги. Скорбящая от бездолья, от голодной, бедственной жизни, она жила воспоминаниями о прошлом, о своей молодости. И хотя эта ее молодость была молодостью рабы, бабушка Анна любила рассказывать о своих далеких днях и всегда вдохновлялась образами своей юности. Лицо ее светилось тихой улыбочкой, глаза молодели, а голос и речь ее звучали необычно, не по-домашнему, а напевно, складно, возвышенно, словно былину сказывала под задумчивый звон гуслей. Она любовно говорила о своем родителе, который был знаменитым гусляром при барине и славился на всю округу. Должно быть, и молодость ее расцветала под сладостные звуки отцовских гуслей. «Я тоже ходила по этому саду, работала тут», — с мягкой грустной улыбкой вспоминала она, «и за цветами ухаживала, и поливала их. А цветы эти перед хоромами, как ковры дорогие, расстилались на солнышке. А кругом зеленый рай, и птички райские пели, и переливались неуставаючи. Барыня-княгиня выходила вся в шелках да кружевах, тоже как цветами уряженная, с дочкой, молоденькой красавицей. Я постоянно держал в памяти загадочные намеки матери Фени о какой-то необыкновенной и незабываемой беде, которая обрушилась на Парушу в девичестве. Каким-то внутренним чутьем я угадал, что бабушка с охотой мне расскажет об этом, раз она начала вспоминать о своей молодости. Я полюбопытствовал, а что это бабушка с Парушей стряслось в девках? Все говорят об этом, они рассказывают. Она не удивилась, а только обвела свежими глазами весь склон взгорья и улыбнулась сама себе. Потому и не рассказывают, что все знают. А я вот не знаю. Да тебе-то раненько, внучек, вникать в бабе дела. Всякому овощу в свое время. Аль, я мало чего знаю, обиделся. Чай я не слепой, не глухой. Вы большие не догадываетесь, что мы парнишки видим, да на ум берем. Она затряслась от беззвучного смеха рыхлыми плечами и вскинула на меня ласковые глаза. Старый барин мне тем будь побожен, зверь зверем был. И за дело, и без дела мужиков и баб своих пытками терзал. Редкий день мертвецов не хоронили. А хоронить любил он сам и вместе с попом воспевал «Плачу и рыдаю». Жирненький был, маленький, лысенький, голосочек тоненький. Прохаживается, бывало, с дубинкой в руке, и не попадайся ему в глаза, забьет этой своей дубинкой до полусмерти. Молочит, смеется, а лошадей собак не бил, ласкал их, как младенцев. Барыня столичная была, по зимам в Москву езжала, а летом в хоромах пряталась. Только дочка одна и усмирял отца, прибежит к нему, когда дворового колочит или влечит в пыточную и кричит «Не сметь!» Он петушком перед ней, и нучок, страсть как перед ней умолялся, совестился. А сад-то развел, и чудо в нем творил дворовый наш Ромаша. Рослый был, кровь с молоком, умница, безбоязненный. И все-то русую головку высоко держит навстречу солнышку. И чего только в этом саду у него не было. И яблоки всяких пород, и груши, как янтарь. А тут вон, где сидим, по всей пологости виноград насадил, и грозди на солнышке радугой переливались. На Волгу, на Дон барин с грамот ее своим подпускал за редкостями невиданными. Еще с отрочества у него душа о райских древесах да о цветах тосковала, и наяву, и во сне, и в думах было в этой благости. Барыня в те поры в силе да красоте жила. приблизила она к себе ромашку-то и все забавляла с ним. Слушала, как он рассказывает ее о садах да цветах, о красоте земной, о радости человеческой. И сама, как ребенок, радуется да смеется. И тут ему все припоручает. Разведи перед покоями моими цветы ковры да кудрявые вишневые шатры. А он и рад, только хлопочет, только украшает весь вид у нее перед окнами. Он при дворе-то и грамоту познал, и книги о древах да о цветах украдкой от барина читал. А ежели бы барин узнал, до смерти бы забил. Скотине грамоту знать не дано, а мужик для него такая же скотина. Ну, ромаш-то под крылом барыни был, забава для нее, как кукла живая. Задумала к французам ехать и пристала к барину. Поедем, да поедем, а казачком себе ромашу возьмем. Ну и поехали. Пожили там у француза с полгодика. А возвратились без ромаши. Барыня там отдала ее в учение по садовому делу. А тут к сердцу прикипела к нему девушка одна. На все село девушка видная, ростом крупная, лицом приглядная, и брови черной дугой, и строгость гордая в карих глазах, и волосы ниже пояса. Молвится в народе, поглядит, рублем подарит. И мощная была под стать мужику. Норовит кто-нибудь с парней поиграть с ней, она швырнет его, и летит он от нее кубарем. Потеха была, все смеются, а она хоть бы бровью повела. Любоваться на нее бар с стороны приезжали. Глядят на нее, как она за двоих до троих на башне работает, дивуются. Не девка, богатырь. С ней лошадь не сладит. Ей только медведь пара. Она статная, ходит, как пава, и словно бы и бар этих не видит, и разговор их не слышит. Лестно барин-то, он и хвалится. Эту девку я с таким же богатырем случу. Куплю такого битюга и повенчаю их. Богатырей пусть плодят. Да чего ты не называешь его бабушка, подсказал я. Это ведь она, Паруша. Ну вот, не отвечая мне, рассказывала бабушка. Год проходит, другой идет, а ромаши нет, как нет. Стали шабры сватать ее, а она возьми, да скитницей облеклась, во все черное. И лицо под черным платком спрятала. И повязала-то его не углом, а покрывалом под монаший клобучок. У нас это деяние заклятием считалось. Девушка Богородица ее посвятила, подвиг на себя наложила, от замужества треклась. Тут уж и родители над ней не властны. А родители-то не были строгие, благочистие. И чудо было. Они-то маленькие были ростом, она словно не от них родилась. И когда она в скифское-то деяние блеклась, тут и родители, и сродники порешили. Знать девушка-то по Божьему произволению от мира отреклась. Больше к ней уж и не сватались. Барынь-то и дочка больше с гостями развлекалась, распевно говорила бабушка. А барин с сыновьями, офицерами, когда они домой приезжали, на охоте пропадал. А то с собаками да с лошадями возились. И недели не проходило, что они кого-нибудь не пороли да не калечили. Вот в те поры возвратился на барской двор ромаша, чужой по облику, в сертучке, в шляпе, бритой. Только кудри русые остались прежние. С барыней по-французски беседовал. Она так приказала. Спрашивать ее по-французски. И он отвечает по-французски. А и лестно. Барин-то это не по нраву пришлось. Как это так? Араб, крепостной, а в сертучке, как чужая страница. Да еще по-французски смеет разговаривать. Затопал он на него ногами, заорал. На конюшню выпороть, чтоб запомнил, кто он такой. Раб, мужик, содрать с него наряд французской. А ромаша стоит перед ним, как кипень белый, и голос подает. Я такой же человек, как ты, барин, и духом слободный. Душу нельзя сделать рабой. Телом-то я к тебе крепостью привязанной, и в твоей власти даже убить меня. Ну, а человека ни плечами, ни заушением не убьешь. Вот затерзаешь меня, лишишь жизни, и будешь только в убытке, и сдержался на меня в чужой стороне. Искусного садовника не будет. А барин совсем взбесился, с палкой своей наромашут. А тут и барыня с барышней выбежали. «Не сметь!» — кричит барышня. А барынь приказывает: «Не позорь себя, отец, перед дочерью. А власть свою господскую нетрудно над беззащитными крепостным показать. Ромаша не твой, а мой крепостной. И не ты, а я распоряжаться буду». И так барина сразило, что он выбежал из горницы. А барыня села и начала с Ромашей по-французски разговаривать. И дочка барышни глазки на нее таращит. Как на диво дивное, как это раб вольную личность возымел. И стоит перед ней с матерью в сертучке, да с нарядным платком на шее. В те поры барынь-то над барином власть имела. Он души в ней не чаял, да и менит ее в приданое за ней пошло. Так Ромаш с того дня начал сад разводить. Снял сертучок и оделся в свою мужицкую одежу. А в хоромы по зову барыни опять-таки в сертучке заявлялся, и она с ним потешалась разговором по-французски. До смерти барин возненавидел ее. И все топал ногами, палкой своей махал, и грозил ему всякими пытками. И замучил бы его, ежели бы не барыня с дочкой. И чего только Ромаша не развел в саду. И яблони, и сливы, и груши. А с собой привез чужестранные хрухты, коих у нас и сроду не было. Сперва в стеклянном вертепе растил, а потом стал приучать к воздуху. Ну, через барыню он и девушку свою приспособил. Во всем она ему верной помощницей была. И вместо черницы в сад пришла крепкая, ладная невеста, вся светлая, словно маком цветом витая. И все мужики и бабы, которые в саду с ним трудились, как будто в другом царстве жили через барыню. Перед барином он, Ромаш-то, всем хранителем был и защитником обет и обид. И вот одного в осенний денек, когда сад шапал и полымем пылал, входит он к барыне и вносит ей на подносе грозди спелого винограду, с яблоками белого наливу, с грушами воску ярого. И так он ее ублажил, да еще французскими словами разнежил, что она сгоряча спросила: «Чем мне тебя, Ромаша, вознаградить? Ты чудеса творишь, рай нам на земле создал. Проси, чего тебе надо, все сделаю. Ты ведь у нас не простой крепостной, а человеком стал. Лучше любого дворянского сынка, который только куролесит да над людьми издевается». Тут, Роман, ты упади перед ней на колени и признайся ей: «Такую-то, мол, девушку люблю, и люблю-то давно. Окажи, мол, княжескую милость жениться на ней. Я, мол, жизни не пожалею, еще больше невиданных чудес сотворю, и на тебя буду век, как на святую молиться». А барышня затанцевала, закричала: «Беспременно, мамочка, надо их обвенчать. Дай им согласие и благослови их». Барыня приказала девушку привести, а поглядела на нее, да вспомнила, как барин хвастался перед гостями, что случит ее с мужиком-богатырем, задумалась и брови сдвинула. «Я, байт, хорошую пару вижу и согласие свое даю, да только с барином надо сговориться». Тут оба они, и Ромаш, и Паруша, в ноги упали и слезами ее благодарили. А она им: «Рано-рано благодарить. Барин-то ведь гневливый да несговорчивый». И барышня любуется на них, и ножкой топает. «Я, маменька, заставлю его согласиться». А барыня покачивает головкой, и личко ее печальное: «Идите, боит, к себе, я подумаю, как быть, а потом позову вас». Идут они оба по саду, Ромаша радуется, словно парнишка прыгает, а Паруша строго и угрюмая стала: «Я верный тебе в любови останусь до гроба, Ромаш. Хоть нас и разлучат, нас с тобой Бог соединил, а барин, спрось Бога, восстанет и муками, терзаниями нас разлучит. Он ее и так, и сяк уговаривает, утешает, а на одно твердит: беда на нас свалился, Ромаш, раздавит нас беда. И не себя мне жалко, а тебя, Бога мне данный суженый. Беги отсюда на край света, барин тебя давно уж норовит сгубить. Сейчас и барышни с барней не сдобровать. И верно, грянула буря, и все в прах обратил. Бабушка умолкла, и глаза у нее потонули в слезах. Не переставая плавно покачиваться, она молитвенно положила ладонь на грудь и вся ушла в себя. Должно быть, все страдные события, о которых рассказывала она, переживали заново, и они даже сейчас, спустя полвека, потрясали ее. Я сам был взволнован ее печальной повестью и тоже молчал. Уже знал, что на Ромашу, Парушу обрушилась страшная беда. Но я верил, что оба они, и Ромаша, и Паруша, выдержат все муки и испытания, что любовь их, как чудотворная сила, победит зверя. Тогда власть, да воле барина, всевидящая и вездесущая была. Мы, рабы подневольные, знали только муки да казнь. Хоть сейчас палачей много, а барского самовласть уж нет. Ну, а над живой душой да сердцем и тогда барине властвовали. И вот Ромаш-то вдвойне страдал. Он и ум свой просветил. Он же светлый человек, и неволю рабью, пытки Юда лету плачевную повинен был вынести. Мало что духа не угасил, а других людей полил. Барынь-то раньше укрощала зверство барина, а дочка, хоть и молоденькая, нрав ее препятствовала. Зверь-зверь, а души в них не чаял. То ли барыня самодуру под руку дурную попала, то ли издавна ярился в нем бес против нее, только забушевал он дубинкой своей, на нее замахал, когда она ему про Ромашу с Парушей сказала. Давно, мол, они друг дружку любят, надо, мол, их соединить. Уж заодно то, что он райский сад вырастил, как мастер великой, надо его обласкать, на брак благословить. Любовь-то, мол, у него с девушкой душевная да благодатная. Чего там у них случилось, неведомо. Только барынь-то замертво упала. А дочку он за дверь вышвырнул и приказал запереть ее в светличке наверху. А потом приволокли Ромашу два палача. Он помертвел весь, и белый стал с лица, как холст. И то одного, то другого тебя отталкивает. А барин сидит в кресле с длинной трубкой и потом исходит, и вся грудь наружу. Ну, чудодей мой садовый, значит, у тебя и Парушки кобыла любовь? Так ли? Так, барин, истина. Любовь. А она не лошадь, а человек. И у нее распрекрасная душа. Сидит барин, сосет из своей дубинной трубки. И млеет, втешается, голубем воркует. А что это такое за любовь у смердов? Поведай мне, раб. Ромаш сразу постиг свою несчастную судьбу и стал тверже камня. И так и эдак страсти ему уготованы. Перед Богом говорит: нет ни бар, ни рабов, а есть люди. А любовь – Божья искра, и горит она в душе человеческой. Это не французы ли тебя заразили? Они отпетые крамольники, разбойники. Они царю своему голову сняли. Владык своих, как наши пугачи, убивали, да из своих исконных угодий прогоняли. Вот и ты из шкуры своей рабьей во французской сертучишко залез, да барыню с барышней французской болтовней в соблазн вел. Из грязи хотел пролезть в князи, а пугачевцам пощады нет. Ты же со своей неугасимой искрой вводишь соблазн и всех моих рабов. Тут это садовая девка, а тут и все мужики бунт поднимут. Мы человеки, у нас искра в душе. Вот я и хочу эту твою искру негасимую погасить. У раба нет своей воли. Любовь у людей, а не у скотов бывает. А вы у меня не люди, а рабочая скотина. Ну, искру-то эту любовь ты с девкой из барского обихода украл. Любовь – это власть, барская воля, господское довольство. Поворковал барин, поворковал, да гаркнет. В кнуты его и на дыбу. Увижу, какая негасима у него искра. А девку отдать дохлому мужичишке, сад вырубить, выкорчевать, чтобы не смердил этим смердом. Уволокли Ромашу и предали великим мукам. Сам барин и сечение пытки проводил. Сидит в кресле, вино попивает. И все-то голубем воркует. Ну, как твоя негасимая искра? Вот повисишь на дыбе, да выхлещет твое вонючее мясо с костей. И запросишь пардону. Тут и негасимая любовь пшикнет, как уголек в грязи. А Ромаша великомученик замертво лежит, весь в крови, а голос подает внятно. Искра-то у меня в душе поломем пылает, и любовь моя проклинает тебя, изверг-палач. Любовь со мной, она от мук моих пуще разгорается и сожжет тебя и все твое людское сословие. И за лютые мои страдания народ отомстит, а барин-то попивает винцо да смеется. Потешно ему и от стонов, и от этих страдных да гневных слов Ромаш. Зарыть его могилу на ночь до самого рыла, а утром я приду да полюбуюсь, как он от своей искры пылать будет. Только услышу я или покорную мольбу помиловать его, или хрюканье свиною вместо дурацкой искры, или одну падаль рабью. И унесли Ромашу чуть живого, растерзанного вот на это самое место, и закопали его в яму по шею. Девушку стригли, надели на нее хомут и заставили тащить соху, а за соху поставили самого лядащего мужика. Кнут всучили ему в руки и приказали нещадно хлестать девушку, ежели она не осилит борозды. А борозду она должна была пропахать от барского дома до избенки мужика. Мужичок-то был добрый да смирный. Плачет он, хлещет ее и бормочет. «Прости меня, Парушенька, и старать, не я бью, барин бьет». И в тот же день вырубили весь сад, и не осталось там ни деревца, ни кустика. Все стало голо, только ометы этих деревцов до кустов дымили дня два. Я не утерпел, вскочил на колени и крикнул с судорогами в горле. Чего барин с ним сделал? Аль должно вздохнулся он в этой яме-то? Да чего ты это расстроился, милый? Встревожилась бабушка и вскинула на меня слезные глаза. Радоваться надо, не скорбеть. Вот на этом самом месте со смертью боролся он. Нет, внучек, не вздохнулся, не умер он. А вознесся. Да-да, волновался я. Покорпи-ка в этой яме, закопанной до горла, да еще чуть живой. Как это вознес? Так вот и вознес. Пришел барин утречком, смотрит, а головы Ромаши нет, и даже следов от ямы нет. А тут всяческую ночь стукачечек ходил с собакой. Он в ноги барин, со страху дрожит, в словах путается. Барин с палкой на него прокараулил, продрыхал негодяй такой-сякой. Вот я тебя закопаю на месте беглого. Стонет стукальщик, одно долбит. Ангели слетели с небес, и барин в белых одеяниях. И легче легкого взяли Ромашу, и вознесли. И ноги, и руки, и язык у меня отнялись, и ничего я не взвидел. А тут собака куда-то сгинула. Распотешился над ним барин, до полусмерти дубинкой своей избил его. И рев поднял на весь двор. Сбежались все дворовые, своры псов пустили, все село всполошили. Найти Ромашу, где бы ее ни спрятали. каждую избу, каждое гумно перевернули. И собаки везде все вынюхали, и никаких следов не нашли. И словно чудо совершилось, собаки-то как нарочно избенку мужичишки, с коим паруш-то повенчали, обегали. А барин даже побрезгал заглянуть в худодырый дворишко. Только встретил ее на коленях. Нищий, нищим этот мужичонка-то, тычет лбом в землю, а рядом с ним молодуха на коленях стоит и голову низко опустила, слезами заливается. Тычет палкой перед ним барина, рычит. Вот твоя любовь на всю жизнь. Плюнул я на хамскую искру, и нет ее. И смерды этого я на кресте распну, аль собаками затравлю. Много тогда народу пострадало. Стариков даже не щадил этот изверг. Пороли все село из конца в конец. И опять чудо. Ни мужичонки, ни молодухи пальцем не тронули. Словно бы они оглашенные были. А ромаш так и растаял без следа и без ответа. Барыня с этих пор будто ума лишилась. И из хором не выходила. А как только барин появлялся перед ней, она замертво падала. «А кто же спас ромаш-то, бабушка?» Она просто и спокойно ответила. «Как кто? Чай сама Паруша. С мужнишком своим невольным вызволила его и отходила. А зачем это белое деяние-то?» Аль не догадался свет маковый. «Случись тут, стукальчикаль, плачи. Они памяти лишились. Это так же, как ангели у Христова гроба воинов поразили. Ну а потом, куда он делся-то?» «В безвестности. Ведь мы передавали опальных-то по людям нашей веры с рук на руки. Так он смог уйти на край свет. Любовь человеческая не сгорает, как непалимая купина. Такому человеку, как Ромаша, все пути дороги были открыты к вольности. Ну, пойдем, позбираем и богородской травки, и полыни горькой».
1: Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры больдработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь только просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Было дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нам. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. И сильно субгосударств наседали тогда на нас. Войны мы унывали, не падали духом. В одну войну организовали под нами Красную армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много раз богаче теперь. И промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союзники, прежде всего, вместе с нами, единый фронт, против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, отпавших под его гитлеровское деяние. Мы имеем теперь замечательные армии, замечательный флот, вроде отстаивающие свободу и независимость нашей войны. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отбирают нашу армию, наш флот, помогают им разбить захватнические органы немецких фашистов. Наши людские резервы не исчерпаются. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну, так же, как 23 года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как и изображают некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его болеют. Может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала панические бегства в хваленные немецкие войска, если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, ее людские резервы иссякают. Дух возмущения овладевает не только народом Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед победа!

0: С добрым утром, уважаемые радиослушатели!
1: Приветствуем вас!
2: И приглашаем заглянуть в особенный, удивительный мир, созданный фантазией и воображением человека.
0: И, в свою очередь, щедро дарящий человеку новые фантазии и идеи, осуществление которых украшает и преображает мир, обыденный, повседневный.
3: Это, как вы, конечно, уже поняли, великий, великолепный, волнующий мир литературы.
1: Знакомство с которым у каждого из нас начинается в самом-самом раннем детстве.
2: С колыбельных песен, сказок и детских стишков.
0: Затем с рассказов, новелл и повестей.
3: И, наконец, с романов и романсов.

0: Итак, как мы выяснили...
1: А точнее, уяснили себе...
2: Явившись в этот мир, мы чуть ли не одновременно вступаем еще и в волшебный мир литературы.
3: И в этом книжном мире нам интересно буквально все.
0: И самый живой интерес вызывают у нас те, кто этот мир создает.
1: Причем большинство из нас, разумеется, интересуется художественным методом и творческим лицом создателей мира литературы.
2: В отличие от меньшинства, которые больше, если не исключительно, интересует внешняя сторона их не столько творческой, сколько личной жизни.
3: Вот они-то, как правило, и приходят к скоропалительному выводу, что быть писателем до смешного легко. Что тут, мол, главное – поза, жест, глубокомысленный взгляд, блокнот в руках.
0: Создатели такого, мягко говоря, упрощенного образа творцов литературы как раз и пародируются в следующем юмористическом рассказе.
3: Сергей Семенович зашел в свое купе, закинул наверх чемодан и познакомился с попутчиком.
4: Фоминский прозаик.
3: Представился тот.
1: Ишь ты.
3: Уважительно подумал Сергей Семенович. Поезд тронулся, писатель достал блокнотик и что-то записал.
1: Творит.
3: Сергей Семенович подпер щеку ладонью и на всю жизнь для внуков и правнуков принялся запоминать мудрое писательское чело, казалось, во все стороны излучавшее вдохновение.
1: Вы поели. Вам для поддержания творческой активности калории вот так нужны.
3: Предложил Сергей Семенович, почувствовав себя заботливой матерью, которая призвана обеспечить быт гениальному, но не приспособленному к жизни великовозрастному сыну. Прозаик, нехотя, оторвавшись от блокнота, покосился на домашний провиант Сергея Семеновича.
4: Ну, если только чуть-чуть. Знаете, жалко тратить дорогое время на насыщение организма.
3: Через 10 минут на столике ничего не осталось. Задумался прозаик, отделяя духовное в своем лице от насущного и снова кладя перед собой блокнот.
4: В пути так думается, так думается.
1: Наверное, считает меня заурядностью. Ест, спит, никаких мыслей.
3: Вдруг подумал Сергей Семенович.
1: Пусть видит, что и я тоже чего-то стою.
3: Он порылся в чемодане, достал толстую клеенчатую тетрадь, куда записывал расходы и принялся рисовать в ней чертиков.
1: «Мне в поезде тоже приходят разные мысли»,
3: — заметил как бы вскользь Сергей Семенович.
1: «Рифмы, знаете ли, так и роятся».
3: Прозаик покосился на него и еще старательнее заводил ручкой. Сергей Семенович достал банку растворимого кофе.
1: «Буду работать всю ночь»,
3: — сообщил он.
1: «Мелькнувшая за окном береза подала мне одну мысль».
3: Прозаик дернул головой, достал еще один блокнот.
4: «Я тоже буду работать всю ночь. Пронесшийся за окном домик путевого обходчика навел меня на определенные ассоциации».
1: «Перестук колес. Как это поэтично!»
3: Не отставал Сергей Семенович.
4: «Из вагонных полок рождается масса сюжетов»,
3: — откликнулся прозаик.
5: «Белье получать будете?»
3: В купе заглянул проводник.
1: «Я спать не буду. Ночь — мое лучшее время», —
3: сказал Сергей Семенович.
4: «Мне тоже не надо».
3: Прозаик недружелюбно покосился на Сергея Семеновича.
4: «Люблю поработать ночью».
3: Еще 2 часа они сидели друг против друга и ожесточенно работали ручками.
4: «Какой образ!»
3: Время от времени восклицал прозаик.
1: «А втиснем-ка сюда еще один персонажик!» —
3: вторил ему Сергей Семенович, трудолюбиво выписывая одну единственную фразу.
1: «Если был бы я поэтом, то при этом я б с приветом».
3: Рука прозаика становилась все более вялой. Наконец он не выдержал и уронил голову на грудь. Сергей Семенович заглянул в его блокнот.
4: «Как хорошо было бы быть писателем».
3: Было выведено там буквами разной величины и шрифта.
4: «Как хорошо было бы быть писателем. Как хорошо».
5: «Самозванец!»
3: — сонно подумал Сергей Семенович и тоже заснул. В купе вновь зашел проводник и, взглянув в блокнот и тетрадку, чудом державшихся в руках заснувших пассажиров, пробормотал.
5: «Ха, вот это сюжет!»
3: Он лихорадочно вытащил из внутреннего кармана пухлую записную книжку.
5: «Правильно мне в Литобъединении советовали окунуться на время в самую гущу жизни».

0: Творческая лаборатория литератора.
1: Творческая кухня писателя.
2: Кто откажется заглянуть в них хоть одним, как говорится, глазком.
3: И действительно интересно бывает узнать, как, собственно, было написано то или иное литературное произведение.
0: Если бы существовала подробная инструкция с описанием этого процесса, пожалуй, многие бы воспылали неуемным желанием сотворить что-нибудь этакое и сами.
1: А вот некоторые рискуют писать и без инструкции, что называется, на свою ответственность.
2: При этом испытывают подобные муки творчества.
3: Но далеко не всегда осознают необходимость следующего решительного поступка. «Стихи неудачны». Знакомую фразу сказали вы мне. Я ушел, я вскипел. Что им не хватает, я понял не сразу. И долго над каждую строчкой корпел. Конец зачеркнул, переделал начало. И вдруг осенила догадка меня. Я бросил их в печку. Стихам не хватало огня.
2: А вот для тех, кто не боится никаких творческих мук...
3: И все-таки решит дерзнуть попробовать себя в писательском деле...
0: Антон Павлович Чехов написал правила для начинающих авторов. Правила, естественно, юмористические.
4: Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами «Не пиши, не пиши, не будь писателем». Если же, несмотря на такую экзекуцию, он и младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на младенца рукой и пишите «пропало». Писательский зуд неизлечим. Путь пишущего от начала до конца усыпан тернием, гвоздями и крапивой, а потому здравомыслящий человек должен отстранять себя от писательства. Если же неумолимый рок, несмотря на все предостережения, толкнет кого-нибудь на путь авторства, то для смягчения своей участи такой несчастный должен руководствоваться следующими правилами. Следует помнить, что случайное авторство лучше постоянного писательства. Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах. Пытаться писать могут все без различия званий, полов, возрастов, семейных положений. Не запрещается писать даже безумным и любителям сценического искусства. Желательно, правда, чтобы карабкающиеся на Парнас были по возможности люди зрелые, умеющие правильно написать слово «хлеб» или «плесень». Предполагается, что пишущий, кроме обыкновенных умственных способностей, должен иметь за собою опыт. Самый высший гонорар получают люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Самый же низкий – натуры нетронутые и неиспорченные. К первым относятся женившиеся в третий раз, ко вторым – женихи. Стать писателем очень нетрудно. Нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. В печатном мире существуют приличия. Здесь, так же, как и в жизни, не рекомендуется наступать на любимые мозоли, сморкаться в чужой платок, запускать пятерню в чужую тарелку и так далее. Получивший гонорар, делай с ним что хочешь. Купи себе пароход, осуши болото, увеличи фотографию жены, одним словом, что хочешь. Редакция, давая гонорар, дает и полную свободу действий. Впрочем, ежели сотрудник пожелает доставить редакции счет, из которого будет видно, как и куда истратил он свой гонорар, то редакция ничего не будет иметь против.

0: Согласитесь, друзья, трудно добавить что-то к рекомендациям, данным человеку, ставшему на путь сочинительства великим прозаиком.
1: Вот разве только можно добавить один практический, не очень серьезный, поэтический совет.
2: Поэта-сатирика Юрия Благова.
3: Когда, читая славный опус ваш, редактор схватит красный карандаш, не надо спорить, нужно лишь сказать: ломать не строить, черкать не писать.

0: Воспользовавшись возможностью пообщаться с автором понравившегося нам произведения, на литературных встречах мы зачастую просим открыть нам некоторые секреты его творческой лаборатории.
1: Ну, например, как вам удается так увлекательно писать? Спросили одного писателя. Нет ничего проще, ответил тот. Сначала я пишу конец романа, затем мне становится ясно, каким должно быть начало. Ну, а после этого мне остается только заполнить середину.
2: Есть свои творческие секреты и у персонажа юмористического рассказа Стивена Лекока.
3: Прославленный писатель встретил нас у ворот. Нам не удалось сдержать возглас изумления. И, надо признаться, мы редко удерживаемся от подобных возгласов, когда мы увидели плотного здоровяка без башмаков.
4: «Пойдемте посмотрим свиней!»
3: – сказал он. «Нам, собственно, хотелось задать вам несколько вопросов по поводу ваших книг. Начали было мы, шагая по дорожке».
4: «Сначала посмотрим свиней», —
3: повторил он.
4: «А вы не занимаетесь свиноводством?»
3: «Во время наших интервью мы всегда стремимся быть специалистами по всем вопросам, волнующим нашего собеседника. Но тут нам пришлось сознаться, что в свиноводстве мы смыслим не слишком много».
4: «Может, вы хотите зайти в загон быков?»
3: — предложил писатель. Нам стало ясно, что, подобно другим писателям, актерам и даже мыслителям нашего времени, этот человек прекраснодушен и правдив, как сама природа. «Быки, — пояснили мы великому писателю, — это не та область, исследованием которой мы намерены заняться. Нам желательно узнать кое-что о методах вашей работы. Какой план или метод вы применяете? — уточнили мы, вынимая блокноты и карандаши. Когда начинаете новый роман?»
4: «Как правило, я закуриваю трубку и отправляюсь на пчельник за сюжетом».
3: «И вы находите его?»
4: «Неизменно. Потом, сделав кое-какие заметки, я беру своих лаек и отправляюсь с ними на прогулку миль за 10, после чего спешу домой, чтобы успеть обойти все стойла и повозиться с бычками».
3: Мы покачали головой. Очевидно, разочарование отразилось на наших лицах. Вечная история. Мы чувствовали, что метод, с помощью которого писались знаменитые современные романы при участии козлов, собак, свиней и молодых быков, был вполне правилен и даже полезен для здоровья их авторов. Но, увы, писание романов представлялось нам теперь еще более недосягаемой мечтой, чем когда бы то ни было прежде.

0: и, наконец, наш традиционный калейдоскоп улыбок.
1: Улыбок, которые, конечно же, целиком, как говорится, и полностью соответствуют теме нашего сегодняшнего разговора.
2: Элегантно одетая дама просила Щедрина о чем-то, чего он не считал возможным сделать. Не то принять доставленную ею рукопись, не то ускорить ее напечатанье.
1: «Будьте любезны, Михаил Евграфович»,
2: — просила дама.
3: «Сударыня»,
2: — отвечал Михаил Евграфович,
3: «быть любезным совершенно не моя специальность».
0: Репортер спрашивает писателя.
4: В чем секрет вашей головокружительной творческой карьеры?
5: Главное – это твердость и последовательность.
4: Нельзя ли поподробнее?
5: Ну, пожалуйста. Всегда и при любых обстоятельствах я неуклонно соглашался с мнением тех редакторов, в чьи редакции и издательства предлагал свои рукописи.
0: В семье писателя.
1: Боюсь, дорогой, что пора тебе садиться за новый роман.
4: Почему ты так считаешь, милая?
1: Наш малыш жалуется, что ему не из чего делать бумажные самолетики.

0: Смерть вскрыли по ошибке.
1: Черная стрелка проходит циферблат. Быстро, как белка, колесики спешат. Скачут минуты среди забот и дел. Идут, идут, идут, идут, и месяц пролетел. Здравствуй, дорога, любимая, прощай. Часто и много писать мне обещай. Я не забуду, и ты не забывай. И всюду, всюду, всюду, всюду весточки давай. Письма летели, встречаясь на пути. Было в начале их на день по шести, по три и по два, потом по одному. И вот уж, вот уж, вот уж, вот уж нет.

0: что было, было, было, было, былью поросло.
1: На этом отдел сатиры и юмора Всесоюзного радио свою передачу заканчивает.
2: Всего доброго!

В своей книге «Путь к звездам» Юрий Гагарин так рассказывает о заключительном этапе первого в мире космического полета. «Трудно передать словами чувства, которые охватили меня, когда я ступил на нашу советскую землю. Прежде всего, я был рад тому, что успешно выполнил задание. Когда спускался, пел песню «Родина слышит, Родина знает». Так у песни началась вторая жизнь, и это дает мне право рассказать о рождении песни и первой ее жизни. В 1942 году по заданию редакции «Фронтовой газеты» я побывал в отряде летчиков, работавших по связи с оккупированной территорией. Мне посчастливилось слетать за линию фронта, куда сбрасывали листовки и газету «Советская Украина». Возвращались домой. Экипаж самолета относился ко мне снисходительно. Радист даже дал мне наушники, и я услышал песню «Помню, я еще молодушкой была». Оказалось, что это пелинг, что самолет наводят на свой аэродром песнями. Красные и желтые шары зенитных снарядов бесились вокруг, когда мы пересекали линию фронта, а радист все слушал, слушал. После возвращения я долго думал о том, какое это счастье своими словами звать самолеты домой. И даже пытался написать такую песню, но не получилось. В мирные годы я поселился во Внукове, рядом с аэродромом, и рокот поднимающихся и идущих на посадку самолетов стал аккомпанементом моей жизни. Близость аэродрома постоянно напоминала о пелинге. Включив в любое время радиоприемник, я мог найти радиомаяк Внуковского аэродрома. Изредка попадались и мои песни, но пелинга среди них не было. Такого, о котором мечталось зимой 42-го года. В 1950 году я написал пьесу в стихах «Мир». Одним из ее героев был летчик, ставший после войны садоводом. В составе делегации сторонников мира летит он через Альпы на иностранном самолете. Самолет попадает в бурю, вынужден забираться все выше и выше в облака. Начинается кислородное голодание, и испуганный пассажир-американец скупает у летчиков скудный запас кислорода. Пилоты ослабели, не могут вести машину. Тут садовод вспоминает свою прежнюю профессию и идет в пилотскую кабину. Он ведет самолет сквозь бурю. Ему помогает пелинг «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает». Когда пьеса была принята к постановке, я обратился к Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу с просьбой написать для нее музыку. Через неделю композитор позвал меня слушать песню. Музыка поразила меня. Мне казалось, что именно этих звуков не хватало 8 лет назад, когда наш самолет возвращался с боевого задания. Что я только эту музыку слышал, мучаясь над своей пьесой.

К экземпляру пьесы были приложены ноты, переписанные квадратным почерком Дмитрия Дмитриевича. Но пьеса не увидела сцены. Вскоре Шостакович обнародовал песню, и опять в очень неожиданном решении. Ее исполнял мальчик из хорового училища Свешникова Женя Таланов. Это был чудесный мальчишеский голос, и запись его осталась и поныне лучшей из всех. Песня обошла всю нашу страну, побывала и за рубежом –

тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко усланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Но, может быть, такого рода картины вас не привлекут. Все это низкая природа, изящного немного тут. Согретый вдохновение Богом, другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в санях. Но я бороться не намерен ни с ним покамест, ни с тобой, певец финляндки молодой. Татьяна, русская душою, сама не зная почему, с ее холодною красою любила русскую зиму. На солнце иней в день морозный, и сани, и зарею поздней, сияние розовых снегов и мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали, и им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна верила преданиям простонародной старины, и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы, таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь. Предчувствия теснили грудь, жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой рыльца мыл. То несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг увидя молодой двурогий лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела. Когда ж падучая звезда по небу темному летела и рассыпалась, тогда в смятенье Таня торопилась, пока звезда еще катилась, желание сердца ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха, или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастья уж она. Что ж, тайну прелесть находила, и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила, к противоречию склона. Настали святки, то-то радость. Гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизни даль лежит светла, необозрима. Гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо. И все равно надежда им лжет детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит. Из блюда, полного водою, выходят кольца чередою. И вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Там мужички-то все богаты, гребут лопатой серебро. Кому поем, тому добро и слава. Но сулит утраты сей песни жалостный напев. Милей кошурка сердцу дев. Морозна ночь, все небо ясно, светил небесных дивный хор, течет так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Чу, снег хрустит, прохожий. Дева к нему на цыпочках летит, и голосок ее звучит нежней свирельного напева. «Как ваше имя?» — смотрит он и отвечает. Агафон. Татьяна по совету няни, сбираясь ночью ворожить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне, и я, при мысли о Светлане, мне стало страшно. Так и быть,
с Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьется лель, а под подушкою пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все. Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Две жердочки с клиенной льдиной, дрожащий гибельный мосток, положены через поток, и пред шумящей пучиной недоумение полна остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна: «Ах!» А он: «Реветь!» И лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей. Пошла, и что ж, медведь за ней. Она, взглянуть назад не смея, поспешно и ускоряет шаг. Но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный, пред ними лес. Недвижны сосны в своей нахмуренной красе, отягчены их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин, берез и лип нагих сияет луч светил ночных. Дороги нет, кусты, стремнины метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за нею. Снег рыхлый по колено ей. То длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок, поднять ей некогда, боится. Медведя слышит за собой и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно покорно не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой, вдруг меж дерев шалаш убогой. Кругом все глушь, отсюду он пустынным снегом занесен. И ярко светится окошко, и в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил: «Здесь мой кум, погрейся у него немножко». И в сени прямо он идет и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет. Она в сенях, за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видит тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку. И что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Еще страшней, еще чуднее, вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа? Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, все пьют и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Таня уж не так ужасно. И любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных. Смутилась шайка домовых.
Онегин, взорами сверкая, из-за стола гремя встает, все встали, он к дверям идет. И страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать. Нельзя никак, нетерпеливо метаясь, хочет закричать. Не может. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико. Очи всех, копыты, хоботы кривые, хвосты и хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные. Все указывает на нее, и все кричат: «Мое! Мое!» «Мое!» — сказал Евгений грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленский, свет блеснул, Онегин руку замахнул и дико ночами бродит, и незваных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Страшно тени сгустились. Нестерпимый крик раздался. Хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло. В окне сквозь мерзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворилась. Ольга к ней, Авроры северной аллей, и легче ласточки влетает. «Ну, — говорит, — скажешь ты мне, кого ты видела во сне?» Но та, сестры не замечая, в постели с книгой лежит, за листом лист перебирая, и ничего не говорит. Хоть не являла книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин, ни картин, но ни Вергилий, ни Расин, ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамских мод журнал так никого не занимал. То был, друзья...

Известно ли вам, что такое Италия? О, ответите вы, Италия! Кто же не знает, что такое Италия? Страна солнца и поэзии, страна удивительных песен.

какую красоту придает Италии море. Лазурное море, вечно живое, напоенное чудесными звуками.

А какой климат в Италии, особенно весною, когда цветут лимоны и апельсины, когда распускаются всевозможные цветы, издают особый аромат самые диковинные травы.

А какие города в Италии с замечательными дворцами, памятниками, каналами. Города, похожие на великолепные музеи.

0: Вы правы, любезный слушатель. Италия действительно прекрасная страна. Но это Италия для богатых. А знаете ли вы другую Италию? Италию для бедных? Страну трущоб и ужасающей нищеты? Страну голода и безработицы? Впрочем, не будем утруждать вас пространными описаниями. Предоставим слово очевидцам событий, современным прогрессивным итальянским писателям, которые расскажут нам о жизни простых людей Италии, о тяжелой доле бедняков этой страны, о итальянских буднях. Либеро Биджаретти. Напрасное посещение. Средний прожиточный уровень рабочей семьи в Италии 55-60 тысяч лир ежемесячно. 1000 лир 6 рублей 42 копейки. Вот уже 2 месяца. Каждый день жена молча поджидала его у окна. Но она ни о чем не спрашивала. Ответ его был всегда один и тот же. К чему было повторять ей то, что говорили ему? К сожалению, работы нет, у нас все переполнено. Но сегодня не от кого было ожидать и такого ответа. Всюду его ждало только молчание. Андреа с утра ушел к своему бывшему приятелю, которому повезло, он стал владельцем обувных магазинов. Пришлось идти просить взаймы. Семья требовала хлеба. Уж вечер. За окном ледяной дождь. Андреа все нет. Но вот в конце узкой улицы, зажатой старыми обветшалыми домами, показалась тощая темная фигура. Андреа толчком распахнул дверь.
1: Закрой! Закрой же дверь! Мы погибаем от холода!
2: Ну и дождь. Как иголками по телу. А ты топила печь?
1: Никак не могла разжечь. То ли труба не тянет, то ли еще что приключилось. Как только зажжешь, сразу полно дыма. А потом у меня и спички все вышли.
0: Андреа вынул из кармана коробку спичек и нагнулся над печуркой.
1: Видишь, опять дым.
2: Подожди-ка.
0: Действительно, комната наполнилась дымом. Но все же от пламени горящих газет несколько кусков угля, лежавших в печке, слабо затлели. Андреа выпрямился и стал греть над огнем озябшие руки.
2: Никогда не было так холодно, как в этом году.
1: Все годы ты так говоришь.
2: Да. Как Нино?
1: Спит.
2: Ты его кормила?
1: Дала немножко похлебки и яблоко.
2: А для меня осталось что-нибудь?
1: Да. Только масла нет ни капли.
2: Ну, на масло я и не рассчитывал. Целый месяц все дождь идет.
1: Прямо проклятие какое-то.
2: Мы в этой конуре самые проклятые из всех. Разве из кусков ржавого железа, картона и гнилых досок соорудишь человеческое жилье?
0: Да, трудно было назвать их жилье домом или даже комнатой. Чтобы быть точным, это следовало бы назвать огороженным, чем попало пространством. Андреа вспомнил, как он строил виллу богачу Розелли. «Мне не нужно железобетона», — распоряжался этот старый самодур. «Я хочу солидные кирпичные стены в 60 сантиметров на первом этаже и в 45 на втором». «Вероятно, это был последний цельнокирпичный дом, построенный в Риме», — подумал Андреа.
1: Ну, как?
2: Что? Что, как?
1: Ты застал его?
2: Да.
1: И он тебе ничего не дал?
2: А что он должен был мне дать? Я вовсе на это и не рассчитывал.
1: Но что же он тебе сказал?
2: Он сказал, что ему очень неприятно видеть меня в таком положении.
1: И все?
2: Да, все. Еще приглашал заходить. Начал вспоминать старые времена, когда мы были мальчишками. Ах!
1: Вы были такими друзьями?
2: Были. Он сказал, что у него тоже неприятности. В нынешнее время ему трудно жить, имея только 2 обувных магазина. Сказал, что ему дорого обходится лечение старшего сына, к тому же и обучение его требует больших расходов. Вот что он мне сказал. В общем, вышло так, будто я был должен его утешать.
1: Вот свинья!
2: Все становятся свиньями, когда у них заводятся деньги. Ах, ведь он был хорошим малым когда-то. Сколько раз мама кормила его завтраками.
1: Но все-таки не может быть, чтобы он тебе ничего не предложил.
2: Нет, почему? Он предложил мне чашку кофе.
1: Это все из-за тебя. Я знаю, из-за твоей гордости. Ты, видишь ли, не можешь унижаться, а мы должны умирать с голоду.
2: Ну, опять начинается.
1: Да, начинается. Когда человеку не везет, это одно дело, но ты и сам виноват, дурак.
2: Замолчи.
1: Да, конечно, тебе неприятно слушать. Но как это может быть, чтобы человек, у которого 2 магазина, не дал хотя бы 1000 лир старому другу, которому пришлось туго?
2: Да, как раз 1000 лир.
1: Что ты там бормочешь?
2: Ничего. Не дал он мне ни 1000, ни 100 лир. Поняла? И довольна об этом.
1: Врет он, что у него торговля идет плохо. Этим летом они всей семьей ездили к морю. Ты знаешь, что у него есть машина?
0: Андреа подернул плечами и принялся за похлебку.
1: Надо было пойти мне. Я бы ему объяснила, что тебе нужна работа. Может, ему нужен доверенный человек в магазине?
2: Что? Я-то доверенный. Да просто смешно. Ты хочешь знать, что он мне сказал? Какая жалость, что ты не сапожник.
1: А ты что ответил?
2: Я ему сказал, что когда я начал работать, то не знал, что он разбогатеет на торговле обувью.
1: Вот видишь, видишь, гордецом себя показал и разозлил его. Хорошенькое дело. Дома есть нечего, а ты вместо того, чтобы просить...
2: Я просил.
1: Знаю я, как ты просил. Верно, посмотрел на него, как иной раз на меня смотришь. Твой взгляд на нервы действует, ты это знаешь?
2: Ну что же я, по-твоему, должен был делать?
1: Должен был рассказать ему, как мы нуждаемся, вот что. Если бы я пошла, я б его расшевелила.
2: Ну, конечно. Ты хоть кого расшевелишь?
1: Грубиян, ты и меня обидеть хочешь? Ты что, забыл, какая я была прежде, не помнишь?
2: Раньше и я другой был. Ты все глаза выплакала, когда я хотел с тобой разойтись.
1: Зачем ты этого не сделал, боже мой? Зачем я так ошиблась?
2: Ну, довольно, хватит. Дай мне хлеба, если есть.
1: Послушай, Андре, надо что-то предпринять. У нас осталось всего 200 лир, а потом что? Сходи опять завтра.
2: Куда?
1: К нему. Зайди, попроси. Скажи, что сын умирает с голоду. Есть же у него сердце. Попроси у него денег напрямик.
2: Нет.
1: Вот видишь, какой ты. Умираешь с голоду, а с гордостью расстаться не можешь.
2: Да чем мне гордиться? При чем тут гордость? Это просто смешно.
1: Ну так зайди к нему.
2: Не могу.
1: Почему не можешь?
2: Завтра у меня дело.
1: Какое дело? Ты разве нашел работу?
2: Да. Завтра мы все будем работать.
1: Как это все?
2: Все мужчины здесь, в нашем поселке. Нужно починить мостовую, очистить стоки, чтобы нас не затопило этим дождем.
1: А, знаменитая забастовка наоборот. Муниципалитет ничего не хочет для нас сделать, так вы сами беретесь. Ну и не получите ни одного сольда.
2: Но это лучше, чем сидеть сложа руки и слушать твои разговоры.
1: Нет, это уж слишком. Ты в своем уме? В доме нет ни лиры, а сеньор хочет работать бесплатно. Завтра я сама к нему пойду, говори, что хочешь.
2: Ты его не соблазнишь, не беспокойся. Когда-то ты ему нравилась, я знаю, но теперь...
1: Подлец ты после этого! Я без тебя знаю, в кого я превратилась от такой жизни. И все ты виноват. Это невозможно. Лучше покончить с собой. Ты ни на что не годен. Не умеешь даже 1000 лир взаймы попросить.
2: Довольно! Если ты еще раз заикнешься насчет 1000 лир, будет худо.
0: Анжела притихла, видя, что слова бесполезны и что в таком состоянии он может ударить ее. Ею овладела бесконечная усталость. Андреа долго ходил по комнате. Потом он пододвинул стул к кровати сына, который беспокойно метался во сне. Он смотрел на Нино и думал о своем сегодняшнем визите к лавочнику, своему бывшему другу. Нино раскинул свое изможденное тельце. На его старчески серьезном лице появилась гримаса.
2: Тише, Нино. Тише. Спи, мой мальчик.
1: Оставь ребенка, ты не отец ему. Посмотри, детка, на этого человека. Он называет тебя сыном, а не может достать даже 1000 лир, чтобы хоть раз в жизни накормить тебя хорошенько.
2: Замолчи!
1: Не замолчу!
2: Хорошо! Я тебе скажу все. Если ты хочешь знать, этот Боров дал мне деньги. Как раз 1000 лир.
1: Так значит, все, что ты говорил, это неправда? Родной мой, зачем ты вечно расстраиваешь меня? Деньги у тебя?
2: Нет. У меня нет этих денег.
1: Как нет? Ведь он тебе их давал?
2: Да, давал. Как нищему. Ты бы видела, с каким... высокомерным видом он снизошел до моей просьбы. Какие оскорбительные слова он говорил при этом. С каким животным удовольствием он издевался над нашей бедностью. Нужно сокращать свои потребности, дети мои. Ведь сейчас такое тяжелое время. Молитесь Мадонне, и она поможет вам, как и я не оставляю вас в беде. Я не выдержал и швырнул деньги в его жирную морду! Будь они прокляты! Эти 1000 лир!

0: А ну-ка подвинем шкаф сюда. Ух ты, тяжелый какой. Ну зачем я его купил? Раньше-то как хорошо было. Костюм на стене, посуда на подоконнике, все под рукой. А теперь новоселье. Ну к чему мне новоселье?
1: А вдруг это она? Откроется дверь и войдет Надя, и я ей, Надюша.

0: Я к тебе сразу после смены, Григорий.
1: Ох, это ты.
0: Ага. Комнаты у тебя замечательные, дворец. Да, теперь мы с тобой соседи. Ты в окно смотрел? Да ты посмотри, чудак, посмотри. Вон, видишь, наша проходная. И ребята идут.
2: Эй!
1: Ну какой там дворец, не преувеличивай, Володя.
2: Не, богатая комната, только порядок надо навести.
1: Ну я всего полтора часа как переехал.
0: А что это на полу? Картина какая?
1: Эй, осторожней, стекло не разбей. И вообще, это тебе не картина.
2: Что же это такое?
1: Это фотография моей дипломной работы.
2: А почему здесь кувшинки, цапля,
0: озеро?
1: Да ну у тебя, кувшинки и цапля сахарные, озеро шоколадное. Это называется фигурный торт. Целый месяц модель обдумывал.
3: Искусство.
1: А я всегда тебе это говорил, а ты только своих сталеваров за людей считаешь.
2: Что ты, Гриша? Я всем девчатам рассказываю, что у меня друг кондитер. Завидуют.
1: Завидуют. Не утешай. Погиб кондитер.
3: Как погиб? Что случилось, Гриша? Торт испортил?
1: Да больше, Володя, я жизнь свою испортил.
3: Да что с тобой?
1: Я обманул одного человека и больше никогда его не увижу.
3: А кто это? Я его знаю.
1: Он машинист метро. Ух, если бы я мог ей сказать.
3: Ей? Теперь уже ей? Сначала же машинист был, Гриша.
1: Ну, она всегда была машинистом, а я...
3: А ты?
1: Я обманул ее.
3: Не может быть. Ну, рассказывай.
1: Эх, что рассказывать? Помнишь, ты в Тушино на праздник не поехал, я один был. Много народу. И вдруг вижу девушка, совсем не похожая на других. Волосы такие светлые, косынка голубая и горошка. Смотрит на парашютистов и говорит.
4: Смотрите, как цветы падают. А вы никогда не прыгали с парашютом?
0: Я прыгал, только в парке культуры с вышки.
4: С вышки я прыгала, и то страшно.
0: А я вот не испугался.
4: А может, у вас такая профессия? Вы, наверное, должны быть очень смелым.
0: Конечно, я очень смелый. Скажите, а вы что, учитесь?
4: Нет, я совсем не такая молодая. Мне 21 год.
1: Неужели вы водите поезда? В тоннелях ведь так темно, и вы не боитесь?
4: В метро я ничего не боюсь.
1: Ого!
4: Не вы один смелый. Мой поезд как птица летит. А вот я сейчас угадаю, кто вы.
1: А кем бы вы хотели, чтобы я был?
4: Летчиком или сталеваром?
1: И тут я ей солгал.
3: Сказал, что ты сталевар, да?
1: Да!
2: Гриша, так ты же не солгал, ты просто перепутал, чудак. Ну что такого? Познакомлюсь с хорошенькой девушкой и скажу, что я кондитер, вот и будем квиты.
1: Да это не поправит дело, все равно я ее никогда больше не увижу.
2: Нет, почему?
1: Вчера мы должны были встретиться у памятника Маяковскому, а я не пошел.
2: Гриша, ты что, оробел?
1: Не понимаешь? Если бы она узнала, что я кондитер, как бы она посмотрела на меня? Ведь ей герой нужен. Она только о сталеварах и говорила. И смелый, и огня не боятся.
3: Слушай, Гриша, вот твой козырь.
1: Какой?
3: Все девушки любят сладкое. А?
1: Брось ты свои шутки, Володя. И вообще, Надя сладкого не любит.
2: Это ты почему решил?
1: Ну, понимаешь, возвращались мы с аэродрома, шли мимо кондитерской. Там на витрине наши торты стоят. Один с шоколадными близнецами, другой с глазированными апельсинами. Я говорю, хотите посмотреть? Она отвернулась, да на что тут смотреть, говорит, ничего интересного, и убежала.
2: Я нашел выход, Гриша!
1: Выход какой? Говори!
2: Ну, говори! Сейчас скажу.
1: Ну?
2: Переходи к нам на завод, станешь сталеваром.
1: Да ну ты все, Володя, шутишь. Я люблю свое дело, и не могу я уйти с нашей фабрики, бросить свой цех. Мы новые модели создаем, а друзья у меня на фабрике какие. Вот, посмотри, это мне подарок, торт-абрикотин. Поздравили с новосельем и вручили.
2: А зачем? Надю мне теперь не угощать.

0: теряю. Что мне делать? Как мне быть? Что мне делать? Как мне быть? Как мне быть? Что мне делать? Как мне быть? Как мне быть?
1: Не беда, с другой познакомишься. Успеешь преподнести свой крем-брюле.
0: Не хочу я ни с кем знакомиться, такой уже, как она, не встретишь.
1: Положись на меня, Гриша, помогу.
0: Поможешь ты?
1: Помогу.
0: Ну да, не знаком и не видел ее даже.
1: Зато с другими знаком. Вон, вон, посмотри в окно. Видишь, девчата с нашего завода идут. Ты взгляни, взгляни на них. О, видишь, вон там. Стройная волейболистка, чемпион без пяти минут. Люся! Люся!
0: Не хочу я смотреть на твоих чемпионок. Все, пойду в метро и узнаю Надин адрес.
2: Ходить, узнавать. Ты погляди на Люсю.
3: Вон она, погляди, в красном платье.
0: В прозрачном шарфике?
1: Да где ты видишь шарфик?
0: А ты не видишь?
2: Надя!
1: Да что с тобой, Гриша?
2: Надя!
1: Да осторожней, из окна вывалишь!
2: Надя, это вы, Надя!
1: Какая Надя? Ты что, бредишь? Ты куда?
2: Надя!
0: Ну кричи, кричи, она не слышит, третий этаж!
3: Ах, это она!
2: Надя!
1: Надя! Вот же мы!
2: Надя!
4: Это меня! Где вы? Ой, Гриша!
0: Надюша, стойте, не уходите, я сейчас!
3: Смотри-ка, уже на улице, а!
1: Гришка, под машину не попади! Наша!
4: Подождите! Машина!
1: Наденька, как вы сюда попали?
4: Я мимо проходила.
1: Прошу вас, зайдите ко мне.
4: А вы здесь живете? А я слышала, что это дом кондитера.
0: Здесь мой товарищ живет. Только что переехал, новоселье справляет. Ой.
4: А может, неудобно, а? Я ведь не знакома.
0: А это мой друг, он мне как брат, он обрадуется. Пойдемте, Наденька.

0: Володя! Володя, мы к тебе на новоселье. Знакомься, вот Надя.
1: Ко мне? На новоселье? Очень приятно.
2: Простите нас, пожалуйста. Я говорила, что неудобно. Ворвались в чужую квартиру.
1: В чужую?
0: Ну да, в твою. В дом кондитера. В вашей фабрике кондитерской, где ты работаешь.
3: Да. Вы простите, Надя. Понимаете, я всего 2 часа как переехал сюда. И понимаете, как-то еще не разобрался, что к чему.
2: Если мы помешаем, мы уйдем. Нет, Гриша.
0: Зачем уходить? Нет, садитесь. Володя, ты хозяин? Дай стул, поухаживай за Надей.
3: Я очень рад. Понимаешь, Гриша, я не помню, что ты, где у меня стулья.
0: Володя, ты, конечно, забыл стулья внести. Они у тебя там, в передней.
3: Ну, конечно, Гриша, они у меня в передней. С этим новосельем, понимаете, я совсем растерялся. Одну минуточку.
2: А все-таки мы не вовремя. Ваш товарищ кого-то ждет, наверное? Я вижу, мы помешали.
0: Надя, это просто удивительно. Вы здесь, в этой комнате.
3: Садитесь, Надюша. И ты, Григорий, садись. Будь гостем.
0: Спасибо.
3: Вот.
2: Да. Скажите, а приятно работать там, где делают все вкусное?
3: Так ведь...
0: Не только вкусное, но и красивое.
2: А вы разве бывали на Володиной фабрике?
0: На Володиной?
3: А как же? Понимаете, ведь я к нему тоже в горячий цех по дороге так почти каждый день захаживаю.
2: Значит, и мне возможно побывать, Гриша. Я давно хотел посмотреть, как варят сталь.
0: Нет. К нам в горячий цех девушек не пускают, там опасно.
3: Хороший хозяин и кофейком бы угостил, как раз бы к моему торту подошло. Вот, смотрите, Надюша, торт абрикотин, сам делал.
0: Ну и сооруди кофе, докажи, что ты хозяин.
2: Не надо столько хлопот, мы и так помешали, мы с Гришей сейчас уйдем.
3: Нет, никуда вы не уйдете, я хозяин, и никуда я вас не отпущу. Где у тебя кофейник, Гриша? Что же я говорю? Где у меня мой кофейник? Ты не помнишь, Гриша?
0: Ты все забыл. Кофейника у тебя нет. Ты брал у соседки, у тети Даши.
3: А ну, конечно. Кофейника у меня нет, я его брал у тети Даши. Как это я мог забыть?
0: Кажется, ее дверь напротив. Ну да, ее дверь напротив. Иди.
3: Да, иду.
2: Ваш друг симпатичный, но немного странный. Он всегда такой забывчивый.
0: Да, знаете, с ним это бывает. Но вообще он замечательный. Это настоящий друг.
2: Какие вы разные, и все-таки вы друзья.
0: Значит, вы считаете, что нельзя дружить с кондитером?
2: Ну.
3: Кофе сейчас будет. Твоя тетя Даша оказалась на высоте.
2: Чья?
0: Вы правы, Наденька. Мой друг действительно странный человек. Ну почему моя тетя Даша? Она твоя!
3: Моя тетя Даша, комната моя, все мое. Только вот Надя не моя.
2: Нет, вы не странный, вы просто веселый.
0: Наденька, все кондитеры веселые.
3: Веселые-то они веселые, а как мы кофе пить будем? Некуда чашки поставить. Стол-то завален книгами.
2: А я давно хотела предложить, давайте уберем в комнате.
0: Давайте.

0: Надюша, у вас золотые руки.
1: Володя, Володь, давайте сюда скатерть. Книги мы убрали.
2: Скатерть?
1: Угу.
2: Гриша, ты не помнишь, я покупал скатерть, а?
0: Ты не покупал, тебе на новоселье подарили.
3: Открой вон тот чемодан, она сверху лежит.
2: Действительно, она же сверху в чемодане лежит. Как я забыл. Чудная скатерть с каймой. Надюша, посмотрите, какова скатерть, а? Подарок новоселу.
1: Может, у вас салфеточки найдутся?
4: Вот салфеточки.
0: О, у меня есть. Вот, пожалуйста, в кармане, только немного измялись они.
1: Бумажные кружевные салфеточки. Какая прелесть. Откуда они у вас?
0: Это брак. Мне на фабрике дали, то есть на заводе.
1: На металлургическом заводе такие салфеточки?
0: Да.
5: А что особенного?
2: Цех ширпотреба. У всех сталеваров такие салфеточки.
0: И в коробках с тортами тоже.
4: Верно.
2: Верно. Немножко разбираешься в моем производстве. А производство, надо сказать, у меня непростое.
6: Я кондитер знаменитый, мастер множества сортов, удивительных бисквитов, удивительных тортов. У меня изделий тонны, и продукты хороши, и довольны все сластены, старики и малыши. Вот изюм я прибавляю, и корицу, и миндаль, и, конечно, получаю замечательную сталь. Ах, простите, я кондитер, мастер множества сортов, удивительных бисквитов, нержавеющих тортов.
2: Могучее дело! Не каждому дано варить металл.
1: Как металл?
2: То есть торты? Конечно, торты, а не металл.
1: Да разве торты варят?
2: Знаете, Надюша, иногда приходится варить.

0: Что-то очень важное.
1: Важное? Ну что ж, говорите.
0: Наденька, я должен вам все сказать. Вот когда вы спросили меня на аэродроме, ну я... Нет, Наденька, я боюсь, вы не простите меня.
2: Мой кофе готов! Дело мастера боится. А где мой абрикотин?
1: А вот же он. А, какой красивый.
2: Еще бы. Марка нашего завода.
1: А вы лучше объясните. Вот эти вот розочки из крема. Вот как их делают, а?
2: Ага. Да очень просто. Выпиливают.
0: Выпиливают. Ты что думаешь, крем это дерево?
1: Гриша, не надо спорить с кондитером. Лучше расскажите, как варить сталь. Я совсем этого не представляю. Но вот как выпускают металл из печи?
0: Ну, Наденька, это очень просто. Ну, ее берут, варят, потом черпают.
2: Ха! Черпают десертными ложками,
1: а
2: да?
1: А почему вы смеетесь? Конечно, если мы не знаем, нам очень трудно объяснить. Я только один раз в жизни видела Мартен. А вы видели?
2: Частенько, знаете, случалось. Надюша, по-моему, нам пора к столу.
0: Правильно, давайте к столу.
2: Давайте к столу. А вот торт, кто его будет резать?
0: Конечно, Наденька, прошу вас, режьте. Торт – это великое дело. Подумайте, Новый год, свадьба, день рождения. Да может ли любое событие обойтись без торта?
2: Красиво говорит. Действительно, я как-то до сих пор недооценивал. Такая у меня замечательная профессия, а я...
0: Ну, подожди, подожди, Володя. Я так больше не могу. Наденька, я должен сказать вам...
1: Что?
0: Я хотел просить вас спеть.
1: Ах, вот что.
2: Да, Надюша, спойте, пожалуйста.
1: Ну что ж, давайте гитару.

вас такие лица, что не знаю, как мне быть. Как-то странно говорить.

0: друзьями праздник весело встречать. Праздник весело встречать.
1: Наденька, как вы поете? Нет, я должен вам сию же минуту все сказать. Ой, боюсь.
2: Ну так я скажу. Держись, Гриша, приступаю к разрешению вопроса. Надя, скажите откровенно, вы могли бы полюбить кондитера?
3: Володя, нельзя быть таким. Почему вы меня спрашиваете?
2: Надя, это очень важно. От этого зависит будущее, жизнь.
3: И вы спокойно слушаете, Гриша? Я не ожидала. Да и вообще не понимаю, вы оба какие-то странные.
2: Допустим, что я странный. А кондитеры самые лучшие парни в мире.
3: А мне до этого нет никакого дела. И кажется, вообще мне пора домой.
1: Нет, нет, подождите, подождите. Ну, спасибо, друг, помог.
2: Сейчас что-нибудь придумаю. Вы не имеете права уходить. Подождите, слушайте. Надюша, ну, вот, слушайте. Вот, музыка. У всех новоселье, праздник, а вы хотите уходить. Не надо уходить, не обижайте новоселов. Надюша, вот что, давайте танцевать. Надюша,
3: что
2: тур
3: вы?
2: Вальса, один тур, Надюша.
3: Ну что с вами поделаешь?
2: Танцуем.
3: Ой, Володя, вы меня совершенно закружили.
2: Любите кондитера, любите кондитера.
3: Вы опять запрыжили?
2: Прошу вас.
3: Смотрите, я сейчас уйду.
2: Надя, Гриша, приглашай Надю.
1: Наденька, вы легкая, как перышко, но любите кондитера. Наденька, я боюсь, что вы улетите. Любите кондитера. Наденька, Наденька.
3: Володя, к вам гости. Я видела, что вы кого-то ждете. Гриш, нам лучше сейчас уйти.

0: вы там?
1: Володя, что ты спрашиваешь?
2: Конечно, входите, пожалуйста.
3: Мне сказали, что сюда переехал молодой кондитер.
4: Да, обращение верно, молодой кондитер перед вами, Володя.
3: Я чрезвычайно рад, молодой человек, давайте познакомимся. Окончили наш техникум с отличием?
0: Собственно говоря, да. Хотя, понимаете, не совсем, впрочем...
4: Оставьте, наконец, ваши шутки, Володя. Пожилой человек вас спрашивает, неужели вы не можете ответить серьезно?
0: Да, да, да. Я окончил техникум с отличием.
3: Я что-то вас не помню. Ведь я частенько бываю у вас на фабрике. Позвольте, позвольте. Да вот он, молодой кондитер. Ему при мне вручали диплом.
4: Нет, нет, вы ошибаетесь. Это не кондитер. Это столевар.
3: Ну что вы, девушка, я стар, но память у меня хорошая.
4: Ну что вы.
3: Вот он, Гриша Лобанов. Сразу не признала. Сейчас разрешите вас приветствовать, молодой коллега.
4: Гриша, что это значит, наконец?
1: Володя, что мне делать?
0: Это значит, папаша, вы ошибаетесь. Кондитер это я.
4: Что?
3: Тем лучше, если здесь два кондитера.
4: Нет, ой, у меня начинает кружиться голова. Дедушка, не слушайте их, я вам сейчас все объясню. Вот это вот кондитер, так. А это столевар.
2: Нет, Надюш, здесь один кондитер.
4: Я ей говорю, что один, я-то ведь знаю.
2: Вы ничего не знаете, кондитер это я.
4: Что?
0: Гриша, не губи себя. Не слушайте его, Надя.
3: Почему вы думаете, что он себя губит? Что здесь происходит?
4: Я ничего не понимаю. Зачем вы меня обманываете?
2: Наденька, это правда. Я обманул вас, и вы никогда не простите мне.
3: Что эта девушка должна простить моему молодому коллеге?
2: Так, Яков Петрович.
4: Хоть вы скажите, кто вы такой, дедушка? Столевар или кондитер?
3: Почему столевар? Я 50 лет работал на кондитерской фабрике. Представится мастер фигур тортов Яков Петрович Синицын.
4: Видите, Гриша, дедушка не скрывает, что он кондитер.
2: Наденька.
4: А вы обманули меня. Сказали, что вы столевар.
3: Как? Молодой человек, вы скрыли свою профессию от девушки. Зачем?
4: Так это что, правда, Гриша, что вы кондитер? Я уже боюсь верить.
0: Верьте, Надюша, я же знаю его с детства.
4: А кто же вы?
0: Ну, ясно кто, столевар.
4: Опять вы мне говорите неправду. Вы сказали, что в этом доме живут только кондитеры.
3: Конечно, дом нашей фабрики.
2: Наденька, так я должен признаться еще в одном страшном обмане.
4: Что еще такое?
2: Так здесь-то живу я, и не я что? Пришел в гости к Володе, а Володя пришел в гости ко мне.
3: Ну и что?
4: Как что? Вы ничего не знаете, дедушка? Они разыгрывали меня и смеялись.
2: Наденька, ну как вы можете? Мы только Наденька. Хотели, чтобы вы не ушли, а остались с нами.
4: Наденька. Да, почему вы скрыли от меня, что вы кондитер?
2: Наденька, так потому что вы и слышать не хотели о тортах.
3: Девушка не интересуется тортами? Не может быть.
2: Может! Когда мы шли с аэродрома, я показал Надюше витрину. Там был наш знаменитый свадебный пирог.
3: Моя модель шоколадной близнецы в люльках.
2: А Надя не стала смотреть и убежала.
3: Естественно, застеснялась. Пирог-то свадебный. Бывает.
2: Наденька, ну за что вы не любите кондитера?
3: Ну, за...
4: Никогда я в жизни этого не говорила.
3: Наденька.
4: Я очень люблю сладкое. И если бы мне сразу сказали, что вы кондитер...
2: Надюша, ну хорошо, но он кондитер. Ну надо же его простить.
0: Прости, Надюша, простите.
3: Слушайте, Надя. Сейчас все будет ясно. Я расскажу вам один случай. Это было 40 лет назад.
2: Папаша, подождите.
3: Я начал работать на кондитерской фабрике.
2: Понятно.
3: Когда мне было 10 лет. Это было...
2: 40 лет назад, я подружу.
3: Нет, 65.
2: Ого.
3: Друзья, немало лет я прожил, и хоть я числюсь в стариках, но с молодыми я моложе, огонь в душе, огонь в руках. Меня улыбка ваша греет, и думаю сейчас о том, я потому лишь не старею, что увлечен своим трудом. Друзья, как быстро время мчится, вот день один, вот день другой. Мука и сахар и корица, десятилетия под рукой. И если есть в изделиях сладость и вкус, доволен я, друзья. И если приношу я радость, то бесконечно счастлив я. То бесконечно счастлив я.
2: Яков Петрович, как вам аплодировали, когда вы пришли к нам на выпускной вечер? Наш старший технолог всем рассказывал, что он ваш ученик.
3: А у меня очень много учеников.
2: Надя, неужели вы сердитесь на меня и все еще не простили?
3: Надюша, ну как можно на него сердиться? Это новатор, артист. Я видел его модели. А какая рецептура? Человек с фантазией.
0: Верно! Если бы я не был столяром, Надюша, я хотел бы быть кондитером. Ну, Надюша, Наденька.
2: Надя.
4: Гриша, я ведь вас не поздравила с новосельем.
2: Наденька! Григорий!
5: Наденька, я давно вам хочу сказать...
3: Подождите, я тоже хочу вам сказать. 50 лет тому назад был один случай.
2: Папаша, подождите!

Уважаемые товарищи, сегодня в радиотеатре премьера. Радиоспектакль «Первая встреча». Пьеса-хроника Виктора Дубровского. Действующие лица исполнители. Алексей Максимович Горький, народный артист РСФСР Афанасий Кочетков. Мария Федоровна Андреевна, народная артистка РСФСР Галина Кирюшина. Николай Евгеньевич Буренин, заслуженный артист РСФСР Евгений Карельских. Заломов, артист Юрий Никулин. Арабидзе, артист Александр Евлахишвили. Бальмонт, заслуженный артист РСФСР Геннадий Бортников. Шаляпин, заслуженный артист РСФСР Роман Филиппов. Кудрин, заслуженный артист РСФСР Вячеслав Дугин. Липа, артистка Нелли Ильина. В остальных ролях и массовых сценах заняты артисты московских театров.

0: Teraz to
1: krote! Stoj! Naprawo! Odwoje w wagon!
2: Это ради коллеги Безногову, пострадавшему за веру царя и отечества.
1: Господа приезжие, гости матушки Москвы, кто куда желает, мигом домчу. Прошу садиться, родимые.
0: Позвольте.
3: Пожалуйте, господин хороший. Куда прикажете?
0: На Остоженку.
1: Ну! Пошли! Веселее!
4: Прошу извинить за любопытство. Вы вроде с петербургского скорого?
0: Да.
4: Как там, в столице?
0: В каком смысле?
4: Бастуют?
0: Бастуют.
4: Сильно?
0: Да как вам сказать? Некоторые заводы не работают.
4: Что удумали, а? То стреляли в кого ни попадя, бомбы бросали, а теперь забастовка. Всеобщие. А здесь все бастуют. Железные дороги стали, все, кроме Николаевской. Заводские бастуют, почта-телеграф бастуют, газеты не выходят, пекари бастуют, даже извозчики.
0: Вы же работаете?
4: А я не извозчик.
0: А кто же?
4: Хозяин извозного предприятия.
0: То-то я смотрю на вас, тулуп не по плечу.
4: Как наши душегубы забастовали, мы, хозяева, сами сели на козлы. Не разоряться же.
0: Остановите. Я здесь выйду.
4: Так не доехали же.
0: Ничего. Я пройдусь.
4: Извольте.
0: Остальные можете оставить. На чай.
4: Остальные? Насмешничаешь? Интеллигент паршивый! Ничего, мы вам еще покажем. Но, проклятые!
5: Из дневника наружного наблюдения особого отдела Московского охранного отделения. 20 сего ноября месяца 1905 года было продолжено наблюдение за негласно поднадзорным литератором Алексеем Максимовым Пешковым, псевдоним Максим Горький, имеющим проживание в городе Москве по адресу угол улиц Маховой и Воздвиженки, дом 7/4, квартира 20. В первой половине дня ничего внушающего подозрения замечено не было. Квартиру покидали и вновь возвращались только лица, проживающие по указанному адресу, и прислуга. В полдень вошел в подъезд и поднялся в 20-ю квартиру молодой человек лет около 30, среднего роста, с русой бородой и усами, одетый в богатое пальто и шляпу.

0: Кто там?
1: Грач на горе.
0: Весна на дворе. Входите.
1: Здравствуйте, Олимпиада Дмитриевна.
0: Здравствуйте, господин Буренин.
1: Ой. У вас хорошая память.
0: Так ведь летом были у нас на даче. Ой, помню.
2: Эх ты, конспиратор, сколько раз говорил, никаких дат и фамилий.
1: Ну, не беспокойтесь, я на легальном. Моя фамилия действительно Буренин. Буренин Николай Евгеньевич. А вы, очевидно, товарищ Васо.
2: Васо Арабидзе.
0: А сам фамилию называешь? Конспиратор?
1: Вам привет, Васо, от Леонида Борисовича. Он просил напомнить вам, как командиру дружины, что, находясь в квартире Алексея Максимовича, вы ни в коей мере не должны мешать его работе.
2: Мы сидим тихо-тихо, даже голоса не подаем. Товарищ Красин может не беспокоиться.
0: Тихо! Только палят из револьверов.
2: Стрельба учебная.
0: Учебная. Огрому на весь квартал.
1: Как же так, товарищ Васо? Что, и Алексей Максимович был дома?
0: Попросила ему дать стрельнуть разок.
2: Он умеет, только опыта нет.
3: Липа, кто пришел?
0: К вам, Алексей Максимович, гость.
3: Кто же?
4: Николай Евгеньевич. Очень рад.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей
4: здравствуйте,
1: Максимович.
4: Здравствуйте.
0: Что же вы встали, Алексей Максимович? Вам еще компресс надо положить.
4: О, надоели мне эти компрессы, мушки, пиявки. Пойдемте в столовую, Николай Евгеньевич. Вы, наверное, замерзли и проголодались. Липа, поставь самовар.
0: Давно кипит.
4: А я уж начал беспокоиться. Петербургской скорой 3 часа как пришел, а вас все нет.
1: Сбивал со следа нахальных филеров. Пришел, по-моему, без хвоста.
4: Сунуться боятся, но любопытство проявляют. Уж сколько дней торчит у дома напротив и пялится на наш подъезд некий господин в котелке.
1: А, я заметил, да.
4: Марья Федоровна огорчала, что должна уйти, у нее репетиция. Остальные товарищи оповещены и соберутся в 5. Но сначала чаю.
1: Спасибо, не откажусь.
4: Прошу.
1: Благодарю.
5: В Московское губернское жандармское управление. Особый отдел Московского охранного отделения просит принять меры к установлению личности неизвестного лица, находящегося на квартире Максима Горького по адресу угол Маховой и Воздвиженки, дом 7/4, квартира 20. Описание примет прилагается.
4: Целую неделю мы не имели вестей из Петербурга. Мария Федоровна извелась, хоть и скрывала. Она почти ежедневно играет и репетирует, устает, приходит желто-зеленая. Ну, к тому же волнуется за детей. После развода с Жалябушским она их отвезла в Петербург к сестре. Видит редко. А тут ваше молчание. По сему поводу возникли всякие беспокойные мысли. И вот только вчера сообщили о вашем приезде.
1: Ехать должен был Леонид Борисович. Но его задержали некоторые обстоятельства, в том числе хлопоты по новой жизни.
4: А что с газетой? Мне почему-то не прислали нескольких последних номеров.
1: 2 номера конфискованы. Наложен громадный штраф.
4: Любыми способами задушить. Ну да, как же? Как же это терпеть? В столице империи выходит ежедневная легальная газета эсдеков, да еще большевиков. Ах, черт подери. В этих номерах должна была появиться последняя часть заметок о мещанстве.
1: Они поставлены в 18-й номер. Его набрали вчера. Там же статья Ленина об учредительном собрании. Да, Алексей Максимович, мне дали для вас несколько экземпляров.
4: Вот. Вот, спасибо.
1: Прошу.
4: Спасибо. А за статью в особенности? Ну, а штраф придется платить. О деньгах пусть товарищи не беспокоятся. Я собрал некую сумму. пока не заболел, читал «Детей солнца» разным интересующимся лицам. У княгинища Гадаева, например, собралось человек 100, и места продавались по 50-100 рублей. Кроме того, дал Гарин Михайловский, племянник Морозова Шмидт, ну и еще кое-кто.
1: Да, но штраф должен быть внесен Марии Федоровной как официальной издательницей.
4: Разумеется.
1: Владимир Ильич считает нашу газету самой широкой трибуной партии. Он ставит вопрос о том, чтобы «Новая жизнь» стала фактически центральным органом ЦК.
4: Намерение серьезное и весьма. Чем могу содействовать?
1: Вот как раз по этому вопросу Ленин созывает совещание членов ЦК. И он просит принять участие вас и Марию Федоровну.
4: Благодарю. Все непременно. А когда?
1: В следующее воскресенье.
4: Я давно собираюсь в Питер, да видите ли, чертов плеврит привязался, 3 месяца мучает. И врачи ни в какую. Но на этот раз им меня не удержать.
1: Так, а может быть, не стоит спорить с медициной?
4: Стоит. Стоит. Наконец-то я его увижу. Как он?
1: Поразительная энергия. Сжатая до предела пружина.
4: Хорошо сказано.
1: 3 недели тому назад я встречал Владимира Ильича на финляндском вокзале. Он улыбался. В Питере встречаться приятнее, чем в Женеве. И как только сели в пролетку, он засыпал меня вопросами. О стачке на Семянниковском, о волнениях на Ижорском и Балтийском заводах. А когда к нему пришли Красин, Румянцев и другие товарищи, тотчас заговорил об оружии для рабочих.
4: Значит, будет великая драка.
1: Как всегда, крайне нужны деньги. Леонид Борисович просил выяснить положение дела с завещанием Морозова.
4: Лучше, если об этом вам расскажет Мария Федоровна.
1: И самое важное, это поручение Владимира Ильича. Взять у вас литературный материал для ближайшего номера «Новой жизни». Хорошо бы сказал Владимир Ильич что-нибудь в духе ваших заметок о мещанстве.
4: Ну что же, может быть, я кое-что вам покажу.
6: Справка департамента полиции. Нижегородский мещанин Алексей Максимов Пешков, псевдоним Максим Горький, известен как автор сочинений «Вредного направления» и глава оппозиционной группы радикальных писателей, участвующих в агитации и возбуждении общества. Пешков Горький является лицом политически неблагонадежным. В 1902-1903 годах входил в московскую группу «Искры». За антиправительственную деятельность неоднократно привлекался к дознанию и подвергался заключению. 11 января сего 1905 года за распространение воззвания, возбуждающего к неспровержению существующего строя, Пешков был заключен в Петербургскую Петропавловскую крепость и привлечен к дознанию в соответствии с первым пунктом 132 статьи Уголовного уложения. 14 февраля по состоянию здоровья освобожден из заключения под залог в 10 тысяч рублей. 4 ноября дело по обвинению Пешкова прекращено. В настоящее время с августа месяца проживает в Москве. По агентурным сведениям поддерживает сношения с лицами, входящими в Московский комитет РСДРП и принимает ближайшее участие в издании в Петербурге легальной ежедневной газеты социал-демократического направления «Новая жизнь».
4: Кажется, уходят мои грузины.
1: Не мешают они вам работать?
4: Нисколько, нисколько. Превосходные парни. Накануне похорон Баумана их дружина из 12 человек разогнала тысячную толпу черносотенцев. Друзья мои, вас покормили?
7: Не беспокойтесь, Алексей Максимович, все в порядке.
8: Спасибо.
7: Дай этого, Вичу, дай этого. Даукар, то им два рага, царамов, дай свинь, царамов.
8: Да.
7: Алексей Максимович, извините, но их ждут типографии, надо вывести листовки.
4: Понимаю, понимаю. Будьте осторожны.
7: Ну, конечно.
9: Не беспокойтесь, Алексей Максимович.
10: Мы вечером вернемся.
11: Ну, а с вами останется Васо.
4: Отменной смелости, юноши. А ведь им всего по 18-20 лет. Почти все студенты.
12: Васо, по-моему, старше.
4: Да, он артист грузинской драмы. И, говорят, хороший. Как командир дружины, энергичный и строго требовательный. Как видите, я очень хорошо охраняюсь. Ну, а теперь располагайтесь поудобнее. Я вас умучаю чтением.
12: Вот только следует ли вам при этом курить, Алексей Максимович?
4: Привычка, когда работаю. Так вот, по поводу заметок о мещанстве я получил несколько писем. Все они написаны в истерическом, воющем тоне, со страниц их брызжет темный, желткий страх. Я не могу отвечать каждому порознь и решил вот ответить всем сразу. Хочу прочитать вам заключительную часть моего ответа. Люди, которые говорят и пишут о любви к ближнему, всегда были глубоко противны мне, как лицемеры и лгуны. Я слишком хорошо знаю жизнь для того, чтобы верить им. Эх, господа, имейте мужество быть правдивыми. Когда вы говорите о любви, вы вашей сладкой речью хотите только заговорить зубы ваших ближних, оскаленные голодом и злобой. Вы лжете, проповедуя любовь тем людям, в сердцах которых вы сами же посеяли зависть, ненависть и злобу. Вы искренни, конечно, когда советуете ближним вашим «люби нас», но вы скрываете за этими словами другие, более правдивые слова. Несите терпеливо, не возмущаясь, без ропота, тяжелый гнет труда, унижение, нищеты, возложенной нами на ваши спины. Но вы нагло лжете, когда говорите своим рабам, мы тоже любим вас. Рабов нельзя любить, их можно только презирать или бояться. В сердцах у вас нет любви, там тесно улеглись три стооких жабы, ревниво охраняющих дремотный ваш покой и равновесие души от вторжения жестокой правды жизни и творческого чувства. В сердцах у вас три цербера – жадность, пошлость, ложь. Я не оправдываю жестокости, которую вы сами сделали законом жизни. Я только говорю, что в стране, где все вы так долго допускали произвол и насилие, в этой несчастной стране среди вас нет правых, нет достойных сострадания. Но есть в стране другая, светлая сила, озаренная великой мыслью, охваченная яркой мечтой о царстве справедливости, свободы, красоты. А впрочем, тому, кто родился слепым, я не могу передать на словах красоту и величие моря.
12: Как сильно и точно сказано.
4: Ну вот, мне сегодня отпечатают на Ремингтоне и вы возьмете с собой. Если товарищи сочтут уместным, пусть публикуют.
5: В особый отдел Московского охранного отделения. Московское губернское жандармское управление не располагает данными о неизвестном лице, посетившем квартиру поднадзорного литератора Максима Горького. Принимаются меры для установления личности указанного лица.
4: Прошу знакомиться. Николай Евгеньевич приехал по поручению Красина.
12: Буренин.
10: Заломов. Петр.
12: А по батюшке?
4: А по батюшке Андреевич. К тому же мой земляк.
10: А зачем по батюшке? Еще годами не вышел.
4: А при чем тут года? Отец семейства. Недавно дочка родилась. Правда, вышеназванная дочерь с мамашей все еще в Енисейской губернии. Откуда явился Петр Андреевич вопреки воле начальства?
10: Вот не знаю, как быть, Алексей Максимович. Жена хочет приехать в Москву. Да стоит ли? Ведь меня могут схватить. А тогда припомнят побег и прочее.
4: А может быть, наоборот? Жена поможет вашей конспирации. По-моему, вы слишком рискуете. Вот и сейчас. Пришли ведь с парадного входа.
10: Так я оделся поприличнее. Даже вот надел крахмальный воротничок и манжет. И, конечно, подождал, пока нищий с толстой полицейской мордой, сидящий на углу, не уберется в чайную.
4: А не было ли на нем жандармских штанов?
10: А, по-моему, не было.
4: В Нижнем ежедневно торчал в мелочной лавке против моих окон жандарм. Одевался ломовым извозчиком. Вот только забывал снять свои жандармские штаны.
12: Ситуация для комедии с переодеванием.
4: Вот, вот. Хочется написать что-нибудь смешное. Даже название придумал. Охранное положение. Попробуй, а? Ну, а что касается жены, посоветуйтесь с Марией Федоровной. Она в этом понимает лучше нас. Я только знаю, что в целях конспирации лучше быть семейным.
10: А ко мне мать приехала из Сормова. Живет со мной.
4: О, это очень хорошо. Замечательная она у вас, замечательная. Передайте ей от меня поклон.
10: Спасибо.
12: Петр Андреевич, у меня к вам есть несколько вопросов.
10: Да, слушаю вас.
4: Прошу извинить, но вынужден вас оставить. Обещал принять корреспонденту одной заграничной газеты, как он меня заверял, демократического направления. К тому же освещал мою отсидку в Петропавловке. Следует поблагодарить. Вы оставайтесь здесь, а я побеседую с ним в гостиной.
12: Так вот, Петр Андреевич, товарищ Красин просит доложить, как обстоят дела с открытием мастерской. Нашу техническую группу крайне тревожит отсутствие оболочек. Начинка есть. Есть капсули. Есть Бигфордов шнур, но страшно мало оболочек.
10: Да, мы и сами обеспокоены. И вот ищем выход. Вот один наш товарищ использует для оболочек гимнастические гантели.
12: Хм, дельно.
10: И для конспирации хорошо. Гантели, мол, и все. Да жаль, во всей Москве их кот наплакал. Во всех магазинах скупили и набрали меньше сотни.
12: Вот видите, тем более необходимо ускорить открытие мастерской. Леонид Борисович внес некоторые изменения в конструкцию.
10: А чертеж или рисунок есть?
12: Есть, конечно. Сейчас, минутку.
13: Простите, он у меня в ботинке. Вот.
12: Вот, пожалуйста. Посмотрите и познакомьте с ним командиров дружин. Они должны быть к 5.
10: Ну, время еще есть. Ага. Ну, я пойду, пожалуй, к Олимпиаде Дмитриевне на кухню. Там никто не будет мешать. Ну и покумекаю маленько.
12: Хорошо, хорошо. Покумекайте.
6: В департамент полиции, Министерство внутренних дел. Московское, губернское, жандармское управление направляет описание примет неизвестного лица, посетившего находящегося под негласным надзором литератора Максима Горького, и просит сообщить, имеются ли какие-либо данные об указанной личности.
14: Мистер Горький, я представляю газету, которая принимала участие в общеевропейской кампании за ваше освобождение из Петропавловской крепости.
4: Я уже имел возможность поблагодарить за это всех друзей русской демократии. Рад случаю еще раз сказать спасибо вам и вашим коллегам.
14: Европа гордится, что вырвала вас из царской тюрьмы.
4: Я высоко ценю многих писателей и общественных деятелей Европы, так горячо отозвавшихся на факт моего ареста. Но освободил меня русский рабочий.
14: Рабочий? Это интересно. Кто он? Назовите, пожалуйста, его фамилию.
4: У него много фамилий. Сотни, тысячи.
14: Понимаю.
4: Это его кровь пролилась 9 января. Это его дети голодали, когда он бастовал. Это он требовал от правительства освободить Горького.
14: Любопытный факт. А теперь, мистер Горький, разрешите несколько вопросов, которые интересуют наших читателей.
4: Прошу, прошу.
14: Что вы чувствовали, когда впервые попали в Петропавловку?
4: Что чувствовал? Для меня тюрьма не новость. Мне приходилось сидеть и раньше. Но в Петропавловке сидеть тяжелее. Как только подумаешь, что ты в Трубецком бастионе, встают тени декабристов, народовольцев. Здесь медленной смертью умирал Нечаев. Здесь сожгла себя Мария Ветрова. И от этих воспоминаний болью сжимается сердце.
14: Простите, мой вопрос вас разволновал?
4: Ничего, ничего.
14: Удивительно, как вы смогли в такой обстановке сочинять?
4: А я решил воспользоваться свободным временем. И попросил бумагу, чернила, перья. Через месяц я исписал 2 тетради и сочинил «Детей солнца».
14: Я был на премьере в художественном театре в тот вечер, когда зрители подумали, что на сцену вбежала черная сотня. Такое время. Пьеса умная. Я считаю, ее замечательно сыграли артисты.
4: Спасибо, спасибо.
14: Не отразилось ли пребывание в крепости на вашем здоровье?
4: Там чертовски сыро.
14: Мне сказали, что, по мнению врачей, нахождение в подобных условиях для вас смертельно опасно. Почему же вы не эмигрировали и ждали суда над собой, хотя суд грозил вам новым заключением?
4: Суд дал бы мне превосходное основание объяснить Европе, почему именно я революционер и каковы мотивы моего преступления против существующего порядка, избиения мирных и безоружных жителей России. А если бы меня оправдали, я бы публично спросил почтенное семейство Романовых, за что меня держали месяц в крепости. Но 2 недели тому назад дело прекратили и даже вернули залог.
14: У вас, наверное, был хороший адвокат, защитник?
4: Да, неплохой.
14: Кто он?
4: У него опять-таки много фамилий, сотни, тысячи.
14: Понимаю, прекрасно сказано. Мистер Горький, я слышал, как премьер-министр Витте назвал вас одним из главарей смуты.
4: Изумительная глупость правительства Витте состоит в том, что оно все еще полагает, будто последние события это смута. На самом деле, это начало новой русской истории.
14: Простите, мистер Горький, как вы оцениваете существующую в России политическую ситуацию?
4: Семейство Романовых будет изо всех сил стараться удержать власть над страной в своих руках. Но дни их сочтены.
14: Благодарю вас, мистер Горький. Я уверен, что ваше интервью поможет общественному мнению Европы лучше понять русские события.
4: Дай-то Бог, дай-то Бог. До свидания.
14: До свидания.
4: Уж простите, простите, Николай Евгеньевич. Беседа несколько затянулась.
12: Вы устали, Алексей Максимович. Вам, очевидно, следует отдохнуть.
4: Нисколько, нисколько. Беспокоится Европа. Ждет, что там произойдет в этой самой России.
12: Беспокоится. Но есть и сочувствующие. Особенно среди социалистов. Вот в Париже, в Женеве меня подробно расспрашивали. Юманите напечатала большую статью.
4: Вы знаете, Николай Евгеньевич, я 18 лет живу среди революционной публики. Но вот подлинную революционность я почувствовал в большевиках, в статьях Ленина, в работе тех, кто идет за ним. Возьмите, к примеру, Заломова.
12: Он понравился мне. Толков и Сметлев.
4: Прошлой зимой Красин говорил мне, что по мысли Ленина необходимо создать кадры профессиональных революционеров, интеллигентов и рабочих, так сказать, инженеров и художников революции. А вот я бы назвал Заломова и его товарищей мастеровыми революции. Ха, нынешним летом в Коколе я познакомил с Заломовым Репина, сказав, что это революционер-подпольщик. Репин отозвал меня в сторону и разочарованно сказал, что в наружности Заломова нет ничего революционного, и, должно быть, я просто пошутил.
12: Да, ну что ж, бывает, что и великие ошибаются.
4: По-моему, это новый тип русского рабочего человека, вызванный в жизни его прямым участием в борьбе за право иначе жить. И хочется, чтобы Илья Ефимович и другие увидели, что являются собой на самом деле такие, как Заломов. Очень хочется.
15: Из дневника наружного наблюдения особого отдела Московского охранного отделения. В 4 часа дня в находящуюся под наблюдением квартиру номер 20 дома 7/4 на углу Маховой и Воздвиженки возвратилась проживающая по указанному адресу совместно с Пешковым артистка Андреева.

0: Ты зачем открываешь? Спроси пароль.
1: Так это же хозяйка Марья Федоровна. Я в глазок увидала.
0: Все равно спроси.
1: Какой ты?
2: Марья Федоровна, грач на горе.
3: Весна на дворе.
1: Извините, Марья Федоровна, это Васок. Спроси, да спроси.
4: Правильно, правильно, Васок.
0: А как же, конспирация?
1: Просто ты настырный.
0: Не настырный, а дисциплинированный.
5: Хорошо, что пришла. А то я уж начал волноваться.
4: Да что со мной случится? Ты же знаешь, я осторожная, даже, можно сказать, трусиха. Чуть что, спрячусь в подъезд.
5: Ну что, озябла, трусиха?
4: А ветер холодный.
5: Маруся, у нас гость Николай Евгеньевич.
4: Что-нибудь важное?
5: Да.
4: Странный звонок.
0: Отойдите от двери, быстро.
4: Липа, взгляните в глазок. Ну?
1: Это сосед. Как его? Ну, статский генерал.
0: Нет ли с ним кого-нибудь?
1: Один он.
4: Можно открыть? Ты, Алёша, иди к себе.
5: Ну, хорошо, хорошо.
4: И вы, Васо.
0: Я буду рядом со дверью.
4: Хорошо.
2: Кто там?
6: Я хотел бы видеть госпожу хозяйку.
2: Прошу.
6: Благодарю.
1: Прошу, хозяйка как раз только что пришла. Прошу.
6: Благодарю. Добрый день, госпожа Андреевна.
4: Добрый день. Позвольте пригласить вас пройти.
6: Благодарю. Не желаю вас утомлять. Я буду краток. Мы с вами не знакомы, поэтому разрешите назвать себя. Тайный советник Михаил Сергеевич Кудрин, проживаю этажом выше.
4: Слушаю вас, господин Кудрин.
6: Извините, что я пришел и беспокою вас. Мне неловко. Но видите ли, моя жена очень нервная женщина. А у вас тут молодые люди учатся стрелять и попали прямо в пианино, когда жена играла. Ей стало плохо.
4: Простите, господин Кудрин, простите, но, очевидно, произошло недоразумение.
6: Да.
4: Мы репетировали. Да, у нас происходила репетиция, и, возможно, кто-нибудь случайно выстрелил. Передайте госпоже Кудриной мои извинения.
6: Спасибо. Спасибо. Да, мы с женой несколько раз видели вас на сцене и восхищались вашим талантом. Затонувший колокол. Врат царства три сестры. Ну, если возможно, попросите ваших коллег репетировать немного сдержаннее. Честь имею.
4: До свидания.
6: Честь имею.
4: До свидания.
6: Честь имею.
4: Васо! Васо! Где же вы, Васо? А ну, выходите!
0: Марья Федоровна, дорогая.
4: Вы же мне твердо обещали. Нет, вы мне обещали, что в присутствии Алексея Максимовича вы не будете возиться с ручными бомбами и прочими взрывными устройствами.
0: Я этим и не занимался.
4: Зато открыли стрельбу.
5: Маруся, не ругай, Васо. Это я им разрешил.
4: Наверное, и сам пальнул разок-другой.
5: Только один раз.
1: Один раз, конечно.
4: Эх, Алёша, какой ты недисциплинированный.
5: Пойдем, Маруся, к Николаю Евгеньевичу.
4: Ты сказал, он приехал с чем-то важным?
5: Да. Нас приглашают в Питер. Ленин по делам газеты.
4: Я как раз сегодня на репетиции вдруг подумала, основное звено, как любит говорить Ильич, это газета, а мы оказались на целую неделю оторванными от нее. Как же так?
5: Ты права. Пойдем?
4: Пойдем.
7: Справка департамента полиции. Артистка Московского художественного театра Мария Федоровна Желябужская по сцене Андреева с мая 1904 года находится в сфере наблюдения Московского и Петербургского охранных отделений. Вся труппа этого театра не внушает доверия в политической благонадежности, так как, по имеющимся сведениям, большинство артистов имеют непосредственные отношения с неблагонадежными лицами, каков, например, Алексей Максимов Пешков, означенная Андреева, будучи женой действительного статского советника Желябужского и дворянкой, вступила в гражданский брак с Пешковым. Вместе с ним она является устроительницей концертов, сборы с коих идут на заведомо революционные цели. Андреева поддерживает связи с известными деятелями РСДРП и состоит издательницей газеты «Новая жизнь».
4: Здравствуйте, Николай Евгеньевич.
8: Здравствуйте, Мария Федоровна.
4: Алеша успел мне сказать, когда нужно ехать?
8: Встреча назначена в редакции в воскресенье утром.
4: У меня как раз с пятницы есть несколько свободных дней, а с репетицией, надеюсь, отпустят. Наконец-то я их познакомлю.
5: Только не задавайся, не задавайся, что раньше меня знаешь его.
8: Владимир Ильич просил передать свой дружеский привет, как он сказал, белой вороне.
4: Мне лестно это прозвище, но я совсем не белая ворона.
5: А я согласен с Лениным. Белая ворона.
4: Таких белых ворон в партии уже не один десяток. А вы сами, Николай Евгеньевич, выходец из богатой купеческой семьи, одаренный пианист, любимец и баловень, пошли на риск жертвы и отсидку в тюрьме. Разве вы не белая ворона?
8: Я могу с вами согласиться, Мария Федоровна, только чтобы быть в одном отряде пернатых.
5: Браво, Николай Евгеньевич, браво.
1: Простите, Алексей Максимович, вас спрашивает поэт.
5: Какой поэт?
1: Ну, он бывает у вас, да я все фамилию забываю. Ну, поэт. Бальман.
5: Бальмонт, Липа.
1: Бальмонт.
4: Кстати, Николай Евгеньевич, о птицах. Не хотите ли посмотреть Алешиных синиц?
8: С удовольствием.
5: Не очень-то он вовремя, а? Ну да ладно, проси.
4: Алеша, пока ты будешь беседовать с Бальмонтом, мы побудем в птицевой.
5: Хорошо.
4: Когда мы снимали квартиру, этой маленькой комнатке Алеша обрадовался больше всего. Да, он построил здесь эту клетку и напустил в нее синиц. Алексей их очень любит. Николай Евгеньевич.
8: Да?
4: Признаюсь вам, я беспокоюсь за его здоровье. Глаза запали, кочергой не достанешь. Берет газету, руки трясутся.
8: А мне он показался бодрым.
4: Его очень обрадовала предстоящая встреча. Все 3 недели, узнав о приезде в Россию Ильича, он буквально рвется в Питер. Только решительный запрет врачей удержал его. Я понимаю, его тяготит вынужденное сидение дома.
8: Ну, конечно, конечно. При его жажде все видеть и слышать. Да, это действительно трудно.
4: Удержать его дома можно только в порядке партийной дисциплины. И то не всегда. Недавно, несмотря на запрещение, он вышел на улицу и пошел к Арбату.
8: Что вы говорите?
4: Да. Я когда узнала вместе с Петром Андреевичем за ним, тут вдруг началась стрельба, пули свистят, а он идет высокой, прямо как каланча. Еле удалось уговорить его вернуться домой.
8: Это просто удивительно. Удивительно, что ему при этом еще удается работать.
4: Да, вокруг него все время много людей. Это ему помогает. А работает он или поздно вечером, или рано утром, когда в доме тихо.
8: Алексей Максимович дает для газеты статью и кое-что обещал привезти.
4: По-моему, он готовится к какой-то крупной вещи, возможно, к роману. Особенно интересуется Сормовской демонстрацией 1902 года.
8: Он очень интересно говорил о Заломове.
4: и Заломова, и Митю Павлова он замучил расспросами.
8: Ну, наверное, не зря. Дорогая Мария Федоровна.
4: Да.
8: Мне тоже придется помучить вас расспросами. Леонид Борисович просил меня узнать, как обстоит дело с завещанием Морозова.
4: Это не завещание. Страховой полис. Но это не имеет значения.
8: Теперь в либеральных кругах считается чуть ли не признаком хорошего тона давать деньги на революцию.
4: Савва Тимофеевич делал это по глубокому убеждению. Он регулярно вносил в партийную кассу крупные суммы. А последний взнос вручил, как вы знаете, Леонид Борисовичу, за 2 дня до смерти.
8: Да-да, я знаю.
4: Меня Морозов считал нелепой бессеребреницей и все повторял, что с моей любовью все отдавать я окажусь когда-нибудь нищей. Да, а боясь, что его не минует семейный недуг, психическое расстройство, вот он и застраховал свою жизнь в 100 000 рублей на предъявителя и отдал страховой полис мне. Я думаю, он догадывался, куда пойдут эти деньги. Я однажды сказала ему, что деньги я себе не возьму, я отдам их. Он, вы знаете, он усмехнулся и ответил: «Да делайте с ними что хотите, я этого не увижу».
8: Да. Среди знакомого мне петербургского купечества не было подобной фигуры.
4: Когда после смерти Саввы Тимофеевича я подала полис к оплате, вдова начала делать все, чтобы объявить его волю недействительной. Сейчас дело находится на рассмотрении губернского кассационного суда. Я поручила его вести

0: Вы белая ворона.
1: Нет, я только член партии и обыкновенная слабая женщина.
2: Проходите, прошу, прошу. Маруся, Николай Евгеньевич, простите, что нарушим ваше уединение.
0: Нисколько, Алексей Максимович.
1: Мы уже закончили, Алеша.
2: Послушайте, какое замечательное стихотворение принес Константин Дмитриевич. А, простите, вы знакомы?
3: Бальмонт.
0: Буренин.
2: Сотрудник редакции «Новой жизни». Ну что же, Константин Дмитриевич, вы сами и прочитайте.
3: Право, стоит ли?
2: Нет,
1: пожалуйста.
2: Уж прочитайте сами.
3: Поэт рабочему. Я поэт и был поэт, и поэтом я умру. Но я видел с детских лет в окнах фабрик поздний свет. Он в уме оставил след. Этот след я не сотру. Также я слыхал гудок в полдень, полночь, поутру. Хорошо я знаю срок, как велик такой урок. Я гудок забыть не мог, вот я звук его беру. Почему теперь пою, почему не раньше пел? Пел и раньше песнь мою. Я литейщик фолью, я кузнец, я стих кую. Пел, что молод я и смел, был я занят сам собой. Что ж, я это не таю, час прошел, вот час другой. Предо мною вал морской, о рабочий, я с тобой. Бурю я твою пою.
2: Какого, а?
1: Я очень, очень рада, Константин Дмитриевич. Рада, что эти...
0: Вложено много чувства.
3: Благодарю.
2: Давно слежу за вашим творчеством, Константин Дмитриевич. Но, как бы это сказать, извините уж, не все в нем принимаю. Не для меня законы, раз я гений. Тебя я видел, так на что мне ты? Для творчества не нужно впечатлений. Я знаю только прихоти, мечты. Я все предам для счастья созидания роскошных измышлений красоты. Хе-хе. Демонизм вы выдумали и напустили на себя, и происходит это от неврастении. Людишки, мошки, врете вы.
1: Алеша.
2: Не считаю нужным скрывать, поскольку ценю его талант и высокую музыкальность.
3: Я знаю, Алексей Максимович, что душа моя наполнена всячиной.
2: Вот, вот, вот. И слава богу, что выбираетесь помаленьку из шопенгауэрского тумана и все чаще ощущаете бодрую радость ясного творчества.
1: Недавно мы вновь перелистали сборник «Будем как солнце» и радовались простым вашим стихам. Любим вот это... Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце и синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце и выси гор. Я в этот мир пришел, чтобы видеть море и пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре. Я властелин.
2: Я властелин. Хорошо, хорошо. А вот это все-таки лучше. Рабочему русскому слава. Во имя родного народа он всем возвестил, что свобода – людское священное право.
1: Как издателю мне лестно, что оно появилось на страницах нашей газеты.
0: Алексей Максимович, мне кажется, было бы желательно напечатать у нас только что прочитанное Константином Дмитриевичем стихотворение.
2: Обязательно, обязательно. Возьмите-ка вы его с собой и покажите товарищам.
0: Непременно.
2: Константин Дмитриевич, а что, если нам собрать из ваших последних стихотворений сборник для издательства «Знания»?
1: В серии дешевой библиотеки.
2: Вот-вот.
3: Ну что ж, разумеется, я буду рад, если мои книги проникнут в рабочую среду. Только вот вы мне и помогите отобрать.
2: С удовольствием помогу, хорошо. Сейчас некоторые литературные собратья готовы поджечь Бигфордов шнур, но

0: Делают это, по-моему, из моды, из желания стать на виду. Вы, мне кажется, почувствовали силу пролетариата и поклонились ему искренним поклоном поэта.
1: Я умею колебаться и сомневаться, но раз приняв решение, уже не изменю.
2: Я предлагаю отметить успех Константина Дмитриевича бокалом шампанского.
0: Великолепно.
2: Только тебе, Алёша, нельзя холодного.
3: Марья Фёдоровна, благодарю вас, но я не смогу воспользоваться вашим любезным предложением. Я выступаю сегодня с лекцией, и меня уже ждут.
4: Простите, а на какую тему лекция?
3: Меня попросили повторить ранее читанный реферат «Тайна одиночества и смерти».
0: Не забудьте принести стихи для сборника.
3: Да-да, в ближайшие же дни. До свидания, Алексей Максимович.
0: До свидания. До свидания.
2: Я провожу вас.
3: Благодарю вас.
2: Я прошу вас.
4: Да. Тайна одиночества и смерти.
0: Да, душа его действительно еще полна всячины. Но вы знаете, все-таки дьявольски интересен и талантлив.
5: Простите, все товарищи собрались.
0: Николай Евгеньевич, а вы знаете, пусть проходят сюда, в птицевую, а я поработаю в кабинете.
6: Из дневника наружного наблюдения особого отдела Московского охранного отделения. Во второй половине дня, всего 20 ноября месяца, на квартиру литератора Максима Горького приходило много неизвестных лиц из мужчин и женщин.
4: Товарищи, товарищи, все вы знакомы с решениями Третьего съезда, поставившего в порядок дня вопрос о вооруженном восстании. ЦК обязал боевую техническую группу в кратчайшие сроки обеспечить оружием рабочие дружины Петербурга, Москвы, ну и других промышленных центров. Как вы знаете, кое-что нам удалось раздобыть. Револьверы, немного винтовок. А благодаря одной акции мы имеем даже пушку.
7: Пушку?
4: Вот именно,
7: вот
4: пушку.
7: Это да.
8: Ну и молодцы.
9: И снарядок не есть.
4: Пушка старенькая, но стреляет. И имеет комплект снарядов.
10: Нам бы такую.
11: Роза хотел.
12: Губа не дура.
13: А сумел бы пальнуть, не испугался бы?
10: Дело не хитрое. Ну, учился бы. Ты мне только дай ее.
4: Пушка передана одной из дружин Петербурга. И скрыта в надежном месте. Когда пробьет час восстания, решено использовать ее для стрельбы по Зимнему дворцу.
14: Здорово,
10: Володька!
15: Держись, Николашка!
10: Это тебе не 9 января в безоружных стрелять.
4: Но пока оружия у нас мало, товарищи, мало. И в столице, и в Москве. А удовлетворить требования, поступающие с Кавказа, Урала, Эстонии, просто нет никакой возможности. В этих условиях ЦК считает, что нужно взять на вооружение ручные бомбы. Но, как вы сами понимаете, готовые бомбы нам никто не продаст. Поэтому мы закупили за границей Бигфордов шнур и пироксилиновую кислоту для запалов. И наладили производство бомб на месте. Один из наших товарищей, специалист-химик, рекомендует использовать бомбы особого типа. Македонки. Мы получили от болгарских друзей чертежи, с которыми вас сейчас познакомит Петр Андреевич.
16: Ну, ничего мудреного, в общем-то, нет. Конструкция уже известная. Тут только... Вот, товарищи, в оболочку врезается пробка с отверстием для фитиля, соединенного с капсулем гремучей ртути, чтоб под...
2: Товарищи, какие-то странные звонки. И дружины нет дома.
17: У кого есть оружие, встать в дверях. Я и Заломов будем прикрывать кабинет.
2: Кто там?
18: Откройте!
17: Спроси пароль.
2: Да я уже спрашивала, грач на горе молчит. Липа, отойдите. Дайте я взгляну.
7: А, боже мой, это Митя Павлов.
8: Митяй? Наконец-то.
7: Липа, откройте. Прошу вас.
8: Ну, заждались тебя, дружище. Ты...
7: Что это? Скорее, помогите, помогите!
8: Товарищи, товарищи, скорее!
6: Что с ним? Лицо все посинело.
8: Видать, заболел сильно.
9: Еще дышит.
7: Несите в комнату.
0: Что здесь происходит? Что с ним?
9: Осторожней, осторожней. Так.
8: Тяжелый какой.
7: На диван, положите подушку.
0: Липа, быстро за врачом.
7: Хорошо.
9: Не надо.
0: Митя, что с вами?
9: Рубаху!
7: Расстегните ему рубаху. Откройте окно, больше воздуха.
8: Сейчас, потерпи, потерпи, Митя, сейчас. Сейчас, сейчас. Что это?
16: На нем Пикфордов шнур.
0: Что?
16: Да ведь он обмотал себя шнуром. Да видно туго. Он его, вон он и сдавил его всего.
6: Мог и ребра сломать.
9: Еще чуть и задохнулся.
8: Товарищи, товарищи, подожди. Приподнимите его. Так. Сматывайте шнур. Так, хорошо, хорошо.
7: Липа, горячего чаю с настойкой. Бегу.
6: Сколько же, друг, на нем этого шнура?
8: Сейчас. Раз, два, три. Даршит 15, не меньше.
6: Смотрите, у него все тело в синих полосах.
0: Кровь застоялась.
6: Откуда же он вез его?
8: Откуда? С Урала.
9: Значит, не один день.
4: На транспортировку шнура с Урала обычно уходит больше недели.
16: Да.
7: Митя, как же вы терпели?
0: Дорогой мой, ведь вы же могли упасть в обморок. Понимаете, что бы тогда было с вами?
9: Со мной ничего. Шнур бы пропал.
0: Митя, вы даже не понимаете, какой вы.
9: Какой? Пароль забыл.
7: Митя, вам не надо разговаривать. Полежите спокойно. А ты, Алёша... Извини, оторвали тебя от работы. Иди. И вы, товарищи, идите, идите, продолжайте. Я, Липа и Васо останемся с Митей. Жду вас к ужину.
11: Департамент полиции настоящим уведомляет, что неизвестное лицо, посетившее Максима Горького, о чем поступил запрос Московского охранного отделения, есть потомственный почетный гражданин Николай Евгеньевич Буренин. Происходит из среды петербургского купечества. Член ряда филантропических обществ и благотворительных организаций. В 1901 году в течение одних суток содержался в предварительном заключении за участие в студенческой демонстрации. С тех пор ни в чем предосудительном не замечен.
7: Друзья, как говорят в старых пьесах, кушать подано. Прошу отведать, что Бог послал.
12: Как же Бог послал? В Охотном лавке закрыты, у Елисеева закрыто. Филиппов, он уж сколько не торгует, не знаешь, куда и податься. Пожалуйста.
15: Да, охотно рятся все в черной сотне.
18: А булочники и пекари молодцы. Почти 2 месяца бастуют. Да.
7: Уж где удается Липе купить провизии, непонятно.
12: Главное, никакого привоза из деревень.
15: Боятся, пожалуйста, мужики. Спасибо. В городе заваруха, стреляют.
18: И ограбить могут.
4: Черносотенцы не побрезгуют, это точно.
12: Возьмите.
16: Крестьяне в массе недоверчиво и враждебно относятся к городу. Они слишком долго верили царю-батюшке, и эта вера еще... крепко в них сидит.
0: Да, да, русский мужик консервативен. Но 9 января и последующие события основательно поколебали его веру в царя. И дело не только в крестьянских выступлениях, хотя они сами по себе показательны. Ведь крестьяне знают, что их ждет за поджог помещичьей усадьбы. И все-таки важнее другое – настроение мужицкой массы. Вы знаете, мне недавно рассказали об одном, может быть, и
19: незначительном факте, который, по-моему, весьма характерен для сегодняшнего полупроснувшегося сознания мужика. Я даже записал это в виде оценки. В деревню для успокоения возбужденных умов явился администратор. Не выходя из коляски, он, окруженный казаками, обратился к мужикам с успокоительной речью. Говорил милостиво и грозно, укоризненно и отечески. Говорил долго. Вдруг из толпы, прерывая речь, раздался вопрос. «А он?» «Что?» – спросил администратор. «А как он? То есть кто он?» «Ну, знаешь, дурак, что такое он?» «Конечно, а все-таки как же он?» «Да что такое? О чем ты спрашиваешь?» «Насчет его». «Ну, он останется?» «Бороться!» – приказал администратор. Мужика схватили, разложили, выпороли. Он встал и, застегивая штаны, сказал: «Ну вот, я так и думал, что покуда он останется, будут нас пороть».
20: Замечательно! Точно!
21: Да, как прямо, прямо с натуры, а?
19: Схватит!
22: Алексей Максимович, Алексей Максимович, эту сценку надо опубликовать.
19: Вы так думаете?
22: Ну, конечно. Она художественно очень впечатляет, ну а агитационное ее воздействие, несомненно.
21: Да.
19: А вы знаете, меня просили дать что-нибудь для первого номера сатирического журнала «Жало». Может быть, действительно им показать, а?
22: Обязательно, обязательно.
23: Липа, несите!
24: Сейчас!
23: Это блюдо – маленький сюрприз для наших молодых грузинских друзей. Хачапури.
20: Прошу! Хачапури.
25: Не может быть!
20: Боже мой, спасибо, спасибо.
23: Вы совсем исхудали. Да, да. Целый день носитесь по Москве, сражаетесь, стреляете, а поесть некогда.
20: Что вы, Мария Федоровна?
25: Совсем не голодная.
20: Спасибо большое.
26: Мы очень рады, очень. Боже,
23: а спасибо. Что скажут ваши родители? Их сыновья покинули прекрасную Гурию, чтобы учиться в Московском университете, а вместо этого они устраивают революцию, попадают в тюрьмы и даже в Сибирь. Так вы хоть вовремя поешьте.
25: Спасибо.
21: Спасибо, спасибо.
23: Тхов цверпасом, эбо бребо.
20: А вы еще помните наш грузинский? У вас прекрасное произношение.
23: Ведь я прожила в Тифлисе 6 лет. И это были хорошие годы. Самое начало моей артистической деятельности.
20: Я очень сожалею, что не видел вас тогда на сцене. Я был еще молод, но мои коллеги рассказывали, как вы замечательно выступали и в драме, и в опере.
23: Это был всего лишь любительский театр. Я ничего не умела. И если я хоть чуточку нравилась, то только благодаря своей молодости.
19: Чуточку нравилось. Сходили с ума, стрелялись, бросались в куру.
23: Никто не стрелялся. Но однажды произошел забавный случай. Во время какого-то банкета один юный грузин произнес в мою честь пышный тост, а потом добавил: «После тоста в честь такой прекрасной женщины никто не посмеет больше пить из этого бокала». И на глазах всех присутствующих съел целиком весь бокал.
20: Молодец!
26: Каков гусь!
20: Это же настоящий рыцарь!
22: Это не рыцарство это, а глупость!
21: Что не говорить, а романтично.
20: Мы очень хорошо понимаем того молодого грузина.
19: Только не грызите бокалы, а то мы лишимся целой боевой дружины.
20: Именно это, Алексей Максимович, нас и останавливает. Но позвольте вам выразить восхищение Марии Федоровной словами грузинской песни. Абам дайцхет, шин дайцхет зура. Кай? Okay?

Из дневника наружного особого отдела Московского охранного отделения. Поздно вечером 20 сего ноября месяца 1905 года литератора Максима Горького в доме на углу Маховой и Воздвиженки посетил известный артист Императорского Большого театра Шаляпин. Сам же Максим Горький в течение дня никуда из квартиры не выходил.

0: Дядя, дружище, пришел! Рад!
1: Здравствуйте, Мария Федоровна!
2: Здравствуйте, Федор Иванович!
1: Здравствуй, Алексеюшка!
3: Ну, здорово, здорово! Здорово! Рад, дружище!
1: Здравствуйте все!
4: Здравствуйте!
1: Простите, что поздно, пел концерт, пришлось много бесировать.
3: А что же нас-то не пригласила, а?
1: Так ты все хвораешь, да и охраняют тебя, знаю.
3: Ну, чтобы послушать Федора Шаляпина, я бы сбежал. И охвара.
1: А что, эти юные красавцы и есть твои кавказские друзья?
3: Они, Феденька, они орлы. Уже трижды дрались, и всегда успешно. Ну, остальных ты видел у меня. А это вот познакомься. Петр Андреевич. Митя. Василий Николаевич. Дядя Миша.
1: Очень приятно.
3: Ну, а это Николай Евгеньевич. Приехал из Петербурга.
5: Имел удовольствие слушать вас однажды у Стасова.
1: Вы музыкант?
5: Любитель.
1: Ну, спасибо на добром слове. Друзья, через неделю буду петь концерт в Большом театре. Приглашаю вас всех.
5: Спасибо.
6: Спасибо, Федор Иванович.
2: Федор Иванович, прошу к столу.
1: Благодарю. С удовольствием. После хорошей работы люблю и выпить, и закусить.
2: Угощайтесь, пожалуйста, Федор Иванович.
1: Представляешь, Максимыч?
3: Ну?
1: Сегодня утром выхожу из дому. Смотрю, на моих дверях нарисован крест.
3: О, черная сотня.
2: Вы близ, Федор Иванович, постереглись бы несколько дней.
1: И у меня первая мысль переждать. Вернулся домой и думаю, а что если надеть ордена, да так и пойти по улице? Может, меня за своего примут? За патриота? Достал ордена. Особенно люблю громадный орден звезды, пожалованный эмиром бухарским Сиит Абдуллахаром. Перекинул через плечо ленту от венка, надел на шею подаренные часы, стал ходить по комнате да глядеться в зеркало. Эффектно! Но тут я подумал, что нет у меня русского ордена. Ни одного. Даже Станислава 16-й степени, который дают ночным сторожам за бессрочную службу. Да, не любит меня царь-батюшка. Не награждает орденом, не жалует званием солиста его императорского величества, обходит своей милостью. А без царской награды кто ж меня посчитает патриотом? А потому я решил не отменять концерт. Спел... И, как видите, пока жив.
2: И все же я советую вам быть поосторожнее. Черносотенцы все больше наглеют, на их совести ни одна жертва.
1: Согласен с вами, Мария Федоровна. Сегодня я вдруг подумал, если умру, что от меня останется?
3: Ну, Федя.
1: Да, после тебя, Алексей, книги, они будут жить. А после меня газетные сплетни. Скандалист, стяжатель. Ненавижу газетчиков. Я потребовал от дирекции театра, чтобы в контракте было написано, что у моей артистической должны стоять два солдата с саблями наголо и не пускать репортеров. Стяжатель. А почему? Да я хочу побольше заработать, чтобы быть независимым.
3: А ведь деньги тебе этого не дадут.
1: Это почему же?
3: Ведь ты зависишь от дирекции, которая заключает с тобой контракт и платит по 4000 за выступление. От министерства двора, которое может дать, а может и не дать звание солиста его величества.
1: Это они от меня зависят. Хочу пою, а хочу не пою. Сказался больным и не пел «Жизнь за царя».
3: А не зависишь ли ты от зрителей, которые покупают билеты, доступные только обывателям золоченых анфилат за Москворечья?
1: А ты? ты зависишь?
6: Хм. И я, Феденька, согласен, и я. От театра завишу, который ставит мои пьесы, от издателя, который печатает мои книги, от читателей, которые покупают эти книги.
1: Во-во.
6: А, но я стараюсь, чтобы издательство было демократичным, а театр общедоступным. Ну, а зрители и читатели теми, для которых я пишу. От них я готов зависеть.
1: Ну и умный ты, Алексей. Ну, это все сложная материя. А вот что зрители бывают разные, это я хорошо знаю. Вот летом я выступал в Харькове. Приходит ко мне депутация рабочих с предложением спеть у них в Народном доме. Я с радостью согласился. Рабочих собралось несколько тысяч, хотя зал вмещал 1500. Кто-то из хулиганов, а может быть, из охранки, перерезал провода. Но публика вышла из затруднения. Достала откуда-то свечи. И, представляете, получилось очень впечатляюще. Я выходил на сцену, а по бокам у меня торжественно шагали двое рабочих со свечами в руках.
2: Прекрасно.
1: Я пел роман за романсом. И зал ревел: еще, еще, Федор Иванович! Тогда я предложил спеть «Дубинушку». И все запели. Рабочие подняли меня и вынесли со сцены на улицу. Я чувствовал тогда полнейшее единение с ними.
6: Рад за тебя, Федя, рад.
7: А я недавно был на вашем концерте в гимназии Фидлера.
1: Это когда я с шапкой пошел по рядам?
7: Да, я не успел вас тогда поблагодарить.
1: По-моему, я был в голосе.
7: Вы замечательно пели. А собранные вами деньги оказались весьма кстати.
1: Всегда рад помочь тем, кто борется за нашу свободу.
5: Товарищи знают об этом и высоко ценят.
1: Вон вы кто, музыкант-любитель.
6: А здесь, Федя, все причастны.
1: Догадываюсь. Тогда помогите мне разобраться в одном деле. Получил я на той неделе несколько писем, в которых меня ругмя ругают и грозятся расправой за то, что я, как там написано, мало себя проявляю в освободительном движении.
8: Это провокация.
9: Наверняка дело рук охраны.
10: Да не торопитесь. Это могут быть и эсеры. Запугать, а потом перетащить к себе.
8: А мне кажется, что похоже на почерк анархистов.
1: Боже мой. Эсеры, эсдеки, анархисты, монархисты, октябристы. Поди разберись. Ты видишь, Алёша, как я слаб в политике.
6: Слабоват. Но ты артист, Федя, и коли пожелаешь, то голосом своим, искусством необыкновенным, сможешь послужить рабочему классу.
1: И то верно. Ты, Алексей, как огромный костер, и светишь ярко, и греешь тепло.
6: А посему спой нам, Федя, а? Спой, Соловей Будимирович.
1: Что?
6: Понимаю, что устал.
1: Спою.
6: Многое твое я люблю, Федор. И Мефистофеля, и Фарлафа, и Демона, и Блоху, но более всего...
2: Дубинушку, Федор Иванович.
11: Дубинушку.
8: Дубинушку.
1: Дубинушку я не могу петь один. Это хоровая песня.
8: Мы поможем.
7: Подтянем.
8: Конечно, поможем.
1: А соседей не переполошим? Как считаете, Мария Федоровна?
2: Пойте, Федор Иванович, пойте. В полголоса. Думаю, это не громче, чем стрельба из револьвера.
12: Справка департамента полиции Нижегородского учреждения Максима Петля, псевдоним Максим Вольфович Вечен, как автор сочинения, я отправляю его на имя глава определенной группы радикальных

0: Господа, извольте приготовиться, прибываю на первую платформу.
1: Не беспокойтесь, господа, носильщики в Петербурге не бастуют, доставят ваши вещи в лучшем виде. Приготовьтесь, господа, извозчики тоже будут. Прибываем через 5 минут.
2: Да-да, входите.
1: Прибываем, господа. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Разрешите вам помочь, господин Горький?
2: Да нет, спасибо. У нас только вот этот небольшой саквояж. А откуда вы знаете, что я Горький?
1: Как же-с. Тоже читали-с. А в книге портрет запомнил. Весьма уважаю. Со счастливым прибытием.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Приготовьтесь, господа, прибываем.
2: Книжки читает, а в театр не ходит.
3: Почему ты так решил?
2: Ну как же. Тебя, знаменитую актрису, не узнал, а мой утиный нос запомнил.
3: Думаешь, шпик?
2: Вряд ли. А вот лысый господинчик в соседнем купе, похоже.
3: К счастью, око видит, да зуб не имет.
4: В департамент полиции Министерства внутренних дел. Московское губернское жандармское управление настоящим сообщает, что 26-го всего ноября 1905 года литератор Алексей Максимов Пешков, псевдоним Горький, и артистка Мария Желябужская по сцене Андреева отбыли в Петербург. Цель поездки Горького и Андреевой установить не удалось. Горький имеет проживание в квартире совладельца издательства «Знания» Константина Петровича Пятницкого. Просим установить за означенными лицами наружное наблюдение, с его результатами ознакомить наше управление, осуществляющее за Горьким и Желябужской особый надзор.
2: Ну что же он так влачится? Скорей бы.
3: Алёша, куда мы с вокзала? Нагрянем, как обычно, к Пятницкому? Или заедем сначала к моим?
2: Поедем сначала в редакцию.
0: Всего наилучшего, господа! Всего наилучшего.
2: Всего доброго, всего доброго.
5: Носильщик! Носильщик! Слушаю, господин!
6: Здравствуйте, Мария Федоровна. Здравствуйте, Алексей Максимович.
3: О, здрасте, здрасте, Николай Евгеньевич, здрасте. Как это мило с вашей стороны.
2: Рад вас видеть, Николай Евгеньевич, рад.
6: Позвольте, я вам помогу.
2: Благодарствую. Николай Евгеньевич, мы вот с Марусей решили прямо в редакцию.
6: Да? А вы что, не устали?
2: Нисколько. Если не возражаете, я предпочел бы дойти пешком. Ведь это недалеко.
6: Как сказать, несколько кварталов.
2: Как ты считаешь, Маруся?
3: Я с удовольствием пройдусь по Невскому.
2: Ну и хорошо.
6: Прекрасно.
7: Поберегись! Поберегись!
8: Извозчик!
7: Куда прикажете?
8: Купайте русские ведомости! Граф Витте остается на посту первого министра. Слухи о его отставке не подтверждаются. Витте пляшет, Витте скачет, Витте песенки поет. Витте пляшет, Витте скачет, Витте песенки поет.
9: Забастовка почты и телеграфа. Вчера прекратили работу почтово-телеграфные чиновники Петербурга.
2: Замечательно, а? Просто великолепно. Не проспект, а политический клуб. Пока идешь, все новости узнаешь.
3: Алеша, ну подожди, подожди. Алеша, воздух холодный, воздержись разговаривать.
6: Да, к тому же рядом могут быть излишне любопытные господа.
2: Хорошо, умолкаю, больше ни слова.
8: Аграрное волнение в Курской губернии. В одном уезде разгромлено 6 усадеб. Витте пляшет, Витте скачет, Витте песенки поет.
10: Беспорядки в войсках. В Петербурге арестовано и отправлено в Кронштадт 550 матросов.
8: В Киеве беспорядки в саперных войсках.
9: Витте пляшет, Витте скачет, Витте песенки поет.
2: Николай Евгеньевич. А почему на Невском не продают новую жизнь?
6: Весь тираж, кроме подписки, отправляют в рабочие районы и в провинцию.
2: А жаль, жаль, надо бы и на Невской немного давать. Не хватает баса в этом хоре, Витте пляшет.
3: Алеша?
2: Ты что, не согласна?
3: Да я не об этом.
2: А, да-да-да, помню, помню.
11: Ночью арестован председатель Петербургского совета рабочих депутатов. Помещение занято полицией! Совет призывает к борьбе с насильниками!
12: Винты пляшут, винты пляшут,
2: поют! Будет великая драка!
6: Ну вот, мы и пришли.
2: Богато живем, госпожа издательница, богато. Особняк в 3 этажа, зеркальные окна.
3: Не нравится?
2: Вот эта вывеска нравится. Ежедневная социал-демократическая газета «Новая жизнь». А-а-а. В самом центре Питера. А?
3: Для этого и помещение искали в центре. Не пожалели денег.
2: Мол, знай наших. Ну, и даже со швейцаром. Здравствуйте.
13: Кто будете? К кому идете?
6: Иван Трофимович. Ну что ж вы каждый раз спрашиваете? Вы же меня знаете. Ну,
13: вас знаю, а этих господ нет.
6: Мария Федоровна Андреева, издательница нашей газеты.
13: О, прошу извинить, запамятовал. Как же, уже бывали.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Иван Трофимович.
13: Милости прошу. А вы?
2: Я? А я, знаете ли, сопровождающий госпожу издательницу.
13: Прошу. Петр Петрович Румянцев просил сразу к нему пройти.
6: Хорошо, Иван Трофимович. Непременно. Спасибо.
14: Справка департамента полиции. В результате проведенных в течение истекшего месяца наблюдений и анализа представленных материалов департамент полиции сделал заключение, что легальная ежедневная социал-демократическая газета «Новая жизнь» редактируется не ее редактором-издателем Минским, а лидером фракции большевиков Владимиром Ульяновым в начале сего года ноября месяца, прибывшим из-за границы. Сама же контора редакции по Невскому проспекту 68/40 служит местом конспиративных свиданий активных работников петербургской социал-демократической организации и явочным местом для членов РСДРП, приезжающих в Петербург из других городов.
15: В последние дни правительство предприняло целый ряд мер, которые не могут уже оставлять ни в ком сомнения, какова цена бумажным обещаниям свободы.
16: Барышня, соедините меня с типографией дела. Савельич, внеси правку в статью на 3-й полосе. В Москве...
2: Ух ты, народу, как на Нижегородской ярмарке, а? Хорошо. Значит, швейцар в ливрее не помеха?
6: Швейцар имеет строгие инструкции.
2: Понимаю.
3: Николай Евгеньевич, кабинет Румянцева, по-моему, на 2-м этаже?
6: Да, на 2-м. Пойдемте.
17: Тихо, товарищи. Сейчас разберемся. Товарищи из Юзовки и Луганска.
18: Здесь.
17: Отправляйтесь на Васильевский остров. 7-я линия, дом 8. Спросить Марию Игнатьевну. Тифлистов.
19: Слушаю.
17: Ждут в Кавказском землячестве.
19: Здравствуйте. Алексей Максимович.
2: Здравствуйте, товарищи. Погодите-ка, а вас, кажется, помню. Земляк ведь, а?
19: Помните.
2: Нижегородская губернская тюрьма, 1901 год.
19: Точно, Алексей Максимович. Ну и память, а?
20: Ура нашему буревестнику!
21: Ура!
2: Товарищи, нехорошо. Я же не тенор и не балерина.
22: Простите нас, Алексей Максимович, очень мы довольны, что видим вас.
2: Я рад, но мы мешаем работать, товарищи.
16: Товарищи, разрешите подойти к Алексею Максимовичу. Мы его ждем, а он оказывается в окружении.
2: Товарищ Красин, выручайте.
16: Здравствуйте, Мария Федоровна. Как вы доехали?
3: Спасибо, Леонид Борисович. Хорошо. Кажется, был хвост, но потом как будто отстал.
16: Здравствуйте, Мария Федоровна. Здравствуйте, Алексей Максимович.
2: Здравствуйте, товарищ Богданов.
3: Здравствуйте, Александр Александрович.
16: А мы уже заждались.
6: Алексей Максимович решил пройтись с вокзала пешком.
16: Понятно.
2: А тут еще швейцар не пускал, да. Всех, говорит, знаю, а этого усатого впервые вижу.
22: Ленин!
20: Владимир Ильич!
23: Рад, очень рад.
2: Я очень рад, очень. Пешков.
23: Ульянов.
1: Здравствуйте, Марья Федоровна.
3: Добрый день, Владимир Ильич.
2: Так вот вы какой, Владимир Ильич.
1: Давно мечтал с вами поработать, Алексей Максимович. Еще со времен старой искры.
2: А уж как я рвался всей душой.
1: Вот теперь и осуществим. Сделаем трибуной всей партии новую жизнь.
2: Хорошо бы.
1: Сделаем, обязательно сделаем. Для того и просил вас с Марией Федоровной приехать.
16: Пройдемте в кабинет Румянцева.
4: Министерство внутренних дел от Санкт-Петербургского губернского жандармского управления. Санкт-Петербургское губернское жандармское управление настоящим запрашивает разрешение на выдворение административным путем из Санкт-Петербурга литератора Максима Горького в соответствии с вынесенным генерал-губернатором запрещением, означенному Горькому, пребывать в столице Российской империи.
18: Румянцев, как соредактор, делит свой кабинет с Владимиром Ильичем.
3: Наверное, это не очень удобно. А разве нет комнаты для Владимира Ильича?
1: Я предпочитаю вычитывать материал, да и писать тоже в типографии. Марья Федоровна, прошу.
3: Здравствуйте, Петр Петрович.
21: Здравствуйте, Марья Федоровна.
2: Здравствуйте, товарищ Румянцев.
21: Ну что ж, рад вас видеть в добром здравии.
16: Петр Петрович, вы определили время и место нашего совещания?
21: Да. Я предлагаю отдельный кабинет ресторана Палкина. А время, естественно, обеденное.
16: Против времени возражения нет. А ресторан не нравится.
21: Почему же? Там собираются многие редакции. Вчера совещались сотрудники начала, да и мы там бываем нередко.
16: Рассказывают в Нижнем, кадеты вербуют членов и записывают их в партию у буфетной стойки клуба.
1: Мне тоже ресторан не нравится. Дорого и не конспиративно.
2: А я к Палкину просто зарекся ходить, да. Года 3-4 тому, когда художественный театр впервые сыграл в Питере «Мещан», решили отметить сие событие у Палкина. А меня и не впустили. На вас, говорят, нет фрака.
1: Вот видите, и Алексей Максимович прочь.
3: А сколько товарищей приглашены на встречу?
16: Все присутствующие здесь, больше никого.
2: А знаете что, не собраться ли у меня? То есть на квартире, которую я снимаю с Пятницким. Знаменская, 20, квартира 29. Некоторые там бывали.
16: Да, да, да, да. Квартира удобная, есть черный ход и проходной двор.
3: Я боюсь, что, узнав о приезде Алексея Максимовича, соберется, как всегда, масса самого разношерстного народа.
16: Простите, а кому известно о вашем приезде?
3: Пока никому, я даже сестре не сообщила.
2: А я предупрежу Пятницкого, он никому ни слова. И обедом накормит отменно.
21: Ну, тогда я согласен.
18: Вы, Петр Петрович, известный гурман.
21: Да, люблю грешный поесть.
16: Приходите по одному, с соблюдением всех предосторожностей. Ну, как-никак, а мы четверо последние в Питере, оставшиеся на свободе члены ЦК. Владимира Ильича проводит товарищ Буренин.
1: У товарища Буренина наверняка есть дела поважнее. Я сам найду.
16: Владимир Ильич.
1: Нет, нет, не возражайте. Итак, в 4 часа дня на Знаменской 20, квартира 29. Пароль: скоро грянет буря. Ответ: пусть сильнее грянет буря.
14: Санкт-Петербургскому губернскому жандармскому управлению. Временно управляющий Министерством внутренних дел господин Дурново считает в настоящее время нежелательным насильственное выдворение Горького из Санкт-Петербурга в связи с возможной отрицательной реакцией радикальных кругов. Предлагаем вести самое тщательное наблюдение за Горьким и окружающими лицами. Возможное место его нахождения – квартира издателя Константина Петровича Пятницкого.
3: Константин Петрович, принимайте незваных гостей.
23: Марья Федоровна, голубушка, как я рад. Алексей Максимович, какие же вы гости у себя дома? Только что ж не предупредили-то.
2: Ей-богу, Константин Петрович, никак не могли. Почта и телеграф бастуют, а указий, как назло, не было.
23: Ведь я ж мог подготовиться, как следует встретить. Да и дел по издательству поднакопилось. Надо документы подобрать, обсудить кое-что.
2: Обсудим, Константин Петрович, все обсудим.
3: Мы пробудем несколько дней.
19: Вот и славно.
2: Просьба к вам. Пожалуйста, пока никому не говорите о моем приезде.
19: И без меня узнают, набегут.
3: Сегодня к обеду придут Ленин, Красин и еще несколько товарищей. Надо устроить так, чтобы в квартире не было посторонних.
19: Понимаю, понимаю.
3: Стол можно накрыть на 8-10 персон.
19: Хорошо. Тогда я пойду распоряжусь, а вы, может быть, чаю?
3: Спасибо. Мы отдохнем. А чай уж потом.
19: Хорошо. С вашего разрешения исчезаю.
2: Да. Вот в какие мы с тобой дела попали, Маруся. А? Давно тянуло меня к нему. И вот...
3: Наконец-то смогли встретиться.
2: Хорош, хорош. Сократовская лоб и удивительно живые глаза. Как хорош. И не хвастайся, что ты это раньше меня говорила. Ты ведь и видела его раньше меня.
3: А ты? Ты даже оробел.
2: Признаюсь, было. Почувствовал себя неуклюжим, нелепым. Старался говорить басистым голосом. Я всегда думал, каков же он сам, если у него такие помощники. Читал его умнейшие статьи и книги, хотя, надо признаться, не так много читал, как бы следовало. Ведь считаю его политическим вождем партии. А он в жизни-то прост, прост и прям.
3: Алёша, когда ты его узнаешь поближе, я думаю, тебе откроется в нем много новых и необыкновенных черт.
2: Ого! Кто бы это?
3: Не знаю, товарищам еще рано. Кто там?
0: Скоро грянет буря.
2: Николай Евгеньевич.
6: Я пришел раньше, мне поручена охрана дома.
3: А что, есть слежка?
6: Да ее и не снимали. Ну и нас будет несколько человек. На улице, во дворе, я в квартире. В случае чего дадут знать. Вы, главное, не беспокойтесь. Я уверен, что никаких эксцессов не будет.
2: Ну, а если и будут, то имейте в виду. Я ведь тоже умею стрелять.
3: Алёша.
6: Это я помню. Алексей Максимович, я принес сегодняшний номер «Новой жизни». Здесь вторая часть вашей статьи по поводу.
2: А, ну-кас, это интересно. Покажите.
6: А мне позвольте познакомиться с квартирой.
3: Пойдемте, я вам покажу. Эти две комнаты Алексея Максимовича, остальные Пятницкого. Но всей квартирой они пользуются вместе.
5: Санкт-Петербургскому охранному отделению. Особый отдел департамента полиции возлагает на охранное отделение осуществление наружного наблюдения за литератором Алексеем Максимовым Пешковым Горьким и актрисой Марии Федоровны Желябужской Андреевой. Необходимо регулярно сообщать в особый отдел о перемещении и характере занятий Горького и Андреевой, а также о лицах, с которыми они вступают в общение. Приметы и фотографические карточки Горького и Андреевой прилагаются.
7: Алексей Максимович, разрешите мне немного помучить вас расспросами.
2: Я слушаю вас, Владимир Ильич.
7: Ой, 5 лет я не был в России. Знаю о ее жизни из постылой эмигрантской заграницы. Газеты, письма, рассказы товарищей. А хотелось знать не по бумажке. В Петербурге я уже около 3 недель, а в Москве не был, ох, как давно. К сожалению, у ЦК связь с Москвой нерегулярная, поэтому мы набрасываемся на каждого москвича с расспросами. Вы уж не обессудьте.
2: Ну что же, я готов рассказать, что видел. Правда, ведь москвич-то я совсем еще молодой. Не дают мне долго сидеть на одном месте. Только в этом году пришлось жить и в Риге, и в Петербурге.
3: В Петропавловке.
2: В Финляндии, в Крыму. А в Москве я только с августа.
10: А вот с этого времени и начните.
7: Вот, правильно. Как встретили в Москве царский манифест о Государственной Думе?
2: В саду «Аквариум» черносотенцы, изображая патриотический восторг, пели «Боже, царя храни». А вот остальные оценили эту конституцию как мелкое жульничество бездарных людей.
7: Скверно. Сей манифест зерцало всех гнусностей, мерзостей, азиатчины и насилия, пронизывающий весь строй России.
1: а дома российский полицейский участок в расширенном виде.
10: Подвиги Черной Сотни активизировали политическое сознание массы.
2: Да, масса стала иной. Помню, как-то еще в начале сентября на улице офицер обидел солдата. Так моментально собралась толпа и накидала офицеру пощечин. Люди вели себя удивительно просто и открыто. Кричали все, что хотели, прямо в лица полицейских.
21: Да-да-да.
3: Это новое настроение мы чувствовали и у себя в театре. Зрительный зал на спектакле был как будто заряжен электричеством.
1: Значит, если воспользоваться театральной аналогией, это была репетиция решительного натиска. И репетиция показала всех действующих лиц исторической драмы.
10: А если продолжить эту аналогию, завязкой событий явилась стачка наборщиков.
2: А началом действия стачка пекарей Филиппова, начавшаяся 25 сентября. Накануне на Тверской состоялись манифестации. Казаки разгоняли манифестантов. Но народ собирался снова. Пели Марсельезу, бросали камни и стреляли из револьверов. 25-го магазина Филиппова собралась толпа человек в 400. Главным образом булочники, пекари, подмастерья. Весь день на улицах шли митинги. Даже баррикаду соорудили на Тверском бульваре. Толпа разбивала булочные и оружейные магазины.
1: Как поется во французской революционной песне, рабочим нужен хлеб, чтобы жить, и оружие, чтобы бороться за свободу.
2: Ну а затем забастовали дороги. Начали Казанская и Виндавская, затем встала Курская. Подхватили питерские пролетарии, и забастовка стала всеобщей.
1: Москва и Петербург вправе поделить между собой честь революционного почина.
3: Перед самой премьерой «Детей солнца» бастовавшие рабочие электрики выключили во всем городе свет. Репетиция была сорвана, но узнав о причине, труппа постановила присоединиться сочувствием к бастующим и поставить в их пользу спектакль.
2: Это было ровно за 3 дня до манифеста 17 октября.
21: Да-да, когда самодержавие пообещало свободу, чтобы издеваться над свободой, чтобы надругаться над свободой.
10: На завтра же полицейские сдирали со стен царский манифест и наклеивали приказ Трепова патронов не жалеть.
18: И не жалели. Первым пал Бауман.
1: Да, это был подлинный революционер.
2: Вы знаете, когда украшенный лентами и осененный красным знаменем гроб Баумана несли на плечах по улицам Москвы, кто-то из стоявших на тротуаре спросил, кому это такие почести? А ему ответили, революции.
21: Говорят, в похоронах участвовало до 200 тысяч человек.
2: Баумана хоронила вся Москва. И не только. В процессе шли рабочие делегации многих российских городов. Было непонятно, как улицы могут вмещать это мощное тело бесконечной толпы. Эта несметная масса людей шла молча, в каком-то особом состоянии сосредоточенности. Невозможно было представить, что десятки тысяч людей могут молчать так торжественно. А они молчали. И только когда проходили мимо консерватории, оттуда вышел хор и оркестр. И грянул. Вы жертвою пали.
3: Сидя в Таганке, Бауман мечтал об издании в Москве массовой социал-демократической газеты.
10: Старая искровица.
3: Сегодня должен выйти первый номер «Борьбы».
1: Замечательно. Это крайне важно. Только, очевидно, нужно направить в газету представителя ЦК с правом вето. А вас, Алексей Максимович, просим войти в состав редакции и принять самое активное участие.
2: В первый номер я уже дал фельетон и еще о черте. Думаю, кое-что написать и всемерно поучаствую в редакции.
18: Агитация, конечно, важная работа партии, но сейчас главнейшая задача вооружение, вооружение и еще раз вооружение.
10: Я уже докладывал ЦК, что в Москве еще летом началось создание боевых дружин, в которых в настоящее время насчитывается более 2000 человек. Закупается огнестрельное оружие, действуют мастерские по изготовлению бомб, Активнейшее участие в этом принимают Алексей Максимович и Мария Федоровна. Мне рассказывали, что Бигфордов шнур хранится даже в письменном столе Алексея Максимовича.
22: Это правда, Алёша?
10: Ой-ой-ой, я, кажется, выдал важную тайну.
2: А еще главный конспиратор.
10: Что же?
2: Многие товарищи жалуются на нехватку оружия.
7: Надо, товарищи, основывать дружины везде и повсюду. Если в ближайшее время у боевого комитета не будет в Питере минимум 200-300 отрядов, тогда это мертвый боевой комитет. Восстание есть гражданская война, а война требует армии.
10: Да, но для этого нужны деньги. Наполеон сказал, что финансы – это нерв войны.
7: Вы правы, но об этом поговорим особо, Леонид Борисович. А сейчас разрешите вернуться к предмету сегодняшнего обсуждения. Восстание близится. Оно вырастает на наших глазах. Борьба подходит к настоящей развязке. И в этих условиях особое значение приобретает наша новая жизнь. Орган рабочих интересов, которая должна стать фактическим центральным органом партии. Но для этого положение дел в газете должно быть изменено самым решительным образом.
21: Так ведь многое уже сделано, Владимир Ильич.
7: И что именно, Петр Петрович?
21: Ну, редакцию переводим на Троицкую. Часть сотрудников сменили. Руководство газеты практически вот в наших руках.
7: Это не совсем так, и этого очень мало, Петр Петрович. Для того, чтобы стать самой широкой трибуной для нашего воздействия на пролетариат, мы должны быть полными хозяевами в газете. Мы должны выставить из редакции Минского и всю остальную компанию буржуазных литераторов.
18: Вы сказали «выставить»?
21: Простите, что значит «выставить»?
7: Это значит «убрать», «вышибить».
21: Но благодаря Минскому и его друзьям мы получили возможность издавать эту газету.
10: Да, действительно, мы купили имевшееся у Минского право на издание общественно-политической литературной газеты. Но мы могли и сами получить подобное разрешение. Хотя, я понимаю, это заняло бы слишком много времени.
18: С помощью Минского мы поставили на широкую ногу ежедневную столичную газету с большим тиражом, имеющую громадный успех. Газета нарасхват. За нее платят и рубль, и три.
10: Александр

0: В административном порядке. Вы-то знаете, что конфисковано 15 номеров, что Минский многократно платил штраф, в том числе дважды за публикацию ваших статей, Владимир Ильич.
1: Все это так, Петр Петрович, но, надо полагать, платил-то он не из своего кармана.
2: А за тот страх, который он испытывал, он получал весьма солидную плату.
3: И вообще, товарищи, мы допускаем непозволительную роскошь. Генеральские оклады редакторам и ряду сотрудников, роскошные редакционные апартаменты, дорогая мебель и даже швейцар в ливрее. Сейчас, когда каждый грош нужен для вооружения, мы позволяем недопустимые транжирства. Необходимо установить максимальный оклад не более 100 рублей.
0: Ну, могут согласиться далеко не все.
2: За большевистскую часть я ручаюсь.
3: А остальных следует заменить.
0: То есть?
3: Ну, посмотрите, что творится в отделе хроники. Придворные министерские сплетни, а рабочей хроники нет. К нам пришли Луначарский, Воровский, Альминский. Дали согласие сотрудничать Роз Люксембург и Карл Липкнех. Рядом с ними не место декадентской кампании во главе с Минским.
4: Я далеко не увлечен этими господами, но в политическом и литературном отношении Минский занимает нейтральную позицию.
3: В гражданской войне нет и не может быть нейтральных. Наш союз с Минским есть явление временное. Мы не можем терпеть в партийном органе, тем более в его руководящем центре, людей, не имеющих к партии никакого отношения.
0: Да, но мы не имеем права нарушать договор, подписанный с Минским. Это же вызовет скандал во всем писательском мире.
1: Ну, до этого, думаю, не дойдет.
3: Пустяки вы говорите, товарищ Румянцев. Мы хотим свергнуть самодержавие. Живем в революционное время и будем бояться общественного мнения буржуазной газетной братьи. Вопрос об изгнании из редакции Минского и компании и о реорганизации газеты как боевого органа партии я считаю необходимым решить безотлагательно. Поэтому я просил приехать и принять участие Марию Федоровну и Алексея Максимовича. Я прошу членов ЦК провести голосование по всей форме. Есть ли иные предложения? Нет. Кто за внесенные предложения? Красин, Богданов, Ленин. Кто против? Нет. Кто воздержался? Румянцев. Принимается предложение Ленина. Какова ваша точка зрения, Марья Федоровна?
5: Я полностью поддерживаю принятое решение, Владимир Ильич.
3: Алексей Максимович?
1: Согласен с вами. Владимир Ильич.
3: В таком случае вам, товарищ Румянцев, поручается провести в жизнь принятое решение.
0: Владимир Ильич, увольте.
3: Не могу, Петр Петрович, не могу. Вы это сделаете лучше других. Считайте, что это поручение ЦК. Действуйте.
5: Владимир Ильич, товарищи, вас ждет обед. Бедный Константин Петрович старался.
1: Откушайте, как говорится.
0: Вы знаете, что-то не хочется. Да и поздно.
2: У Петра Петровича пропал аппетит.
3: Да, действительно, уже 11 час. Пора и честь знать.
6: Тихо. Прошу извинить. Мне надо подойти к этому окну.
2: Что случилось?
6: У дома группа подозрительных личностей.
2: Садитесь к роялю.
6: Не понимаю.
2: Садитесь к роялю и играйте. А я буду у окна.
6: А что играть?
2: Ну, господи, что хотите?
3: Николай Евгеньевич, если можно, Бетховена.

0: двое вышли из подъезда и убили остальных. Ну вот, похоже, Бетховен рассеял их подозрения.
1: Спасибо, Николай Евгеньевич, за маленький клавир-абин.
2: Это так неожиданно. Да, и, по-моему, я играл отвратительно.
3: Напротив, напротив. Мы попросим вас, Николай Евгеньевич, как-нибудь дать нам небольшой концерт.
2: С удовольствием. А сейчас я хочу напомнить. Уходить надо через Ковенский переулок. Владимир Ильич, мне поручено вас проводить.
1: Это все красиво. Спасибо, мне совсем рядом. Меблированные комнаты Сан-Ремо.
0: Владимир Ильич, не нарушайте партийную дисциплину.
1: Ну, хорошо, хорошо. До свидания. Марья Федоровна, извинитесь перед Константином Петровичем.
3: Непременно, Владимир Ильич.
4: А мы с Петром Петровичем возьмем извозчика. До свидания.
3: До свидания, всего доброго.
0: Марья Федоровна, за домом началась усиленная слежка. Я советую сменить адрес.
3: Завтра мы переедем к моей сестре. Фонтанка, дом 24.
0: Отлично. Завтра днем заседает Совет рабочих депутатов. Будет Ленин. Приходите, Алексей Максимович.
5: Спасибо. Непременно приду. Всего доброго.
0: До свидания.
6: Из дневника наружного наблюдения особого отдела Петербургского охранного отделения. Всего 27 дня ноября 1905 года в результате наблюдения установлено, что в квартире 29 по Знаменской улице 20, занимаемой редактором-распорядителем издательства «Знания» Пятницким, находилось несколько лиц, главным образом из числа сотрудников редакции газеты «Новая жизнь», а именно соредактор газеты «Земский статистик» Румянцев, заведующий отделом экономист Богданов, издательница газеты, актриса Московского художественного театра Желябужская Андреева и заведующий кабельной сетью Петербурга инженер-электрик Красин. Ничего предосудительного в поведении указанных лиц не замечено.

0: Ta-ra-ra-ra.
1: Тарарабум, я сижу на тумбе. Доброе утро, Маруся, доброе утро.
2: Здравствуй, Алёшенька.
1: А как славно, что жизнь приучила меня работать в любых условиях. Ведь-то пляшет, ведь-то скачет, ведь-то песенки
2: множат. Что это ты, Алёша, запел?
1: А я вот решил написать водевиль.
2: Водевиль?
1: Да, политический. Я уже сочинил список действующих лиц и описание места действия, и даже сочинил куплеты.
2: Куплеты?
1: Да. Вот послушай. О, сиятельнейший Витте, поскорей нас призовите к власти. Мы бы задали народу, только б видели свободу, мы бы живо укротили страсти.
2: Кто это поет?
1: Кадеты, октябристы и земцы. И еще куплет. Бюрократизм наш злейший враг, вперед не делает ни шагу, мы не уступим ни на шаг, и тоже сочиним бумагу.
2: А это либералы.
1: Они самые. А все вместе поют. Но во всем виноваты социал-демократ.
2: Алёша, это замечательно. Ты должен это написать. Обязательно.
1: Ты знаешь, мне и самому хочется отстегать мещан всех калибров. Витте пляшет, Витте скачет, Витте песенки поет.
3: Петербургское охранное отделение. Департамент полиции обращает ваше внимание на то, что агенты, ведущие наружное наблюдение за прибывшим в Петербург известным литератором Максимом Горьким, сообщают сведения крайне поверхностные, лишенные агентурной ценности. Так в сообщении о встрече группы лиц с Горьким на квартире издателя Пятницкого не было указано, что большинство этих лиц принадлежит к Российской социал-демократической рабочей партии.
4: Продолжаем заседание Петербургского совета рабочих депутатов, посвященное мерам борьбы с локаутом. Слово от большевиков имеет Ленин.
5: Граждане, самодержавное правительство ведет войну с пролетариатом. Реакционная буржуазия соединяется с самодержавием, намереваясь голодом заставить рабочих смириться и сдаться. Для этого она прибегла к локауту, массовому увольнению рабочих. Более 100 тысяч выброшены на мостовую в Петербурге и других городах. Локаут есть провокация со стороны правительства. Но рабочие не поддадутся на эту провокацию, не примут сражение в невыгодных условиях. Совет рабочих депутатов должен раскрыть заговор контрреволюции и предостеречь пролетариат, чтобы он не дал заманить себя в ловушку. На вызов к борьбе в одиночку он ответит призывом к объединению борьбы по всей России. Ответит немедленными мерами к укреплению союза революционных рабочих с революционным крестьянством, с теми частями армии и флота, которые начинают восстание во всех концах России. Мы, социал-демократы, позаботимся о том, чтобы вся партия пришла на помощь Совету рабочих депутатов. Да здравствует Союз социалистического пролетариата и всего революционного народа!
6: Из донесения Санкт-Петербургского охранного отделения особому отделу департамента полиции. В результате произведенных наружных наблюдений установлено, что среди лиц, с которыми имеет сношение приехавший в Петербург литератор Алексей Максимов Пешков-Горький, находится лидер фракции большевиков РСДРП Владимир Ильич Ульянов, Ленин.
5: Я пришел немного раньше.
1: Весьма этому рад.
2: Проходите, Владимир Ильич. Я оставлю вас и велю подать чай. Вам никто не будет мешать. Квартира сестры вне подозрений.
5: От чая не откажусь.
1: Мы ведь, кажется, земляки, волжане.
5: Я родился в Симбирске, а мой дед из Нижегородской губернии, село Андросово.
1: Как же, знаю, не бывал, но знаю.
5: Дед был крепостным, бежал от помещика на вольные земли в Астрахань. Потом получил вольную. Из всех его детей выучился только мой отец. Он закончил Казанский университет. Учился там и я.
1: Видно, дорожки наши могли тогда сойтись. Я ведь тоже мечтал поступить в Казанский.
5: И что же?
1: Увы, образования не хватило. 2 класса Слободского начального училища. Пришлось, как говорится, пойти в люди. Перебивался поденщиной, был садовником, молотобойцем, пек и разносил булки, паузил баржи.
5: Паузил наше волжское словечко.
1: Да-да. Работал по 14 часов в сутки. Ну, а потом встретил людей, которые верили в возможность изменить каторжную жизнь. Вошел в кружок, пытался читать «Капитал», познакомился с замечательным юношей Николаем Федосеевым.
5: Вы знали Федосеева?
1: Видел всего 1 раз.
5: А я вот так и не смог увидеться с ним. Только переписывался. Это был один из пионеров революционного марксизма.
1: Владимир Ильич, честно скажу вам, я ведь «Капитала» тогда не осилил. Нет, уж потом прочитал.
5: А марксистам помогали книги. Помню, когда меня исключили из университета и выслали в деревню, я набросился на книги. Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме и в Сибири, я не читал столько. Это было чтение запоем с раннего утра до позднего часа. Моим любимейшим автором был Чернышевский. Узнав его адрес, я даже написал ему письмо и весьма огорчился, не получив ответа.
1: Тому назад я и 2 моих друзей-телеграфистов со станции Крутая решили организовать земледельческую колонию. Ну и обратились к Толстому, чтобы попросить участок земли. Не ответил.
5: И тогда вы поняли, что надо искать иной путь переустройства жизни?
1: Понял, но не сразу. Бродил по Руси с желанием видеть, где живу, что за народ вокруг меня. Чем, как говорится, люди живы. Отсидел 10 раз в тюрьме, повстречал самых разных людей, в том числе искателей правды, рыцарей борьбы за справедливость, шедших за вами интеллигентов и рабочих. Ну и примазался к ним, стал по мере сил помогать. Вот тогда и понял, где эти пути.
5: Вот и сошлись наши пути дорожки. И товарищи в России, и мы за границей всегда получали от вас неоценимую помощь. Вперед, пролетарии, смогли выходить в значительной степени благодаря вашей материальной помощи. Уже в Искре я желал видеть вас ее сотрудником, но и тогда, и впоследствии боялся, что ваш стиль легко может узнать любой грамотный жандарм. Партии гораздо важнее, что ей служит такой громадный литературный талант.
1: Мне, конечно, приятно, Владимир Ильич, хорошее отношение ко мне товарищи, но думаю, что они весьма переоценивают мою литературную работу.
5: Нисколько, Алексей Максимович. Кстати, об этой работе ваши фельетонные статьи, в особенности заметки о мещанстве и письма к рабочим, очень важны. Они помогают в борьбе с либералами и нытиками. Но не отвлекают ли они от вашей основной работы?
1: Да нет. Пожалуй, наоборот. За последние месяцы, включая отсидку в Петропавловке, написал 2 пьесы. «Дети солнца», «Варвары», 10 рассказов и задумал еще 1 пьесу. Будет называться «Враги».
5: Кто же там враждует?
1: нынешние так называемые хозяева жизни и пролетарии.
0: Угу. Интересно.
1: Очень хочется написать о рабочих революционерах, которых узнал за эти годы. Интересуюсь историей Сормовской демонстрации 1902 года. Собираю материал, делаю кое-какие заметки. Познакомился с Петром Заломовым, знаменосцем этой демонстрации. Он рассказал много любопытного.
5: А помнится, о нем писала Искра.
1: Вот-вот, совершенно верно.
5: Вы знаете, я люблю вашего Фому Гордеева. Может быть, вам стоит вернуться к большой прозаической форме?
1: Та вещь, о которой говорю, скорее всего, и будет романом или повестью.
5: Вот как. В Лондоне и Женеве старался не пропустить ничего, что выходило, как говорится, из-под вашего пера. Особенно нравятся песни о Соколе и Буревестнике. Их настрой. Многое прислали товарищи из России. Ваш рассказ о писателе, который зазнался, прислали переписанным химическими чернилами между строк какой-то медицинской книги. Я, кажется, даже помню ее название. «Морфология крови при свинке».
2: Владимир Ильич, пришли Красин и Богданов.
5: А Пятницкий приглашен?
1: Он придет позже.
5: Хорошо, просите, товарищи. Жаль, не удалось вдоволь поговорить с Алексеем Максимовичем. А когда теперь придется, неизвестно.
2: Скоро подадут чай.
1: Спасибо.
7: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Прошу, проходите. Прошу.
7: Спасибо.
5: Ну что, приступим к делу. Итак, мы вернемся к вопросу о партийной кассе. Вам слово, Леонид Борисович, как министру финансов нашей партии. Угу. Денежный вопрос у нас самый отчаянный.
8: Всем вам хорошо известно, из чего складываются средства партии. Я лишь скажу о положении дел в настоящий момент, поскольку денежный вопрос, Владимир Ильич, действительно самый отчаянный. Взносы членов местных организаций расходуются на месте и не могут быть учтены. Одним из главных источников по-прежнему является поступление от либеральных и радикальных деятелей, сочувствующих революции. На третьем съезде мы выдвинули требование, чтобы партия жила на свои средства, а не на подачки буржуазии. Но мы еще вынуждены обращаться к чиновникам, врачам, адвокатам, инженерам и даже фабрикантам.
9: Правда, с капиталистами нельзя ничего сделать серьезного без участия Алексея Максимовича.
1: Эх, не вовремя выстрелил себя Савва Тимофеевич Морозов.
2: Да. Помогает его племянник Николай Шмидт, помогает издатель Скирмут, да и другие.
8: Но необходимо ускорить получение денег по страховому полюсу Морозова. Обязательно, ведь все-таки крупная сумма.
9: Дело находится в высшей судебной палате.
10: Добрый день.
2: Присаживайтесь, Константин Петрович, прошу вас.
10: Спасибо.
8: Позвольте продолжить?
10: Да.
8: Наиболее крупные суммы поступают от Марии Федоровны и Алексея Максимовича за вечера и концерты. Особенный успех имел концерт в Терриоках, когда зрители расходились с криками «Долой самодержавие! Да здравствует свобода! Да здравствует Максим Горький!»
1: Ну, успех имели и Мария Федоровна, и скиталец.
8: Да, несомненно. И еще. Алексей Максимович отчисляет партии часть своих гонораров. Делает разовые взносы и полностью передает в нашу кассу суммы, получаемые издательством «Демос». Кроме того, Алексей Максимович распорядился выделить в партийную кассу определенный процент за исполнение за рубежом его драматических произведений.
9: Я хочу напомнить еще об одном источнике доходов. Об издании серии социал-демократических брошюр «В знании».
8: Да, совершенно верно. Мы начинали разговор об этом с Константином Петровичем, но вот пока не пришли к согласию.
5: Константин Петрович, для нас издательство «Знания» прежде всего серьезное предприятие. Большую роль играют сборники знаний, объединяющие лучшее, что есть в современной русской литературе. Издание марксистской литературы есть тоже. Задача партийная.
10: Невыгодно.
1: Что невыгодно?
10: Издавать эти брошюры.
1: Я же говорил вам, Константин Петрович, что они будут выходить в дешевой библиотеке и продаваться по самым низким ценам.
10: Оттого и невыгодно.
8: Но можно увеличить тираж.
10: Не поможет. Я подсчитал, бумага вздорожала, типографии такие цены ломят.
2: Константин Петрович, но ведь это дело не только коммерческое.
10: А я, извините, коммерсант, такая у меня служба.
1: Ну что ж, в таком случае я считаю своей обязанностью перед товарищами материальную ответственность за эту серию брошюр взять на себя.
10: Хозяин, барин.
1: Я не хозяин, Константин Петрович, и не барин, я член партии.
10: Вот так новости, не знал.
1: Впредь знайте.
9: Я предлагаю обсудить список брошюр.
5: Манифест коммунистической партии.
8: Анти-Дюринг.
9: Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии.
5: О-хо-хо, а я боялся, что предложите любимого вами Маха.
9: Почему, Владимир Ильич, боялись? Ведь вы его даже не читали.
5: Прочитал.
9: Ну и что же?
5: Что? Ну что-что. Хочется крепко поспорить и с Махом, и с вами. Да некогда, в России революции.
2: Предлагаю работу Цеткин, «Женский вопрос и социализм».
1: Ну, а я все-таки Чернышевского. Что делать?
8: Да-да-да-да, извечный вопрос русской интеллигенции.
5: Но мы-то знаем, что делать.
8: Что?
1: Что?
5: Пить чай.

0: Гости ушли, Алёша читает. Теперь мы можем с тобой, сестричка моя, посумерничать.
1: Дети ждали тебя, ждали, да уснули.
0: Да, в этот приезд я их, моих голчат, не видела как следует.
1: Голчат. У Юры над губой уже усики пробиваются. Да. И Катенька тоже подросла. Растут дети, а ты не видишь. Лишаешь себя радости.
0: Что поделаешь, Каточка? Обстоятельства сильнее нас.
1: Ну, при чем здесь обстоятельства? Ты сама выбрала свою судьбу.
0: Выбрала и не жалею. Я не могла больше жить с Желябужским. Не могла обманывать, не могла притворяться. Я понимала, что дети лишаются отца. Еще раз спасибо тебе и Владимиру Александровичу, что вы предложили взять Юру и Катеньку к себе. Я знаю, что им здесь хорошо.
1: За эти полтора года мы очень привязались к ним.
0: Ты знаешь, Катюша, через что я прошла, чего мне стоило разрыв с Желябужским. Но косые взгляды великосветских знакомых, их змеиные шипения меня только забавляли. Я внутренне смеялась над ними. Из обыкновенной светской дамы я давно стала человеком и актрисой. Я стала свободной. И если даже я останусь одна, если я перестану быть актрисой, я буду жить так, чтобы быть совершенно свободной. Только теперь я чувствую, как я всю жизнь крепко была связана и как мне было тесно.
1: Я понимаю тебя, Маруся. Алексей Максимович – необыкновенный талант.
0: Когда еще до знакомства с ним я читала его произведения, часто мне казалось, будто он тут, где-то рядом, и видит то, что прячется в душе, чего я и сама в себе не подозревала. А вот кто-то подглядел, подслушал тайное и открыл. А когда я увидела его голубые глаза и обаятельную детскую улыбку, сердце ёкнуло. На премьере «На дне» в первый раз я крепко обняла и поцеловала его тут же на сцене, при всех.
1: Мы всегда желали тебе только счастья.
0: Наша дружба росла, крепла, а сейчас нас связывает все: общность взглядов, интересов, убеждений. Он для меня часть меня самой. Я чувствую, как его огромное сердце обливается кровью, когда он видит грубость, несправедливость, жестокость.
1: Да, твоей любви может позавидовать любая женщина. Но не требует ли она от тебя слишком много сил? Не мешает ли тебе, как актрисе?
0: Нет. Нет, Каточка. Я сейчас много играю. Сыграла Лизу в «Детях солнца». И автор, по-моему, доволен. Репетирую Софью в «Горе от ума». Иногда мне кажется, что я ничего не умею, что я неуклюжа, что все, что я делаю, банально и неинтересно. Я смотрю на Качалова, Книпер, Москвина и чувствую, я так никогда не сыграю. Но это сомнение в себе пройдет. Наверное, оно необходимо каждой актрисе.
1: Извини, Маруся, ты старше меня, и не мне тебе советовать. Но я знаю, что у тебя есть еще одна скрытая сторона жизни, связанная с сегодняшними гостями. Я тебя понимаю и готова помогать, но ведь это опасно. Маруся, подумай о себе, о детях.
0: Мне стыдно думать о себе, говорить, заботиться. Такое это маленькое, ничтожное по сравнению с тем, что совершается в России.
1: Ну, наверное, ты права.
0: Катюша, ты должна на всякий случай знать, если со мной что случится...
1: Да что ты, Маруся, избави Бог.
0: Ну, посадят или сошлют. У Пятницкого есть мои деньги. На год хватит.
1: Что ты?
0: Катюша, ты не расстраивайся. Лучше тебе это знать.
2: Представление Санкт-Петербургского комитета по делам печати Департаменту полиции 2 всего декабря 1905 года в ряде газет, издающихся в Санкт-Петербурге, был опубликован так называемый финансовый манифест. В указанном манифесте всем подданным Российской империи предлагается отказываться от исполнения своих верноподданнических обязанностей и, прежде всего, прекратить платеж всех податей и налогов. Эта публикация носит крайне радикальный и антиправительственный характер и может быть расценена как прямое подстрекательство к неповиновению властям. Санкт-Петербургский комитет по делам печати ходатайствует о прекращении издания всех газет, опубликовавших финансовый манифест, и прежде всего ежедневной социал-демократической газеты «Новая жизнь».
3: Что случилось?
4: Владимир Ильич, я думаю, можно начинать.
5: Все собрались?
4: Сейчас проверим. Товарищи из Петроградского комитета партии здесь?
3: Здесь.
4: Представитель Совета рабочих депутатов?
6: Здесь. Здесь.
4: От штаба дружин?
7: Есть, есть.
6: Есть.
4: Сотрудники редакции?
8: Здесь все.
4: Так. Алексей Максимович и Мария Федоровна пришли?
8: Мы здесь, Леонид Борисович.
4: Отлично. Товарищи, мы срочно вызвали вас всех потому, что произошли чрезвычайные события. Министр внутренних дел подписал распоряжение о закрытии в Петербурге 8 газет, в том числе и нашей «Новой жизни». Товарищи, товарищи, поводом для закрытия явилось опубликование этими газетами финансового манифеста. Но это только формальная зацепка. Власти давно преследовали нашу газету. Они с трудом терпели легальный орган пролетарской партии. И вот теперь сочли возможным обрушить свой карающий меч.
9: Товарищи, барометр показывает бурю. Закрытие газет – это лишь звено в цепи контрреволюционной политики самодержавия. Может быть, начальное звено, сигнал к наступлению. До настоящего момента состояние, переживаемое Россией, определялось тем, что самодержавие уже не в силах победить революцию, а революция еще не в силах победить царизма. Обе стороны спешили сплотить свои ряды, сорганизоваться и вооружиться как можно лучше для следующего сражения. Теперь чашки весов заколебались. Растет восстание, растет бессилие, растерянность, разложение самодержавного правительства во главе с политическим клоуном Витте. Восстание близится, оно вырастает на наших глазах. Революция сделала необъятно большой шаг вперед, приблизила настоящую развязку. Барометр показывает бурю. Пусть сильнее грянет буря.
10: Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе. Царство свободы дорогу грудью проложим себе. Царство свободы дорогу грудью проложим себе.
4: Товарищи, товарищи, несмотря на запрет, мы выпустили последний сигнальный номер «Новой жизни». Все могут получить по несколько экземпляров и переправить их в районы. Спокойно, спокойно, спокойно. Представителям Петроградского комитета следует находиться в своих организациях. Совету рабочих депутатов необходимо обсудить создавшееся положение на заседании исполкома. Сотрудники редакции, ликвидировать всю документацию, вынести оружие, если у кого имеется. С минуты на минуту возможен налет и обыск. Штабу дружины объявить по районам боевую готовность. Есть ли вопросы, товарищи?
8: Нет.
4: Нет?
8: Нет.
4: Действуйте, товарищи. Алексей Максимович, Мария Федоровна,
5: Вот какие дела.
7: Прав Ильич, барометр показывает бурю.
9: Дорогой Алексей Максимович, вы звали своего человека с большой буквы вперед и выше. И вот пришло время рабочему классу России еще раз доказать, что он способен идти вперед и выше.
7: А я ведь тоже убежден, Владимир Ильич, что русский пролетариат – это единственный класс, морально сильный, сознательный и верящий в свое будущее.
5: Сегодня утром приехал товарищ из Московского комитета. Говорит, что вторая столица накануне взрыва, только ждут сигнала. Кстати, он просил передать вам их просьбу, Алексей Максимович, срочно вернуться в Москву.
0: Мы уедем сегодня же.
5: Да, но в поездах неспокойно. С вами поедут двое дружинников и Буренин.
0: А может, это лишнее?
7: Дружинники теперь нужнее здесь.
9: Нет, нет, нет, поймите, это вам необходимо. Сейчас нам с вами приходится расставаться. Но скоро, очень скоро, Алексей Максимович, мы снова встретимся.
11: Замешкались. Уже было два звонка.
12: Продолжается. Аграрные беспорядки в уездах Курской губернии не ослабевают.
0: Катюша, береги детей. А что касается Алёши, где будет он, там буду и я. Везде рядом, всегда вместе.
13: Алексей Максимович, мы едем в соседнем вагоне. Ребята надежные.
7: Спасибо, Николай Евгеньевич. Спасибо вам за все. А ребятам передайте привет.
13: Обязательно.
14: Господа, извольте войти в вагон. Отправляемся, господа.

0: Действующие лица и исполнители. В роли Владимира Ильича Ленина народный артист РСФСР Юрий Каюров. Алексей Максимович Горький, народный артист РСФСР Афанасий Кочетков. Мария Федоровна Андреева, народная артистка РСФСР Галина Кирюшина. Леонид Борисович Красин, народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич. Петр Петрович Румянцев, народный артист РСФСР Вячеслав Невинный. Александр Александрович Богданов, артист Юрий Кузьменко. Николай Евгеньевич Буренин, заслуженный артист РСФСР Евгений Карельских. Константин Петрович Пятницкий, народный артист РСФСР Леонид Губанов. Екатерина Федоровна Крит, народная артистка РСФСР Нина Гуляева. В остальных ролях были заняты артисты московских театров. Режиссер спектакля, ассистент режиссера, звукорежиссер Альфия Кутуева. Звуковое оформление Евгений Хорошевцев. Звукооператоры Ирина Чебусарова и Инна Воинова. Редактор Лилия Раменская.
1: Стоящие возле, идущие рядом, плечом к моему плечу, сносимые этим огромным снарядом, с которым и я лечу, давайте отметим и местность, и скорость среди ледяных широт, и общую горечь, и общую корость, и общий порыв вперед. Пора, разложивши по полкам вещи, взглянуть в пролет за стекло, увидеть, как пенится, свищет и блещет то время, что нас обтекло. Смотрите, как этот крутой отрезок нас выкрутил в высоту. Следите, как ветер и свеж, и резок от севера в тыл задул. Ты, холод, сильнее семилетьем шурши нам, поднявшиеся на локтях. Сегодня мы вновь огибаем вершину, название которой октябрь. Суровое время, любимое время, тебе не страшна вражда. Горой ты встаешь за тех и за теми, кто новое звал и ждал. Ты помнишь, как страшно, мертво и тупо бульвар грохотал листвой. Ты помнишь, как сумрачно из-за уступа нагретый мотался ствол. Озлобленно зорко мы брали на мушку, кто не был по-нашему рад. И ночи не спали, и хлеба осьмушку ценили в алмазный карат. 7 лет провело не одну морщину, немало сломало чувств, и юношу превращало в мужчину, как поросль в ветвистый куст. 7 лет не одни подогнули колени, за эти 7 лет качнула Японию, умер Ленин, Марс подходил к земле. Он вновь поднялся, октябрем разбитый, копейками дней звеня. Товарищ критик, не я против быта, а быт против меня. Но нас октября приучили, были бои у Никитских ворот, прильнувши к подножкам автомобилей, сквозь быт продираться вперед. Суровое время, огромное время, тебе не страшна вражда. Горой ты встаешь за тех и за теми, кто выучил твой масштаб. Ты, холод, сильней 7-летием шурши нам, поднявшиеся на локтях. Сегодня мы снова увидим вершину, название которой — октябрь.

0: ночи, ребята.
1: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
0: И просим вас немедленно оставить все дела.
2: Радионяня сегодня к вам пришла.

0: повеселей.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья мои. Товарищ ведущий.
1: Что?
2: Что это такое, а? Что это вы как-то необычно оделись? Тапочки, майки, шорты. В чем дело?
3: Это, Николай Владимирович, от зависти.
2: Не понимаю.
3: Ну, мы посмотрели, как школьники проводят каникулы, как они купаются, загорают. И так нам стало завидно.
1: Так завидно, что мы решили снова стать школьниками.
2: И что же вы думаете, достаточно одеться по-ребячьему, чтобы сразу стать похожими на школьников?
3: Да.
2: Нет, друзья мои, нет. Надо научиться вести себя так, как школьники. Вы помните, как они себя ведут?
3: Ну, я уже забыл.
1: Ты забыл?
3: Да, а ты помнишь?
1: Нет, я тоже забыл.
2: Зато я прекрасно помню.
3: Очень хорошо. Тогда, Николай Владимирович, вы нас будете учить, а мы у вас будем учиться. Ладно?
2: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Ну, вот посмотрите, пожалуйста, так или не так школьники разговаривают.
2: Ну-ка.
3: Подвинься немножко, я поближе к микрофону встану.
1: Ну, не подвинусь, я что-то толкаешься.
3: Ну, подвинься, я прошу тебя, а ты не можешь подвинуться.
1: А ты попроси вежливо, а не толкайся.
3: Николай Владимирович, что надо вежливо, да?
2: А как же, ну, конечно.
3: Ну, пожалуйста, я могу вежливо. Будь любезен.
1: Вот.
3: Подвинься, пожалуйста, немножечко.
1: Вот.
3: А то сейчас как дам вот.
2: Да-да-да. К сожалению, на некоторых школьников это действительно похоже.
3: Теперь нам надо договориться с ребятами, что учиться мы будем, ну, скажем...
1: В пятом классе.
3: Да. Ой.
1: Что?
3: Я решил, что я буду не просто школьником, а еще и пионером.
1: Ты да. Такой большой пионером?
3: Да, ты кем?
1: А, я октябренком.
3: А тебя не примут.
2: Друзья не примут. Мои, интересно, а вас примут?
1: Меня
2: пионер,
1: примут. Да? Я этим летом в лагере был. Ой, чего мы там только не делали.
2: Ну и чего же вы там не делали?
1: А ничего не делали.
2: Ну так значит не примут?
1: Примут, мы в поход ходили.
3: Да? Ну и по компасу ходили, да?
1: По земле ходили, по лесу ходили, а по компасу не ходили. Они там не растут.
3: Ну вот ты хотя бы научился отличать съедобные грибы от несъедобных.
1: Научился.
3: Ну расскажи, как?
1: Пожалуйста, берешь гриб.
3: Так.
1: Ну, берешь.
3: Берешь, да.
1: Гриб.
3: Ну.
1: Ну и ешь его. Если живот не болит, значит съедобно. А если болит, значит несъедобно.
2: Да, друзья мои, с такими знаниями, пожалуй, лучше совсем грибов никогда не собирать.
1: А я зато умею плавать.
3: Как?
1: По собачьи.
3: А я зато лучший бегун.
1: Нет, я лучший бегун.
3: А я лучший прыгун.
1: Нет, я лучший прыгун.
3: А я лучший болтун.
1: Нет, я лучший болтун.
2: Вот, друзья мои. О таких болтунах, хвостунишках, незнайках и лентяях радионяня обещала говорить. И не только говорить, но и петь. Пожалуйста.

0: какие вы хорошие, а может я больной?
1: А может он больной?
0: А может я больной?
1: Макушку мелом выбелил,
0: а может я седой?
1: Штаны сползли, Сереженька,
0: а может я худой?
1: А может он худой?
0: А может я худой?
1: Дай слово не опаздывать ни в школу, ни домой.
0: Какие вы хорошие, а может я немой?
1: А может он немой? А может
0: А может

0: а может он не мой, а может, а может,
1: а может я не мой.
0: Не мой я сам нагородил, не мой я сам нагородил три короба вранья.
1: Какие вы хорошие, какие вы хорошие, а может я не я.
0: А может, а может он не он, а может, а может,
1: а может я не я. Ага.
2: Когда я был мальчишкой, рассказывает поэт Михаил Либин.
3: Когда я был мальчишкой, передачи «Радио няня» не было. Не было и веселой рубрики «Веселый урок» в этой самой передаче. Ну, а просто веселые уроки случались. И вот сейчас, когда я перестал быть мальчишкой, я с удовольствием иногда вспоминаю эти веселые уроки. И вот даже об одном из этих уроков мне хочется вам рассказать. Урок биологии. Этот день запомнили многие. Шел обычный урок биологии. Лев Гаврилович внятно и сухо говорил про устройство уха. Что такое, ребята, ухо? Ухо – орган нашего слуха. В каждом ухе за очень тонкой барабанной перепонкой молоточек имеется маленький, вместе с маленькой наковаленкой. Встань, Петрова, болтаешь много, повтори слова педагога. Поднялась, вздохнула Петрова, покраснела, вздохнула снова и сказала тихо и глухо: «Мы сегодня проходим ухо. Если бить молотком по уху, можно вовсе лишиться слуха, потому что ужасно тонкие перепонные барабанки, барапонные перебанки, перебанные барапонки». Рассмеялись мальчишки потеха, смехота потешались девчонки, и у всех заболели от смеха барабанные перепонки.

0: Так, ты помнишь, что у нас дальше?
1: Конечно, помню. Дорогие ребята.
0: Ой, а что это ты по бумажке читаешь? У тебя, наверное, память плохая?
1: Что? У меня плохая память? Да у меня, знаешь, какая память? Вот таблица умножения мы еще в первом классе проходили, а я до сих пор все помню. 5 и 5, 25, 6 и 6, 36, 7 и 7, 47.
0: Ой, ну и память. Хвастаешься ты только, больше ничего. Вот у меня настоящая память, а я не хвастаюсь. Я могу любое стихотворение, сказку, все запомнить с одного раза.
1: С одного раза?
0: Да.
1: Запомни.
0: Пожалуйста.
1: Жил старик со своей старухой у самого синего моря. И жили они в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года.
0: Все?
1: Все.
0: Тут и запоминать нечего, пожалуйста, сразу прочту с выражением. Вот учись.
1: Давай.
0: Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке, и было ему 30 лет, а старухе 3 года.
1: Ну и память.
0: О, у тебя лучше. Да,
1: да у меня просто удивительное.
0: Хорошо, тогда вспомни и скажи, где водились мамонты?
1: Нигде, а с кем?
0: Ну, хорошо, скажи, с кем водились мамонты?
1: С папонтами.
0: Ой, теперь даже ребятам ясно, какая у тебя память и какие у тебя знания. Ну,
1: правильно, в 100 раз лучше, чем у тебя.
0: Да?
1: Да.
0: Хорошо, тогда последний вопрос, решающий. Чем кошка отличается от собаки?
1: Ну, это ясно.
0: Чем, скажи?
1: Чем? Ну, кошка, она маленькая.
0: А собака бывает еще меньше. Карманные даже бывают собачки.
1: У кошки хвост пушистый.
0: И у собак бывает пушистый. У балонки, например.
1: А у кошки усы.
0: А у собаки что, нет, да? Она, по-твоему, бреется, да?
1: Ну, хорошо, я знаю, в чем разница. Кошка мяукает, а собака лает.
0: Хорошо, это верно. А вот теперь представь себе, что они молчат, не мяукают и не лают. Ведь все равно кошка остается кошкой, а собака собакой.
1: Да, сейчас, минуточку. Вот, самое главное, кошка может ловить мышей, а собака нет.
0: Нет, и собаки могут. Даже есть специальная порода, крысоловы называется.
1: Да?
0: Да.
1: Тогда не знаю. Вот так покажи мне, я тебе сразу скажу, где собака, а где кошка. А чем они отличаются, не знаю. Слушай. А давай у Литвинова спросим, интересно, он знает или нет.
0: Давай. Николай Владимирович.
2: Да-да.
0: Можно вас на минутку?
2: Пожалуйста, пожалуйста. В чем дело?
1: Николай Владимирович, скажите, пожалуйста, чем кошка отличается от собаки?
2: Ну, друзья мои, вы меня просто удивляете, честное слово. Ну, кто же этого не знает? Ну, ну кошка ловит мышей, а собака... Позвольте. Позвольте, хотя есть собаки, которые тоже... Ловит мышей.
0: Да.
2: Да, вот еще что. Кошка видит в темноте лучше, чем собака.
1: Верно.
0: А мы забыли.
2: А кроме того, кошка... А вы знаете, честно говоря, я, пожалуй, не знаю, чем еще кошка отличается от собаки. А?
0: Вот смотрите, ребята, как интересно получилось. На простой вопрос, чем кошка отличается от собаки, не смог ответить даже сам радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов.
1: Между нами говоря, редактор Елена Лебедева и режиссер Надежда Киселева тоже не знают ответа на этот вопрос.
2: А уж наши ведущие Александр Лившиц и Александр Левенбук, по-моему, вообще не могут отличить кошки от собаки.
1: Подумаешь, даже постоянный автор нашей передачи Эдуард Успенский, специалист по всяким чебурашкам и крокодилам, и тот не может ответить на вопрос, чем кошка отличается от собаки.
0: Значит, вся надежда на письма ребят.
2: Мне бы очень хотелось, ребят, чтобы вы нам помогли. Помогли и написали, чем же, наконец, отличается кошка от собаки.

0: Медаль за улыбку.
1: Николай Владимирович, помогите нам, пожалуйста.
2: А что я должен делать?
3: Вот, разбирать письма. Видите, как много писем с просьбами наградить медалью за улыбку самых разных людей.
1: А мы сегодня хотим отобрать письма только про Юрия Никулина.
2: Ага. Понимаю. Ну что ж, хорошо, я с удовольствием вам помогу. Передайте мне, пожалуйста, вот эту пачку писем. Вот,
3: пожалуйста.
2: Сколько их, а? Так, стало быть, Аркадий Райкин, Никулин, Попов.
3: Савелий Крамаров.
1: Носов.
2: Никулин.
3: Никулин.
1: Радионяня.
2: Райкин.
3: Ну, погоди.
1: Никулин.
2: Никулин.
3: Бабушка.
2: Попов.
1: Никулин.
2: Собачка Пушок.
3: Никулин опять.
2: Вот что, друзья мои, я думаю, что пока, пожалуй, достаточно. О Юрии Никулине так много писем, что нам все равно их сегодня все не прочитать в одной передаче.
3: Вот в Уфе живет мальчик, фамилия его Гребенюк. Он пишет, нужно наградить Юрия Никулина, потому что он снимался в фильме «Бриллиантовая рука и костяная нога».
1: А Сластина Ира из Бурятии предлагает медалью за улыбку наградить Юрия Никулина, потому что Юрий Владимирович не только в кино, но даже на фотографии вызывает смех.
2: Короче говоря, как пишет из Череповца Сироткина Оля, в Юрии Никулине есть много чего юмористического. Вот.
3: Здравствуй, дорогая радионяня. Я прошу наградить медалью Юрия Никулина. Он мой любимый артист. В этом году я пошел в клуб смотреть кинокомедию «Бриллиантовая рука». Я так смеялся, что аж подпрыгивал. Но один раз я так подпрыгнул и тарарахнул собой со всей силы в стул, на котором я сидел, что тут оказалось что-то не то. Мои ноги оказались там, где была голова, а голова оказалась там, где были ноги. Дорогая радионяня, на столе стоит бутылка, а в бутылке лилия. Я зовусь Дмитрием, а Кищук фамилия. Прекрасно. Это письмо из села Космач Ивано-Франковской области.
2: Коля Колесников из деревни Балабаново Московской области тоже просит наградить Юрия Никулина, одного из лучших смешителей народа.
1: Когда я слушаю Юрия Никулина, то всегда валяюсь по полу. Мне очень смешно. Прошу дать ему медаль за смех. Это письмо из Новгородской области.
2: Дорогая Таня Коновалова, если тебе смешно, пожалуйста, валяйся, но лучше по дивану. А пол подметать нужно веником, так как учила радионяня.
3: Все мои подруги говорят, что мой папа похож на Юрия Никулина. Он очень веселый. Прошу вас, наградите медалью за улыбку Юрия Никулина. И не забудьте, пожалуйста, про моего папу.
2: Милая Лена Смирнова из Ленинграда, радионяня постарается никого не забыть. Просто сегодня мы отобрали письма про народного артиста республики Юрия Владимировича Никулина. Во-первых, потому что их очень много, а во-вторых, потому что сам Юрий Никулин здесь у микрофона радионяни.
4: Я очень рад, что меня пригласили принять участие в передаче «Радионяня». И я очень рад... Еще раз, что вот когда ребят спрашивали в передаче «Назовите самого веселого человека, которому можно дать медаль за улыбку», то многие назвали мою фамилию. Мне это приятно, потому что, в общем, вызывать улыбку – это моя профессия. По профессии я клоун. И в кино, когда я снимаюсь, я стараюсь играть больше в комедиях, то есть опять-таки вызывать улыбку. Иногда это удается, иногда не удается. О том, чтобы вызывать улыбку, я задумался давно, когда я был совсем маленький. Я помню, мне было 5 лет, и я помню это, как будто это было вчера. Такое сильное было впечатление, когда папа впервые меня повел в цирк. В цирк на Цветном бульваре. Он меня не предупредил, что мы идем в цирк. Мы с ним пошли. И вот я неожиданно попал в этот волшебный дом. Я был поражен, потому что до этого я видел кино, видел театр. Но... Вдруг я увидал какое-то необычайное зрелище, красочное, яркое. Тут были животные, я помню, там выступали слоны, выступали дрессированные лошади, я помню эти самые перья, которые украшали лошадей. Я помню дрессированных собачек, но больше всего мне запомнились клоуны. Как сейчас я помню, когда один клоун другого называл Барасетта. Это были иностранные клоуны. В то время было много иностранцев в цирке. Но вот клоунов я запомнил, потому что клоун...

0: костюмах. Вот девочка одна, вот соседка, оделась бабочкой. А один мальчик оделся рыцарем. Ему сделали такие латы из картона. А я заявил, что я буду клоуном. Ну, мама мне сделала костюм из цветного ситца. Одели тапочки мне с такими помпонами из бумаги сделанными. Из гофрированной бумаги воротник, шапочка, нос покрасили чем-то белым. И я пошел на этот вечер. Ну, раз я был клоуном, я должен был смешить, естественно. Потому что бабочка летала, лягушка, девочка была одета, она прыгала, а я клоун должен был смешить. А как смешить? Я помню, что когда клоуны падали в цирке, все смеялись. И я решил, я буду тоже падать. И вот я вышел на середину комнаты и неожиданно упал. Просто грохнулся об пол. Никто не засмеялся. Я решил, что мало, и снова взял и упал. Такая тишина была после этого. И мать этой девочки сказала моей матери, он что, у вас припадочный, что ли? Так что, в общем, смеха никакого не было. На другой день у меня болела спина, руки, локти. И, значит, я понял, что, в общем, смешить-то, оказывается, не так просто. Уже тогда я понял. И действительно, смешить непросто. Для того, чтобы публика смеялась несколько минут, надо готовить эти номера. И не только несколько недель, а несколько месяцев, а может быть даже и годы оттачивается та или другая сценка, которую мы показываем. Вот мы с Михаилом Шудиным работаем в цирке. Мы говорим «работаем». У нас в цирке говорят «работа», потому что это действительно работа. Потому что нужно много и много приложить труда для того, чтобы, так сказать, поразить людей, поразить таких же вот малышей, вроде меня, которые вот приходят сюда. И многие ребята мне пишут письма, совсем маленькие, даже дошкольники, как стать клоуном. Некоторые пишут, первоклассники, как стать клоуном. Вот. Но, во всяком случае, вот тяга к этому есть у многих, смешить. И я надеюсь, что из этих ребят вырастут артисты, которые будут тоже претендовать на медаль за смех, за веселого человека. Ну, что я могу пожелать всем слушателям? Чтобы ребята были жизнерадостные, раз уже разговор о смехе идет. Чтобы больше было у вас улыбок. И не только улыбок во время передачи «Радио няни», но и вообще вы были веселыми. Вот. И когда меня спрашивают, каким должен быть артист? Артист должен быть, во-первых, трудолюбивым. Когда спрашивают, каким должен быть школьник, мне всякие вопросы философские задают. Каким, вы считаете, должен быть современный человек? Ну, масса качеств. Но одно качество я всегда уважаю. Человек должен быть честным. Кстати, вот в связи вот с этим качеством я вспомню маленький, такой бы, как вам сказать, случай смешной из моей жизни, из жизни моего сына, тоже школьника. Это было несколько лет тому назад. Он учился в школе, значит, и он и сейчас еще учится в школе. Ну, уже он парень большой, поумнел, естественно. Но вот несколько лет назад такой был случай. Встречает меня на улице его учительница математики. И говорит мне, здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте. Как вы реагируете на двойку вашего сына по арифметике? Я говорю, как двойка? Я первый раз слышу, что двойка. Она говорит, вы знаете, у него двойка, как же вы не знаете? Я специально дала ему дневник, чтобы вы подписали, и вот там, где двойка, ваша подпись. Я говорю, я не подписывал. Она говорит, ах, вот как? Ну, выясните это дело. Даже таким холодным тоном мне сказал, думаю, ну, все, значит, обман. Меня парень обманул, наверное, он, значит, подпись подделал. Я прихожу, говорю, ну-ка, дай дневник. Он мне дает дневник, смотрю, двойка, действительно, на прошлой неделе, и моя подпись. Причем подпись, ну, точно моя абсолютно. Я говорю, подпись подделал? Он говорит, нет, папа, это ты подписал. Я говорю, как я подписал? Что ты меня обманываешь? Как тебе не стыдно врать? Он говорит, папа, ну честное слово, ты подписал. Когда я подписывал? Он говорит, а помнишь, вот мы шли с тобой по улице, я из школы шел, мы как раз с тобой вместе шли, и в это время тебя ребята окружили, школьники, там, пионеры, помнишь, выбежали, они у тебя стали брать автографы. А я вынул свой дневник, одному мальчику дал, говорю, дай артисту Никулину, пускай он подпишет, я что-то стесняюсь. И ты прямо подписал, не глядя. Да, вот так вот он устроил такую штуку со мной. Он потом говорит, пап, правда, я вот ее исправил, видишь, двойку. Я говорю, ну, понимаешь, конечно, ты находчивый, это все ясно, но чтобы этого больше не было. Ну, и, так сказать, это уже прошло как комический эпизод в нашей семье, но, во всяком случае, вот это в то время у меня улыбку не вызвало. И вот я хочу, чтобы вы давали возможность и вызывали бы улыбку на лицах ваших родителей, ваших педагогов, чтобы улыбка была и у них. Всего доброго, до новых встреч.
1: С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего

Ура, ура! Я в цирк иду. Товарищ цирк, твои огни горят у входа. Зовут, зовут к себе они толпу народа. Сюда приходят малыши и деды тоже. Здесь веселятся от души, бьют ладоши. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура! Я в цирк иду. Встречая важного слона, смеются дети. Медведь ученый катит на мотоциклете. Танцует лошадь краковяк, плюмаж искрится. Под самым куполом смельчак в ракете мчится. С утра я рад, чего-то жду. Паририрам, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Твои волшебные огни всегда все те же. В глазах у зрителей они и на манеже. С тобою я делить привык мечты и чувства. Люблю, люблю, товарищ цирк, твое искусство.

0: С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, братцы, я иду в цирк.
1: Большое спасибо вам, Юрий Владимирович, за ваш интересный рассказ и за песенку. Позвольте пожелать вам всего самого доброго.
2: Николай Владимирович, давайте почитаем письма ребят.
3: Пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием.
4: Смешные случаи на уроках.
5: Однажды на уроке чтения, мы еще учились во втором классе, пишет Рая Конюкаева из села Мочелеевка, Куйбышевской области, наша учительница показала картинку, на которой нарисован жираф. Он вытянул шею и ест листья. Один мальчик сказал, была бы у меня такая шея, я бы списывал все задачи и диктанты у хороших учеников и учился бы только на 5.
2: А Юра Горковенко с острова Сахалин пишет, вот у нас в 6 классе был такой случай. К нам в класс вошел новый учитель, которого звали Виктор Иванович. Один мальчик поднял руку и спросил, Виктор Иванович, как вас зовут?
6: Вы просили написать о смешных приключениях на уроке. Учительница спросила, что такое дроби? Ученик ответил, дробь – это которую в ружье заряжают. Все ребята смеялись. Вот так.
5: Деревня Болото Новгородской области. Пишет Люда Мельникова. Прозвенел звонок. Начался урок истории. На первый вопрос учителя, кто такие жрецы и что они делают, ученик ответил, жрецы – это люди, которые много едят, а в настоящее время их называют обжоры.
2: И еще несколько забавных ответов. Учитель спрашивает, что такое география?
6: Ученик – это плоскость, на которой лежит земля.
5: Какие бывают многоугольники?
6: Многоугольники выпуклые и впуклые.
2: А чем питаются реки?
5: Реки питаются водорослями.
6: Что растет в пустыне?
2: В пустыне растут рис и макароны.
5: Какие деревья растут в Африке?
6: Деревья в Африке с искривленными позвоночниками.
2: Чем питается тигр?
5: Тигр питается мясом, которое живет по соседству.

0: Но кое-кто на письма эти не очень любит отвечать.
1: А радио няня друзьям отвечает, что писем немало она получает,
2: что рада вниманию,
0: жива и здорова,
1: и все пожелания исполнить готова,
3: что повторенье мать ученья известно вам и без меня.
0: А я скажу, что повторенье и развлечению родня.
1: По радио няня всегда повторяет, от писем никто ничего не теряет.
2: Возьмите бумагу,
0: черкните хоть слово,
1: и все, что хотите, услышите снова.

0: Возьмите бумагу.
1: Черкните хоть слово.
2: И все, что хотите, услышите снова.
1: И все, что хотите, услышите снова.
3: Дорогие ребята, пожалуй, самое время повторить сейчас наш веселый урок об ударениях.
4: Правильно. Вот даже учительница Малкова из Перми пишет, что песенка об ударениях очень пригодится в школе, и она хочет записать ее на магнитофон.
3: Пожалуйста, записывайте.
5: Друзья мои, вы слышите наш звонок?
2: Значит, начинается веселый урок.
5: А чего вы, собственно, радуетесь? Этот урок будет посвящен ударениям?
4: Ну и что? Ну,
6: очень хорошо.
5: Да?
6: Да.
5: А кто это говорил в прошлый раз? Библиотека. Положили.
4: Мы.
6: А что, неправильно?
5: Конечно, неправильно.
4: А как же правильно?
5: Библиотека. Положили.
6: А, это он говорил неправильно, а я молчал.
4: Ну, а я, если и сказал неправильно, то это случайно. Вообще-то у меня ошибок очень маленький процент.
5: Процент?
4: Да.
5: Очень хорошо. Прекрасно, прекрасно. Не процент, а процент. Вам просто необходимо, друзья мои, почитать специальные книжки, где проставлены ударения. Знаете, есть такие книжки для детей?
4: Конечно, знаю. У меня их дома, наверное, целый портфель.
5: Портфель?
4: Да.
5: Прекрасно. Прекрасно. Поздравляю вас.
6: Ну вот, и я тебя поздравляю.
5: А еще интеллигентный человек, а? Надо говорить портфель. Портфель. Неужели это непонятно? Вот берите пример с меня. Я, например, я всегда держу под рукой словарь правильных ударений и словарь для работников радио. Это мои настольные книги. Да. Я без них даже за стол обедать не сажусь. У меня всегда слева, значит, лежат эти книги, а справа обеденные блюда, стаканы и...
6: Николай Владимирович, а еще других учите. Блюда.
5: А что?
6: Надо говорить блюды.
5: Блюды.
6: Да.
5: Очень хорошо. Поздравляю вас. Я так и думал. Друзья мои, вы меня просто удивляете, честное слово.
6: Почему?
5: Ну, неужели вы не поняли, что я нарочно переставил ударение, чтобы вы увидели сразу, как изменяются слова? Грамотные люди, конечно, говорят «блюдо». А вот теперь ответьте мне, ответьте на такой вопрос. Как правильно говорить? Простыня или простыня?
4: Простыня или простыня?
6: Разыгрываете, наверное, нужно простыня.
5: А вот если я вас спрошу то же самое стихами, то на эту загадку вы наверняка ответите правильно. Вот попробуем сейчас, пожалуйста. Отгадайте, что такое? Стелют на матрац меня, называясь...
2: Простыня.
5: Ага.
6: Здорово.
5: Совершенно ясно. Стелют на матрац меня, называясь...
6: Простыня.
5: А скажите, пожалуйста, как правильно? Фарфор или фарфор?
6: Николай Владимирович, а вам не кажется, что еще лучше вот такие трудные слова вставлять в песенку?
5: В песенку?
6: Да.
4: Конечно.
5: Ну что ж... Это интересно. Давайте попробуем.
1: Кто с правилами дружен, тот твердо убежден. Фарфор нам очень нужен, а фарфор не нужен. Нельзя сказать алфавит, а можно алфавит.
2: Кто говорит алфавит, неверно говорит. Кто говорит алфавит, неверно говорит.
5: Ну вот, друзья мои, теперь я совершенно уверен, что вы на всю жизнь запомните, как произносятся эти слова.
1: Не говори каталог, а только каталог.
2: А творог?
1: Можно творог.
2: А можно и творог.
1: А если в магазин вдруг портфели завезли,
2: то не ходи в магазин, не купишь портфели. То не ходи в магазин, не купишь портфели.
4: А мы не знаем, как правильно говорить, шофер или шофер?
6: Водитель.
5: А при чем тут водитель?
1: Когда мы на машине летим во весь опор, то нас везет не шофер,
2: а нас везет шофер.
1: Шофер, он любит дело, профессию свою.
2: А шофером мы сразу влетим в аварию. А шофером мы сразу влетим в аварию.
4: А теперь мы хотим ребятам дать свой совет.
3: Пожалуйста, попробуйте. Посмотрим, что выйдет.

0: стоят.
1: А если вы в театр придете, например?
2: Вас не пропустят в партер, пожалуйте в партер.
0: Вас не пропустят в партер, пожалуйте в партер. Ты, школьник с ударением, внимательнее будь. И наши наставления мы просим не забудь. А будешь несерьезно их ставить кое-как, то рано или поздно ты попадешь в просак. Рано или поздно, рано или поздно ты попадешь в просак.
1: Веселый урок закончен.
0: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
1: А как добиться этого, пока что неизвестно.
0: Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

Мы только начали репетировать, и я был весь в желании освоить эту громаду. Вдруг, совершенно неожиданно, убейте меня, я вам не могу объяснить почему. Первое, что мне показалось, что Левинсон близорук. Вот он так читает письмо, держа ее близко к лицу. Понимаете? Я так думаю, что в жизни любого актера есть какие-то его роли. Их мы считаем удачами, потому что произошла некоторая стыковка, что ли, соприкосновение моей мечты, моих дум, моих люблю и ненавижу с тем, что делает мой герой. Много слов можно говорить о Левинсоне, но вот что для меня определяет этого человека? Во-первых, мне кажется, это порядочность. Я думаю, что это очень емкое понятие, все-таки порядочность. Порядочность – это доброта, желание понять другого. Вот я играю Сократа сейчас в театре, в пьесе Радзинского «Беседы с Сократом». И вот Сократ, уже почти уходя из жизни, делает самое величайшее открытие свое. Он говорит, я буквально процитирую слова, то, что он понял, наконец-то, любить, знать, что другой – это ты, и любить его. И если это...